0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Николая Куркаева. В 6 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Еще раз начнем сегодняшнее наше служение, разбор слова с этих прекрасных слов благодарения. Слава Господу! Сколько бы мы ни прожили на земле, то всегда нам есть за что благодарить Бога. Даже за то, что сегодня ходим своими ногами. Сегодня есть такие люди, которые хотели бы быть здесь, но уже не могут. Не по халатности своей, не потому, что отступили от Господа, но болезнь. Все. И, наверное, многие очень жалеют, что в прошлые времена, когда было возможно ли быть, не были. Обычно мы всегда жалеем тогда, что что-то, когда уже оценку можем дать, потирали. Вот тогда уже начинаем дорожить. А покуда не потирали что-то, и, ну это естественно все. Ходим, проедем, деньги есть на билет и так далее. Мне кто-то привезет еще в придачу. Хорошо. Но эти времена, они не всегда так будут. Это в рэп-центре, наверное, в нашем рэп-центре. Сегодня у меня на холодильнике есть такая маленькая трафаретик такой в виде листка. Там написано, не всегда так будет. И правда, пусто в холодильнике, не всегда так будет. Полный холодильник, тоже не всегда так будет. Тоже не всегда так будет. Вот видите, как оно все вот интересно получается, потому что времена меняются. И мы сегодня должны благодарить Господа, что и наше время поменялось по сравнению с тем, в котором мы жили лет 30 назад. Поменялось и сильно поменялось. Но, к сожалению, мы тоже иногда меняемся, но не в лучшую сторону. Я когда-то помню, когда было такое слово сказано, было гонение репрессиями, а будет гонение роскошью. Гонение роскошью. Когда ничего не надо, особенно трудиться, никто не гоняет нас, есть хлеб, есть до хлеба. Ну, правда, и в сегодняшнее время, наверное, не все имеют достаток. Не все, но тем не менее, в общей массе мы сегодня, как верующие люди, ну, благодарим Бога за все то, что имеем. Но иногда это и во вред нам. И во вред нам бывает. Я приведу один пример. Я не буду называть этого брата. Я его нисколько не унижаю. Сидит кто-то из его дома. Очень ревностный был, хороший брат. Собирались в его доме. Штрафовали, наверное, не один раз. А потом пришло время свободы. Получил участок земли. Начал пахать, его обрабатывать. Ну, а там все было, то, что надо, и то, что не надо. Ну, и умер брат. Мы с ним были хорошие друзья. Однажды ночью во сне он приснился мне, таким приходит ко мне и говорит, вот, брат Николай, ты, говорит, счастливый. Ты вошел в церковь, а я не вошел. Иисус сказал мне, говорит, и отдам тебе свое, но пойдешь до суда. Говорит, об этом не написано. Но это есть на самом деле. Но это есть на самом деле. И опять вот раз. Иисус сказал мне, я дам тебе спасение, но в церковь ты не войдешь. Вот как все непросто и нелегко. Спасение спасением, но разные категории и спасенных будут. И он мне рассказывает, ну что ж, у вас, говорит, одежды белые, блистающие, а у нас каким-то зеленатым оттенком. Мы тоже, говорит, спасены. Но у нас и пища у нас разная. Он на нашем языке объясняет. Там хорошее, а у нас не сухое. Ну, тоже вкусное, лучше, чем на земле. Но все равно не то. Все равно не то. Понимаете, вот. Ну, это можете посчитать бредом больной головы, но я знаю, что это так. Я и до этого знал, что да, будут люди, которые во спасение войдут, а в церковь не войдут по разным причинам. Но это уже другой вопрос, это уже вопрос, может быть, второстепенный. Нам сегодня самое главное – войти во спасение, потому что мы не можем оценить то, что потеряли пока что. Не с чем нам сравнивать на земле, где что мы там потеряли. Но, тем не менее, Господь и сегодня учит нас, наставляет нас, вразумляет нас. Но, наверное, будут и такие люди, которые вообще не войдут туда. Только до дверей. Я опять не повторяю эти примеры, которые у меня их масса таких примеров. Я их не один раз говорил, не хочу с ними повторяться. Я хотел бы, чтобы мы сегодня обратили внимание на это благословенное время, которое Бог дал нам. Чтобы мы могли его использовать, ну, так, как надо, с большей пользой для себя. Я имею в виду в духовном смысле слова, не в материальном. В материальном мы все умеем так кое-что делать и так далее, и так далее. Но, а с духовной стороны все-таки вот нужно каждый день питаться этим Словом Божьим. Нужно понимать, что, правда, я еще добавлю сегодня, мы не все, еще что-то и потираем здесь, то, что могли бы иметь. Нам сегодня оценить трудно. Но, наверное, когда придем на небо, мы тоже, наверное, пожалеем. Пожалеем, что жили вроде, и все было нормально, но, тем не менее, вот что-то и упустили. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы в сегодняшний день наше сердце опять-таки обогатилось этим словом. И я просто не буду очень длительно рассуждать над прошлым, но все-таки напомню, что мы начали 63 главу. Это очень важное начало. Кто-то идет от Едома, помните, я говорил, и в шерленых ризах от Васора. Кто это идет от Едома, в шерленых ризах от Васора, столько величествен в одежде своей, выступающий в полноте силы своей, я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Помните, я говорил в прошлый раз, Едом – это Исав, это форма закона. И Христос вышел из закона. Он закон сам выполнял. Но выполнял его не только за себя, и за нас. И это Васор. Васор – холод, холод. Знаете, холодно было во время закона жить. Да, в самом деле. Почему он не мог возродить сердце? Он по страху.

ритма та ж сама, но с одним тепло, а с другим на эту тему холодно становится. Холодно. Вроде и правильно говорит, и все, и делает правильно. А когда сердце раскрывает, а там холод, оно невозрожденное сердце. Вот Господь нас вывел из этого холода, из-под закона. Потому что исполнил его за нас. Помните, я в прошлый раз говорил о том же, кто идет в черненых рызах от Васора. В рызах никогда не топтали точило. Топтали рабы, слуги. Священники носили рызы. Как у тебя рызы? И они себе кровью забрызганы. Топтавшего точили. Что-то, ну, не совпадение какое-то. Говорит, да, вот, я топтал точило. И топтал его один. Никого не было со мною. И кровь их брызгала на рызы мои. Что имеется в виду? Имеется в виду кровь Христа. Но и кровь пролитую он взял на себя и занес на Голгофу. Написано, он грехи наши телом своим вознес куда? На крест. И его кровь стекала, омывала кровь пролитую. Но для этого надо, чтобы кровь пролитую взял на себя. Кто-то кровь проливал. Рызы были забрызганы. И люди не понимали, как это так. Ты священник высокопоставленный, ты топтал точило. Да, топтал, не удивляйтесь. Священники никогда не топтали точило. Им десятину давали. От плода, от винограда, им все было. А ему приходилось топтать точило. Столь величественный в одежде своей. Одежда придает величие, как и нам сегодня. И в какой одежде мы одеты, можно судить и по нашему внутреннему человеку. Хотим мы или не хотим, мы часто говорим, Бог не смотрит на лицо, Он смотрит на сердце. Ну, если в сердце родилась такая одежда, такое же сердце. Это же не просто с потолка падает. Такое и сердце, потому здесь просто надо обращать внимание, в какой одежде одеты. Ну, какая одежда? Мы же не берем только эту одежду. Наша одежда правильно ткется из наших добрых дел. Сколько этих добрых дел, какие недобрые. Кто за ними стоял, за этими делами? Это уже другой вопрос. Ну и никого не было. Стояли, помните, я говорил вам, стояли и матерь, и брат, и сочувствующие, которые получили исцеление. Все стояли, плакали, провожали в последний путь, но никто не говорил, Иисус, держись, ты воскрес, ты же говорил, что воскреснешь. Никто не поддержал. Все были в смущении, говорили, а мы было думали, помните, эти из Эммауса шли двое. Потом третий подошел и сказал, а мы, говорит, думали, что он восстановит царство Израилю, порядок, ну, а теперь, говорит, уже третий день во гробе, факт остается факт. Да? Поэтому трудно, конечно, когда ты что-то делаешь, и тебя никто не поддерживает, и все мы это испытывали в нашей жизни. Иногда да, и трудно нас поддержать, потому что люди не знают, что поддерживать. Правильно ты, неправильно делаешь. Как ты говоришь, кто тебе знает? Уже позже разберутся. А в самом-то начале нелегко это делается. Поэтому я бы очень хотел, ну, не напоминаю тот прошлый пример, но просто еще раз подчеркнуть, что сердце должно быть свободным для принятия Слова Божия. И Дух Святой, если не угашен, он сразу же отреагирует правильно на то, правильно говорил или неправильно говорил. Уже тут не надо исследования. Вот мгновенно реагирует это. Чужое и все. Ну, правильно говорит. Ну, чужое. Почему? Ну, не знаю, но чужое. Поэтому пусть Господь благословит нас. Дальше написано. Во всякой скорби не оставлял их. Во всякой скорби не оставлял. Конечно, скорби может быть и от тех, кто противится истине Божией, не оставлял. Если даже где-то и не то сделано, стали каяться, тоже ж не оставлял. Не оставлял, сопровождал постоянно. Ангел лица его был. Вы помните, я уже, может, в прошлый раз не говорил. Говорит, когда Иван Клетта Матвея, где-то в 18 главе написано, смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо ангелы их на небесах.

всегда видит лицо Отца Небесного. Ну, а в этого народа был свой ангел. Помните, что Господь сказал: «Я сам не пойду перед вами, потому что вы жестокий народ, я вас истреблю всех, не выдержу вашего, я ангела пошлю перед вами». Помните, Моисей говорит: «Если ты не пойдешь, вот ангел пойдет, я не пойду перед вами, потому что я не выдержу ваших капризов, ваших, так сказать, обид ваших, и так далее, не пойду». Ну, и не пошел лично, только сам ангел, ангел лица его шел. Ангел лица его. И поэтому, если мы сегодня читаем Откровение Иоанна, ангелу Ефесской церкви напиши, ангелу Сардийской церкви напиши, это ж пастыра, они ж лицо Божие. Вот на земле они отражают благодать Божию. А уж какую благодать мы отражаем, это уже другой вопрос. Вот на наше лицо смотрят люди и дают оценку и Богу. Иногда говорят: «О, какие они, такой их и Бог». Если мы не так делаем, как надо, естественно, даем повод, но это же уж не то лицо. Поэтому я обращаю тут самое серьезное внимание. Потом возмутились, и воевал, и по множеству щедрот своих. Ну, не буду уже на этом останавливаться очень долго. Но я начну, мы до 90 стиха дошли вроде бы, если я хорошо помню. Хотя можно было еще много пройти, поэтому мне охота повторяться. Всего ж всегда не скажешь. Обязательно что-то есть то, что может быть упущено, может быть и не надо этого. А тогда народ его, вот он воевал против них, помните, я говорил. Оказывается, Бог и болезнями наказывает. Сегодня есть такое учение, что Бог болезни не сотворил. Не сотворил, то не сотворил. Но Ирода поразил. Какой ангел? Ангел дьявола или ангел Божий? Червями был изъеден, помните? Ангел Господень поразил его. И он был изъеден червями, умер. И когда будет суд Господень, когда семь чаш гнева будет изливаться, там ангелы чистые выливали чаши гнева. Золотые пояса, все нормально. Гневом Бога живущего во веки веков. Поэтому, но я вот что имею в виду. Когда дьявол поражает болезнью, то Бог поможет. А когда Бог поразит, то и дьявол не поможет. Он, наоборот, будет доволен, что скорее бы земли убрать. И люди не помогут тогда. Не помогут люди. Поэтому я просто хочу обратить внимание, что на текст Писания. Кажется, я эту тему затрагивал. Сегодня еще раз повторю ее. Всякое даяние доброе и совершенный дар нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. То ли Бог сам лишь вмешается, даст нам доброе даяние, хотя бы здоровье, которое мы сегодня страдаем от этого, то ли через таблетку, то ли через врачей, но от Него, если Он отступит, то никто не поможет. Никто, ни таблетки не помогут, ни врачи не помогут, никто не поможет. Вот о чем надо помнить хорошо. Всякое даяние доброе, всякое, не от людей исходит. Он ими пользуется, их, так сказать, способность, которую сам и заложил. Но, тем не менее, если он скажет: «Хватит тебе жить на земле», все. Его слово – это закон. Его слово твердое, оно не меняется. Все, отправляйся домой в вечность, и все. И тогда уже никто, и никакая вера тогда не спасет. Вера, вера, и будешь жить. Эй, вера, вера. Вера основана на Слове Божьем, на обетованиях Божьих, а не на наших желаниях. Я помню, когда-то в Минске был такой случай, когда одна сестра заболела, и пришли братья молиться за нее. «Ты веришь, что Бог исцелит?» «Веру». Помолились, она умерла через два дня. Что это за вера? Просто была надежда, может быть, еще что-то, но даже не вера. А второй раз, вы помните, я еще раз напомню, из Маринешты приезжали два брата, два Ивана были. Один высокий был, второй маленький. Может быть, молодежь и не помнит его, кто покаялся. Но я помню очень хорошо их. Один из них свидетельствовал. Не помню, какой заболел Иван. Они жили, наверное, километров 50-60 друг от друга.
заболел, кажется, рак был у него, не помню точно что. И Господь говорит второму Иоанну, не помню какой, высокий или маленький был, не помню, но два Ивана были. И едет, говорит, к Ивану, он заболел, я его исцелю. Он приезжает, спрашивает, чего приехал? Приехал помолиться. А ты веришь, что Бог исцелит? Он спрашивает. А кому верить? Тебе или Бог? Он говорит, Бог сказал. О, раз Бог сказал, получил сразу же. Ну, кому верить? Тебе или Бог тебе сказал, что исцелит? Он же понимал, получал откровение от него. Чего ты приехал? Помню второй случай тоже. Вы, наверное, знаете Володю Балкуновича, пастор в Вилуче был в свое время. Это честь Саши Боякова из Лунинца. Заболел. Перед этим, значит, сестра видит видение. За короткое время умер. Может, не помню, месяц или сколько поболел и умер. Приезжают братья. А он перед этим, сестра видит видение. Пришел ангел, окропил его. И он понял, что готов к вечности. Приезжают братья с ней уже. О, давай молиться, брат, вер. Эту сам помолюсь. Ну, брат, вер, ты ставишь. Он плачет. Братья, не хотел их огорчать. Кому верить? Когда уже Бог открылся, у меня в вечность переходить, они мне вер. Кому верить? Такая вера, значит, она ничего не даст. Если эта вера действительно, и что жить надо, то возьмешь. А если эта вера просто вот хочется, и за веру выдается, вы знаете что, ну, ничего ж не будет все равно. Это не вера уже. Это уже не вера. Поэтому я буду читать 11 стих, дальше уже. Он сам воевал против них. Пьянь апостолов, потом на гумном горне и вышиянина, помните, ангел был. Это вторая книга Царей, 24 главе, там написано об этом. Можете почитать дома. А тогда народ его вспомнил древние дни Моисеевы. Вот. Сам стал воевать, никто помочь не может, давай тогда думать уже. А где это было? Где что-то? Где тогда народ вспомнил древние дни Моисеевы? Где тот, который вывел их из моря с пастырем овец, то есть с Моисеем, Моисей здесь назван пастырем, который, где тот, который вложил в сердце его Святого Духа своего. Оказывается, на нем и в нем одно и то же. Дух Святой на спине жить не будет. Кажется, вот спорят. Вот, на нем и в нем это не одно и то же. Как не одно? Как не одно? Ну что, Дух Святой на спине будет ездить у нас, что ли? В сердце живет. Как было в то время, так и теперь. Правда, крещение немножко, ну, немножко по-другому сегодня смотрится. Но вложил в сердце его Духа Своего Святого. В сердце его. Конкретно, четко написано. Где тот, который вложил в сердце его Святого Духа Своего, который вел Моисея за правую руку. Ну, до этого времени, до этого места читаю. За правую руку вел Моисея. Когда мы правы, Бог ведет нас тогда. Стоило Моисею один раз не выдержать, и что? И наказание. Потому что мы... Это же величина Моисея. И где-то Господь говорил, возьми, Господь Бог, порока, как тебя. О Христе шла речь. Но смотрите, не выдержал где-то, вывели из равновесия его. Я могу напомнить этот текст Писания. Когда опять воды не было, опять ропот, опять восстание против Моисея. Ну и Моисей уже сам не знает, что делать. Господь говорит ему, что вы так вот переживаете, что вы не знаете, что я всемогущий и сильный. Скажи этой скале, она даст вам воду. Я уже повторю то, что я не раз говорил. Как надо бы сказать? Скала, дай воду! И что? А он сказал как? Помните, как он сказал? Послушайте, непокорные,
Разве нам из этой скалы извлечь вам воду? И взял еще дважды, что ударил скалу. И потекла вода. Вера была у Моисея. Вера же есть о осуществлении ожидаемого. И уверенность видим. Сказал, вода потекла. Но говорит, но это уже не святейшая вера. Святости-то не было. За то, что вы не явили святости своей, не войдете в землю обетованную. То есть речь о чем? Не сможете пользоваться благами, которые на земле Бог дал нам право пользоваться. Вечность он вошел, естественно. Вы помните, на горе Преображения он был с Ильей вместе. А на земле уже все, говорит. Трудно было Моисею согласиться с этим. Но шел, вел. Но когда дошел, стал на границе уже, увидел землю обетованную, ты сказал, да Господи, вот земля обетованная. Дай вступить сюда. Господь, помнишь, что Господь тебе сказал? Даже не говори мне об этом. Не заикайся, как бы еще не говорю об этом. Даже не заикайся. Вы не явили святости, и все. Вот одна из проблем в нашей жизни, почему мы иногда не можем пользоваться всеми этими благами, которым дает Евангелие, которым можно пользоваться, но нет. Вера, но она не та вера. Ее и у кого не было этой веры настоящей, святейшей. Павла тоже не было святейшей веры. Молился, молился, Господи, исцели, Господь сказал, помните что? Он сказал, почему? Гордость. И чтобы я не превозносился, то звучание откровений дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Вот вам ответы на некоторые наши вопросы. Почему? Почему? Почему? Ну, есть причина. Есть причина на все. Не всегда Бог их открывает, не всегда мы их можем понять, но, тем не менее, без причины ничего не бывает, абсолютно ничего. И вот стал вопрос, где тот, который вывел их из моря? С пастырем овец своих, где тот, который вложил в сердце его Святого Духа своего, который вел Моисея за правую руку, величественной мышцей своей разделил пред ними воды, чтобы сделать себе вечное имя. Для чего Богу нужно вечное имя? Конечно же, не из-за гордости. Но чтобы видели его могущество и силу. Чтобы знали, к кому обращаться надо, чтобы верили в его обетование. А когда где-то, допустим, мы где-то, если не имеем авторитета, то к нам же никто не пойдет. Но Бог его дает. Бог дает. Если сам себе не набьешь авторитета, он никому не нужен. Бог его дает. И мы прекрасно это понимаем на сегодняшний день. Который вел его за правую руку, величественной мышцей своей разделил пред ними воды. Ну, вы помните, что за воды? Черное море разделил. Но знаете что? Очень глубокий смысл здесь заложен, в этом месте Писания. Я прочитаю еще 13 стих, чтобы немножко, так сказать, более полная картина была. Который вел их через бездны, как коня по степи. Воды бездны. Что такое бездна? Это нечто такое, в чем нет дна. Вел их через бездны. Но он им дно приготовил сам. Через бездны вел, но как коня по степи. А по степи у коня твердая дорога. А как по бездным идти, как коня по степи, как вести? Он сам был для них путем. Вы помните, я есть путь, опора, надежда. Вот в чем заключается вся эта истина. Я, правда, немножко повторю, я когда в Луннице был в воскресенье, немножко говорил на эту тему. Вот эти бездны, вы знаете что? Очень интересная тема. Я вам скажу, один такое выражение скажу, вы скажете, что он говорит, какую-то ересь.
Мы ж идем в бездну. В вечность идем все. А у вечности не будет никакого дна. Но когда в Боге, нам не будет страшно эта бездна. Он будет со своей нашей радостью, благословением, будет нам давать то, что нам надо. А когда без Бога, это бездна страданий. Никогда они не кончатся. Вот о чем нам сегодня надо думать. Он нас ведет через бездны по морю. По стихийным бедствиям на сегодняшний день. Горы, целое море горы, мы часто говорим. Поем псалом. Страшно бушует житейское море. Сильные волны качают ладью. Вы знаете что? Для меня лично, если вот 2 метра глубина, для меня уже погибель. Я уже дна не достану. Не достану дна. 2 метра. Я 1,72 ростом. Я немножко шутя говорю. Может, я уже стоптался на пару сантиметров. Раньше был 1,70, может, теперь меньше. Но 2 метра и все. Я просто приведу один из примеров, который я приводил там. Я помню, когда я тонул, когда мне было 14 лет. Заплыл и тонул. В полном смысле слова тонул. Я рассказывал об этом. Не очень-то была там глубина большая. Там чарот вот такой стоял. Вы знаете, он же растет на дне. Все, начал захлебываться. Думаю, все, я как-то набрал воздуха и стану на дно. Я же думал, что дно близко. Стал, а там грязь. И пошел в грязь тут. Все, начал захлебываться. И слышу, четкая мышь, четкий голос. А что ты тонешь? Ты ж умеешь отдыхать на воде. Вот кто дно поставил. Это была правда. Я где-то недели за две до того, мне очень захотелось сильно научиться отдыхать на воде. Плавал я вроде неплохо, но однажды увидел, как мужчина устал и отдыхает на воде, решил сам научиться. Ну, где-то 3-4 часа научился. Знаете, вы сами все знаете, как отдыхать на воде. Ногами не шевелишь ничем, иногда ногами немножко. Лежишь вот так вот, посюда уши, вот, дышишь нормально все. Правда. Вот где опора в Боге. И вот эти волны бушующие, и бездны эти, бездна слез, бездна гора, мы бы потонули бы в них, если Бог не дал свой совет, как опору. А вода очень, очень интересное вещество. Я такой смотрю, написано «бездны». Какие бездны? Океан соединен один с другим полностью. Одна бездна. Оказывается, нет, не одна. Вы помните место Писания? «Бездна бездну призывает голосом водопадов». Оказывается, речь бездна воды. И правда, океан 11 километров, самая большая глубина. Это что, не бездна для человека? Бездна. Ни один корабль, который затонул, не достиг 11 километров. Это, наверное, 3 километра. И все. Так что сильная плотность воды, они там так и зависают. Добраться до них туда трудно. На мелководье – да. А кто затонул на высокой, на большой глубине – это бездна. И я обратил внимание вот на что. Значит, очень много есть течений в этой бездне. Вот разделил воды. Вот первый случай разделил воды, просто Черное море разделилось. Но я смотрю, и в море-то разделены воды. Течение Гольфстрим, да? Следующее, какое рядом, вы помните? Я уже не помню, какое. Вот надо было мне записать. Надо же было записать, но не записал. Там есть рядышком течение Гольфстрим, другое. Ну, уже давно географию изучал. Оно идет рядышком, но Гольфстрим поворачивает налево круто, а это... О, правильно, громче скажи. Гумбольдта? Ну, там другое есть, что все-таки не Гумбольдта. Но там еще есть, бразильское течение есть, канарское течение. Вот, понимаете, как Бог разделил? Вот течет радышком, одно холодно, другое, одно туда направляет, другое туда. Но вместе не соединяются.
Вот разделил эти течения. Вот эти бездны тоже нас часто могут подхватывать. Могут подхватывать эти бездны. Лабрадорское течение. Лабрадорское рядом течет. Потом еще есть там рядышком Канарское течение, бразильское. Я вот нашел сегодня здесь. Оказывается, я подметил, но не совсем сразу обнаружил его. Бразильское, Лабрадорское, Гольфстрим, холодное течение. Рядышком, вот как понять? Вот кажется, вода. Но как можно разделить воду от воды? Но у Бога все возможно. За что мы должны благодарить Бога? И для нас часто Бог приготовляет и теплое течение, и холодное, чтобы горячие головы остудить. А что вы думаете, не бывает такое? Бывает. Я этот пример тоже привел у Лунинца, когда был. Когда однажды, значит, кто-то из братьев звонит мне, говорит, вот пастор решили снять и все, снять и все. Говорю, в третий раз вот еду. Что делать? Говорю, едь. И скажи, сегодня будем переизбирать не только пастора, но и все декану, весь церковный совет. А что ж вы думаете, одного переизбирать будет? Всех будем. Как только он сказал, это один из братьев, тогда не будем. Тогда не будем. Весь вопрос закрыт. Я через пять уже пришло время, ушел нормально все. Давай снимать и все. Да говорю, скажи ему так, вот так и так будем. Холодная вода, да? А пусть тогда не будем. Тогда не будем. Понял, что ему, наверное, не устоять. Тогда не будем. Поэтому вот эти все вот потоки, вот эти бездны, они имеют огромное значение. Вода. Вы помните еще... Раньше я напоминал об этом, как снег и дождь не сходят на землю, чтобы напаять ее. Снегом напаять надо, тоже надо. Но время прикрыть что-то, а после уже и вода будет после этого снега. Поэтому я хотел бы, чтобы вот эти течения не увлекли нас. Потому что Бог будет наблюдать за нами и будет давать нам твердое основание, стать на это учение или не стать. Отвергнуть или принять. Вот, потому что будет вести, как коня по степи, который вел Моисея за правую руку, величественной мышцей своей, разделил пред ними воды, чтобы сделать себе вечное имя. Вот воды, я говорю о водах разделенных, о течениях, которые... Скажите, кто может так вот воды разделить? Никто. А он вот сделал. Текут рядышком и не смешиваются. Это удивительное нечто. Вот как это может быть так? Оказывается, может, разделил воды. Ну, я обращаю внимание опять-таки. Я не путаюсь, что разделил воды. Здесь написано, когда Черный мор разделил. Стеной стали воды. Но все воды поделены, оказывается. Каждое свое назначение. Наверное, климат формирует свой. Наверное, что-то производит эти воды. Чтобы сделать себе вечное имя. Люди тоже хотят сегодня вечное имя себе сделать. И об этом в Библии написано. Псалом 48, я для себя отметил. В мыслях у них, 48 псалом, в мыслях у них, что дамы их вечны, и что жилище их в рот и рот, и земли свои они называют своими именами, но человек чести не пребудет. Он уподобится животным, которые погибают. Ну, дальше уже я немножко оставлю вот это. Ну, нам сегодня надо тоже подумать, что мы сегодня делаем, себе имя или работаем для Господа. Если себе имя, вот есть такое место, раньше мы читали, щедрый Бог, щедроты дает. Знаете, щедрый – это не просто обеспечивает, щедро. Дает то, что надо, даже больше, чем мы думаем, щедрый. Но это когда? Когда мы трудимся для Господа. Когда себе будем делать имя, ничего не получится. Ничего не получится. Дьявол тоже щедрый. Вы помните, они делают зло, ненасытимостью. И он дает, и дает, дает, и дает. Злость ненасытимостью делает. Ну, а у Бога щедрость своя.
У него свои стандарты, свои мерки. И нам сегодня нужны щедроты Божьи, а не щедроты, какие, может быть, мы иногда ищем в жизни. Но мы их так и не найдем. Мы их так и не найдем. Эта щедрость будет нам во вред. Который вел их через бедных, как коня по степи. Но я уже не буду говорить о бездных, я уже немножко сказал, а как коня по степи. Знаете что? Степь – это простор, это свобода вокруг. Куда хочешь, туда иди. А конь – это свободолюбивое животное. А их не так-то просто объездить. И вы знаете, когда коней обучают, надо специалисты, чтобы были. Не специалист не обучит коня. И Бог ведет нас через бездны, как коня по степи. Вот интересная вот совокупность двух мыслей. По бездным, как коня по степи. Сам твердые намерения имеет у нас, очень твердые. И ведет из эти бездны, как коня по степи. А коня, вы знаете, есть же оброть по-белорусски называется, или как она называется еще? Удила есть. Ведет, потому что конь, как только поглядел, вам свобода. Что ему идти, когда ведет? Он на все четыре стороны ему хочется. А Бог говорит, нет, будешь идти, как конь по степи. Твердой рукой буду тебя вести. Обуздывать надо коня, да? Не будьте, как конь, как лошак несмыслен, который чаще нужно обуздывать, чтобы они покарались тебе. Мы прежде всего, чем Господь хочет обуздать? Что самое приемлемое для нас? Что самое первое Господь предлагает? Откровение Слова Божие. Откровение, приходящее в наш дух и в нашу душу, в нашу жизнь приходящее откровение. Потому что написано так, без откровения свыше народ какой? Не обуздан. Без откровения свыше народ не обуздан. Есть много увлечений на земле, много направлений, и еще хочется иметь и то, и другое, и третье, и четвертое, и пятое. А Бог есть конкретная цель. Вот так вот ведет нас. Твердой рукой. И сам идет впереди. И сам идет впереди. Как коня по степи. И они не спотыкались. Вот еще. Вы знаете, что на пути есть много преткновений. И Бог нас учит, чтобы не спотыкаться на них. Вы знаете, есть такие спортивные соревнования конные. Как там обучают кони, чтобы они не споткнулись на барьерах. Он идет и проходит. Не все ж нам можно обойти в жизни. Нам хотелось бы обойти что-то. И есть такое выражение, умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет. Но не всегда надо обходить эти горы. Это будет горе. А Богу надо научить нас проходить эти горы. Я помню, однажды кто-то сказал из пророков, обычно, чтобы получить ответ, лично для себя, надо очень хорошо помолиться. Надо взойти на гору молитвы. А мы как делаем? По тому же принципу. Умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет, и там вот пруд где-то найдет за горою. И они нам могут навыдавать много чего не надо. Надо самим молиться, чтобы Бог им открыл. А не на их все складывать. Вот ты молись. Я когда-то помню одного из братьев, поставил на замечание где-то там тайное. Ну и он хотел, чтобы его приняли. После приняли, все нормально было, все хорошо было. Но говорит, ну, надо принимать. Я говорю, нету сигнала еще принимать. Так ты молись. Я говорю, зачем молись? Ты молись, тебе надо, ты молись. Вот я должен молиться. Ты поставил на замечание, ты хочешь, чтобы тебя приняли. Ну ты и молись. Я буду молиться, чтобы быть бодрствующим, когда Бог скажет, чтобы принять. А ты молись.
Так вот, у нас вот такая вот прием такой интересный. Ты молись, ты молись. Сегодня таких много молись. Молись, молись и молись, и молись. Езекия так не делал. Он послал к Исаии пророку посланцов, а сам что сделал? Взял письмо, раскрыл его и пошел тоже молиться. Тоже молиться пошел. Развернул письмо, уже даже, ну, письмо развернул. Помните, я объяснял, почему развернул письмо? Там только строчки сухие. А вся полнота эмоций, которым писался это письмо, никто ж не знает, сухие строчки. А Бог, когда смотрит, он видит не только строчки, не только то, что я говорю, он знает, что в сердце есть у меня. Мы ж не можем высказать все, что есть о нашем сердце. Просто невозможно это сделать. У нас язык очень бедный, чтобы открыть все, что есть. Ну да, открываем горе, беду, но на каком уровне она там? Какая порция этой беды? Кто ж его знает? А Бог-то знает все. Потому Езекия взял письмо и сказал: Господи, читай. За этими строчками был живой человек, живая личность. А что он думал написать, то написал. Мы часто, когда пишем письма, особенно куда-то к начальству, то мы их шлифуем. Читаем, говорим: нет, это немножко грубовато, давайте подшлифовать. То есть скрыли внутри грубоватость, вы подшлифовали так, чтобы все нормально стало. Называется дипломатия. Сам надумался вред сделать, но пишешь так о культуре, как будто вообще хочешь озолотить человека. А на самом деле там неизвестно, что и что за этими строчками стоит. Вот поэтому и сегодня нам очень важно, ну, пред Господом представить это дело. Кто же знает, что это за нужда, по какой причине она пришла? Откуда ж я знаю? Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы шли за Господом, и тогда не будем спотыкаться. Там, где надо пройти, Господь даст способность пройти. А где надо обойти, обведет. Обведет, потому что у Бога есть то, что Он назначил нам пройти. Это называется судьбой. А есть те моменты жизни, когда мы сами где-то для себя неприятности доставляем. То первое, это есть крест, если мы идем с трудностями, с проблемами. Но проходим то, что назначено Господом, это нормально. А уже когда мы сами куда-то забрели, куда надо, это ненормально. Не Бог виноват, это уже бремя называется. Уже не крест, крест – это судьба. И Господь его так построил, чтобы мы умерли на этом кресте для греха. Павел говорил, помните, я каждый день, что, усмираю себя. Что ты, как конь, что ли? Нет, ну, да, был богобоязненный человек. Но приходилось усмирать. Порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому, не остаться каким? Недостойным. Поэтому вот здесь надо очень внимательным быть. И они не спотыкались. Как стадо сходит в долину, Дух Господень вел их в покою. Стадо всегда с удовольствием идет в долину. Долина – это место отдыха, это пастбище нормальное. Как стадо сходит в долину, так Дух Господень вел их в покою. Почему вот такие трудности пришлось пережить? Чтобы оценить то доброе, что Бог приготовил для нас. Чтобы увидели, что Он знает эти долины покоя. Он знает, как нас накормить. Он знает, где нам остановиться для отдыха. Знает все прекрасно. Идет и ведет, как коня по степи. Ты так вел ты народ твой, чтобы сделать себе славное имя. Ну, я уже говорил о том, для чего славное имя. Когда люди увидели его славу, и другие, даже не израильтяне, то они говорили, помните, филистимляне, вот это тот Бог, который делал перед ними Черное море. Это тот Бог. Филистимляне – беда. А раньше так они не говорили. И фараон тоже держал. Говорю, а кто такой Бог?
А кто такой Бог? Я вашего Бога не знаю. А в конце выгнал даже быстрее. Выходите, потому что мы все гибнем. Он наконец дошло. Когда 10 казней перенес, выгнал. Отдал им золото, серебро, которое они заработали. Там было не, написано, обобрали. Но знаете что, если бы они там не работали, так, ну, то не было бы это золота и серебра. Просто Бог им отдал то, что они заработали. Мало ли то, что они говорили, обобрали. Но это было заработано ими. Заработано ими было. И они вышли оттуда с большим богатством. Призрич небес и посмотри и жилище святыни твоей, и славы твоей, где ревность твоя и могущество твое, благоутробие твое и милости твои ко мне удержаны. Вот призрич небес. Он, знаете, вот такое вот интересное место писать. Призрич небес и посмотри. Как будто Бог не смотрел на землю, только на небе разбирался там. И не мог знать, что на земле происходит. Господь, знаю, что происходит у вас. Знаю. Но из-за ваших же грехов, из-за вашего непослушания все это. Призрич небес. Вроде бы ты там занимаешься, и за нами не наблюдаешь, и так далее, и так далее. Но они поняли хорошо здесь, по прошлой своей жизни. Милости удержаны. Не то, что их не стало уже, не милостивы стал Бог. Просто удержал их. Потому что если человека миловать, когда он идет в разнос, он не поймет этой милости. Он поймет ее как вседозволенность. И поэтому Бог милует. И вы помните, может, еще мы дойдем до этого места Писания, может, оно уже было, я уже точно не помню. Но есть такое место Писания, где говорит, ты милостью встречал, делаешь правду. Ну, делаешь правду, причем здесь милость? Справедливость надо, все равно по милости. Ты делаешь правду только потому, что Бог научил тебя. Ты знаешь, что надо подпобудить, потому и милостью встречал. Потому что милость проявляется к кому? Грешнику. Грешнику проявляется милость. И какие бы ни были святые, мы сегодня живем по милости Божией все равно. Правду делаем, а что мы особенного делаем? Мы выполняем то предназначение, которое Бог определил нам еще в вечности. Вот и все. Что мы особенного делаем на сегодняшний день? Что я сегодня особенного делаю? Если Бог не дал этого слова, разве я его знал бы? Знал бы. Я и сейчас его не знаю глубоко, так как может надо было знать. Может, кто-то еще знает. Что мне хвалиться этим? Я делаю то по милости Божией и всего лишь. И всего лишь. Призрич небес и посмотри и жилище святыни твоей. Посмотри, как у нас все разрушено, Господь. Что ж ты не вмешиваешься? Она же разрушена. У тебя-то там порядок на небе. Вот погляди. И давай вмешивайся. Где ревность твоя? Вот вопрос стоит. Где ревность твоя? Как будто Бог потерял ревность. И могущество твое, благоутробие твое, и милости ко мне удержаны. Вспоминают прошлое, сравнивают с настоящим, спрашивают, почему так? А что, у нас так не бывает? Вспомнили прошлое, вот мы проходили этот текст Писания, сравнили с настоящим, показали Господу, какой у него порядок на небе, и что у них на земле. И спрашивают, почему твои милости удержаны? И сейчас в 7 главе есть написано так. Не говори, отчего прежние дни были лучше нынешних. Не от мудрости ты спрашиваешь об этом. Не от мудрости ты спрашиваешь об этом. И мы сегодня понимаем в некоторой мере, почему, может быть, кто-то из нас, почему раньше было лучше, а теперь труднее стало.
посмотрим в нашу жизнь и найдем ответ. И найдем ответ. И Бог поможет нам найти его. А первое, конечно, я понимаю, почему. Свобода. Опять повторю пример с финской моей поездки в свое время. Когда Хейнала был город-побратим Баранович в свое время, и там я был в той церкви, они стали спрашивать, как у нас, как у них, я у них спрашиваю. Они говорят, говорит, когда было послевоенное время, разруха, голод, то мы, говорит, молились и плакали, и у нас, говорит, очень много каялось. А теперь, говорит, не надо молиться, работа есть, в магазин зайдешь, деньги платят хорошие, зайдешь, говорит, купишь. Зачем молиться? У нас, если один человек в год покаялся, то у нас радость большая. Пожалуйста. Ну что, получается, нам надо, чтобы Бог допустил какие-то скорби большие. Да не хочется этого. Да давайте же тогда ревностные быть. Не спрашивай, где твоя ревность. Ты спрашивай себе, где моя ревность, а не где твоя ревность. Мы всегда у Бога спрашиваем, где твоя ревность. Она спрашивает, а вот спрашивает, а где ж твоя? А где ж твоя ревность? Вот поищи свою ревность, а у меня она не иссякла. Полнота ревности. Полнота благодати, полнота благословения. Нету недостатка. Просто удержаны. Ну, некому же давать. Некому. Потому что можем получить что-то от Господа, благодать получить. Но вы помните предупреждение одного из текстов Писания. Чтобы благодать Божия не была принята вами как напрасно. Как благодать Божия принята напрасно? Да, оказывается, может быть. Все. Пьянствовали. Много что делали не то, что надо. Покаялись. Семья восстановилась. Но не стали служить Богу, а себе. Забыли. Для чего Бог призвал? Для чего Бог предназначил? И все. Благодать Божия принята напрасно. И почему, допустим, погибнут многие? Так же написано, помните, пять мудрых и пять неразумных было, пять на пять. Почему? Приняли благодать они? Приняли, но она их учила, они не хотели учиться. Ленивые ученики были, или какие? Или упрямые. Лучше знали, чем преподаватель. Ну и все. И да, получается, катастрофа житейская. Корабль веры тогда разбивается об эти волны житейского моря.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

И передача «Это интересно». В 1905 году маленький островок Спиналонга, недалеко от курорта Крита, был превращен властями острова в остров прокаженных. Туда свозили всех больных ужасной болезнью, проказой или лепрой, спасти от которой могла только смерть. Лепра постепенно пожирала человеческое тело, извращала человеческий облик, не делая различия между молодым и старым, красивым и безобразным. Сначала медленно умирала душа. От прокаженных отворачивались соседи, друзья, семья. Затем умирало тело, мучительно и страшно. Не так давно по греческому телевидению показывали фильм, рассказывающий об истории тех, кто жил и умер на Спиналонге, и о тех, кто, несмотря ни на что, любил, рождал детей и мечтал о жизни, которую их потомки проживут вместо них. Механизм передачи инфекции до сих пор точно не установлен. За последние десятилетия во всем мире число больных проказой снизилось от 10-12 миллионов до 1,5 миллиона. В основном лепра распространена в тропических странах, но болезнь по-прежнему широко распространена в некоторых районах Бразилии, Южной Азии, Индии, Непал, Восточной Африки и западной части Тихого океана. Большинство из нас и знать не знает, что такое лепра, но на Крите истории о прокаженных до сих пор в ходу, и матери и по сей день пугают ими своих непоседливых детей. А крохотный островок Спиналонга, куда критяне изгоняли своих прокаженных, давным-давно стал археологической достопримечательностью, ежегодно которое посещают 300 тысяч туристов. Добраться до Спиналонга можно на туристическом катере, который отплывает туда ежечасно. Ведь бывший остров прокаженных лежит в Синем море, всего лишь 800 метров от живописных берегов Крита. Некогда на своей лодке из Плаки туда перевозил прокаженных и продукты питания лодочник, доставляющий умерших в подземное царство смерти по ледяным водам реки Стикс. Статистические данные за 2009 год свидетельствуют о том, что в последние годы остров ежедневно посещают 1200-1500 туристов, и что Спиналонга является вторым по популярности и посещаемости Крита. В 1669 году остров оставался в руках итальянцев и служил убежищем для преследуемых мусульманами христиан. Лишь в 1715 году Спиналонга стала турецкой, а в конце XIX века критяне начали ссылать на остров своих прокаженных. Сначала здесь складировали 250 зараженных страшной лепрой критян. Затем, после присоединения Крита к Греции в 1913 году, прокаженных со всей Греции, а вскоре и со всей Европы. Спиналонга стала местом человеческого стыда, международным домом проказы, как называли остров, ведь тогда болезнь считалась заразной. Дом проказы закрылся лишь в 1957 году, просуществовав чуть более полувека. И последние прокаженные были перевезены в Афины, в клинику Агия Варвара. Страшные нечеловеческие тени, без рода, без племени, без родных, которые от них давным-давно отказались, похоронив и память о своих нечистых родных на Спиналонге. Эти безобразные тени хансеники, как их называли греки по имени норвежского врача Герхарда Хенсена, открывшего микробактерии лепры, не только существовали на острове, но любили, женились между собой и даже рождали здоровых иногда детей, которые сначала жили на Спиналонге со своими жуткими родителями, а затем государство стало забирать их на большую землю, где они опять же продолжали влачить изолированное существование —
как будто бы никогда и не покидали острова. Детей прокаженных тоже называли хансениками, и речь идет о целом поколении таких детей. На этом острове жило около 1000 больных, и лишь в 1948 году, когда в Америке был открыт препарат для лечения лепры, для жителей земного ада блеснул луч надежды. Именно с 1948-го число жителей острова начало постепенно таять. Хотя это не совсем так. Один критский музыкант критской лиры остался умирать на острове, отказавшись покинуть его. Государство не полностью отреклось от своих изуродованных болезнью Хансена детей. Им полагалось небольшое месячное пособие на пропитание и лекарства, на которое можно было, если не прожить, то хотя бы продлить свой мучительный путь к смерти. Лишь в 1936 году произошел резкий поворот в жизни больных. На Спинолонга сослали Эммануила Ремундаксина, студента, учившегося на третьем курсе юридического факультета и заболевшего лепрой. На остров приехал мужчина, возраст которого определить было невозможно. Лепра делает людей не только неузнаваемыми, но и полностью стирает все возрастные границы. Мужчина был слепым. Одну его руку болезнь уже успела сожрать. Эммануил встряхнул своих братьев по несчастью, доказал им, что и в нечеловеческом облике теплится душа, и что человек в любых условиях должен оставаться человеком. Дома на острове, те самые обветшавшие, которые бросили турки, покидая Крит, были чисто выбелены. Больные сами прорыли новые дороги, организовали службу по уборке острова, выстроили театр, открыли парикмахерскую, кофейню. Из мегафонов острова к небесам неслась музыка. Люди словно проснулись. Они стали заботиться друг о друге. На острове открыла двери церковь, где служил мужественный священник, абсолютно здоровый человек, добровольно посвятивший свою жизнь прокаженным. Говорят, что сначала хансеники приняли священника в штыки. Уж слишком разгневаны они были на Бога, чтобы ходить в церковь. Священник пел псалмы, а островитяне затыкали уши или же покрывали пение своими завываниями и проклятиями. Прошло много дней, прежде чем на пороге церкви появился первый прокаженный. С того вечера протекло целые 10 лет, и больные до последнего дня считали своего священника чудом Спинолонги. Священник был не единственным живым в царстве мертвых. На остров также тайно приплыл

А сейчас предлагаем вашему вниманию свидетельство Мурата Бестаева. «Мой путь к Богу был труден и непрост. Считая себя после окончания Ленинградского станкостроительного техникума достаточно образованным современным молодым человеком, веру в Бога я легкомысленно относил к пережиткам прошлого и предрассудкам отсталых в развитии людей. Этому немало способствовало мое увлечение боксом. Я родился в Южной Осетии, учился в Ленинграде. Принимая участие в спортивных соревнованиях, завоевал титулы чемпиона Ленинграда, России и Грузии. При весе 63 килограмма сила моего удара рукой измерялась в 375 килограмм. От моего удара оставалась большая вмятина на обшивке любого автомобиля. Еще я играл на гармошке, кларнете, барабанах, принимал участие в художественной самодеятельности, играл на свадьбах, пользовался успехом у женщин. Это все плохо повлияло на мой характер. Я был высокомерен, дерзок, тщеславен, самоуверен и так далее. Во время службы в армии я принялся перевоспитывать одного верующего ровесника. Считая его отсталым и ничего не смыслящим в настоящей жизни, я, к нынешнему моему большому сожалению, часто издевался над ним. У меня даже хватило наглости читать всем вслух приходившие ему письма. Помню, когда читал о том, что мать моего сослуживца благодарила Бога за то, что правительство бывшего Советского Союза повысило ей жалкую пенсию, я с нецензурной бранью начал поносить эту добрую женщину и ее сына. Я был уверен, что если верующий не выдержит и набросится на меня, то я уложу его на пол одним ударом. Верующий солдат, скрипясь сердцем, никогда не сказал мне ни одного плохого слова. Только однажды, погрозив мне пальцем, произнес: «Я все прощаю тебе, но придет время, и ты, Мурат, с воплем обратишься к Богу». Конечно же, я не придал никакого значения этим словам и только посмеялся над ровесником, продолжая издеваться над ним и считая его слабее себя не только физически, но и морально. Вспомнил о словах своего сослуживца я только тогда, когда уже, возвратившись в Южную Осетию и работая на заводе, неожиданно тяжело заболел страшной болезнью, неизвестной врачам и до сего дня. Некоторые из них называли эту болезнь раком кожи. Я стал заживо разлагаться, но так, как разлагается труп. Никакие порошки, присыпки, примочки, компрессы, мази, самые сильные лекарства ничуть не помогали. Бывалые, опытнейшие врачи только растерянно разводили руками. На меня приходили смотреть, как в зоопарк. Однажды я послушал под дверью, как главный врач больницы сказал моей матери: «Не могу не сказать вам, что вашему сыну жить осталось недолго, потому что кожа его окончательно разлагается, и неизвестная нам болезнь переходит в его кровь». Так оно и было на самом деле. Дома я не одевал верхнюю одежду, потому что это причиняло мне неописуемые страдания. Сгорал я от высокой температуры. Меня постоянно сушила жажда, сколько бы ни пил воды. Я не мог лежать в постели больше 15 минут, так как все тело нестерпимо болело. Я стонал и плакал. Я кричал: «Горю, горю, сгораю!» Кроме того, меня донимал нестерпимый зуд, словно от ударов крапивой, когда хочется броситься то ли в огонь, то ли в воду. Все чаще меня посещали мысли о самоубийстве, чтобы прекратить эти мучения. Зачем мне так страдать, если главный врач сказал, что для меня нет малейшей надежды на исцеление? Однажды ночью, когда жена ушла на работу в ночную смену, я дождался, когда мои родители, дети, другие домочадцы крепко уснули. Нашел веревку и сделал петлю. И вдруг все мое тело одеревенело,
так что я не мог ступить ни шагу, не мог сделать ни одного движения. «Наверное, это пришел мне такой конец», — с облегчением подумал я. «Сейчас упаду, и все». Неожиданно я услышал убедительный с нотками сочувствия голос. «Не смей совершать роковую ошибку, чтобы не было стыдно за тебя твоей матери и отцу, жене и детям, сестре и брату, другим родственникам, ровесникам и знакомым. Будет тебе помощь». Судорога ушла из моего тела. Я смог сделать несколько шагов и присесть на краешек стула. И тут услышал другой коварный голос. «Что, тебя судьба детей остановила? Они и другие побеспокоятся. Делай быстрее то, что задумал. Зачем тебе страдать и мучиться?» Только я снова взялся за веревку, как меня позвал отец. «Сынок, ты все еще сидишь? Подай мне, пожалуйста, воды». Когда отец испил принесенной мною воды, то, почувствовав мое состояние, начал меня утешать. И мы с ним беседовали до рассвета, пока с работы в больнице не возвратилась моя жена. Справившись по домашнему хозяйству, она вошла ко мне в комнату и осторожно начала мне рассказывать. «Мурат, я узнала в больнице, что в Цхинвали, город рядом с нашим селом, из Магадана приехал верующий брат, имеющий от Бога дар молиться за исцеление больных. У нас там лежал безнадежный парень, раненый в голову во время грузино-осетинской войны, с обширным повреждением оболочки головного мозга. И вот этого верующего брата попросили помолиться за этого раненого. Сначала верующего не пускали в реанимационное отделение, но он сказал: «Я не иду сам от себя. Меня к этому раненому послал сам Сын Божий Иисус Христос. Я буду молиться о раненом, и Господь исцелит его, чтобы вы, увидев чудо Божье, тоже покаялись и спаслись». «Брат из Магадана», — продолжала с воодушевлением рассказ моя жена, — преклонил колени перед постелью умирающего и начал молиться. Через минуту у тяжело раненого прекратилось кровотечение, через вторую он пришел в сознание, через третью попросил воды, через четвертую попросил что-нибудь поесть. «Чего же ты не привела того брата молиться сюда ко мне?» — с обидой упрекнул жену. «Я рассказала этому брату о твоей тяжелой болезни и о том, что с тобой невозможно говорить о Боге, потому что ты раньше такие разговоры обрывал на полуслове», — оправдывалась передо мной жена. Этот брат, к счастью, внимательно выслушал меня и попросил, чтобы я написала на листке твое имя и фамилию, и пообещал, что будет молиться о тебе и сам, и с церковью. И еще добавил, что они приглашают тебя и меня прийти на собрание верующих, когда ты начнешь выздоравливать и сможешь одеть на свое тело одежду. Так и случилось. 17 января 1991 года, несмотря на холод, я вышел во двор нашего дома в одних трусах. Какая-то неведомая сила побудила меня это сделать. И мне стало приятно чувствовать свое тело, ощущать холод. Через полчаса я одел майку и снова вышел во двор. Потом одел футболку с рукавами. Тело не болело и не зудело. Постепенно я оделся совсем, притом в зимнюю одежду. И мне не хотелось ее сорвать с себя от боли, как раньше, потому что боли не было. Я решил прогуляться по улице, но от калитки возвратился к жене. «Ты знаешь, где верующие собираются?» «Конечно же знаю», — радостно ответила жена. «Знаю, потому что тайком от тебя хожу на собрание и молюсь о тебе вместе с братьями и сестрами». «Тогда пошли на собрание». Она встретила эти слова с еще большей радостью. Быстро собралась, и мы вместе пешком отправились в Цхинвали.
Хотя это не очень далеко, но этот город расположен на 1000 метров ниже нашего селения, и на полпути нас захватила сильная пурга. «Нужно возвращаться домой», — считала жена. «Нет уж», — возразил я, — «мы должны непременно попасть на собрание». Превозмогая сильный ветер и слепивший глаза снег, мы продолжили свой путь. «Мурат, как ты себя чувствуешь? Тебе неплохо? Что-то у тебя слишком бледное лицо. Или светлое?» «Я чувствую себя с каждым шагом все лучше и лучше. Первое, что я ощутил в клубе, где собирались верующие, — это тепло. В связи с военной разрухой помещение не отапливалось, но я ощутил тепло. Оно проникало в каждую клеточку моего оживающего тела. Я стал ходить по рядам, чтобы отыскать источник тепла, но нигде никакого отопительного прибора не увидел. В собрании я с огромным интересом впервые в своей жизни выслушал проповедь, да еще к тому же вроде бы специально для меня проповедник проповедовал и вкратце изложил библейское жизнеописание Иисуса Христа, Его земное служение от Рождества до Голгофы и Вознесения. Рассказал, как Слово Божье повествует о втором пришествии Сына Божьего. Проповедь подкреплялась соответствующими местами из Библии. Приводились убедительные примеры, как сбывается предначертание Божье также и в наше последнее время. После собрания я подошел к проповеднику из Магадана и с большой надеждой спросил: «А может ли ваш Бог совершенно меня исцелить? А не хочешь ли ты покаяться в своих грехах?» — спросил меня он. «А что, есть грех?» — спросил я, потому что никакого понятия об этом не имел. Проповедник открыл Библию и стал читать о грехах и о том, какие люди Божьего Царства не наследуют. Со страхом и трепетом я узнал, что только 2 грехов мужелоства и скотоложства не совершал, а все остальные грехи лежали тяжким грузом на мне. Мое сердце осуждало меня. Когда я встал на колени, чтобы покаяться, в моих ушах снова прозвучали слова того солдата, верующего, которого я обижал во время службы в армии: «Ты с воплем придешь к Богу». Я даже оглянулся назад, не стоит ли он за моей спиной. Так явственно слышался мне его голос. Во время покаяния я умолял Господа простить мне все мои грехи, помиловать меня, спасти мою душу и исцелить пораженное болезнью тело. Когда я уже стал изучать Библию, то в книге пророка Исаии нашел такие слова: «Я Господь, который сотворил все, один распростер небеса и своей силою разослал землю, который утверждает слово раба своего и приводит в исполнение изречения своих посланников. Поэтому врачи не могли меня вылечить». После покаяния, во время которого перед моими глазами мелькало все совершенное мною зло, прибывший из Магадана проповедник Игорь Вальев пригласил нас с женой к себе домой. Там мы еще имели продолжительную беседу, во время которой брат Игорь учил нас молиться с постом. Потом вся церковь взяла молитву с постом за мое исцеление. Во время этого 3-дневного поста я оставался в доме Игоря, и вся его семья в посте почти постоянно молилась о моем исцелении. И я тоже молился, не уставая. На 3-й день гнойные места на моей коже стали подсыхать, а образовавшаяся корка отваливалась и отпадала, как рыбья чешуя. Мое тело очистилось буквально на глазах. Через 5 дней моя кожа совсем очистилась и стала нежной и розовой, как у ребенка. Вместе с семьей Игоря, всей церковью и своей женой я славил Господа и благодарил за великую милость Его.
не передать словами всей моей благодарности также и Игорю, и его семье, и всей церкви, и моей жене, которая по Божьей воле привела меня к исцелению. В белоснежной рубашке, с красивым галстуком и в лучшем своем костюме через 2 недели зашел к главному врачу больницы, чтобы засвидетельствовать и ему об Иисусе Христе. «Это действительно вы?» — вскочил от неожиданности врач, предрекавший мне мучительную смерть. «Куда ездили? Какие врачи и каким способом вас излечили? Какой диагноз поставили?» Когда я ему рассказал о всем произошедшем, главврач растерянно замолчал, а потом сильно задумался. Так я и начал свидетельствовать о Господе и использовал для этого каждую возможность. С молитвами я вникал и в Слово Божье и начал проповедовать его. Война между грузинами и осетинами продолжалась. Грузинские войска сожгли дотла нашей Южной Осетии 55 деревень. Осталась без крова над головой и моя семья. Мы вынуждены были ютиться на небольшой ферме в Северной Осетии, а потом в 1995 году приобрели себе в дом в городе Беслане. Я продолжал свидетельствовать и проповедовать Слово Божье и на новом месте». Однажды к нам во время собрания привели задыхающуюся от астматического припадка женщину с просьбой помолиться о ее исцелении. Во время молитвы Бог через меня Святым Духом сказал той больной: «По молитве народа моего запрещаю недугам властвовать над тобою. Ты освобождена. Иди и проверься». Женщина со своими документами, подтверждающими инвалидность для получения пенсии, повторно прошла медицинскую комиссию. Врачи были удивлены, не обнаружив у нее никаких признаков астмы. «Кто это вам такую длинную историю болезни сочинил?» Женщина засвидетельствовала им о своем чудесном исцелении по молитве верующих и о живом Боге, который никогда не оставляет своих детей. По нашим молитвам было исцелено еще несколько человек. Образовавшаяся в Беслане таким образом церковь постоянно возрастала. Когда меня в 1997 году рукоположили на диаконское служение, в нашей церкви уже было 50 братьев и сестер. Через 3 года в 2000 году меня рукоположили на пресвитерское служение и утвердили пастором этой церкви. У нас уже 3 года было больше 100 членов церкви. Вскоре мы построили себе просторный отапливаемый зал для собраний. Сейчас мы в Беслане создаем христианский центр, так как в нашем городе пересекаются автомобильные, железнодорожные и воздушные пути. Есть аэропорт, большая железнодорожная станция, и к нам легко добраться. При центре будет создана библейская школа. После известного всему миру кровавого террористического акта жители Беслана потянулись к Богу, охотно прислушиваются к свидетельствам верующих, каются и начинают христианскую жизнь. В связи с этим у священнослужителей много труда, и мы служим Господу доброй совестью. Я благодарен Господу за то, что Он вразумил и спас меня. И теперь я тружусь для Него и для людей с благодарностью за все, что Он сделал для меня».

день, был однажды тот час, когда славное небо в наш мир отпустило драгоценного сына, чтоб землю он спас. И забилось на ней сердце Божьего сына. И из этого сердца, как из родника, заструилась любовь чистым, светлым потоком. И могучей рекой потекла через века, чтобы землю омыть от грехов и пороков. Гибли мы, я и ты, и все люди вокруг были смерти достойны, нуждались в спасении, чтоб спасти мир погибший от смерти и мук. Бог отдал сына в умилостивление, и в горячей предсмертной молитве в саду плачет сердце великое Божьего сына. Так смертельно томилась, готовясь к кресту, Божьей воли ища, только силы просила. Его сердце струило любовь изнутри, светом неба сияло оно неземное, но отверг мир любовь, и в ответ посмотри, пригвоздил ко кресту его сердце живое. Посмотри в этот кроткий, прощающий взор. Под терновой короной, что лик увенчала, оскорбление терпя, клевету и позор, сердце Божьего сына всю боль испытала. Я сквозь слезы ищу этот крест, где любовь встретиться взглядом, я жажду с этой любовью. Но сквозь слезы так много крестов и венков, и так много гвоздей, все залитое кровью. Льются слезы мои, в каждой капельке слез отражается ужас Голгофы стократно. В каждой капельке крест и распятый Христос, своим сердцем мое заслонившее от ада. Это было давно, это было когда-то, но до нашего времени кто-то донес. И об этом всю жизнь буду помнить я свято. Своим сердцем мое заслонил мой Христос.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого.

4 книга Моисея, числа, глава 33. «Вот станы сынов Израилевых, которые вышли из земли египетской по ополчениям своим под начальством Моисея и Аарона. Моисей по повелению Господню описал путешествие их по станам их, и вот станы путешествия их». Из Рамсеса отправились они в первый месяц, в 15-й день первого месяца. На другой день Пасхи вышли сыны Израилевы под рукою высокою в глазах всего Египта. Между тем египтяне хоронили всех первенцев, которых поразил у них Господь, и над богами их Господь совершил суд. Так отправились сыны Израилевы из Рамсеса и расположились станом в Сокхофе, и отправились из Сокхофа и расположились станом в Ефаме, что на краю пустыни, и отправились из Ефама и обратились к Пигахирофу, что пред Ваал-Цефоном, и расположились станом пред Мигдолом. Отправившись из Гахирофа, прошли среди моря в пустыню и шли 3 дня пути пустыню Ефам, и расположились станом в Мерре. И отправились из Мерры, и пришли в Елим. В Елиме же было 12 источников воды и 70 финиковых дерев, и расположились там станом. И отправились из Елима, и расположились станом у Черного моря. И отправились от Черного моря и расположились станом в пустыне Син. И отправились из пустыни Син и расположились станом в Довке. И отправились из Довки и расположились станом в Алуше. И отправились из Алуша и расположились станом Рефидиме, и не было там воды, чтобы пить народу. И отправились из Рефидима и расположились станом в пустыне Синайской. И отправились из пустыни Синайской и расположились станом в Киброт-Гаттаве. И отправились из Киброт-Гаттавы и расположились станом в Асерофе. И отправились из Асерофа и расположились станом в Рифме. И отправились из Рифмы и расположились станом в Римнон-Фарецце. И отправились из Римнон-Фарецца и расположились станом в Ливне. И отправились из Ливны и расположились станом в Риссе. И отправились из Риссы и расположились станом в Кегелафе. И отправились из Кегелафы и расположились станом на горе Шафер. И отправились от горы Шафер и расположились станом в Хараде. И отправились из Харады и расположились станом в Макелофе. И отправились из Макелофа и расположились станом в Тахафе. И отправились из Тахафа и расположились станом в Тарахе. И отправились из Тараха и расположились станом в Мифке. И отправились из Мифки и расположились станом в Хашмоне. И отправились из Хашмоны и расположились станом в Мосерофе. И отправились из Мосерофа и расположились станом в Бене-Яакане. И отправились из Бене-Яакана и расположились станом в Хор-Агидгаде. И отправились из Хор-Агидгада и расположились станом в Иотвафе. И отправились от Иотвафы и расположились станом в Авроне. И отправились из Аврона и расположились станом в Ецион-Гавере. И отправились из Ецион-Гавера и расположились станом в пустыне Син, она же Кадес. И отправились из Кадеса и расположились станом на горе Ор у пределов земли Едомской. И взошел Аарон, священник, на гору Ор по повелению Господню,
и умер там в 40-й год по исшествии сынов Израилевых из земли египетской в 5-й месяц, в 1-й день месяца. Аарон был 123 лет, когда умер на горе Ор. Ханаанский царь Арада, который жил к югу земли Ханаанской, услышал тогда, что идут сыны Израилевы. И отправились они от горы Ор и расположились станом в Салмоне. И отправились из Салмона и расположились станом в Пуноне. И отправились из Пунона и расположились станом в Овофе. И отправились из Овофа и расположились станом в Иим-Авариме, на пределах Моава. И отправились из Иима и расположились станом в Дивон-Гаде. И отправились из Дивон-Гада и расположились станом в Алмон-Дивлафаиме. И отправились из Алмон-Дивлафаима и расположились станом на горах Аваримских пред Нево. И отправились от гор Аваримских и расположились станом на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона. Они расположились станом у Иордана, отбив Иешимофа до Авеситима на равнинах Моавитских. И сказал Господь Моисею на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда перейдете через Иордан в землю Хананскую, то прогоните от себя всех жителей земли, и истребите все изображения их, и всех литых идолов их истребите, и все высоты их разорите. И возьмите во владение землю и поселитесь на ней, ибо я вам даю землю сию во владение. И разделите землю по жребию на уделы племенам вашим. Многочисленному дайте удел более, а малочисленному дай удел менее. Кому где выйдет жребий, там ему и будет удел. По коленам отцов ваших возьмите себе уделы. Если же вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут тернами для глаз ваших и иглами для боков ваших, и будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить. И тогда, что я вознамерился сделать им, сделаю вам». Четвертая книга Моисея, числа, глава 34. «И сказал Господь Моисею, говоря: дай повеление сынам Израилевым и скажи им: когда войдете в землю Ханаанскую, то вот земля, которая достанется вам в удел, земля Ханаанская с ее границами. Южная сторона будет у вас от пустыни Син подле Едома, и пойдет у вас южная граница от конца Соленого моря с востока, и направится граница на юг к возвышенности Акравима, и пойдет через Син, и будут выступы ее на юг к Кадес-Варне, оттуда пойдет Гацар-Аддару и пройдет через Ацмон. От Ацмона направится граница к потоку египетскому, и будут выступы ее к морю. А границей западной будет у вас Великое море. Это будет у вас граница к западу. К северу же будет у вас граница от Великого моря, проведите ее к горе Ор. От горы Ор проведите к Емафу, и будут выступы границы к Цедаду. Оттуда пойдет граница к Цифрону, и выступы ее будут к Гацар-Енану. Это будет у вас граница северная. Границу восточную проведите себе от Гацар-Енана к Шефаму. От Шефама пойдет граница к Рибле, с восточной стороны Аина, потом пойдет граница и коснется берегов моря Киннерев с восточной стороны. И пойдет граница к Иордану,
и будут выступы ее к соленому морю. Это будет земля ваша по границам ее со всех сторон. И дал повеление Моисей сынам Израилевым и сказал: «Вот земля, которую вы разделите на уделы по жребию, которую повелел Господь дать девяти коленам и половине колена. Ибо колено сынов Рувимовых по семейству

до колена сынов Симеоновых Самуил, сын Аммиуда, для колена Вениаминова Елидаад, сын Кислона, для колена сынов Дановых князь Буккий, сын Иоглии, для сынов Иосифовых, для колена сынов Манассийных князь Ханниил, сын Ефода, для колена сынов Ефремовых князь Кемуил, сын Шифтана, для колена сынов Завулоновых князь Елицафан, сын Фарнака, для колена сынов Иссахаровых князь Фалтиил, сын Аззана, для колена сынов Асировых князь Ахиуд, сын Шаламия, для колена сынов Нефалимовых князь Педаил, сын Аммиуда. Вот те, которым повелел Господь разделить уделы сынам Израилевым в земле Хананской. Четвертая книга Моисея, числа, глава 35. «И сказал Господь Моисею на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона, говоря: «Повели сынам Израилевым, чтобы они из уделов владения своего дали левитам города для жительства». И поля при городах со всех сторон дайте левитам. Города будут им для жительства, а поля будут для скота их, и для имения их, и для всех житейских потребностей их. Поля при городах, которые вы должны дать левитам, от стены города должны простираться на 2000 локтей во все стороны. И отмерьте за городом к восточной стороне 2000 локтей, и к южной стороне 2000 локтей, и к западу 2000 локтей, и к северной стороне 2000 локтей, а посредине — город. Таковы будут у них поля при городах. Из городов, которые вы дадите левитам, будут 6 городов для убежища, в которые вы позволите убегать убийцы, и сверх их дайте 42 города. Всех городов, которые вы должны дать левитам, будет 48 городов с полями при них. И когда будете давать города из владения сынов Израилевых, тогда из большего дайте более, из меньшего — менее. Каждое колено, смотря по уделу, какой получит, должно дать из городов своих левитам. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда вы перейдете через Иордан в землю Хананскую, выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежища, куда мог бы убежать убийца, убивший человека неумышленно. И будут у вас города сии убежищем от мстителя, чтобы не был умерщвлен убивший, прежде нежели он предстанет пред общество на суд. Городов же, которые должны вы дать, городов для убежища, должно быть у вас 6. 3 города дайте по эту сторону Иордана, и 3 города дайте в земле Хананской. Городами убежища должны быть они. Для сынов Израилевых и для пришельца, и для поселенца между вами будут сии 6 городов убежищем, чтобы убегать туда всякому убившему человека неумышленно. Если кто ударит кого железным орудием, так что тот умрет, то он убийца. Убийцу должно предать смерти. Если кто ударит кого из руки камнем, от которого можно умереть, так что тот умрет, то он убийца. Убийцу должно предать смерти. Или если деревянным орудием, от которого можно умереть, ударит из руки так, что тот умрет, то он убийца. Убийцу должно предать смерти. Мститель за кровь сам может умертвить убийцу. Лишь только встретит его, сам может умертвить его. Если кто толкнет кого по ненависти или с умыслом бросит на него что-нибудь так, что тот умрет, или по вражде ударит его рукою так, что тот умрет, то ударившего должно предать.

смерти. Он убийца. Мститель за кровь может умертвить убийцу, лишь только встретит его. Если же он толкнет его нечаянно, без вражды, или бросит на него что-нибудь без умысла, или какой-нибудь камень, от которого можно умереть, не видя, уронит на него, так что тот умрет, то он не был врагом его и не желал ему зла, то общество должно рассудить между убийцей и мстителем за кровь по сим постановлениям. И должно общество спасти убийцу от руки мстителя за кровь, и должно возвратить его общество в город-убежище его, куда он убежал, чтобы он жил там до смерти великого священника, который помазан священным елеем. Если же убийца выйдет за предел города-убежища, в который он убежал, и найдет его мститель за кровь вне пределов города-убежища его, и убьет убийцу сего мститель за кровь, то не будет на нем вины кровопролития. Ибо тот должен был жить в городе убежище своего до смерти великого священника. А по смерти великого священника должен был возвратиться убийца в землю владения своего. Да будет это у вас постановлением законным в роды ваши во всех жилищах ваших. Если кто убьет человека, то убийцу должно убить по словам свидетелей. Но одного свидетеля недостаточно, чтобы осудить на смерть. И не берите выкупа за душу убийцы, который повинен смерти, но его должно предать смерти. И не берите выкупа за убежавшего в город-убежище, чтобы ему позволить жить в земле своей прежде смерти великого священника». Не оскверняйте земли, на которой вы будете жить, ибо кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается от пролитой на ней крови, как кровью пролившего ее. Не должно осквернять землю, на которой вы живете, среди которой обитаю я, ибо я, Господь, обитаю среди сынов Израилевых. Четвертая книга Моисея. Числа, глава 36. Пришли главы семейств от племени сынов Галаада, сына Махирова, сына Манассиина, из племен сынов Иосифовых, и говорили пред Моисеем и пред князьями, главами поколений сынов Израилевых, и сказали: «Господь повелел господину нашему дать землю в удел сынам Израилевым по жребию, и господину нашему повелено от Господа дать удел Салпаада, брата нашего, дочерям его. Если же они будут женами сынов которого-нибудь другого колена сынов Израилевых, то удел их отнимется от удела отцов наших и прибавится к уделу того колена, в котором они будут, и отнимется от доставшегося по жребию удела нашего. И даже когда будет у сынов Израилевых юбилей, тогда удел их прибавится к уделу того колена, в котором они будут, и от удела колена отцов наших отнимется удел их». И дал Моисей повеление сынам Израилевых по слову Господню и сказал: «Правду говорит колено сынов Иосифовых. Вот что заповедует Господь о дочерях Салпаадовых. Они могут быть женами тех, кто понравится глазам их, только должны быть женами в племени колена отца своего, чтобы удел сынов Израилевых не переходил из колена в колено. Ибо каждый из сынов Израилевых должен быть привязан к уделу колена отцов своих. И всякая дочь, наследующая удел в коленах сынов Израилевых, должна быть женой кого-нибудь из племени колена отца своего, чтобы сыны Израилевы наследовали каждый удел отцов своих, и чтобы не переходил удел из колена в другое колено,
ибо каждое из колен сынов Израилевых должно быть привязано к своему уделу. Как повелел Господь Моисею, так и сделали дочери Салпаадовы. И вышли дочери Салпаадовы Махла, Фирца, Хогла, Милка и Ноа в замужество за сыновей дядей своих. В племени сынов Манассии, сына Иосифова, они были женами, и остался удел их в колено племени отца их. Сии суть заповеди и постановления, которые дал Господь сынам Израилевым через Моисея на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона.

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям.

более 7 миллиардов людей каждый новый день встают утром, что-то делают, к чему-то стремятся, в чем-то разочаровываются, а чему-то радуются. И почти все куда-то спешат, суетятся, как будто в этой суете и спешке заложена какая-то тайна жизни, и ее смысл и назначение. Если посмотреть на этот мир со стороны, то складывается впечатление, что люди бегут за чем-то очень важным, не находят его и задыхаются от этой жизненной гонки, потому что душа остается пустой, нуждаясь в чем-то другом. Мы задыхаемся от гонки, от жесткой совести войны. Ну а душа, как стебель тонкий, все ищет мира, тишины. И в то же время каждый человек понимает, что дни жизни летят очень быстро, и в жизни надо успеть многое сделать, чтобы она не была напрасной. Мгновением каждым дорожи. Дни, как снега от солнца, тают. Пока готовишься ты жить, жизнь бесполезно пролетает. Мало кто из людей задумывается сегодня над смыслом жизни, над сутью происходящего. Для чего я живу? Что будет со мной потом? Есть ли смысл во всем происходящем? Являюсь ли я драгоценностью на этой земле и во Вселенной? Или я только мелкая приходящая песчинка? Что происходит с человеком после смерти? Существует ли жизнь после смерти и какова она? Гармонична ли вся Вселенная? Управляется ли она кем-то или развивается хаотично? Каково назначение каждого человека на этой земле? Эти и многие другие вопросы ускользают из-под поля зрения людей, которые озабочены только сегодняшним днем и не задумываются о сути бытия. К чему биться о землю, когда-то от вас ускользнет суть? Писал Мартен Жак. А может, смысл жизни где-то рядом? Может быть, мы просто проходим мимо самого драгоценного для нас, не обращая на это никакого внимания? Французский писатель Франсуа Ле-Рошфуко так сказал об этом. «Лишены прозорливости не те люди, которые не достигают цели, а те, которые проходят мимо». Чем определяется значимость человека? Может, суммой имеющихся денег или богатств? Может, физической силой? Может, положением в обществе? Может быть, тем, чего он достиг? А может, тем, чего он желает достичь? И какой системой ценностей он пользуется в своей жизни? Я уважаю людей, которые знают, чего хотят. Большая часть бед во всем мире происходит от того, что люди недостаточно точно понимают свои цели. Начиная возводить здания, они тратят на фундамент слишком мало усилий, чтобы могла выстоять башня, отмечал немецкий мыслитель и поэт Гёте. Трудно найти удовлетворение в любом действии, если нет цели. Римский мыслитель Сенека говорил: «Важно не то, долго ли, а правильно ли ты прожил». Некоторые из людей, как, например, Роценда Пазана, могут определить, что лучше и что хуже, но далеко не многие определяют суть и смысл жизни. Цель всякого хорошего действия — любить достойное любви, ненавидеть достойное ненависти, наслаждаться достойным наслаждения и пользоваться приносящим пользу. Дурного же — пользоваться тем, чем нужно наслаждаться, наслаждаться тем, чем следует пользоваться, и ненавидеть любимое и любить ненавистное. Во все времена люди задумывались над целью и смыслом жизни, и их глубина мысли не сводилась только к тому привычному и ничего не раскрывающему минимуму, содержащемуся в словах: построить дом, посадить дерево, убить змею и родить ребенка. Интуитивно каждый человек понимает, что нужно стремиться к тому высокому, что имеет ценность во все времена. Люди подспудно осознают, что образы их жизни определяют все. Еще древнегреческий мыслитель Демокрит говорил: «Подобно тому, как бывает болезнь тела, бывает также болезнь образа жизни.
При этом развитие науки и техники не решает всех важнейших нужд человека. И люди, которые достигают высот в науке и технике, не зная цели и смысла жизни, истребляют этой же техникой друг друга. Людям не становится жить легче и проще от накопленных знаний, если нет истинной цели, если нет любви к человеку. Так трудно сегодня найти спокойного и незахваченного суетой человека. Нам трудно остановиться, нам нет времени поговорить с друг другом. Поэтому мы большинство вопросов решаем по телефону или с помощью электронной почты, или же посредством коротких сообщений, называемых СМС. Человек сегодня с жаждой ищет другого человека, чтобы понять друг друга и понять смысл всего мироздания. Люди сегодня намного серьезнее относятся к временному, изменяющемуся и сиюминутному, чем к тому, что имеет значимость во все времена. Человек сегодня более занят материальным, чем духовным, увлечен больше временным, чем вечным, более занят самим процессом и средствами, чем целью. Не случайно великий немецкий ученый-физик Альберт Эйнштейн сказал: «Наш век характеризуется совершенством методов и запутанностью целей». Он также отметил, что человек, считающий свою жизнь бессмысленной, не только несчастлив, он вообще едва ли пригоден к жизни. Спешка — коварный враг всего прекрасного, серьезный вирус для души, незаметный и привычный вор истинных ценностей. Современный человек так привык к суете, что даже гордится тем, что он постоянно занят, что ему некогда думать о серьезных вещах. И при этом большинство людей считают себя удачными и состоявшимися в жизни только потому, что они постоянно заняты. У них нет времени ни на размышления, ни на поиск истины, ни на потребности души, ни на семью, ни на ближних, ни на что другое, кроме работы и стремления добиться все более и более значительных результатов, добиться более высокого положения в обществе, более высокой людской оценки, несмотря на то, что эти результаты часто совершенно никому не нужны. Им приятно говорить людям, что они страшно заняты. Они даже гордятся этим и как бы ожидают похвалы от ближних. Какой занятый человек, какой молодец! Он так удачно нашел себе применение и нашел себя в жизни, что ему даже некогда поговорить с женой и с детьми. Наш век — это век сверхзагруженности. Люди строят большие города, в которых живут сотни тысяч и миллионы человек, но при этом ощущают себя одинокими. Вся жизнь сегодня кипит в транспорте, на дорогах, в придорожных кафе, в учреждениях развлечения и снятия стресса. Человек сегодня живет под гнетом срочных дел. Если честно взглянуть на сегодняшнюю жизнь, то можно воскликнуть вместе с Диогеном: «Ищу человека». Одним из видов духовной и душевной наркомании стала привязанность к компьютеру и зависимость от него. Человек часто живет в виртуальном мире, привыкает общаться с техническими средствами или через них и попадает в зависимость, от которой трудно уйти. Жизнь человека постепенно превращается в бессмысленную гонку, суету и хаос, потому что у него уже не хватает сил, чтобы сказать твердое «нет» тому, что не имеет ценности для души. Люди на ходу читают, на ходу едят, по телефону воспитывают детей, по электронной почте общаются друг с другом, с самолета управляют компаниями. И о такой жизни мудрый Соломон сказал: «Все суета и томление духа». Люди даже уже и не замечают опасности бесцельной жизни, потому что вся их душа и все устремления пронизаны идеями комфорта, успеха, осознания величия своего «я». Избавление от спешки не означает только отдых, пребывание в безделье и праздности, не означает только правильное распределение времени и верную расстановку приоритетов, но это означает правильную систему ценностей, правильное положение и состояние сердца и разума человека, стремление к истинному и вечному.
Ничего великого и значимого не делалось в спешке. Все ценное имело смысл и назначение. Избавиться от спешки — это не значит, что не нужно заниматься обучением или постижением знаний. Христианин должен стремиться к знаниям, чтобы лучше понимать Бога и человека, и лучше служить Богу и людям. Библия никогда не осуждала силу ума и знаний. Она осуждает интеллектуальную гордыню. Григорий Великий отмечал: «Образование — преимущество христиан, а те, кто относится к учению с пренебрежением, вероломны и опасны, так как препятствуют истинному познанию Бога». А блаженный Августин писал: «Всякий добрый и истинный христианин должен осознавать, что истина, где бы они ни искали ее, это истина от Господа». Бог сотворил разум и мир, чтобы они пребывали в согласии друг с другом. Верно заметил Кларк. Можем ли мы через одни знания познать Бога? Конечно же, нет. А могут ли знания приблизить к Богу? Конечно же, да. Английский философ Бэкон, подчеркивая то, что знание приближает к Богу, писал: «Только неполное знание удаляет человека от Бога. Знание более полное приближает к Нему». А Библия подчеркивает то, что Бог дает знание любящим Его. Но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, так как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Итак, знания необходимы, и стремления к познанию важны, но не менее важна и любовь к истине и к Богу, которого стремишься познать. О чем Блэс Паскаль метко заметил, что земную науку надо понимать, чтобы любить, а божественную надо любить, чтобы понимать. Попытки человека найти замену Богу были и будут в течение всей истории развития. Заменителями Бога пытаются выступать психологи, философия, различные религиозные и человеческие учения, искажающие природу Бога. Многие люди идут этими ложными путями, ищут и не находят, потому что ищут там, где царствует ограниченный человек, а не совершенный Бог, где царствует мудрость мира сего, а не премудрость Божия.

Сущая подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь. С вами в эфире была Лариса Давидюк.

некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему.

может вспомнить. Паду к ногам и попрошу, а может примет. Хотя бы быть в числе прислуг,

покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Деяния 2:38.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.

0: Мир вам, дорогие друзья!
1: Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели!
0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь ко спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
2: Книга Иеремии, 20 глава, 7 стих, 7 по 9. «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня, и ты превозмог. В сердце моем как бы горящий огонь был, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». Влечение бывает желание, как общаться друг с другом. Мы иногда нас влечет на общение святых, в собрание святых нас влечет и может не влечь. Мы можем идти на работу без увлечения, без особой жажды и желания, также и в собрание, и в церковь. Мы можем прийти по влечению Духа. Мы можем прийти только потому, что так надо. Но что скажут другие? Меня нет. И что скажет сегодня брат или сестра? «Ты влек меня, Господи, и я увлечен». В переводе это место звучит, что «Ты меня уговаривал, и я уговорен». То есть Богу тоже нужно нас уговорить по пути, в дороге, в служении, в жизни. Но мы не видим, может быть, не замечаем, что Бог нас уговаривает. Но этот Он увлекает. Он уговаривает, как бы убеждая нас, что тебе нужно идти туда. И мы сопротивляемся. И мы не желаем иногда идти, но Бог нас убеждает. Как учеников, шедших в Эммаус из Иерусалима, Христос после воскресения их тоже убеждал. Им Он говорил что-то важное. Сердце их горело впоследствии, но то, что Господь нас убеждает в собрании, в церкви, то, что мы слышим, что Господь нас убеждает, но мы не видим, не замечаем, если бы Господь сел сегодня возле тебя, и ты бы сразу сказал: «О, да, я сразу внимаю». А вот Он делает так, чтобы мы подумали, что этот человек, ну что человек, мы же знаем, что он может нас научить, мы уже слушаем, слышали его проповеди или слово. Говорю сегодня о увлечении, когда Бог нас увлекает. Нас увлекают различные вещи на земле, и грехи увлекают людей. Написано 4 глава, книга Бытия. Господь говорит Каину: грех лежит у двери сердца, грех лежит. Он влечет тебя к себе. 7 стих, 4 глава Бытия. Он влечет, то есть грех влечет тебя, но Господь дает нам силу господствовать над грехом нам. Иногда люди не сопротивляются греху, потому что в Слове Божьем не пребывают. Я хотел бы взять сегодня пример апостола Павла. Это персонаж Нового Завета, человек, который написал 14 посланий из 27 книг Нового Завета. Больше половины книг написал апостол Павел. 27 книг, а из них 14 написано апостолом Павлом. Апостол Павел сегодня в наших устах. Его имя очень часто повторяется. В 20 главе он говорит: «И вот я ныне по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною». Вы знаете, когда Господь влечет нас, наперед показывает: «Вот там тебя ждет вот это». Но представьте себе, когда Господь вас влечет, и вы не знаете, куда. Бывает, не со всеми. Но с апостолом Павлом было такое. Вера не поддается логике в плане объяснений, что вы не можете объяснить даже близкому человеку. Вы не можете рассказать ему, что происходит с вами, когда вы принимаете то или другое решение, если вы водимы Духом Божьим. Такое явление в жизни христианина. «Господь влечет меня». Только Дух Святой по всем городам, 23 стих, свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Какие скорби? Тюрьма. Может быть, смерть. Он говорит: я не знаю, но меня туда влечет Дух Святой. Меня влечет Господь. Когда Господь влечет тебя, а Бог влечет нас, принимаем иногда за свои мысли, потому что мысли Божьи не близко принимаем или впускаем в свое сердце. Когда Господь говорит с нами, Он управляет нами. Бог доведет, потому что Господь рядом, потому что Бог кормчий. Учеников это встревожило, что он спит в новозглаве в лодке. На учеников это было ненормально. Ну как можно спать, когда машина без водителя навстречу опасностям? Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. Он идет туда проповедовать Евангелие. Мне кажется, сегодня так мало охотников проповедовать Евангелие, где побивают камнями, где убивают, где арестовывают. Апостол шел туда, куда направлял его Господь. Приняли решение направиться в Асию. Асия – это Азия. Это 16 глава, 6 стих. «Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать Слово в Асии». Вот как вы представляете себе, что они не были допущены Духом Святым? Чтобы нас не допустили туда, куда мы идем, билеты уже взяли, может быть, что-то еще другое, что нас может остановить? Как Бог может нас остановить? Конечно, вы бы сказали, может быть, и я тоже, что любым способом, вот нету погоды летной, самолеты перестали летать, поезд не едет, ну что-то другое, ну заболел в пути. Можно взять любой момент из того, что в жизни случается, что нас останавливает обстоятельства, денег нету, что-то другое. Не еду туда и не направляюсь, но... Именно здесь я прочитал с самого начала, что мы говорим о влечении. Если мы сегодня имеем полный багаж книг Нового Завета, мы имеем опыт многих братьев и сестер, которые прошли этим путем, мы имеем их авторитетное слово и свидетельство, люди каются, Дух Святой сходил. Но были такие моменты, о которых апостол Павел со слезами говорит. Были моменты отступления, моменты, когда люди были разочарованы, искали своего, а не того, что угодно Господу Христу Иисусу. Стечение народа, моя забота об этих людях. Но а сегодня, сейчас, все оставили меня. Осийские оставили меня. Он говорит, один Лука со мною, там Тимофей остался с ним, там еще кто-то, и все. Часто христиане тоже работают по настроению. Желание есть, пойду, а вот желание пропало. Мне нужно пребыть в этом слове, жить этим, хвалиться, радоваться, проповедовать Евангелие, жить по вере, находиться в нем, пребывать в нем. Для многих это понятно, для многих непонятно. Так вот, апостол Павел, когда был недопущен Духом Святым, либо это было пророческое слово, либо это было что-то другое, но была остановка, остановка на пути. Иногда вы по дороге едете, и вдруг вас встречает надпись «Объезд», нужно обойти. И также Дух Святой показал, что им нужно обойти этой дорогой, не идти туда, не направляться. Миновав уже миссию, сошли они в Траду, и было ночью видение Павлу. Бог не допустил дважды уже их. Они направлялись не туда. Вот почему бы Господь так бы не объяснил, конкретно дал бы GPS, карту и показал, вот туда идите, туда не идите. Почему нужно каждый день тебе и мне объяснять Богу, что нам делать сегодня? Почему каждый день нужно искать водительство Господа? Почему нужно каждый день просить или вопрошать Его? Если мы надеемся на опыт вчерашнего дня, вчера Он говорил «да, иди». А сегодня он говорит, тоже иди, но пароль поменялся. Ты не зайдешь в эту дверь. Теперь иди со стороны тутовых деревьев. Если мы надеемся на свою логику, что мы сделали добро этим жителям Кииля, которых мы спасли от филистимлян, их скот спасли, помогли этим людям, то сейчас Господь говорит, эти жители не поймут твою добродетель. Для них это не важно сейчас. Они пустят сюда Саула. Беда будет для тебя, Давид. И он вопрошает Бога. Взял и пошел в пустыню, написано. Он не оставался в этом городе. Друзья мои, как важно не опираться нам на опыт вчерашнего дня. Потому что Бог творит все новое. У Него много сюрпризов для тебя и для меня. У Него много новых путей. И Он учит нас не в том, чтобы нам идти по замысловатому пути, и чтобы знали, а это включается здесь, и мы автоматически бы изучили, каким путем или какой дорогой идти. Но каждый раз водительство Духом Святым подразумевает, чтобы мы доверялись Ему. Вчера я шел этим путем, и сегодня уже молиться не надо, потому что я уже путь знаю, дорогу знаю. Нет, друзья мои, и сегодня надо молиться. Вчера эти люди приняли тебя, сегодня они тебя не принимают. Вчера у тебя была успешная дорога, а сегодня неуспешная, потому что ты понадеялся на себя, потому что ты подумал, что пойду, как и прежде, но филистимляне пришли и связали его. Друзья мои, когда мы идем за Господом, это интереснейший путь, дорога и область, в которую мы можем быть вовлечены. Но когда мы вовлечены частично, только половинчато, так между прочим, беда, будем молиться. Стало темно в Орегоне, все начали искать Бога, пожары. Когда Бог закрывает одну дверь, Он обязательно откроет другую дверь. Так не бывает, чтобы Бог закрыл все двери, и нигде, никогда и никаким образом невозможно пройти к той цели, куда Он тебя направил. Я не знаю, каким путем Бог ведет сегодня тебя и меня, но я знаю точно, друзья мои, что Бог доведет до конца. И здесь важно, чтобы нам не понадеяться на свой разум, на свою логику,

тепло и гадательно. Но люди, которые настроены на этой волне, направлены в сердца для достижения цели, они всегда понимают, что это Дух Святой. Они понимают, что это путь, по которому Господь их ведет. Улавливают любое движение, и они слышат голос Божий. Этим заняты, они посвящены, они в посте, в молитве, быть может, они слышат голос Божий, потому что не отвлечены на другие вещи, на другое занятие, на другие дела, не ищут своего. Явился муж-македонянин. Если бы сегодняшние толкователи снов, ну, сказали бы, что вот так, но они то понимали. И есть такие сновидения, есть такие сны, которые Бог вам дает, и для вас понятно 100%. Но вам его, этот сон, нельзя рассказывать другим. Потому что это для вас сон. Вы должны идти. Вы можете потерять и влияние, и действие, и путь, и благословение. Если для тебя слово, будь как Мария. Она сохраняла в сердце своем. Друзья мои, если слово для вас, сохраните его. Вы увидите славу Божью. Бог выйдет навстречу непременно. Бог поможет. Но сейчас не раскрывайте, не делитесь с теми, которые не понимают этого. И для них стало ясно. Они поняли, что Господь влечет в Македонию. Говоря о логике, это абсолютно нарушен путь или маршрут, который они туда направлялись. Это то же самое, что направляться сегодня в Калифорнию через Сиэтл, Сейлема. Где Сиэтл, а где Сакраменто? Нелогично. Бог всегда делает нелогичным человеческие пути и планы, и логику человеческую. Бог делает так, чтобы мы могли Бога прославлять, чтобы мы не себе приписывали успех, чтобы мы не говорили, что вот смотри, какой я разумный, как я мудро поступил, как я вышел с этой ситуации. Надеялись на Господа. Забегая наперед, скажу, тот путь, который Бог направил их и влёк их в Асию, он был правильный путь, но он должен был задержаться на 3 года, чтобы они совершили ту работу. Там женщина уверовала, там они попали в темницу, темничный страж обратился к Богу со всем домом своим. Во сне говорил: «Помоги мне!» Его душа говорила. Его дух обращался как бы к ним, условно говоря. И они говорят: «Иди, помоги нам!» Они заключили, они поняли. О духовном нельзя рассуждать недуховным людям. Они не пребывают сегодня в духовной сфере. Мудрость от Бога, здесь смирение от Бога, здесь Господь влечет и направляет. И действительно, через 3 года они попали в Асию. Там было сильнейшее пробуждение, покаяние, там было действие благодати Божьей. Но почему они раньше времени туда не попали? Потому что не была подготовлена почва. Люди не были готовы. Друзья мои, точно так же в Советском Союзе. Когда-то мы говорили: «О, Боже, дай нам пробуждение, чтобы театры, кинотеатры, собрания были свободны на улице». Когда люди бегали, веселились в застойные брежневские времена, и тогда не до Бога было, друзья мои. Но когда Господь обработал артиллерией своей почву, когда не стало хлеба, когда не стало идеалов коммунистических в народе, когда были потеряны отношения друг с другом, люди оказались голодны по Слову Божьему, и вдруг Библия появилась. То есть Бог все делает для того, чтобы создать абсолютную атмосферу голода и влечения человека, чтобы он направился в ту сторону. Точно так же с блудным сыном. Он до определенного времени даже и не думал идти к отцу. Но здесь настал момент ностальгии. Вспомнил. Да еще и свиньи помогли. И, по крайней мере, рожки, которыми он питался. Отчужденность, потеря друзей. Тут все работает для того, чтобы спасти человека. Апостол Павел, говоря о своей жизни, говорит, что влечет меня и небо, и земля. Но, по крайней мере, если бы сказать сегодня человеку: «Тебя что влечет больше, земля или небо?» Ну, конечно, земля пока. А небо, один пишем, два в уме. То есть мы думаем об этом. Ну, когда придет время, тоже правильно и логично. Но здесь апостол Павел говорит, что если нужен на земле, то только в том, в чем ты меня призвал, служить тебе, благословлять тебя,

проповедовать Евангелие только ради вас, а влечет меня будущее. Потому что он был уверен, он жил этим. Апостол Павел говорит, что Бог открыл ему двери для благовествования. Дорожите теми братьями и сестрами, которые имеют отношение к Богу и к вашей цели, на волне, в которой вы находитесь. Любите всех, но в труде, в служении поддерживайте руки тех, кто трудится и служит Богу. Какое влечение? Душевное, по плоти, а может быть, духом, а духовное влечение может быть только в духе, когда мы пребываем в нем, когда мы с Богом общаемся постоянно. Пусть сердца наши будут открыты для того, чтобы слышать Его голос, чтобы нам находить здесь, как рыба в воде, свою стихию, чтобы мы чувствовали себя, как дерево, посаженное при потоках вод. Но проходить нужно время от времени через эти испытания, через это отчуждение, через эти трудности, через эти скорби, которые всем присущи на земле. Ты не один в подобной ситуации, но Бог хочет, чтобы ты был верен до конца. И Бог будет вести нас, и эти навыки, они будут более и более обострены, они будут развиваться, и Бог нас благословит, потому что мы будем понимать голос Духа Святого, влечение сердца. Иногда влечет сердце читать Библию, а желания плотские превозмогают. Написано, Царство Божие усилием берется от дней Иоанна, употребляющие усилия.

Благодарю Тебя, Господь, за то, что любишь, за то, что слышишь каждый сердце стук, дыхание даешь, могу я видеть, ходить могу и слышу звук. Благодарю Тебя, что говорить могу, могу Тебя прославить в песнопениях. Благодарю за хлеб, за воду, жизнь мою, благодарю за все Твои благословения. В скорбях меня Ты на руках несешь, больному сердцу даришь исцеление, от бед и зла меня хранишь, за все, мой Бог, прими благодарение. Благодарю, что понимаешь, коль ропчу, и нежно, словно мать, ты утешаешь, и рану, нанесенную врагом, отцовскою любовью исцеляешь. Когда без сил я падаю в пути, и ты меня с любовью поднимаешь, благодарю за милость я твою, меня ведь, как никто, ты понимаешь. Благодарю за кровь, пролитую тобой, за муки и тяжелые страдания, за то, что даришь мне прощение грехов и за руку ведешь через испытания. Достоин ты, мой Бог, и славы, и хвалы, достоин ты от сердца прославления, и пусть же не смолкает никогда тебе, мой Бог, величие и честь и поклонение.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Деяния 2:38.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

А сейчас я хочу вам рассказать о моей первой поездке в Англию. Получив несколько настоятельных приглашений потрудиться в деле распространения пробуждения в Англии, осенью 1849 года мы с женой сели на корабль и в начале ноября после нелегкого плавания прибыли в Саутгемптон. Там мы встретили пастора церкви из Хаутона. Мистер Пота Браун, великодушный человек, о котором я буду часто упоминать, отправил своего пастора Джеймса встретить нас. Мистер Пота Браун был квакером. Он и его партнер занимались мукомольным бизнесом и принадлежали к независимой конгрегации Сент-Айвзе. Их очень волновало духовное состояние региона. Англиканская церковь, как им казалось, очень мало прилагала труда для спасения душ. После долгих молитв и обсуждений они договорились предпринять все меры, чтобы дать образование детям, которые проживали в их деревне и в соседних селах, а затем распространить это начинание как можно дальше. Они также решили применять эти методы, обустраивая места поклонения, воздвигая церкви, независимые от государственной. Вскоре после того, как они начали эту деятельность, партнер мистера Брауна умер. Его жена, полагаю, умерла до этого. Перед смертью партнер мистера Брауна умолял не оставлять начатое дело, но заниматься им целеустремленно и с энтузиазмом. Мистер Браун увлекся этим трудом. Его друг оставил большое наследство своим детям. Мистер Браун был простым человеком и тратил на себя и свою семью немного денег. Он нанял школьного учителя для детей деревни, где они проживали. Построил там маленькую церковь для общих богослужений. Нести пасторское служение они предложили одному человеку, который придерживался гиперкальвинистских взглядов. Соответственно, он трудился год за годом, но не добился тех результатов, которые бы оправдали ожидания мистера Брауна. Мистер Браун часто разговаривал с этим служителем о том, что необходимо добиваться лучших результатов. Он платил ему зарплату и также жертвовал деньги на различные программы, направленное на то, чтобы способствовать пробуждению. Он вкладывал деньги в открытие воскресных школ, поддерживал материально учителей, а также тех, кто занимались духовным трудом. Но очень малое количество людей присоединялись к церкви. Вскоре пастором там стал преподобный Джеймс. Баптист, талантливый человек, вдохновенный проповедник и искренний труженик. После его проповедей стали каяться люди, и их маленькая церковь увеличивалась количественно и возрастала в вере. Они расширили территорию своего влияния вплоть до соседних городов и имели неплохие результаты, но все равно не знали, как более эффективно способствовать пробуждению. Находившиеся под опекой мистера Брауна дети его партнера, три брата и три сестры, выросли и уже стали молодыми юношами и девушками. Это была прекрасная, богатая семья. Но они были людьми невозрожденными. Мистер Браун имел много близких и влиятельных друзей, о чьем спасении очень беспокоился. Также он волновался и за детей своего покойного партнера, желая, чтобы и они покаялись. Мистер Джеймс успешно трудился среди бедных людей, принадлежавших к низшим слоям общества. Но у него ничего не получалось среди более образованных и богатых. Братья часто обсуждали этот вопрос, так как им хотелось, чтобы Евангелие распространялось и среди высшего сословия. Когда мистер Джеймс прочитал мои лекции о пробуждении, он предложил мистеру Брауну написать мне и узнать, смогу ли я приехать к ним, чтобы потрудиться в их стране. Я получил от них настоятельную просьбу посетить Англию. В то же самое время ко мне пришли подобные письма и от других служителей из Англии. Таким образом, осенью 1849 года мы с женой отправились в Англию. Прибыв туда, мы несколько дней отдыхали, а затем я начал трудиться в сельской деревушке.
Вскоре я обнаружил, что мистер Браун был поистине замечательным человеком. Хотя он был воспитан в среде квакеров, но он прилагал все силы для того, чтобы привести к спасению окружающих его людей. Он был довольно богатым человеком. История его жизни подтверждала библейскую истину. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив и однако же беднеет. На деле распространения Слова Божьего он тратил свои деньги, будто принц, и чем больше отдавал, тем больше умножалось его состояние. Когда мы были там, двери его дома были открыты с утра до вечера. Он постоянно приглашал к себе людей, многие из которых приезжали издалека, и постоянно у него за обеденным столом было многолюдно. Таким образом, у меня была хорошая возможность беседовать с ними и приглашать на наши собрания. Пробуждение началось сразу же. Детей его партнера вскоре заинтересовали вопросы веры, и они обратились ко Христу. Благая весть распространялась среди тех людей, которые приходили из соседних сел. Они слушали и с радостью принимали слово. Велась обширная работа среди друзей мистера Брауна, за чье покаяние он так ревностно молился. Еще до того, как я уехал, все они пришли к Богу. Таким образом, Господь не оставил ни одного человека, о ком он волновался и за чье обращение долго молился. Дом молитвы был маленьким, но каждое собрание он был заполнен. Преданность и посвящение мистера Брауна и его жены просто меня впечатляли. Их гостеприимности, казалось, нет границ. Школьный учитель был христианином, и почти каждый день на завтрак, обед и ужин приходил в дом к мистеру Брауну и наслаждался общением с нами. Джентльмены из соседних городов вставали рано утром, чтобы успеть до начала рабочего дня попасть к нам на завтрак. Плоды его труда можно было заметить и годы спустя. Мистер Харкарт рассказал мне, что все время, пока он трудился в Хаутоне, он проповедовал в прекрасной духовной атмосфере посреди людей, которые много упражнялись в молитве. Я недолго находился в Хаутоне, полагаю, где-то несколько недель. Среди тех братьев, которые мне написали и пригласили приехать в Англию, был мистер Роу, служитель баптистской церкви из Бирмингема. Как только он узнал, что я в Англии, так сразу же приехал в Хаутон и несколько дней провел с нами, посещая собрания и наблюдая результаты этого пробуждения. В середине декабря мы покинули Хаутон и отправились в Бирмингем трудиться в общине мистера Роу. Вскоре после приезда нас представили преподобному Джону Энджелу, который был ведущим среди церквей, которые отделились от государственной англиканской церкви. Это был уважаемый человек, который имел большое влияние в городе и во всей стране. Когда мои лекции о пробуждении были впервые опубликованы в Англии, мистер Джеймс написал к ним предисловие, в котором давал им высокую оценку. Но когда я приехал в Бирмингем, мне рассказали, что после того, как мистер Джеймс высоко оценил их на заседании служителей, до него дошли слухи, что пробуждение, которое произошло в результате моего труда, имело негативные последствия. Ему так предоставили дело, что он забрал обратно свои слова, которые публично говорил в пользу тех лекций о пробуждении. Однако, узнав, что я в Бирмингеме, он пригласил служителей независимых церквей на завтрак к себе домой и попросил меня тоже быть там. Это был обычный способ решения дел в Англии. Когда мы собрались у него дома и уже закончили завтрак, он сказал своим братьям-служителям, что видит их неспособность достичь поставленных перед ними целей, что они вполне удовлетворены тем, что стабильно получают зарплату и тем, что люди, соблюдая традицию, посещают собрания.
Они, к сожалению, успокаивают себя тем, что воскресная школа работает, и внешне все хорошо. Но покаяние человека в большинстве церквей является редким событием, и потому живущие рядом с ними люди идут в погибель. Мистер Роу, с которым я начинал трудиться, рассказал мне, что в общине мистера Джеймса было не менее 1500 нераскаявшихся грешников. Наконец, служители согласились предоставить мне возможность проводить собрания в разных независимых церквях. Но в течение нескольких недель я ограничил свое служение тем, что трудился только в общине мистера Роу. Там началось такое сильное пробуждение, какого они раньше никогда не видели. Оно охватило весь приход, и большинство нераскаявшихся обратилась ко Христу. Мистер Роу с головой окунулся в этот труд. Я увидел в нем хорошего и верного человека. Его взгляды не были сектантскими или ограниченными. Он открывал свое сердце для Божьего водительства и изливал себя в труде, спасая души людей. День за днем он беседовал с приближенными, направляя их ко Христу. Он посвящал делу Божьему почти все свое время. В Англии я использовал те же методы, что и в Америке. Это были проповедь, молитва, общение и собрания для приближенных. Но вскоре мистер Джеймс от разных людей стал получать письма, в которых его предупреждали остерегаться последствий моей деятельности. У него были знакомые по ту сторону Атлантического океана, и некоторые из них, как я понял, предостерегали его. Он был очень откровенен со мною и рассказал мне об этом. Я ответил: «Брат Джеймс, я понимаю, что на вас лежит большая ответственность, так как вы человек влиятельный. От вашего решения зависит многое. Вот вас и хотят убедить, что я еретик. Но вы слышите мои проповеди всякий раз, когда я выступаю в служениях. И можете сами сделать вывод, проповедую я Евангелие или нет. У меня с собою был двухтомник моего систематического богословия. Я спросил его: «Вы слышали, чтобы я когда-либо проповедовал что-то, кроме Евангелия?» Он ответил: «Нет, ничего такого». «Хорошо», — ответил я. «У меня с собою систематическое богословие, которое я проповедую у себя дома и везде, куда приглашают. Я хочу, чтобы вы его прочитали». Он к этому отнесся очень серьезно. Вскоре я увидел, что каждый вечер с ним на собрание приходит один весьма почтенный джентльмен. Всякий раз, когда приглашали приближенных собраться в отдельной комнате, мистер Джеймс и его спутник шли туда и внимательно слушали все, что там говорилось.

дней подряд читали его, и доктору Редфорду захотелось со мной побеседовать относительно некоторых вопросов. После нашей беседы мистер Редфорд искренне сказал: «Брат Джеймс, у меня нет причин считать мистера Финея нездравомыслящим. У него свой метод утверждения богословских истин, но я не вижу, чтобы его утверждения существенно отличались от наших». Доктор Редфорд задержался в Бирмингеме еще на некоторое время. Затем он вернулся домой и с моего согласия взял с собой мое систематическое богословие. Он сказал, что внимательно его прочитает, а потом выскажет мне свое мнение относительно прочитанного. Я заметил, что он действительно очень хорошо разбирался в богословии, был ученым и настоящим христианином. Поэтому мне на самом деле хотелось, чтобы он высказал свои замечания относительно моего богословия. Я всегда стремился к тому, чтобы глубже вникать в вопросы теологии, поэтому прямо попросил его это сделать. Он взял двухтомник с собою и начал тщательно исследовать, терпеливо и критически прочитывая каждую главу. Затем я получил от него письмо, в котором он выражал одобрение моим взглядам и просил, чтобы я приехал к ним в город проповедовать, как только смогу уехать из Бирмингема. Я находился в Бирмингеме около 3 недель. Тогда в городе произошло очень много интересных случаев покаяния. Хочу рассказать лишь об одном из них. Полагаю, всем известно, что в Англии идеи унитаризма впервые были разработаны и публично провозглашены в Бирмингеме. Доктор Присли был одним из ведущих, если не основным унитарианским служителем в Англии. Как я обнаружил, в Бирмингеме до сих пор собирается его конгрегация. Однажды вечером, перед тем, как уехать из этого города, я проповедовал, взяв в основу следующий стих: «Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому». Сначала я подробно остановился на божественной личности Святого Духа, а затем показал, каким образом люди противостоят божественному учению. Даже когда их обличает Святой Дух, они упорно следуют прежнему курсу, несмотря на то, что в этом случае они противятся Святому Духу. В тот вечер Господь положил мне на сердце сказать обличительную проповедь. Моей целью было показать, что, признавая свою зависимость от Святого Духа, люди в то же время постоянно ему противятся. Когда я вернулся из церкви, леди, которая присутствовала на собрании, пришла в гости в тот дом, где мы остановились, и сообщила, что на служении видела унитарианского служителя. Я заметил, что наверняка проповедь звучала странно для него. Она ответила, что надеется на то, что проповедь пойдет ему на пользу. Вскоре после этого, когда я трудился в Лондоне, мне пришло письмо от того унитарианского служителя, в котором он рассказывал о великой перемене, которая произошла в его христианской жизни благодаря услышанной проповеди. Вот это письмо. 16 августа 1850 года. Преподобный и дорогой сэр, узнав о том, что вы покидаете Англию, полагаю, я окажусь неблагодарным, если позволю вам уехать, не выразив чувства признательности за то, какую пользу принесла мне ваша проповедь, которую вы говорили в Бирмингеме. Думаю, это была последняя проповедь, которую вы произнесли в нашем городе, и она была о противлении Святому Духу. Для того, чтобы вы поняли, какую пользу мне принесла ваша проповедь, необходимо кратко рассказать о себе. Я получил образование в одном из колледжей и готовился к служению в независимых церквях. Я начал свое служение и занимался этим около 7 лет. В это время мои богословские взгляды начали постепенно изменяться. Эта перемена стала происходить отчасти из-за различных философских размышлений, а отчасти из-за ухудшения.

улучшение моего духовного состояния. С глубокой скорбью скажу, что я потерял то благочестие, которое у меня было во время обучения в колледже. Главным образом это и повлияло на мое дальнейшее отступление. Я даже не прочитав все труды доктора Уильямса о суверенитете Бога и его справедливости, безоговорочно принял его взгляды. Я стал придерживаться принципов универсального спасения и убедил себя в том, что грех — это просто несчастье, которое временно допускается, или, скорее, это необходимое зло, которое лечится бесконечной мудростью и добротой. Вечное наказание, согласно таким взглядам, было бы немыслимой жестокостью со стороны Бога по отношению к хорошему человеку. Таким образом, искупление стало восприниматься мною как совершенный абсурд, основанный на нефилософском понимании греха. Я стал закоренелым унитарианцем и в начале 1848 года публично исповедал свои взгляды. Принял служение в унитарианской церкви. Спустя некоторое время я начал интересоваться деизмом, но обнаружил, что совершенно запутался в своих убеждениях. Я содрогнулся от ужаса и стал пересматривать свои принципы. Мои философские взгляды в корне изменились. Учение об ответственности грешника возродилось в моем сознании в самом строгом и буквальном смысле. Мне нет необходимости вдаваться в мелкие подробности, чтобы показать тяжесть моей внутренней борьбы и глубину душевных страданий. Приблизительно за 2 недели до того, как услышал вашу проповедь, я четко понял, что Евангелие — это истина, и что нужно принять Библию, а иначе я погибну во тьме. Вы можете представить ту внутреннюю боль, которую я перенес. С одной стороны, осознание греховности становилось сильнее изо дня в день, и я чувствовала необходимость во Христе. Я находился в ужасном состоянии из-за того, что утаивал истину от людей, которые ждали от меня наставления. С другой стороны, я понимал, если открыто признаю, что ошибся, приняв унитарианство, эта новость мгновенно облетит всю окрестность. Мне было стыдно за себя, за мою жену и детей. Я был слишком горд, чтобы решиться на этот шаг. Находясь в таком состоянии, я услышал вашу проповедь. Вы помните ее и легко поймете, какой эффект она произвела. Я понимал, что вы говорите правду. Ваш призыв достиг моего сердца. И той ночью по пути домой я пообещал Богу, невзирая ни на что, немедленно вновь посвятить себя Спасителю, которого так долго оскорблял. Мир Божий, которым я сейчас наслаждаюсь, действительно превыше всякого ума. Никогда раньше я не находил такого удовольствия в деле служения. Я полностью ощутил на себе то, что сказал Павел. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Не могу передать, с какой благодарностью произношу ваше имя. Благодарю Бога за то, что по Его милости попал на то служение, где услышал вас. Если бы я не услышал вашу проповедь, то, думаю, у меня не хватило бы мужества преодолеть гордость и раскаяться в своем заблуждении. Моя душа снова бы ожесточилась, и я бы умер в своих грехах. По благодати Божьей все те достижения, которыми увенчались мои труды, я приписываю вам, потому что, думаю, будет несправедливо скрыть от вас плод ваших трудов. Пусть Бог по своей бесконечной милости и благодати подарит вам долгую жизнь и еще большую плодотворность, нежели та, которой до этого Он вас благословлял. Постоянно о вас молюсь. В то время, когда пришло это письмо, я трудился с преподобным Джоном Кэмпбеллом в старом храме Уайтфилда в Лондоне. Я передал это письмо ему, чтобы он прочитал. Он читал с глубоким волнением, а затем воскликнул:
но только ради этого вам стоило приехать в Англию. Полагаю, где-то в середине марта я уехал из Бирмингема в Уорчестер, чтобы трудиться с доктором Редфордом. Он предложил, чтобы моя работа по богословию немедленно была опубликована в Англии, так как был уверен, что эта книга принесет много пользы. В Англии его мнение относительно богословских вопросов имело большой вес. Я помню, что доктор Кэмпбелл в одной из статей, опубликованных в его газете, утверждал, что доктор Редфорд является самым великим богословом в Европе. В Уорчестере я находился несколько недель, проповедуя в церкви доктора Редфорда, а также в баптистской конгрегации этого города. Там произошло множество удивительных случаев покаяния, и работа на самом деле была интересной. Некоторые состоятельные джентльмены этого города сделали мне интересное предложение. Они хотели заказать разработанное сооружение для проведения богослужений, которое можно было бы по железной дороге перевозить из одного места в другое и при незначительных затратах устанавливать там, где нужно. В комплект входили бы сиденья и вся необходимая мебель для проведения служений. Планировалось, что это сооружение будет площадью 150 квадратных футов и сможет вмещать 5 или 6 тысяч человек. И если я соглашусь использовать его и в течение 6 месяцев проповедовать в нем в разных местах, как того потребуют обстоятельства, тогда они оплатят всю его стоимость. Но я решил посоветоваться со служителями ближайших церквей. Они сказали, что лучше этого не делать, потому что считали, что более полезно будет проповедовать из-за кафедры в уже имеющихся в общинах в разных регионах Англии, нежели проводить независимые служения, как мне посоветовали те джентльмены. Поскольку у меня были причины полагать, что служители не одобрят такое новшество, я отклонил это предложение. Однако сейчас думаю, что, вероятно, совершил ошибку. Посещение общин независимых церквей показало, что они, как правило, оказывались малочисленными и настолько отчужденными от официальной государственной церкви, что с тех пор я начал сомневаться в своем решении. Я считаю, что мог бы достигнуть большего в Англии, путешествуя со своим собственным передвижным зданием, отправляясь туда, куда желал бы, и проповедуя всем людям, независимо от конфессий. Если бы сейчас вернуть прежние силы, то я обязательно посетил бы Англию снова и провел бы такой эксперимент. Мой духовный труд в Уорчестере очень повлиял на доктора Редфорда. Во время майского юбилея в Лондоне он обратился к Союзу Англии Уэльса и предоставил им очень интересный отчет обо всем происходившем. Я тоже посетил те майские собрания и собирался начинать труд с доктором Джоном Кэмпбеллом в Лондоне. Хотя доктор Кэмпбелл был пастором, но он сам не проповедовал. Он жил в доме приходского священника и получал зарплату. А на кафедре каждые несколько недель его замещали самые популярные служители, которых он мог нанять, чтобы они проповедовали. Те, кто знакомы с духовной работой, понимают, что церковь не достигнет высокого духовного состояния, когда кафедра постоянно находится в распоряжении приезжих проповедников. Здание церкви доктора Кэмпбелла было огромным. Сиденья располагались очень компактно, и там вмещалось 3000 человек. Дорогие друзья, продолжение автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Благослови вас всех Господь!

Алые капли падают, слышите, плачет небо, звезды, срываясь, падают и разбиваются вдребезги. Взор поднимаю выше, дрожь пробегает по телу, там, под небесной крышей, смерть творит жуткое дело. Вот где нужна ему помощь, злых палачей сила, в ту гефсиманскую полночь смерть свою жертву купила. Люди, о, кто же люди, стал торговать любовью? Кто свои мерзкие руки залил пречистою кровью? Нам ли искать ответа, правда ли лжи ниже? Все мы повинны в этом, все мы кричали «распни же!» И, ожидая расплаты, истин его не знали. Злом он за зло не платит, кающихся принимает. Плачет, рыдает небо, слезы сливаются с кровью. Кто на Голгофе не был, тот не встречался с любовью. Аминь.

Когда хвойное дерево подвергается сильному воздействию солнечных лучей, хвоя начинает выделять ценный хвойный аромат. Когда виноградные косточки подвергаются давлению, они выделяют полезное виноградное масло. Когда человек находится в стесненных обстоятельствах и проходит их, доверяя Богу, плодом становится мягкий и кроткий характер. Не бывает напрасных испытаний. Все, что посылается нам свыше, имеет причину и цель. Нелегко идти в пустыне, но лучше достойно ее пройти и вынести из нее доброе семя, чем снова возвращаться туда же и проходить те же испытания уже в другой форме. Ведь смысл всякого испытания — результат, измененные ценности, мягкий характер, восстановленное отношение, чистое сердце, мудрое отношение ко всему. Каждый проходит свою пустыню, и не так страшно попасть в нее, как выйти из нее, ничему не научившись.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ». МВ.

«Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Деяния 2:38.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В 16 главе книги «Деяния апостолов» в 6 стихе мы читаем такие слова. «Прошедшие через Фригию и Галатскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии». Если сегодня нам дверь закрыта, то это не значит, что мы никогда через нее не войдем. Когда Господь закрыл дверь Павлу и Силе в провинции Асии, Он не хотел этим сказать, что они там никогда не будут проповедовать Евангелие. Дело в том, что Божье время еще не созрело, когда они туда пытались войти. Однако несколько лет позже Павел провел полных 2 года в Эфесе, в столице той же провинции, с блестящими результатами, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как сказано в 19 главе книги Деяния. Может быть, ты, мой дорогой друг, переживаешь подобное. Перед тобою закрытая дверь. Ты уже долго мечтал войти в твою Асию, но каждый раз, когда ты пробовал, дверь перед тобою заперлась. Мой друг, напрасно ты в нее стучишь. И не думай в нее врываться, как некоторые это делали к большому своему ущербу. По доброй причине, ведомой только Богу, Он закрыл тебе эту дверь. Не настаивай на своего, это будет тебе только во вред. Прими эту закрытую дверь от руки твоего Господа, предай Господу путь твой и уповай на Него». И все может быть, что следующий план, который представится тебе, и который тоже может показаться тебе привлекательным, но и это не значит, что он от Господа. Павел и Сила предприняли идти в Эфинию, но и тут мы читаем, что Дух не допустил их. Они не могли повернуть ни направо, ни налево, и обратно они тоже не могли вернуться. Они могли идти только вперед. Является ли твое положение таким, мой друг? Миновавши миссию, эти миссионеры отправились в Троаду, не имея еще ясного указания от Господа. И вот, возлюбленные, когда мы попадаем в такой духовный тупик, мы пришли к концу дороги. Дальше некуда идти, потому что перед нами море. Троада – это портовой город. Когда мы в таких обстоятельствах, то для нас пророк Исаия имеет добрый совет. Послушайте, что он говорит. «Кто из вас боится Господа, слушается гласа раба его? Кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем?» Но не забудьте и предостережение, данное пророком в следующем стихе. Он предупреждает, чтобы в такое время не возжигать свои огни, когда нет огня от Господа, но ожидать терпеливо Божьего указания. Вот это и делал Павел и Сила в Троаде. Они ожидали, что скажет им Господь. И тот, кто ожидает на Господа своего, тот постыжен не будет. В 9 стихе мы читаем, «И было ночью видение Павлу, предстал некий муж-македонянин, прося и говоря, приди в Македонию и помоги нам». И в 10 стихе сказано, «После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благовествовать там». Тут одно важное слово, на которое следует обратить внимание. Слово это «заключая». В подлиннике оно имеет такое значение. Сопоставить одни факты с другими и из всех вместе взятых сделать определенный вывод. Оно обозначает конечный результат процесса. Павел начал свое путешествие с желанием вновь навестить церкви им основанные. Это путешествие, как мы видели, прервалось и кончилось в Троаде видением, сюрпризом, с новым призванием, с открытой дверью и с большими потенциалами для Царствия Божия. Заметьте, что только после того, как было это видение, сказано, что заключили они, что призвал их Господь благовествовать там. Иначе говоря, видение мужа-македонянина было заключительным фактором после целого ряда событий. Проследим хотя бы вкратце эти предшествующие события. Ведь они приготовили дорогу для Павла в город Филиппы, в Македонию, где им была положена основа первой христианской церкви в Европе. Как мы уже указали, первым звеном в этой цепи событий было желание апостола Павла вновь посетить основанные им общины и узнать, как здравствуют его духовные дети. И вот он говорит Варнаве, с которым он совершил это первое миссионерское путешествие: «Пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут». Варнава, однако, был иного взгляда, и между Павлом и Варнавой произошло острое расхождение мнений. Это не значит, что они поссорились. Нет, вернее, у них оказалась несогласованность в образе действия, в методе произведения работы. И в этом нет ничего худого. Бог эту неслаженность допустил, ибо результатом этого несогласия между двумя братьями было то, что совершены были два миссионерских путешествия вместо одного. И из последующих посланий апостола Павла мы видим, что это расхождение между им и Варнавой не сделало их врагами. Наоборот, несколько раз Павел упоминает о Варнаве как о своем сотруднике и друге. И даже Марк, который был яблоком раздора, в позднейшие годы тоже сделался не только годным и полезным сотрудником, но и близким другом Павла, когда он был в узах. Они разошлись во мнениях, но остались, как полагается братьям во Христе, друзьями. Оба, как Павел, так и Варнава, имели право на свои взгляды, и, как ни странно, оба они были правы. Павел, сказано, полагал не брать Марка, оставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы, а Варнава хотел взять его. От этого несогласия выиграл Марк. Для его блага Бог употребил твердость и решительность Павла, но и в то же время мягкость и снисходительность Варнавы. Несомненно, характер Марка требовал дисциплинированную меру Павла, не поддававшегося человеку, который отступил в трудный момент от дела Божия. Так что строгость Павла закалила в характере Марка стойкость, смелость и верность, а чувствительность и снисхождение Варнавы его ободрили и утешили. Поэтому и то, и другое было необходимо для Марка. Несколько лет спустя мы видим, что Павел не стыдится называть Марка своим сотрудником, но, будучи в заключении, он пишет Тимофею, что Марк даже нужен ему для служения. Самым убедительным доказательством, однако, что происшедшее послужило Марку в пользу, было то, что Дух Святой именно его избрал быть автором второго Евангелия, который и носит его имя. Интересно отметить, что как раз в этом Евангелии от Марка Иисус Христос изображен совершенным слугой Божьим, в совершенстве исполнившим всю волю Отца Своего Небесного. Этот случай расхождения между братьями оказался толчком и поворотным пунктом в служении апостола Павла. Павел, начертав маршрут своего второго миссионерского путешествия, не ожидал, что Господь совсем перевернет его планы и направит его как раз в противоположную сторону. Да, возлюбленный человек может располагать, а в конечном итоге Бог определяет благодарение ему за это. Мы можем планировать, и в этом нет ничего плохого. Наоборот, следует проектировать наши действия. Но никогда не забудем, что все наши планы, проекты и намерения должны пройти цензуру Божьей воли. Инвазия Европы Евангелием вовсе не входила в план Павла, но она включена была в Божий план. И хотя Павел совсем не имел в виду Европу, тем не менее Дух Святой странными событиями и обстоятельствами, как и задержками, и препятствиями в виде болезни и резкими отказами, водил все время апостола кратчайшим путем в Европу, в Македонию. Итак, несогласие с Варнавой о Марке оказалось первым вмешательством Духа Святого в план Павла, и Павел оказался с новым сотрудником силой. Дальше мы видим, что планы его изменились в том, что ему не пришлось посетить тех церквей, которых он основал, что было его желанием, но Господь его посылает утверждать общины, не им посаженные, но которые, тем не менее, нуждались в его служении. 16 глава книги Деяний начинается вторым событием в серии происшествий, которые провели апостол Павла и Силу Филиппы. Я читаю первый стих. «Дошел он до Дерви и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец эллин, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собою». Это второе событие, встреча апостола Павла с Тимофеем, результировало в нерушимую дружбу между старым опытным ветераном-фронтовиком и молодым, еще не закаленным новобранцем. Как вы думаете, была ли эта встреча случайной? О, нет! Проследите хотя бы бегло послание апостола Павла, и вы убедитесь, насколько глубока и близка была эта дружба между Павлом и Тимофеем. Тимофей стал духовным сыном Павла, его сотрудником и товарищем в битве за веру. А попал ведь Павел в Листру окольным путем, не по его оригинальному плану. Не случайно это все произошло, дорогие мои, но было это результатом провидения всеведущего Бога. Тут уместно сделать заметку. Где нашел Павел Тимофея? В Листре, на месте, где Павла оставили мертвым после зверского побоя камнями. Вы помните этот случай, как после исцеления хромого Павла и Варнаву чуть не сделали богами, и потом те же люди побили Павла камнями. И теперь, некоторое время спустя, Павел возвращается в Листру, обратно к месту камней, и на месте камней он находит Тимофея. Да, из груды камней гонения, страдания и ран взошел прекрасный цветок, плод страдания и поношения за Христа. Тимофей. Может быть, тебе теперь кажется, что все твои страдания, тяжелые переживания, быть может, даже гонения и поношения бесполезны, да, и притом вредны, и ты никак не видишь, как может все это содействовать ко благу. Какое благо может выйти из этих камней? К чему все это? Нет в них ничего доброго. Чадо Божие, ободрись, мужайся и не падай духом. Вспомни слова Спасителя, которые Он произнес накануне своих страданий и смерти. Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одним, а если умрет, то принесет много плода. Таков закон природы и таков закон Божий. Твои страдания, мой дорогой друг, вовсе не зря. Поэтому не унывай, мой брат и моя сестра, и из твоих камней Господь воздвигнет тебе, твоего Тимофея, плод твоих страданий. В 6 стихе 16 главы говорится еще об одном событии, происшедшем до видения мужа Македонянского, способствовавшим им заключить, что призывал их Господь благовествовать в Македонии. Тут мы читаем такие слова. «Прошедшие через Фригию и Галатскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии». Кажется странно, что Дух Святой запрещает слуге своему проповедовать Евангелие. Притом, этим запрещением вновь изменяются планы и намерения Павла, и он принужден идти в обратную сторону, через Фригию и Галатскую страну. Однако этот непредвиденный объезд оказался началом дела Божия в Галатии. Вы спросите, каким образом явил Дух Святой свою волю Павлу? Об этих деталях тут не сказано, но в своем послании Галатам, которое он написал им позже, Павел дает намек на то, каким образом Дух Святой запретил ему ехать в Асию и как он очутился в Галатии. Напоминая им о своем первоначальном пребывании у них, Павел пишет Галатам: «Вы знаете, что я в немощи плоти благовествовал вам первый раз? Иначе говоря, его постигла какая-то болезнь, что не дало ему ехать в Асию, и он был вынужден остановиться в Галатии». Выходит, как будто две версии одного и того же события. Павел говорит, что по причине немощи плоти он был принужден остановиться в Галатии и миновать Асию. А Лука в книге Деяний говорит, что он не был допущен Духом Святым проповедовать слово в Асии. Который из них прав? Оба. И тот, и другой. Обстоятельством болезни Дух Святой преградил Павлу дорогу в Асию. Способны ли мы, дорогие друзья, во всех путях наших видеть Бога? Христос сказал: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога

твои планы и мечты лежат в развалинах. Желая идти в Эфинию, ты очутился в Троаде. Разве не приходилось нам переживать подобное? Намеревались в одну сторону, а какая-то невидимая рука сильнее нашей воли и наших намерений устраивала обстоятельства так, что мы по неволе очутились в глухом конце, в тупике, в Троаде. И что же нам теперь делать? Остается одно – ожидать дальнейшего указания от Господа. А как трудно ожидать, правда? Но Павел терпеливо ждет. Приходит ночь, кругом темно, нет света, нет выхода. Но зато настал идеальный момент Господу явить свою волю своему слуге. Все это время Дух Святой приготовлял Павла для совершенной новой нивы, не вошедшей в план апостола Павла. Бог открывает дверь в новый континент, в Европу. Возлюбленные, Бог никогда не опаздывает. Иногда кажется, что нет конца нашим ожиданиям, как будто нас Господь забыл. Но нет, дорогие мои, в темнейший час Он пошлет к нам мужа македонянина, и мы ясно услышим Его голос: «Приди и помоги нам». Какой чудный урок для каждого из нас. Служим, дорогие друзья, у ног Господа все наши планы, наши амбиции и желания, и пусть Он нам укажет свою волю. Ведь Он лучше нас знает, пусть Он изберет для нас место. Предай Господу путь твой, уповай на Него, и Он будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Но среди моих слушателей есть и те, которые еще Господа не познали. И вы странными для вас обстоятельствами оказались в глухом конце. Мой друг, ты искал счастье, имел грандиозные мечты для будущего, думая, что в них ты найдешь удовлетворение, но вместо чувства удовлетворения у тебя пустота в сердце. Мой друг, Господь привел тебя к этому месту, и Он теперь стоит у двери сердца твоего и стучит, ожидая, когда ты Ему откроешь. Только Он может дать тебе истинное счастье, и только в нем ты найдешь смысл жизни. О, дал бы Господь, чтобы сегодня ты раскрыл двери сердца твоего Ему. Пусть Дух Божий поможет тебе это сделать сейчас.

Сегодня есть много книг о самосовершенствовании, а также личном успехе. В них говорится: «Ты можешь сделать это! Ты можешь сделать это!» Если бы философия «Ты можешь сделать это» была бы правдой, мы бы не нуждались в Боге, не так ли? Такое мышление должно быть заменено на другое, которое по существу говорит: «Я не могу сделать это сам по себе, но я могу сделать все через Христа. С Его помощью и благословением все возможно». Поиск воли Божьей всегда требует веры в невозможное и детской зависимости от Него. Библия наполнена историями людей, которые нашли свою судьбу в совершенной воле Бога, делая вещи, которые им было невозможно сделать самостоятельно. Подумайте о следующем. Ной и его невозможный проект. Ной был призван построить вручную корабль размером с авианосец. Тем не менее, он это сделал с Божьей помощью. Авраам. И казалось невыполнимое обетование ему в преклонном возрасте. Бог сказал Аврааму, что он будет иметь столько потомков, сколько звезд на небе и песку на морском берегу. Он стал отцом множества народов, как Господь и сказал. Хотя с чисто биологической точки зрения это было невозможно. Моисей и его невозможная миссия. Моисей был в возрасте 80 лет, когда Бог повелел ему вывести около 2 миллионов человек из Египта и привести их в землю, которую он несколько столетий назад обещал Аврааму. У Моисея было много причин, почему он не подходил для этой работы. Однако, несмотря на эти огромные препятствия, Моисей предоставил свою судьбу Богу, подчинился ей, и Бог совершил великое. Бог всегда выбирает простых людей, чтобы сделать удивительные вещи. Он использовал мужчин и женщин, молодых и старых, образованных и неграмотных. Но все они имеют нечто общее. Каждый из них призван быть частью чего-то гораздо большего, чем они сами. Из-за своей готовности отдать себя тому, кто их создал, и позволить, чтобы его цели были выполнены через них, Бог использовал их феноменальными способами. Кто-то однажды сказал: «Бог не смотрит на золотые и серебряные сосуды. Он ищет сдавшийся сосуд». Каким сосудом являетесь вы? Вручили ли вы себя всецело в руки Божьи? Когда мы отдаем свою жизнь Ему, приносим себя на Его алтарь, Божий замысел становится реальностью. Бог с большим удовольствием делает вещи через нас таким образом, что только Он в конце концов получает всю славу, честь и хвалу. Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь. Господь, благодарю, что через веру во Христа Ты освободил меня от мертвой хватки греха, от Его власти надо мной, и я больше не принадлежу Ему как беспомощный раб. Хочу жить для Тебя, поэтому отдаю себя Тебе в рабы праведности на дела святые. Твоя благая и удивительная воля да совершится в моей жизни, и Ты да будешь прославлен. Укрепляй меня Твоей благодатью на это. Во имя Иисуса Христа.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

В избушке на краю села, одни сельчанами забыта, вдали от всех жила вдова, терпя нужду и скудость быта. Стараясь на ноги поднять, она единственного сына готова была все отдать. Им предана была, любима. Мальчишка рос в утеху ей, уж по хозяйству помогая, целыми днями пас гусей, а засыпал, изнемогая. Шли годы, мальчик подрастал, все больше силы набирался, для матери опорой стал, во всем помочь он ей пытался. Но вот однажды мать слегла, болезнь какая-то скосила, вдова лежала и ждала, когда совсем не станет силы, когда придет ее черед лежать на кладбище убогом, когда за ней Господь придет. Душа рвалась навстречу с Богом. А мальчик, стоя на коленях, и день, и ночь молил Творца, чтоб поднялась она с постели, чтобы она жила, жила, чтоб хворь навеки отступила, чтоб мама рядом с ним была. Познал малыш Господню милость, и женщина не умерла. И годы шли, как день мелькая, мать с сыном жили, как могли, рассветом радуясь, не зная, какое горе ждет вдали. Мелькнула осень незаметно, прошла зима, прошла весна, и ярко засияло лето, свои диктую всем права. Вот по тропинке незаметной, среди могущих стройных трав, высокий юноша приметный к избушке старенько бежал. А там, в тревоге ожидая, когда вернется ее сын, стояла женщина седая. А там, в селе, клубился дым. И сына мать поторопились туда, где слышен плач и стон, где люди у села столпились, где был огнем охвачен дом. А женщина одна пыталась ворваться в дом, но не могла. Она от горя убивалась, но перед ней огня стена. «Там дочь! Там доченька!» — кричала. «Но помогите! Что же вы?» И бессиленно упала на груду высохшей травы. «Воды! Воды!» — промолвил кто-то. И юноша, схватив ведро, все вылил на себя и бодро вошел в огнем объятый дом. Он не вернется, не вернется, была уверена толпа. Вот скоро крыша вниз сорвется, и дом сгорит, увы, дотла. Но вот стоит в дверном проеме, весь почерневший от огня, тот, кто нашел девчушку в доме, и матери ее отдав, упал на землю пред толпою, вздохнул, а выдохнуть не смог. Он девочку накрыл собою и перенес через огонь, и ни единого ожога на детском теле не нашли. Она напугана немного, но то не страшно, ведь спасли. А о спасителе забыли, лежал он мертвым в стороне, лишь слезы матери застыли в морщинках на ее щеке. Не так ли, люди, согласитесь, Христос спасает нас от бед, ну а потом стоит Спаситель, забытый нами, в стороне. Он любит нас, а мы забыли, что ради нас Он шел на крест. Его на гибель осудили, а Он не умер, Он воскрес. Приди Христу, пока не поздно, Его прощения попроси, и Он простит, не жди. Ведь может дня завтрашнего и не быть. Аминь.

покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Деяния 2:38.

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы «Слушайте чтение Библии». В 12 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Николая Куркаева. В 6 часов – повторение передачи «Это интересно» и «Свидетельство». В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов – повторение чтения книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Евангелие Матфея, глава 9. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя веру их, Иисус сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При этом некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», тогда говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, увидев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: «Иди за мной». И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев это, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные? Пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят: «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается и то, и другое». Когда он говорил им это, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И, встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подошедши сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит. И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, вошед, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух об этом по всей той земле. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давида!» Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам». И открылись глаза их. И Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, вышедши, разгласили о нем по всей той земле. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого, и когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силой князя бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Евангелие от Матфея, 10 глава. «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии. Первый — Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей Мытарь, Иаков Алфеев и Левий, прозванный Фаддеем, Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал его. Этих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома называли Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на крышах. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне. Не две ли малые птицы продаются за ассарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедаю и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать больше, чем меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь больше, чем меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка, и кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашкой холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Евангелие от Матфея, 11 глава. И когда кончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников Своих сказать Ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают».

Но вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть или я, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. Но кому подоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали, ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и, говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и, говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее». Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлена была сил его, за то, что они не покаялись. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи, неба и земли, что ты утаил это от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Все предано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Евангелие от Матфея, 12 глава. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему: «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу». Он же сказал им: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы. И отойдя оттуда, вошел он в синагогу их, и вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его: «Можно ли исцелять субботы?» Он же сказал им: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? Итак, можно в субботы делать добро».
Тогда говорит человеку тому: протяни руку.

руку твою. И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, вышедшие, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех, и запретил им объявлять о нем. Да сбудется сказанное через пророка Исаию, который говорит: «Вот отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не воспрекословит, не возопьет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. И на имя его будут уповать народы». Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И удивлялся весь народ и говорил: «Не сей ли Христос, сын Давидов?» Фарисеи же, услышав это, сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как силой Вельзевула, князя бесовского». Но Иисус, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его? И если я силой Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силой изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Поэтому говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в этом веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево плохим и плод его плохим, ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом этим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломонова, и вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел», и пришед, находит его не занят.
вымытым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и вошедши живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Когда же он еще говорил к народу, мать и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним, и кто-то сказал ему: «Вот мать твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». Он же сказал в ответ говорившему: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И, указав рукою своею на учеников своих, сказал: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и мать».

Благодарите Господа всегда и в радости, и даже в огорченье. Урок во всем найдете вы тогда, энергии жизни осознав течение. Благодарите Господа за все, что в этом мире с вами происходит, за крест, который в жизни мы несем, и за покой, что дух порой находит, за свет, что освещает путь во тьме, за помощь, что нежданною бывает, за опыт, драгоценный на земле, который здесь душа приобретает. Благодарите Бога всякий раз, в часы заката и в часы рассвета, ведь Он всегда поддерживает нас, даже во тьме даруя нам луч света. Благодарите за страдания, что нас порою в жизни сильно закаляют, и даже в самый сложный, трудный час так глубоко внутри всегда меняют. За счастье, что приходит иногда, теплом и светом наполняя душу, мы близость Божью чувствуем тогда, и учимся Его мы сердцем слушать. За каждый прожитый здесь нами день, дарованные свыше откровенья, и за способность видеть свет и тень, за постиженья светлые мгновенья. Пусть благодарностью исполнится душа за все, что в этой жизни ей дается, чтоб научиться жить ей, не греша, ведь жизни плод надолго остается. Благодарите Господа всегда за каждый день и каждое мгновение. Тогда минует в жизни вас беда, ведь благо дарит жизни наполнение.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Матфея 18, глава 3 стих. Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Деяния 3:19. Встреча с Иисусом Христом. Бывает, что человек вдруг резко меняет свои отношения к тому или иному вопросу. И это своего рода полная капитуляция, ибо он принимает теперь то, что отрицал или против чего боролся. Так случается во многих сферах жизни, но в одной это очень важно. Савл из Тарса, который жил в первом веке, был ярым противником христианской веры. Однажды он отправился в Дамаск, чтобы и там преследовать христиан. Но по пути туда произошла неожиданная встреча, которой суждено было изменить всю его жизнь. Иисус, на которого Савл так яростно нападал во время гонений на христиан, явился ему как свет с неба, пресходящий солнечное сияние. Он остановил его и спросил: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» На вопрос Савла: «Кто ты, Господи?» он ответил: «Я Иисус, которого ты гонишь». Савл понял, что идет не тем путем, и из безжалостного гонителя превратился в отважного проповедника Иисуса Христа. Каждый из нас нуждается в такой встрече с Иисусом Христом. Всякий может обрести прощение своих грехов и новую жизнь во Христе, какой бы ни была его жизнь раньше. Чем больше мы предаем себя руководству и защите Господа Иисуса, тем больше эта новая жизнь будет проявляться, и тем больше будет приносить нам радость.

Знаете ли вы, что Джордж Мюллер прочитал Библию более 200 раз, 50 раз из которых стоя на коленях? При этом он говорил: «Я должен больше читать Библию, потому что я слишком мало знаю о превосходстве Христа». Мюллер основал несколько приютов. Однажды его приют оказался без еды для более чем 1000 сирот, которые жили там в то время. Мюллер сказал: «Я ничего не прошу у человека, мой завет с Богом». Он помолился так: «Отец сирот, нам не хватает хлеба. Во имя Иисуса, аминь». Через некоторое время к дверям приюта подъехало несколько тележек с хлебом, от которых отказалась королевская семья по причине его зажаренности. Однажды Мюллер молился, и в это время к нему пришла королева, на что он ответил: «Скажите ей, что я не могу выйти, потому что я говорю с царем царей и не могу ей помочь». У Мюллера была записная книжка, в которой он записал более 50 тысяч молитв, на которые ему ответил Бог. Давайте помнить, что когда мы живем в зависимости от Бога, Он сам создает для нас благоприятные обстоятельства. –

покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Деяния 2:38.

И передача «Это интересно». В 1905 году маленький островок Спиналонга, недалеко от курорта Крита, был превращен властями острова в остров прокаженных. Туда свозили всех больных ужасной болезнью, проказой или лепрой, спасти от которой могла только смерть. Лепра постепенно пожирала человеческое тело, извращала человеческий облик, не делая различия между молодым и старым, красивым и безобразным. Сначала медленно умирала душа. От прокаженных отворачивались соседи, друзья, семья. Затем умирало тело, мучительно и страшно. Не так давно по греческому телевидению показывали фильм, рассказывающий об истории тех, кто жил и умер на Спиналонге, и о тех, кто, несмотря ни на что, любил, рождал детей и мечтал о жизни, которую их потомки проживут вместо них. Механизм передачи инфекции до сих пор точно не установлен. За последние десятилетия во всем мире число больных проказой снизилось от 10-12 миллионов до 1,5 миллиона. В основном лепра распространена в тропических странах, но болезнь по-прежнему широко распространена в некоторых районах Бразилии, Южной Азии, Индии, Непал, Восточной Африки и западной части Тихого океана. Большинство из нас и знать не знает, что такое лепра, но на Крите истории о прокаженных до сих пор в ходу, и матери и по сей день пугают ими своих непоседливых детей. А крохотный островок Спиналонга, куда критяне изгоняли своих прокаженных, давным-давно стал археологической достопримечательностью, ежегодно которое посещают 300 тысяч туристов. Добраться до Спиналонга можно на туристическом катере, который отплывает туда ежечасно. Ведь бывший остров прокаженных лежит в Синем море, всего лишь 800 метров от живописных берегов Крита. Некогда на своей лодке из Плаки туда перевозил прокаженных и продукты питания лодочник, доставляющий умерших в подземное царство смерти по ледяным водам реки Стикс. Статистические данные за 2009 год свидетельствуют о том, что в последние годы остров ежедневно посещают 1200-1500 туристов, и что Спиналонга является вторым по популярности и посещаемости Крита. В 1669 году остров оставался в руках итальянцев и служил убежищем для преследуемых мусульманами христиан. Лишь в 1715 году Спиналонга стала турецкой, а в конце XIX века критяне начали ссылать на остров своих прокаженных. Сначала здесь складировали 250 зараженных страшной лепрой критян. Затем, после присоединения Крита к Греции в 1913 году, прокаженных со всей Греции, а вскоре и со всей Европы. Спиналонга стала местом человеческого стыда, международным домом проказы, как называли остров, ведь тогда болезнь считалась заразной. Дом проказы закрылся лишь в 1957 году, просуществовав чуть более полувека. И последние прокаженные были перевезены в Афины, в клинику Агия Варвара. Страшные нечеловеческие тени, без рода, без племени, без родных, которые от них давным-давно отказались, похоронив и память о своих нечистых родных на Спиналонге. Эти безобразные тени хансеники, как их называли греки по имени норвежского врача Герхарда Хенсена, открывшего микробактерии лепры, не только существовали на острове, но любили, женились между собой и даже рождали здоровых иногда детей, которые сначала жили на Спиналонге со своими жуткими родителями, а затем государство стало забирать их на большую землю, где они опять же продолжали влачить изолированное существование —
как будто бы никогда и не покидали острова. Детей прокаженных тоже называли хансениками, и речь идет о целом поколении таких детей. На этом острове жило около 1000 больных, и лишь в 1948 году, когда в Америке был открыт препарат для лечения лепры, для жителей земного ада блеснул луч надежды. Именно с 1948-го число жителей острова начало постепенно таять. Хотя это не совсем так. Один критский музыкант критской лиры остался умирать на острове, отказавшись покинуть его. Государство не полностью отреклось от своих изуродованных болезнью Хансена детей. Им полагалось небольшое месячное пособие на пропитание и лекарства, на которое можно было, если не прожить, то хотя бы продлить свой мучительный путь к смерти. Лишь в 1936 году произошел резкий поворот в жизни больных. На Спинолонга сослали Эммануила Ремундаксина, студента, учившегося на третьем курсе юридического факультета и заболевшего лепрой. На остров приехал мужчина, возраст которого определить было невозможно. Лепра делает людей не только неузнаваемыми, но и полностью стирает все возрастные границы. Мужчина был слепым. Одну его руку болезнь уже успела сожрать. Эммануил встряхнул своих братьев по несчастью, доказал им, что и в нечеловеческом облике теплится душа, и что человек в любых условиях должен оставаться человеком. Дома на острове, те самые обветшавшие, которые бросили турки, покидая Крит, были чисто выбелены. Больные сами прорыли новые дороги, организовали службу по уборке острова, выстроили театр, открыли парикмахерскую, кофейню. Из мегафонов острова к небесам неслась музыка. Люди словно проснулись. Они стали заботиться друг о друге. На острове открыла двери церковь, где служил мужественный священник, абсолютно здоровый человек, добровольно посвятивший свою жизнь прокаженным. Говорят, что сначала хансеники приняли священника в штыки. Уж слишком разгневаны они были на Бога, чтобы ходить в церковь. Священник пел псалмы, а островитяне затыкали уши или же покрывали пение своими завываниями и проклятиями. Прошло много дней, прежде чем на пороге церкви появился первый прокаженный. С того вечера протекло целые 10 лет, и больные до последнего дня считали своего священника чудом Спинолонги. Священник был не единственным живым в царстве мертвых. На остров также тайно приплыла и критянка Элени, последовавшая на Спинолонгу за своим больным мужем. Тот попытался отвратить ее от страшного шага, но Элени, вместо того, чтобы прислушаться к голосу разума, наполнила шприц кровью мужа и ввела ее в свою вену. Мужественная и преданная женщина не заболела лепрой, но и острова не покинула. И пока был жив ее муж, оставалась с ним на Спинолонге и заботилась о больных.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию свидетельство Мурата Бестаева. «Мой путь к Богу был труден и непрост. Считая себя после окончания Ленинградского станкостроительного техникума достаточно образованным современным молодым человеком, веру в Бога я легкомысленно относил к пережиткам прошлого и предрассудкам отсталых в развитии людей. Этому немало способствовало мое увлечение боксом. Я родился в Южной Осетии, учился в Ленинграде. Принимая участие в спортивных соревнованиях, завоевал титулы чемпиона Ленинграда, России и Грузии. При весе 63 килограмма сила моего удара рукой измерялась в 375 килограмм. От моего удара оставалась большая вмятина на обшивке любого автомобиля. Еще я играл на гармошке, кларнете, барабанах, принимал участие в художественной самодеятельности, играл на свадьбах, пользовался успехом у женщин. Это все плохо повлияло на мой характер. Я был высокомерен, дерзок, тщеславен, самоуверен и так далее. Во время службы в армии я принялся перевоспитывать одного верующего.

сердцем, никогда не сказал мне ни одного плохого слова. Только однажды, погрозив мне пальцем, произнес: «Я все прощаю тебе, но придет время, и ты, Мурат, с воплем обратишься к Богу». Конечно же, я не придал никакого значения этим словам и только посмеялся над ровесником, продолжая издеваться над ним и считая его слабее себя не только физически, но и морально. Вспомнил о словах своего сослуживца я только тогда, когда уже возвратившись в Южную Осетию и работая на заводе, неожиданно тяжело заболел страшной болезнью, неизвестной врачам и до сего дня. Некоторые из них называли эту болезнь раком кожи. Я стал заживо разлагаться, но так, как разлагается труп. Никакие порошки, присыпки, примочки, компрессы, мази, самые сильные лекарства ничуть не помогали. Бывалые, опытнейшие врачи только растерянно разводили руками. На меня приходили смотреть, как в зоопарк. Однажды я послушал под дверью, как главный врач больницы сказал моей матери: «Не могу не сказать вам, что вашему сыну жить осталось недолго, потому что кожа его окончательно разлагается, и неизвестная нам болезнь переходит в его кровь». Так оно и было на самом деле. Дома я не одевал верхнюю одежду, потому что это причиняло мне неописуемые страдания. Сгорал я от высокой температуры. Меня постоянно сушила жажда, сколько бы ни пил воды. Я не мог лежать в постели больше 15 минут, так как все тело нестерпимо болело. Я стонал и плакал. Я кричал: «Горю, горю, сгораю!» Кроме того, меня донимал нестерпимый зуд, словно от ударов крапивой, когда хочется броситься то ли в огонь, то ли в воду. Все чаще меня посещали мысли о самоубийстве, чтобы прекратить эти мучения. Зачем мне так страдать, если главный врач сказал, что для меня нет малейшей надежды на исцеление? Однажды ночью, когда жена ушла на работу в ночную смену, я дождался, когда мои родители, дети, другие домочадцы крепко уснули. Нашел веревку и сделал петлю. И вдруг все мое тело одеревенело, так что я не мог ступить ни шагу, не мог сделать ни одного движения. «Наверное, это пришел мне такой конец», — с облегчением подумал я. «Сейчас упаду, и все». Неожиданно я услышал убедительный с нотками сочувствия голос: «Не смей совершать роковую ошибку, чтобы не было стыдно за тебя твоим матери и отцу, жене и детям, сестре и брату, другим родственникам, ровесникам и знакомым. Будет тебе помощь». Судорога ушла из моего тела. Я смог сделать несколько шагов и присесть на краешек стула. И тут услышал другой коварный голос: «Что, тебя судьба детей остановила? Они и другие побеспокоятся. Делай быстрее то, что задумал. Зачем тебе страдать и мучиться?» Только я снова взялся за веревку, как меня позвал отец: «Сынок, ты все еще сидишь? Подай мне, пожалуйста, воды». Когда отец испил принесенной мною воды, то, почувствовав мое состояние, начал меня утешать. И мы с ним беседовали до рассвета, пока с работы в больнице не возвратилась моя жена. Справившись по домашнему хозяйству, она вошла ко мне в комнату и осторожно начала мне рассказывать: «Мурат, я узнала в больнице, что в Цхинвали, город рядом с нашим селом, из Магадана приехал верующий брат, имеющий от Бога дар молиться за исцеление больных. У нас там лежал безнадежный парень, раненый в голову во время грузино-осетинской войны, с обширным повреждением оболочки головного мозга. И вот этого верующего брата попросили помолиться за этого раненого. Сначала верующего не пускали в реанимационное отделение, но он сказал: «Я не иду сам от себя. Меня к этому раненому послали».

сказал сам Сын Божий Иисус Христос: «Я буду молиться о раненом, и Господь исцелит его, чтобы вы, увидев чудо Божье, тоже покаялись и спаслись». Брат из Магадана, продолжала с воодушевлением рассказ моя жена, преклонил колени перед постелью умирающего и начал молиться. Через минуту у тяжело раненого прекратилось кровотечение. Через вторую он пришел в сознание. Через третью попросил воды. Через четвертую попросил что-нибудь поесть. «Чего же ты не привела того брата молиться сюда ко мне?» С обидой упрекнул жену. «Я рассказала этому брату о твоей тяжелой болезни и о том, что с тобой невозможно говорить о Боге, потому что ты раньше такие разговоры обрывал на полуслове», — оправдывалась передо мной жена. Этот брат, к счастью, внимательно выслушал меня и попросил, чтобы я написала на листке твое имя и фамилию, и пообещал, что будет молиться о тебе и сам, и с церковью. И еще добавил, что они приглашают тебя и меня прийти на собрание верующих, когда ты начнешь выздоравливать и сможешь одеть на свое тело одежду. Так и случилось. 17 января 1991 года, несмотря на холод, я вышел во двор нашего дома в одних трусах. Какая-то неведомая сила побудила меня это сделать. И мне стало приятно чувствовать свое тело, ощущать холод. Через полчаса я одел майку и снова вышел во двор. Потом одел футболку с рукавами. Тело не болело и не зудело. Постепенно я оделся совсем, притом в зимнюю одежду. И мне не хотелось ее сорвать с себя от боли, как раньше, потому что боли не было. Я решил прогуляться по улице, но от калитки возвратился к жене. «Ты знаешь, где верующие собираются?» «Конечно же знаю», — радостно ответила жена. «Знаю, потому что тайком от тебя хожу на собрание и молюсь о тебе вместе с братьями и сестрами». «Тогда пошли на собрание». Она встретила эти слова с еще большей радостью. Быстро собралась, и мы вместе пешком отправились в Цхинвали. Хотя это не очень далеко, но этот город расположен на 1000 метров ниже нашего селения, и на полпути нас захватила сильная пурга. «Нужно возвращаться домой», — считала жена. «Нет уж», — возразил я, — «мы должны непременно попасть на собрание». Превозмогая сильный ветер и слепивший глаза снег, мы продолжили свой путь. «Мурат, как ты себя чувствуешь? Тебе неплохо? Что-то у тебя слишком бледное лицо? Или светлое?» «Я чувствую себя с каждым шагом все лучше и лучше. Первое, что я ощутил в клубе, где собирались верующие, — это тепло». В связи с военной разрухой помещение не отапливалось, но я ощутил тепло. Оно проникало в каждую клеточку моего оживающего тела. Я стал ходить по рядам, чтобы отыскать источник тепла, но нигде никакого отопительного прибора не увидел. В собрании я с огромным интересом впервые в своей жизни выслушал проповедь. Да еще к тому же, вроде бы специально для меня проповедник проповедовал и вкратце изложил библейское жизнеописание Иисуса Христа, Его земное служение от Рождества до Голгофы и Вознесения. Рассказал, как Слово Божье повествует о втором пришествии Сына Божьего. Проповедь подкреплялась соответствующими местами из Библии. Приводились убедительные примеры, как сбываются предначертания Божьи также и в наше последнее время. После собрания я подошел к проповеднику из Магадана и с большой надеждой спросил: «А может ли ваш Бог совершенно меня исцелить? А не хочешь ли ты покаяться в своих грехах?» — спросил меня он. «А что, есть грех?» — спросил я, потому что никакого понятия об этом не имел.
Проповедник открыл Библию и стал читать о грехах и о том, какие люди Божьего Царства не наследуют. Со страхом и трепетом я узнал, что только двух грехов мужелоства и скотоложства не совершал, а все остальные грехи лежали тяжким грузом на мне. Мое сердце осуждало меня. Когда я встал на колени, чтобы покаяться, в моих ушах снова прозвучали слова того солдата, верующего, которого я обижал во время службы в армии. «Ты с воплем придешь к Богу». Я даже оглянулся назад, не стоит ли он за моей спиной. Так явственно слышался мне его голос. Во время покаяния я умолял Господа простить мне все мои грехи, помиловать меня, спасти мою душу и исцелить пораженное болезнью тело. Когда я уже стал изучать Библию, то в книге пророка Исаии нашел такие слова: «Я Господь, который сотворил все, один распростер небеса и своей силою разослал землю, который утверждает слово раба своего и приводит в исполнение изречения своих посланников. Поэтому врачи не могли меня вылечить». После покаяния, во время которого перед моими глазами мелькало все совершенное мною зло, прибывший из Магадана проповедник Игорь Вальев пригласил нас с женой к себе домой. Там мы еще имели продолжительную беседу, во время которой брат Игорь учил нас молиться с постом. Потом вся церковь взяла молитву с постом за мое исцеление. Во время этого трехдневного поста я оставался в доме Игоря, и вся его семья в посте почти постоянно молилась о моем исцелении. И я тоже молился, не уставая. На третий день гнойные места на моей коже стали подсыхать, а образовавшаяся корка отваливалась и отпадала, как рыбья чешуя. Мое тело очистилось буквально на глазах. Через 5 дней моя кожа совсем очистилась и стала нежной и розовой, как у ребенка. Вместе с семьей Игоря, всей церковью и своей женой я славил Господа и благодарил за великую милость Его. Не передать словами всей моей благодарности также и Игорю, и его семье, и всей церкви, и моей жене, которая по Божьей воле привела меня к исцелению. В белоснежной рубашке, с красивым галстуком и в лучшем своем костюме через 2 недели зашел к главному врачу больницы, чтобы засвидетельствовать и ему об Иисусе Христе. «Это действительно вы?» — вскочил от неожиданности врач, предрекавший мне мучительную смерть. «Куда ездили? Какие врачи и каким способом вас излечили? Какой диагноз поставили?» Когда я ему рассказал о всем произошедшем, главврач растерянно замолчал, а потом сильно задумался. Так я и начал свидетельствовать о Господе и использовал для этого каждую возможность. С молитвами я вникал и в Слово Божье и начал проповедовать его. Война между грузинами и осетинами продолжалась. Грузинские войска сожгли дотла нашей Южной Осетии 55 деревень. Осталась без крова над головой и моя семья. Мы вынуждены были ютиться на небольшой ферме в Северной Осетии, а потом в 1995 году приобрели себе в дом в городе Беслане. Я продолжал свидетельствовать и проповедовать Слово Божье и на новом месте. Однажды к нам во время собрания привели задыхающуюся от астматического припадка женщину с просьбой помолиться о ее исцелении. Во время молитвы Бог через меня Святым Духом сказал той больной: «По молитве народа моего запрещаю недугам властвовать над тобою. Ты освобождена. Иди и проверься». Женщина со своими документами, подтверждающими инвалидность для получения пенсии, повторно прошла медицинскую комиссию. Врачи были удивлены
не обнаружив у нее никаких признаков астмы. «Кто это вам такую длинную историю болезни сочинил?» Женщина засвидетельствовала им о своем чудесном исцелении по молитве верующих и о живом Боге, который никогда не оставляет своих детей. По нашим молитвам было исцелено еще несколько человек. Образовавшаяся в Беслане таким образом церковь постоянно возрастала. Когда меня в 1997 году рукоположили на диаконское служение, в нашей церкви уже было 50 братьев и сестер. Через 3 года, в 2000 году, меня рукоположили на пресвитерское служение и утвердили пастором этой церкви. У нас уже 3 года было больше 100 членов церкви. Вскоре мы построили себе просторный отапливаемый зал для собраний. Сейчас мы в Беслане создаем христианский центр, так как в нашем городе пересекаются автомобильные, железнодорожные и воздушные пути. Есть аэропорт, большая железнодорожная станция, и к нам легко добраться. При центре будет создана библейская школа. После известного всему миру кровавого террористического акта жители Беслана потянулись к Богу, охотно прислушиваются к свидетельствам верующих, каются и начинают христианскую жизнь. В связи с этим у священнослужителей много труда, и мы служим Господу доброй совестью. Я благодарен Господу за то, что Он вразумил и спас меня, и теперь я тружусь для Него и для людей с благодарностью за все, что Он сделал для меня».

Разговор был обычен и дружески прост о друзьях и о личном служении. Неожиданно сердце коснулся вопрос: «А готова ли ты к восхищению?» «Я готова ли?» «Не знаю». «Возможно, возможно и нет». «Я люблю быть с друзьями в общении и с Христом давно заключила завет». «Но а если сейчас восхищение?» Вдруг болезнью, утратой, нежданной бедой всколыхнет сонной жизни течение. Это крик об опасности. Стой! А готов ли ты, друг, к восхищению? И чем ближе душе тот решающий день, тем усердней дьявола рвенья. У стараний его есть известный предел – помешать моему восхищению. А может быть, будет так. Воскресный летний день, на окраине города тишина. В одном благоустроенном домишке хозяин дома, мужчина лет 45, сидя за столом, тихо разговаривал со своей женой. Она просила поехать его в город, за город, в степь, отдохнуть немного от домашней суеты и хотя бы несколько часов побыть в машине. Он не особенно охотно соглашался. Во-первых, ему на работе надоело крутить баранку, а во-вторых, он бы пошел лучше где-то в парк, посидел бы за кружкой пива. Но не хотелось жену обидеть, она так кротко просила его. Наконец, поколебавшись, он сказал: «Ну, ехать так ехать, собирайся, поехали». «Да вот только я переоденусь, остальное скажу нашей малышке». Так они называли между собой свою младшую дочь Валю. «Она стол уберет и все сделает». Вскоре она вышла в легком сереньком платьице. В руках ее любимая книга. Заметив его недовольный взгляд, она, поспешив к машине, села на заднее сиденье. Выехав за город, в степь, он тихо вел машину по глухой грунтовой дороге. А мимо мелькали пожелтевшие нивы, пожелтевшие пшеницы, весело пели жаворонки, порхали мотыльки. Он видел в лицо, в зеркало свое лицо, покрасневшее, с припухшими веками, признаками сначала тайного, а потом явного порока алкоголя. Видел он также склоненную головку жены с ее поседевшими нитями в ее редеющих волосах. Она читала: «Не надоест тебе эта книга? Ну что ты там еще вычитала?» Она подняла голову от книги: «А вот послушай, что я тебе прочитаю. А я говорю вам, возведите очи ваши на ниву. Посмотрите, как она поспела и побелела к жатве». «О, это подходящее», — сказал он. «Да вон и комбайны выстроились в ряд». «А еще что?» «А еще вот что. Тогда двое будут на поле. Один берется, другой остается». Фраза оборвалась на полуслове. Он испуганно резко затормозил, взглянул в зеркало, выскочил из машины, рванул заднюю дверцу. Машина была пуста. Жена исчезла. Удивительным образом на заднем сиденье лежало ее платье, книжка. Он растерянно оглянулся, и его бил озноб. Наконец, опомнившись, вскочил в машину, круто развернувшись, дал газу. И снова замелькали поля, пшеница, мотыльки. Все было по-прежнему. А в сердце звучал голос. Такой нежный, такой близкий голос жены. «Тогда двое будут на поле. Один берется, другой остается». Его сердце страшилась и тосковала. Его мозг лихорадочно работал. Неужели?
Неужели я допустил большую ошибку, отступив? Он торопился домой, но по дороге домой он решил заехать к дому матери, которая была христианкой. При подъезде к дому он нашел всех домашних в слезах. Они безуспешно искали мать, но та где-то исчезла. «Вы ее не найдете», – с дрожью в голосе сказал он, догадавшись, куда исчезла жена и мать. Теперь его сердце щемило, потому что он вспомнил свою младшую дочь, которая также молилась и не отставала от этой веры, веры бабушки и мамы. Подъехав к дому, навстречу выбежала старшая дочь и крикнула: «Папа, папа, а Валя где-то исчезла!» Но, взглянув на отца, она осеклась. Что с отцом подумала? Да и мамы в машине нет. И, словно почувствовав беду, бросилась в свою комнату. Оставив машину, отец грузно поднялся в комнату дочерей. Сел на стул и глухо зарыдал. Он вспомнил, как он обижал младшую дочь и жену своими придирками, своими запретами. Перед ним стал вопрос во всей своей остроте: что будет дальше? А по городу ходили невероятные слухи. Поезд стал на переезде, загородил дорогу. Когда побежали, машиниста не оказалось. Автомобиль врезался прямо в дом. При расследовании водителя не оказалось. Продавец исчез, пианист исчез. Не дохватало много людей. А с горизонта надвигалась громадная черная туча. Она, как живая, закрывала собой весь небосклон. Вдали слышались длинные глухие раскаты грома. А в сердце звучал голос. Такой нежный, такой близкий голос жены. Тогда двое будут на поле. Один берется, другой остается. Дорогой друг, проверь себя, чтобы тебе не оказаться таким, как Слово Божие говорит: один берется, другой остается. И опять, не стыдясь раскаяний и слез, прихожу я к тебе, мой Бог, за прощение. Это ради меня ты замедлил, Христос. Приготовь же меня к восхищению. Дай мне взвесить на святости точных весах свою веру, любовь и прощение, чтоб с улыбкой счастливой войти в небеса в светлый день моего восхищения. Слава Богу!

«Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Деяния 2:38.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В настоящей радиобеседе мы продолжим нашу тему «Дары Святого Духа». В нашей предыдущей вступительной беседе я объяснил 4 главных цели, ради которых Бог сделал доступными верующим духовные дары. Первая цель – создать место, то есть условия для Божьего суверенитета. Вторая цель – поднять нас выше царства наших естественных способностей. Третья цель – подтверждать наше свидетельство о Христе. И четвертая цель – дать возможность верующим внести свой вклад в общее дело, в общее добро для общего назидания. Я также объяснил, что эти 9 даров могут логически быть разделенными на 3 группы. По 3 духовных дара в каждой. Первая группа – это дары откровения. Вот они – слово мудрости, слово знания, различение духов. Вторая группа – это дары силы. К ним относятся вера, чудеса и исцеление. Третья группа – это группа голосовых даров. Она состоит из даров, для проявления которых нужны голосовые органы человека. Это дары языков, а также дар интерпретации языков и пророчества. Сегодня мы будем говорить о первом из 3 даров, первой группы, то есть даров откровения. Этот дар назван «Слово мудрости». Я начну чтением 1 послания к Коринфянам, 12 главы, стиха 8, где апостол Павел упоминает этот дар. Читаю. «Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания, тем же духом». Обратим внимание на то, что слово мудрости и слово знания являются очень близкими понятиями. Мудрость и знание – это действительно похожие вещи, но они очень различны. И очень важно видеть эту разницу между ними. Для того, чтобы понять эту разницу, взглянем на некоторые их признаки. Мудрость является направляющей, тогда как знание несет в себе информацию. Целью мудрости есть дать нам правильное направление. Об этом ясно говорится в книге Экклезиаста, 10 главе, 10 стихе. Вот что говорит Соломон. «Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы». Мудрость умеет это исправить. В оригинале сказано: «Мудрость полезна указанием направления». Здесь речь идет о человеке, пытающемся срубить дерево топором. Но лезвие топора тупо, и человек тратит напрасно много времени и силы. Мудрый же в такой ситуации говорит ему: «Отточи свой топор». Мудрость показывает также, где рубить это дерево, и результатом этого есть успех. Итак, главной фразой здесь есть фраза «Мудрость полезна указанием направления». Мудрость и знание часто взаимозависимы. Часто они идут вместе нога в ногу. Так, например, в книге притчей, 15 главе 2 стихе сказано: «Язык мудрых сообщает добрые знания». Одна вещь – иметь знание, но другая вещь – иметь мудрость, чтобы употреблять, оперировать им правильно. Иногда мы встречаем людей, имеющих много знания, но которые не знают, как его употреблять. Иногда люди употребляют знание для своего собственного уничтожения. Но имея мудрость, мы употребляем наше знание правильно. Дальше. Как один, так и другой дар – это слово «маленькая часть общей Божьей мудрости» или «Божьего тотального знания». У Бога имеется вся мудрость и все знание, но Он нас не обременяет им. Он дает нам сверхъестественно Святым Духом слово мудрости, слово знания. Это специфическое слово, в котором мы имеем нужду в данной ситуации. Я желаю иллюстрировать это на примере одной истории из книги «Деяния апостолов». В этой книге, в 15 главе,
описывается совещание всех лидеров церкви, имевшее место в городе Иерусалиме, чтобы решить очень важный вопрос. Какие требования следует предъявлять язычникам, обратившимся в христианскую веру? Там были все великие лидеры, апостол Павел и его группа, Иоанн и его группа, Иаков со своей группой. Там были также и еврейские христиане, которые были твердо убеждены в том, что языческие новообращенные ко Христу должны совершать обряд обрезания и держаться закона Моисея. Там было много дискуссий и разногласий. Тогда Бог дал Иакову слово мудрости, и он сказал: «Братья, слушайте меня». Затем он цитировал отрывок из книги пророка Амоса о восстановлении скинии Давида и о язычниках, ищущих Господа, тех язычниках, на которых было начертано имя Господа. И он применил, отнес этот отрывок из книги пророка Амоса к настоящей ситуации. Вот что фактически говорит он в книге «Деяний апостолов», 15 главе, 19 и 20 стихах. Читаю. «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе». Это было очень ясное и простое определение. Все, что требовалось от этих языческих обращенных, было воздержание от четырех вещей: от идолов, от блуда, от удавленного и от употребления крови в пищу. И это имело глубокое и жизненное влияние и силу на последующую историю церкви. А теперь посмотрим на результаты, достигнутые через слово мудрости. Прежде всего, разум Божий был объявлен Божьему народу. Сначала они, то есть участники совещания, были разделены на группы. Проявлялось разноречие, но через это слово мудрости, принесенное через Иакова, все пришли к ясному пониманию того, что требует Бог, и этот жизненно важный поворотный пункт вошел как важная часть церковной истории. Во-вторых, слово мудрости совершило, возвратило полную гармонию между Божьими детьми, участниками совещания. В последующих стихах мы читаем рапорт о том, как и о чем это апостольское совещание окончилось. В книге «Деяния апостолов», 15 главе, 22 стихе сказано: «Тогда апостолы и пресвитера со всею церковью рассудили». Эти слова говорят об общем решении всей церкви. В «Деянии апостолов», 15 главе, 25 стихе, мы читаем о том, что они написали общее письмо к уверовавшим из язычников. Вот что здесь сказано: «То мы, собравшись единодушно, рассудили» и так дальше. Обратите внимание на то, что слово мудрости объединило всех верующих, и они стали проявлять единодушие в области мышления. И дальше в книге «Деяний апостолов», 15 главе, 28 стихе сказано: «Ибо угодно Святому Духу и нам» и так дальше. Участники Иерусалимского совещания перешли от своих прежних группировок к единодушию, больше не прибегая к человеческим спорам. Они получили Божий разум, данный им Святым Духом. И это дало верующим ясное направление и совершенное единство, которое является главным для прогресса Божьего дела. Но слово мудрости может также оперировать и на личном уровне. Я желаю дать вам пример слова мудрости, данного моей семье в критический момент нашего прошлого, когда наша жизнь находилась в опасности, и мы не знали, что делать. Тогда Господь пришел нам на помощь своим словом мудрости. В 1948 году я со своей первой женой Лидией и четырьмя нашими маленькими приемными дочерьми жил в еврейском городе Иерусалиме. Две из этих приемных дочерей были еврейского происхождения. Одна была арабка и одна англичанка. Иерусалим был в это время осажден в течение долгого времени арабской армией под артиллерийским огнем. Он был отрезан от всякого снабжения пищи и так дальше.
был короткий промежуток времени, когда войска Объединенных Наций учредили короткое прекращение огня. Мы нуждались в Совете Божьем, чтобы знать, что нам делать в этом коротком промежутке времени прекращения огня. Мы позвали наших маленьких 4 дочерей и склонили свои колени, молясь к Богу и прося Его указать нам наш путь. За окнами ярко вспыхивали огни от взрывов, а также винтовочных выстрелов. Ситуация была страшная. После того, как мы закончили нашу общую молитву, наша маленькая 11-летняя дочь арабка, которую жена называла Кирстен, встала с колен и сказала моей жене: «Когда мы молились, я видела очень узенькую дорогу, на которой было много баррикад. Но когда я смотрела, пришел ангел и устранил все баррикады, после чего дорога стала открытой и затем все время расширялась». Кирстен, я должен сказать, имела тесную связь с Богом, несмотря на свой небольшой возраст. Это видение маленькой Кирстен дало нам ответ на наш вопрос. Мы оставили Иерусалим беспрепятственно, хотя, судя по-человечески, это было сделать невозможно. Мы вышли из Иерусалима в последний момент перед возобновлением боя. Этот личный пример того, как слово мудрости в нашей семье разрешило нашу жгучую проблему и, быть может, спасло нашу жизнь. Слово мудрости – это вполне реальный дар Святого Духа.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

А где же Бог, когда нам больно? Когда страдаем мы в тиши? И слезы катятся невольно, а помощь будто не спешит. А где же Бог, когда нам страшно, а на молитву тишина? Что уповаем мы напрасно, твердит лукаво сатана. Когда в отчаянном порыве один вопрос лишь задаем, душой усталой в надрыве, но ответ будто не ждем. А где же Бог? А Бог, Он рядом. И оглушительный ответ нужно смотреть духовным взглядом. Бог рядом с нами среди бед. А Бог, Он рядом у кровати, где умирающий старик. Он рядом с ним в пустой палате, последней жизни делит миг. А Бог, Он рядом там, в подвале, где тихо плачет сирота. Отца и матери не стало ей страшно здесь, она одна. А Бог, Он рядом там, у двери, где операция идет. С женой, что дышит еле-еле, и там под дверью мужа ждет. А Бог, Он рядом с мальчуганом, ему ведь даже нет 5. Он никогда не видел маму, красивы глазки, но слепы. А Бог, Он рядом в переулке, где шумный город, жизнь кипит. Нашла старушка в урне булку, в слезах за хлеб благодарит. А Бог, Он рядом с той вдовою, что будто вовсе не жила. Душой израненной судьбою скорбит, что жизнь вот так прошла. А Бог, Он рядом возле мамы над пьяным сыном на полу. Он тратит жизнь свою упрямо, и нету сил помочь ему. А Бог, Он рядом в доме старом, им нечем уплатить залог. Семья бедна, детей немало, помочь им может только Бог. А Бог, Он рядом с той душою в соседстве, что с тобой живет. С печальным взглядом, в сердце с болью, что мир душе все не найдет. Бог в сострадании, в милосердии.

дети, сквозь боль свою взгляни на мир. Вы не одни, и есть надежда для тех, кто Господом храним. Вы осмотритесь, сколько рядом сердец, блуждающих во тьме, кто смотрит в жизнь печальным взглядом, с бедой своей наедине. А Бог, Он рядом, Он спасает. И если ты знаком с Христом, делись им с теми, кто не знает. Ты ближних с Богом познакомь. Быть может, станет меньше боли, надежду кто-то обретет. Если мы движимы любовью, то мы не спросим, где же Бог? А Бог, Он рядом. Оглянитесь, Он вместе с вами делит боль. Он любит вас, и вы делитесь. Дарите ближнему любовь. Слава Богу.

момент творения. Муравьиный гений. Представьте себе дачный домик, в котором ученый обычно проводит выходные. Вот он поставил блюдце с шоколадными конфетами на деревянный табурет, помещенный в таз, частично заполненный водой, потому что муравьи боятся воды. Чтобы создать для муравьев еще больше препятствий, он покрыл внешнюю сторону таза слоем медленно высыхающего клея, будучи уверен, что к его возвращению на следующей неделе шоколад останется нетронутым. Когда же ученый вернулся через 6 дней, шоколад весь был облеплен муравьями. Как им это удалось? Муравьи перебрались через клей благодаря жертве своих собратьев. Некоторые из них пожертвовали собой, чтобы из своих тел построить мост через поверхность, покрытую клеем. После этого с помощью кусочков травы и древесины муравьи построили еще один мост, плавучий, через воду к ножке табуретки, откуда было легче всего добраться до шоколада. Ученый также заметил, что отдельные, отчаянно смелые муравьи поднимались к потолку, добирались по нему до определенного места прямо над блюдцем и сверху прыгали на шоколад. В притчах 6.6 и 30.25 муравьи упоминаются как пример мудрости. Сказано, что у них можно многому научиться. Мудрость – это дар Творца. Начало мудрости – страх Господень. А Иисус Христос – вся полнота Его мудрости. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

«Я прославлю прославляющих меня». Первое царство, 2:30. Имя Эрика Лиделла 1902-1945 года было в списке участников забега на 100 метров на Олимпийских играх. Но когда он узнал, что предварительный забег был запланирован на воскресенье, он сказал капитану команды, что бежать не будет. Он считал, что проявляя такое неуважение к Дню Господнему, он тем самым оскорбляет самого Господа. Разразилась буря негодования. Его обвинили в желании испортить другим удовольствие, в том, что он позорит свою страну в узколобом религиозном фанатизме. Но он твердо стоял на своем. Заметив, что предварительный забег на 220 метров был запланирован на будний день, он попросил капитана команды разрешить ему бежать, хотя это и не была его коронная дистанция. Он выиграл первый забег, потом второй, потом полуфинал. В день финального забега, направляясь к черте старта, он почувствовал, что кто-то вложил ему в руку записку. Развернув ее, он прочитал: «Я прославлю прославляющих меня». В тот день он не только выиграл забег, но и установил новый мировой рекорд. Господь удостоил его великой чести быть послом на Дальнем Востоке. Во время Второй мировой войны он был интернирован японцами и умер в концлагере, получив таким образом и венец мученика. Эрик Лиделл занял место в одном ряду с такими слугами Бога, как Иосиф, прославляющий Бога своим высокоморальным поведением, и которого Бог прославил, дав ему возможность спасти свой народ во время голода. С такими слугами, как Моисей, наградой за преданность которого стало освобождение народа израильского из египетского рабства. С такими, как Даниил, отказ которого идти на уступки принес ему в конце концов высокое положение в Персии. Он стоит рядом с Иисусом, самым великим из них всех, прославивших Отца так, как не под силу никому из людей, и которому было дано имя превыше всех имен.

«Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Деяния 2:38.

А сейчас я хочу вам рассказать о моей первой поездке в Англию. Получив несколько настоятельных приглашений потрудиться в деле распространения пробуждения в Англии, осенью 1849 года мы с женой сели на корабль и в начале ноября после нелегкого плавания прибыли в Саутгемптон. Там мы встретили пастора церкви из Хаутона. Мистер Пота Браун, великодушный человек, о котором я буду часто упоминать, отправил своего пастора Джеймса встретить нас. Мистер Пота Браун был квакером. Он и его партнер занимались мукомольным бизнесом и принадлежали к независимой конгрегации Сент-Айвзе. Их очень волновало духовное состояние региона. Англиканская церковь, как им казалось, очень мало прилагала труда для спасения душ. После долгих молитв и обсуждений они договорились предпринять все меры, чтобы дать образование детям, которые проживали в их деревне и в соседних селах, а затем распространить это начинание как можно дальше. Они также решили применять эти методы, обустраивая места поклонения, воздвигая церкви, независимые от государственной. Вскоре после того, как они начали эту деятельность, партнер мистера Брауна умер. Его жена, полагаю, умерла до этого. Перед смертью партнер мистера Брауна умолял не оставлять начатое дело, но заниматься им целеустремленно и с энтузиазмом. Мистер Браун увлекся этим трудом. Его друг оставил большое наследство своим детям. Мистер Браун был простым человеком и тратил на себя и свою семью немного денег. Он нанял школьного учителя для детей деревни, где они проживали. Построил там маленькую церковь для общих богослужений. Нести пасторское служение они предложили одному человеку, который придерживался гиперкальвинистских взглядов. Соответственно, он трудился год за годом, но не добился тех результатов, которые бы оправдали ожидания мистера Брауна. Мистер Браун часто разговаривал с этим служителем о том, что необходимо добиваться лучших результатов. Он платил ему зарплату и также жертвовал деньги на различные программы, направленное на то, чтобы способствовать пробуждению. Он вкладывал деньги в открытие воскресных школ, поддерживал материально учителей, а также тех, кто занимались духовным трудом. Но очень малое количество людей присоединялись к церкви. Вскоре пастором там стал преподобный Джеймс. Баптист, талантливый человек, вдохновенный проповедник и искренний труженик. После его проповедей стали каяться люди, и их маленькая церковь увеличивалась количественно и возрастала в вере. Они расширили территорию своего влияния вплоть до соседних городов и имели неплохие результаты, но все равно не знали, как более эффективно способствовать пробуждению. Находившиеся под опекой мистера Брауна дети его партнера, три брата и три сестры, выросли и уже стали молодыми юношами и девушками. Это была прекрасная богатая семья, но они были людьми невозрожденными. Мистер Браун имел много близких и влиятельных друзей, о чьем спасении очень беспокоился. Также он волновался и за детей своего покойного партнера, желая, чтобы и они покаялись. Мистер Джеймс успешно трудился среди бедных людей, принадлежавших к низшим слоям общества. Но у него ничего не получалось среди более образованных и богатых. Братья часто обсуждали этот вопрос, так как им хотелось, чтобы Евангелие распространялось и среди высшего сословия. Когда мистер Джеймс прочитал мои лекции о пробуждении, он предложил мистеру Брауну написать мне и узнать, смогу ли я приехать к ним, чтобы потрудиться в их стране. Я получил от них настоятельную просьбу посетить Англию. В то же самое время ко мне пришли подобные письма и от других служителей из Англии. Таким образом, осенью 1849 года мы с женой отправились в Англию. Прибыв туда, мы несколько дней отдыхали, а затем я начал трудиться в сельской деревушке.
Вскоре я обнаружил, что мистер Браун был поистине замечательным человеком. Хотя он был воспитан в среде квакеров, но он прилагал все силы для того, чтобы привести к спасению окружающих его людей. Он был довольно богатым человеком. История его жизни подтверждала библейскую истину. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив и однако же беднеет. На деле распространения Слова Божьего он тратил свои деньги, будто принц, и чем больше отдавал, тем больше умножалось его состояние. Когда мы были там, двери его дома были открыты с утра до вечера. Он постоянно приглашал к себе людей, многие из которых приезжали издалека, и постоянно у него за обеденным столом было многолюдно. Таким образом, у меня была хорошая возможность беседовать с ними и приглашать на наши собрания. Пробуждение началось сразу же. Детей его партнера вскоре заинтересовали вопросы веры, и они обратились ко Христу. Благая весть распространялась среди тех людей, которые приходили из соседних сел. Они слушали и с радостью принимали слово. Велась обширная работа среди друзей мистера Брауна, за чье покаяние он так ревностно молился. Еще до того, как я уехал, все они пришли к Богу. Таким образом, Господь не оставил ни одного человека, о ком он волновался и за чье обращение долго молился. Дом молитвы был маленьким, но каждое собрание он был заполнен. Преданность и посвящение мистера Брауна и его жены просто меня впечатляли. Их гостеприимности, казалось, нет границ. Школьный учитель был христианином и почти каждый день на завтрак, обед и ужин приходил в дом к мистеру Брауну и наслаждался общением с нами. Джентльмены из соседних городов вставали рано утром, чтобы успеть до начала рабочего дня попасть к нам на завтрак. Плоды его труда можно было заметить и годы спустя. Мистер Харкарт рассказал мне, что все время, пока он трудился в Хаутоне, он проповедовал в прекрасной духовной атмосфере посреди людей, которые много упражнялись в молитве. Я недолго находился в Хаутоне, полагаю, где-то несколько недель. Среди тех братьев, которые мне написали и пригласили приехать в Англию, был мистер Роу, служитель баптистской церкви из Бирмингема. Как только он узнал, что я в Англии, так сразу же приехал в Хаутон и несколько дней провел с нами, посещая собрания и наблюдая результаты этого пробуждения. В середине декабря мы покинули Хаутон и отправились в Бирмингем трудиться в общине мистера Роу. Вскоре после приезда нас представили преподобному Джону Энджелу, который был ведущим среди церквей, которые отделились от государственной англиканской церкви. Это был уважаемый человек, который имел большое влияние в городе и во всей стране. Когда мои лекции о пробуждении были впервые опубликованы в Англии, мистер Джеймс написал к ним предисловие, в котором давал им высокую оценку. Но когда я приехал в Бирмингем, мне рассказали, что после того, как мистер Джеймс высоко оценил их на заседании служителей, до него дошли слухи, что пробуждение, которое произошло в результате моего труда, имело негативные последствия. Ему так предоставили дело, что он забрал обратно свои слова, которые публично говорил в пользу тех лекций о пробуждении. Однако, узнав, что я в Бирмингеме, он пригласил служителей независимых церквей на завтрак к себе домой и попросил меня тоже быть там. Это был обычный способ решения дел в Англии. Когда мы собрались у него дома и уже закончили завтрак, он сказал своим братьям-служителям, что видит их неспособность достичь поставленных перед ними целей, что они вполне удовлетворены тем, что стабильно получают зарплату и тем, что люди, соблюдая традицию, посещают собрания.
Они, к сожалению, успокаивают себя тем, что воскресная школа работает, и внешне все хорошо. Но покаяние человека в большинстве церквей является редким событием, и потому живущие рядом с ними люди идут в погибель. Мистер Роу, с которым я начинал трудиться, рассказал мне, что в общине мистера Джеймса было не менее 1500 нераскаявшихся грешников. Наконец, служители согласились предоставить мне возможность проводить собрания в разных независимых церквях. Но в течение нескольких недель я ограничил свое служение тем, что трудился только в общине мистера Роу. Там началось такое сильное пробуждение, какого они раньше никогда не видели. Оно охватило весь приход, и большинство нераскаявшихся обратилось ко Христу. Мистер Роу с головой окунулся в этот труд. Я увидел в нем хорошего и верного человека. Его взгляды не были сектантскими или ограниченными. Он открывал свое сердце для Божьего водительства и изливал себя в труде, спасая души людей. День за днем он беседовал с приближенными, направляя их ко Христу. Он посвящал делу Божьему почти все свое время. В Англии я использовал те же методы, что и в Америке. Это были проповедь, молитва, общение и собрания для приближенных. Но вскоре мистер Джеймс от разных людей стал получать письма, в которых его предупреждали остерегаться последствий моей деятельности. У него были знакомые по ту сторону Атлантического океана, и некоторые из них, как я понял, предостерегали его. Он был очень откровенен со мною и рассказал мне об этом. Я ответил: «Брат Джеймс, я понимаю, что на вас лежит большая ответственность, так как вы человек влиятельный. От вашего решения зависит многое. Вот вас и хотят убедить, что я еретик. Но вы слышите мои проповеди всякий раз, когда я выступаю в служениях. И можете сами сделать вывод, проповедую я Евангелие или нет. У меня с собою был двухтомник моего систематического богословия. Я спросил его: «Вы слышали, чтобы я когда-либо проповедовал что-то, кроме Евангелия?» Он ответил: «Нет, ничего такого». «Хорошо», — ответил я. «У меня с собою систематическое богословие, которое я проповедую у себя дома и везде, куда приглашают. Я хочу, чтобы вы его прочитали». Он к этому отнесся очень серьезно. Вскоре я увидел, что каждый вечер с ним на собрание приходит один весьма почтенный джентльмен. Всякий раз, когда приглашали приближенных собраться в отдельной комнате, мистер Джеймс и его спутник шли туда и внимательно слушали все, что там говорилось. Кем был этот почтенный джентльмен, я не знал. Так продолжалось несколько вечеров подряд. Но мистер Джеймс не представлял меня человеку, с которым он приходил, и после служения также не подходил ко мне, чтобы побеседовать. Только через несколько недель мистер Джеймс пришел с этим почтенным джентльменом ко мне. Он представил меня доктору Редфорду, сообщив, что это один из самых известных богословов. Мистер Джеймс попросил его приехать в Бирмингем с тем, чтобы посетить собрание и дать оценку моему богословскому труду. Он сказал, что они несколько дней подряд читали его, и доктору Редфорду захотелось со мной побеседовать относительно некоторых вопросов. После нашей беседы мистер Редфорд искренне сказал: «Брат Джеймс, у меня нет причин считать мистера Финея нездравомыслящим. У него свой метод утверждения богословских истин, но я не вижу, чтобы его утверждения существенно отличались от наших». Доктор Редфорд задержался в Бирмингеме еще на некоторое время. Затем он вернулся домой и с моего согласия взял с собой мое систематическое богословие. Он сказал, что внимательно его прочитает, а потом выскажет мне свое мнение относительно прочитанного.
я заметил, что он действительно очень хорошо разбирался в богословии, был ученым и настоящим христианином. Поэтому мне на самом деле хотелось, чтобы он высказал свои замечания относительно моего богословия. Я всегда стремился к тому, чтобы глубже вникать в вопросы теологии, поэтому прямо попросил его это сделать. Он взял двухтомник с собою и начал тщательно исследовать, терпеливо и критически прочитывая каждую главу. Затем я получил от него письмо, в котором он выражал одобрение моим взглядам и просил, чтобы я приехал к ним в город проповедовать, как только смогу уехать из Бирмингема. Я находился в Бирмингеме около 3 недель. Тогда в городе произошло очень много интересных случаев покаяния. Хочу рассказать лишь об одном из них. Полагаю, всем известно, что в Англии идеи унитаризма впервые были разработаны и публично провозглашены в Бирмингеме. Доктор Присли был одним из ведущих, если не основным унитарианским служителем в Англии. Как я обнаружил, в Бирмингеме до сих пор собирается его конгрегация. Однажды вечером, перед тем, как уехать из этого города, я проповедовал, взяв в основу следующий стих. «Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому». Сначала я подробно остановился на божественной личности Святого Духа, а затем показал,

звучала странно для него. Она ответила, что надеется на то, что проповедь пойдет ему на пользу. Вскоре после этого, когда я трудился в Лондоне, мне пришло письмо от того унитарианского служителя, в котором он рассказывал о великой перемене, которая произошла в его христианской жизни благодаря услышанной проповеди. Вот это письмо. 16 августа 1850 года. Преподобный и дорогой сэр, узнав о том, что вы покидаете Англию, полагаю, я окажусь неблагодарным, если позволю вам уехать, не выразив чувства признательности за то, какую пользу принесла мне ваша проповедь, которую вы говорили в Бирмингеме. Думаю, это была последняя проповедь, которую вы произнесли в нашем городе, и она была о противлении Святому Духу. Для того, чтобы вы поняли, какую пользу мне принесла ваша проповедь, необходимо кратко рассказать о себе. Я получил образование в одном из колледжей и готовился к служению в независимых церквях. Я начал свое служение и занимался этим около 7 лет. В это время мои богословские взгляды начали постепенно изменяться. Эта перемена стала происходить отчасти из-за различных философских размышлений, а отчасти из-за ухудшения моего духовного состояния. С глубокой скорбью скажу, что я потерял то благочестие, которое у меня было во время обучения в колледже. Главным образом это и повлияло на мое дальнейшее отступление. Я даже не прочитав все труды доктора Уильямса о суверенитете Бога и его справедливости, безоговорочно принял его взгляды. Я стал придерживаться принципов универсального спасения и убедил себя в том, что грех — это просто несчастье, которое временно допускается, или, скорее, это необходимое зло, которое лечится бесконечной мудростью и добротой. Вечное наказание, согласно таким взглядам, было бы немыслимой жестокостью со стороны Бога по отношению к хорошему человеку. Таким образом, искупление стало восприниматься мною как совершенный абсурд, основанный на нефилософском понимании греха. Я стал закоренелым унитарианцем и в начале 1848 года публично исповедал свои взгляды. Принял служение в унитарианской церкви. Спустя некоторое время я начал интересоваться деизмом, но обнаружил, что совершенно запутался в своих убеждениях. Я содрогнулся от ужаса и стал пересматривать свои принципы. Мои философские взгляды в корне изменились. Учение об ответственности грешника возродилось в моем сознании в самом строгом и буквальном смысле. Мне нет необходимости вдаваться в мелкие подробности, чтобы показать тяжесть моей внутренней борьбы и глубину душевных страданий. Приблизительно за 2 недели до того, как услышал вашу проповедь, я четко понял, что Евангелие — это истина, и что нужно принять Библию, а иначе я погибну во тьме. Вы можете представить ту внутреннюю боль, которую я перенес. С одной стороны, осознание греховности становилось сильнее изо дня в день, и я чувствовала необходимость во Христе. Я находился в ужасном состоянии из-за того, что утаивал истину от людей, которые ждали от меня наставления. С другой стороны, я понимал, если открыто признаю, что ошибся, приняв унитарианство, эта новость мгновенно облетит всю окрестность. Мне было стыдно за себя, за мою жену и детей. Я был слишком горд, чтобы решиться на этот шаг. Находясь в таком состоянии, я услышал вашу проповедь. Вы помните ее и легко поймете, какой эффект она произвела. Я понимал, что вы говорите правду. Ваш призыв достиг моего сердца. И той ночью по пути домой я пообещал Богу, невзирая ни на что, немедленно вновь посвятить себя Спасителю, которого так долго оскорблял. Мир Божий, которым я сейчас наслаждаюсь,

действительно превыше всякого ума. Никогда раньше я не находил такого удовольствия в деле служения. Я полностью ощутил на себе то, что сказал Павел. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Не могу передать, с какой благодарностью произношу ваше имя. Благодарю Бога за то, что по Его милости попал на то служение, где услышал вас. Если бы я не услышал вашу проповедь, то, думаю, у меня не хватило бы мужества преодолеть гордость и раскаяться в своем заблуждении. Моя душа снова бы ожесточилась, и я бы умер в своих грехах. По благодати Божьей все те достижения, которыми увенчались мои труды, я приписываю вам, потому что, думаю, будет несправедливо скрыть от вас плод ваших трудов. Пусть Бог по своей бесконечной милости и благодати подарит вам долгую жизнь и еще большую плодотворность, нежели та, которой до этого Он вас благословлял. Постоянно о вас молюсь. В то время, когда пришло это письмо, я трудился с преподобным Джоном Кэмпбеллом в старом храме Уайтфилда в Лондоне. Я передал это письмо ему, чтобы он прочитал. Он читал с глубоким волнением, а затем воскликнул: «Но только ради этого вам стоило приехать в Англию!» Полагаю, где-то в середине марта я уехал из Бирмингема в Уорчестер, чтобы трудиться с доктором Редфордом. Он предложил, чтобы моя работа по богословию немедленно была опубликована в Англии, так как был уверен, что эта книга принесет много пользы. В Англии его мнение относительно богословских вопросов имело большой вес. Я помню, что доктор Кэмпбелл в одной из статей, опубликованных в его газете, утверждал, что доктор Редфорд является самым великим богословом в Европе. В Уорчестере я находился несколько недель, проповедуя в церкви доктора Редфорда, а также в баптистской конгрегации этого города. Там произошло множество удивительных случаев покаяния, и работа на самом деле была интересной. Некоторые состоятельные джентльмены этого города сделали мне интересное предложение. Они хотели заказать разработанное сооружение для проведения богослужений, которое можно было бы по железной дороге перевозить из одного места в другое и при незначительных затратах устанавливать там, где нужно. В комплект входили бы сиденья и вся необходимая мебель для проведения служений. Планировалось, что это сооружение будет площадью в 150 квадратных футов и сможет вмещать 5 или 6 тысяч человек. И если я соглашусь использовать его и в течение 6 месяцев проповедовать в нем в разных местах, как того потребуют обстоятельства, тогда они оплатят всю его стоимость. Но я решил посоветоваться со служителями ближайших церквей. Они сказали, что лучше этого не делать, потому что считали, что более полезно будет проповедовать из-за кафедры в уже имеющихся в общинах в разных регионах Англии, нежели проводить независимые служения, как мне посоветовали те джентльмены. Поскольку у меня были причины полагать, что служители не одобрят такое новшество, я отклонил это предложение. Однако сейчас думаю, что, вероятно, совершил ошибку. Посещение общин независимых церквей показало, что они, как правило, оказывались малочисленными и настолько отчужденными от официальной государственной церкви, что с тех пор я начал сомневаться в своем решении. Я считаю, что мог бы достигнуть большего в Англии, путешествуя со своим собственным передвижным зданием, отправляясь туда, куда желал бы, и проповедуя всем людям, независимо от конфессий. Если бы сейчас вернуть прежние силы, то я обязательно посетил бы Англию снова и провел бы такой эксперимент. Мой духовный труд в Уорчестере очень повлиял на доктора Редфорда.
Во время майского юбилея в Лондоне он обратился к Союзу Англии Уэльса и предоставил им очень интересный отчет обо всем происходившем. Я тоже посетил те майские собрания и собирался начинать труд с доктором Джоном Кэмпбеллом в Лондоне. Хотя доктор Кэмпбелл был пастором, но он сам не проповедовал. Он жил в доме приходского священника и получал зарплату. А на кафедре каждые несколько недель его замещали самые популярные служители, которых он мог нанять, чтобы они проповедовали. Те, кто знакомы с духовной работой, понимают, что церковь не достигнет высокого духовного состояния, когда кафедра постоянно находится в распоряжении приезжих проповедников. Здание церкви доктора Кэмпбелла было огромным. Сиденья располагались очень компактно, и там вмещалось 3000 человек. Дорогие друзья, продолжение автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Благослови вас всех, Господь!

сам же Бог мира да осветит вас во всякой полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сию». 1 Фессалоникийцам, 5 глава. Мы живем в промежуток времени между свершившимся и грядущим, между «уже» и «еще не». Бог уже перешел к осуществлению своего плана благодати. Пророки уже произнесли свои пророчества. Иисус уже приходил. Он уже пострадал и умер. Он уже победоносно восстал из мертвых. Уже пришел Дух Святой. Нам уже дано Евангелие. Но Божья работа в мире еще не закончена. Еще не завершен Его труд в наших сердцах. Последний враг еще не положен под ноги Его. И Он еще не готов сказать: «Возлюбленные, все готово, войдите в Мое Царство». Мы находимся в центре самого важного процесса, который совершается сейчас в мире — в процессе освящения. Мы еще не стали теми, кем по благодати можем быть. Битва с искушениями и грехом еще продолжается. Еще ведется война за власть над нашим сердцем. Мы еще даже близко не подошли к тому, чтобы стать непорочными. Нет, на самом деле мы еще так далеки от совершенства. Мы впадаем в искушение, поддаемся неправильным мыслям и желаниям, говорим то, чего говорить не следует. А в нашем поведении можно ясно увидеть грехи нашего сердца. Поэтому мы никак не можем доверить вопрос нашей безопасности самим себе. Мир можно обрести не в степени нашей верности Богу, но лишь в Его абсолютно непоколебимой верности своему дару благодати нам. Бог никогда не жалеет о своих обещаниях. Ему никогда не становится скучно, и Он никогда не утомляется. Он никогда на нас не раздражается и не грозится все бросить и уйти. Он никогда не устраивает себя выходной, чтобы полностью сосредоточиться только на себе самом. Он никогда не отказывается от своих обязательств к нам из-за того, что обратил внимание на кого-то другого. Он никогда не дает обещаний, которые не собирается выполнять. Его любовь — не мимолетное увлечение. Он никогда не грозится перестать нас любить, чтобы шантажом добиться от нас желаемого. Он никогда не составляет список наших проступков, чтобы в удобный момент использовать его против нас и получить от нас то, что ему нужно. Он никогда не проявляет неверность у нас за спиной. Он абсолютно верен в самом полном смысле этого слова. И вот что нам важно понять. Его верность — это не признак того, что вы очень хорошо себя ведете. Нет, это знак того, как совершенно свят, праведен, добр и благ Бог. И даже в моменты вашей самой большой неверности Он остается верен нам.

Вы слушаете радио МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

на коленях, сердечко в молитве, тихо-тихо взывает к Отцу. В тайной комнате важная битва. Вот уж слезы текут по лицу. В тайной комнате сердце изнанка, нараспашку и чувства, и мысль. На коленях стоит христианка, и молитвы уносятся ввысь. В тайной комнате столько свершилось, в тайной комнате столько побед, сколько слез раскаяния пролилось, сколько с Богом безгласных бесед. Здесь гордыня смирялась без счета, и злоба прекращала кричать. Здесь ворчание минорная нота вдруг, как пауза, стала молчать. Здесь любовь потихоньку взрастает, милосердие рвется служить. Сердце все здесь переосмысляет и стремится для Господа жить. В тайной комнате много свершится, да поможет нам каждому Бог. На колени вставать, не лениться, самый важный вести день.

покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Деяния 2:38.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели! От всего сердца приветствую каждого из вас на волнах Радио МВИ. В эфире программа «По заявкам радиослушателей. Встреча друзей» и у микрофона с вами я, Олеся. Очень рада в новой встрече с вами и, конечно же, благодарна Господу за возможность вновь провести этот час вместе с вами. Где бы вы сейчас ни находились, дома, в дороге, на работе или в кругу семьи, пусть Господь благословит каждого из вас и наполнит ваши сердца своим миром. Наша программа «Встреча друзей» — это возможность сказать самые важные слова тем, кто дорог вашему сердцу. Поздравьте родных с днем рождения, юбилеем, передайте теплый привет друзьям, поблагодарите близких или подарите им любимую христианскую песню. Особенно если вы знаете, что они сейчас слушают Радио МВИ. Для них это может быть приятной неожиданностью и добрым благословением. Я напомню наши контакты, как вы можете оставить свою заявку, позвонить или написать смс-сообщение или же сообщение в чате WhatsApp всегда можно по номеру телефона 425-296-78-29. 425-296-78-29. Отправить только смс-сообщение можно на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Как всегда, можно оставлять заявки в чате под прямой трансляцией на YouTube, если вы с нами там, или же через наш веб-сайт radiomv.com. Также можно воспользоваться приложением Radio MV. Там также очень просто сделать звонок или же отправить смс-сообщение. С удовольствием прочитаем ваши поздравления, приветы в прямом эфире и исполним ваши музыкальные пожелания. Пусть этот прямой эфир подарит каждому христианское ободрение и еще раз напомнит, как важно говорить друг другу слова любви, благодарности и поддержки. Прежде чем перейду к вашим заявкам, хотелось бы поделиться с вами небольшим духовным размышлением из Слова Божьего. Сегодня обратим наше внимание к 8 главе послания апостола Павла к римлянам, где мы находим прекрасное напоминание о Божьей заботе, Его верности и любви к нам. И в 26 стихе читаем: «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Какое утешение содержится в этих словах? Бог не безразличен к нашей жизни. Он знает наши переживания, видит наши трудности и понимает даже то, чего мы порой не можем выразить словами. Дух Святой подкрепляет нас в немощах и ходатайствует за нас по воле Божьей. И поэтому, проходя через испытания, нам не следует унывать и терять надежду. Ведь Господь продолжает совершать свою работу в нашей жизни. А далее в 28 стихе апостол Павел пишет: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Это не означает, что в жизни верующего не будет трудностей, но даже через испытания Господь совершает свой добрый замысел. И следующий стих открывает нам одну из главных целей Божьего труда над нами, чтобы мы становились подобными образу Его Сына Иисуса Христа. И немного дальше апостол Павел задает вопрос: «Если Бог за нас, кто против нас?» И завершает эту главу прекрасной уверенностью в том, что ничто не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим. Какой мир и покой мы можем иметь, когда доверяем Богу и Его Слову? Ведь наш Господь, Он неизменен. Он верен Своим обещаниям и никогда не оставляет тех, кто принадлежит Ему. Поэтому будем укрепляться в вере, искать Божью волю в Священном Писании. И с молитвой доверять Ему все обстоятельства нашей жизни. Пусть Господь поможет каждому из нас не только знать эти обетования, но и жить твердой уверенностью в Его любви и верности. И сейчас мы вместе с вами прослушаем музыкальную композицию группы «Альфа» «Тебе, Господь, я доверяю».

дорогие друзья. Напоминаю, вы слушаете прямой эфир программы по заявкам радиослушателей «Встреча друзей» на волнах Радио МВ. Только что для вас прозвучала песня «Тебе, Господь, я доверяю» в исполнении группы «Альфа». Как важно, дорогие друзья, во всех обстоятельствах нашей жизни доверять Господу, зная, что Он никогда не оставляет своих детей. А если вы только присоединились к нашему эфиру, напоминаю, что у вас есть возможность поздравить своих родных, близких, передать сердечный привет или же заказать любимую христианскую песню. С радостью примем ваши сообщения. Позвонить, написать смс-сообщение и сообщение в чате WhatsApp можно по номеру 425-296-78-29. Отправить смс-сообщение на номер 919-283-98-68. На нашем веб-сайт также можно оставить заявку radiumv.com или же пишите в чате под прямой трансляцией на YouTube. Или же отправляйте заявки через приложение «Радио МВ». Мы будем рады передать ваши добрые пожелания и вместе наполнить наш эфир словами любви, ободрения и прекрасной христианской музыкой. А сейчас перейду к нашим заявкам, и эта первая заявка у нас музыкальная. Один из наших радиослушателей попросил поставить песню Анатолия Попудрябко «Не найдет душа моя покоя». Прямо сейчас по вашей просьбе, радиослушатели, прозвучит эта песня. Пусть она послужит ободрением для каждого слушателя. Слушаем прямо сейчас.

дорогие друзья, в нашем эфире по просьбе радиослушателя прозвучала песня Анатолия Попудрябко «Не найдет душа моя покоя». А в продолжении программы озвучу два поздравления, которые поступили для одной замечательной именинницы Ольги Гажула, которая сегодня, 2 октября, отмечает свой 78-й день рождения. Дорогая наша мамочка, от всего сердца поздравляем тебя с днем рождения. Прежде всего, благодарим Господа за твою жизнь, за твое любящее сердце, за заботу и тепло, которыми ты столько лет согреваешь нас. Мама – это особенный Божий подарок, ценность которого с годами мы понимаем все глубже. Мы желаем тебе крепкого здоровья, мира и много светлых, радостных дней. Пусть Господь обновляет твои силы, утешает в переживаниях и каждый день напоминает тебе о своей любви. А самое главное наше пожелание – пребывай в Господе, крепко держись за Его руку и никогда не теряй надежды на Него. Пусть в каждом прожитом дне твоя вера становится только крепче, а сердце наполняется благодарностью за Его милость. Также на память хотим оставить прекрасные слова из Священного Писания, Псалом 91. «И в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь». Дорогая мамочка, пусть в эти годы твоя жизнь продолжает приносить добрые плоды, а Божья благодать сопровождает тебя каждый день. Мы тебя очень любим, дорожим тобой и благодарим Бога за то, что ты у нас есть. С любовью вас поздравляют ваши дочери Маша и Аня, проживающие в штате Техас. Они желают, чтобы для вас в подарок прозвучала песня.

которую можно благодарить Бога и которую можно окружать своей любовью и вниманием. Мы желаем тебе крепкого здоровья, спокойных и светлых дней, радостных моментов и много душевного тепла от близких людей. Пусть Господь каждый день обновляет твои силы, наполняет сердце своим миром и дарует утешение во всех переживаниях. Пусть вера всегда поддерживает тебя, молитва приносит покой душе, а надежда на Господа остается твердой и неизменной. Также благословляем тебя словами из Священного Писания. Книга Числа, 6 глава, с 24 по 26 стихи. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Дорогая наша мамочка, пусть эти благословения сопровождают тебя во все дни твоей жизни. Пусть Господь бережет тебя, укрепляет и дарует еще много добрых дней в окружении любящей семьи. Мы очень любим тебя, дорожим тобой и благодарим Бога за то, что ты у нас есть. Мы также вас, Ольга, желаем поздравить с днем вашего рождения. Присоединяемся к этим сердечным поздравлениям. Пусть Господь благословляет вас, вашу семью, хранит вас, хранит ваше сердце в мире и, конечно же, наполняет каждый день своим присутствием. Желаем вам крепкого здоровья и радости в каждом дне. По просьбе детей для вас прозвучит в подарок песня «Мама» в исполнении Валерия Шибитова.

Друзья, напоминаю, вы слушаете прямую трансляцию программы «Встреча друзей». И только что у нас в эфире прозвучала музыкальная композиция «Мама» в подарок для именинницы Ольги Гажула. А далее, продолжая программу, озвучу еще одно теплое и сердечное поздравление. Завтра, 3 октября, свой день рождения отмечает замечательный и всеми любимый брат и муж Виктор Ефимов. С большой любовью вас поздравляют ваша жена Инночка и все родные. Дорогой Витя, сердечно поздравляем тебя с днем рождения. С днем рождения, брат-христианин! Мы тебе желаем на пути радостью духовной наполняться и молитвой неба прикасаться, чтобы влёк тебя Голгофский крест, чтобы тот, кто умер и воскрес, упованием был твоим всегда, чтоб любовь Христа тебя вела. Пусть Господь укрепляет твою веру, обновляет силы и дарует мудрость в каждом дне. Желаем тебе всегда находить радость в общении с Господом, оставаться верным Его Слову и с усердием продолжать служить Богу и ближним. На память оставляем слова из Священного Писания: «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя! Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир!» Желаем тебе и всей твоей семье обильных Божьих благословений. Пусть Господь хранит ваш дом в мире и любви, а каждый Новый год жизни будет наполнен Божьей милостью и благодатью. Мы любим тебя, дорожим тобой и благодарим Господа за тебя. Мы также вас, Виктор Ефимов, поздравляем с днем рождения. Пусть Господь благословит вас, дарует вам духовную радость и еще благословит долгими плодотворными годами жизни для Божьей славы. И в музыкальный подарок для вас прозвучит одна из ваших любимых песен «Хвали, о душа моя, Господа» в исполнении семьи Ягольниковых.

друзья, мы с вами прослушали прекрасный благословенный псалом «Хвали, о душа моя Господа», который прозвучал в подарок для именинника Виктора Ефимова. А следующее поздравление у нас отправляется в штат Вирджинию. Завтра, 3 октября, свой день рождения отмечает дорогая Леночка Чубрикова-Шкавран. С любовью! Тебя, Лена, поздравляют твои подруги Инна и Олеся. Дорогая наша Леночка, от всего сердца поздравляем тебя с днем твоего рождения. Благодарим Господа за тебя, за твою жизнь и за то, что Он подарил нам радость знать тебя. Желаем тебе не просто счастливых дней, но и сердца, которое умеет замечать Божью доброту даже в самых простых мелочах. Пусть каждый новый день приносит тебе радость в Господе, душевный мир и множество поводов для благодарности. Пусть Господь наполняет твою жизнь любовью, дарует мудрость в решениях и страх Божий, который помогает всегда избирать то, что угодно Ему. Пусть твои отношения с Господом становятся все глубже, вера крепче, а сердце остается чутким к Его голосу. И какие бы обстоятельства ни встречались на твоем пути, пусть у тебя всегда будет твердая уверенность, что Господь рядом, и Его благодати достаточно на каждый день. На память для тебя оставляем стих из Священного Писания, Псалом 19, стих 5. «Да даст тебе Господь по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит». Леночка, мы очень ценим тебя, любим и благодарим Бога за тебя. Пусть вся твоя жизнь будет прекрасным свидетельством Божьей любви и верности. И пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. В подарок для тебя прозвучит музыкальная композиция Ольги Вельгус «Ты мое упование».

Наш прямой эфир программы «Встреча друзей» продолжается. Только что у нас в эфире прозвучала музыкальная композиция в подарок для Лены Чубриковой «Шкавран». А сейчас передам еще одно прекрасное поздравление. Свой 40-летний юбилей отмечает дорогая Галина Гарбар. С любовью и самыми добрыми пожеланиями вас поздравляют сестры из молитвенной группы. Дорогая наша Галочка, от всего сердца поздравляем тебя с твоим прекрасным юбилеем. Благодарим Господа за твою жизнь и за то, что Он объединил нас в молитве и христианском общении. Желаем тебе, чтобы с каждым годом ты все глубже познавала Божью любовь, возрастала в вере и мудрости, а твое сердце всегда оставалось чутким голосу Духа Святого. Пусть Господь благословляет твою семью, наполняет дом миром и радостью, укрепляет твои руки для добрых дел, а сердце для искренней молитвы. Пусть впереди будет еще много благословенных лет, наполненных Божьей милостью, ответами на молитвы и драгоценными моментами общения с Ним. На память оставляем стих из Священного Писания, Псалом 19, стих 5. «Да даст тебе Господь по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит». Дорогая Галочка, пусть вся твоя жизнь будет прекрасным свидетельством Божьей верности и любви. С юбилеем, любим тебя, ценим и от всего сердца благословляем. С любовью, сестры из молитвенной группы. Все они желают, чтобы для вас, Галина, в подарок прозвучала песня «Благословляем именем Создателя». Мы также вас, Галина, сердечно желаем поздравить с днем вашего рождения. Пусть Господь обильно благословит вас, укрепляет духовно, физически и отвечает на ваши молитвы. Счастья и любви вам! Следующая песня прозвучит для вас в подарок.

0: Serca.
1: Песня «Благословляем именем Создателя» прозвучала в подарок для Галины Гарбар. А далее, продолжая программу, озвучу следующее поздравление. С большой любовью мама и все родные поздравляют с днем рождения дорогую Мирославу Миранчук. Дорогая наша Мирослава, от всего сердца поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе обильных Божьих благословений во все последующие дни твоей жизни. Пусть Господь направляет каждый твой шаг, дарует мудрость в принятии решений и свое доброе устройство во всех обстоятельствах. Пусть в твоем сердце всегда живут мир, радость и твердая надежда на Господа. А если на жизненном пути встретятся трудности, пусть твоя вера не ослабевает, но еще больше укрепляется в доверии Небесному Отцу. На память для тебя оставляем прекрасные слова из книги «Притчи», 3 глава, 5-6 стихи. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Пусть Господь ведет тебя своим путем, исполняет в твоей жизни свою благую волю и помогает всегда оставаться верной Ему. Мы тебя очень любим, дорожим тобой и благословляем от всего сердца. С любовью, мама и все родные. Мы также вас, Мирослава, поздравляем с днем рождения. Пусть Господь обильно благословит вас. И в подарок для вас по просьбе родных прозвучит песня в исполнении Дмитрия Бирюкова «Начало победы. Любовь».

друзья, только что у нас в эфире прозвучала песня «В подарок для Мирославы Миранчук». А далее в продолжении программы озвучу еще два поздравления. Первое отправляется в город Сакраменто, штат Калифорния, где 1 октября отметил свой день рождения Александр Мартынович. Вас поздравляет Александр Алиферчик. Дорогой Александр, от всего сердца поздравляю тебя с днем рождения. Пусть Господь благословит тебя непоколебимой верой, мудростью и духовной силой. Желаю, чтобы среди всех земных забот ты никогда не терял из виду самого главного – вечности со Христом. Пусть каждый прожитый год приближает тебя к Господу, а твоя жизнь приносит добрые плоды для Его славы. На память оставляю слова из Священного Писания. Откровение, 2 глава, 10 стих. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Пусть это драгоценное обещание укрепляет тебя на всем жизненном пути. И просьба Александра, чтобы для вас, Александр Мартынович, в подарок прозвучала песня «Жизнь прекрасная ждет впереди». И еще одно поздравление. Желаем поздравить дорогую Любу Бойко с днем рождения. Вас поздравляет Валентина Миранчук. Дорогая Люба, от всего сердца поздравляю тебя с днем твоего рождения. Пусть Господь обильно благословит тебя и воздаст за твое доброе и отзывчивое сердце, за любовь и внимание, которое ты даришь окружающим. Желаю, чтобы добро, которое ты сеешь в жизни других людей, возвращалось к тебе Божьей заботой, радостью и неожиданными благословениями. Пусть Господь обновляет твои силы, хранит твой мир и дарует мудрость в каждом дне. И пусть прекрасные слова из послания к Галатам будут для тебя ободрением. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». С днем рождения! Пусть Господь благословляет тебя и весь твой дом. С любовью, Валентина Миранчук. Мы также вас, именинники, поздравляем, Валентина Миранчук и Александр Мартынович. Пусть Господь благословит вас и исполнит эти добрые пожелания, оставленные для вас. Божьих благословений и всех благ вашей жизни. Для вас в подарок прозвучит песня «Жизнь прекрасная ждет впереди».

0: увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло».
1: Бог зовет в этот город тебя, как давно размышлял ты о вечном, может, стал равнодушным, беспечным.

друзья, только что у нас в эфире прозвучала музыкальная композиция в подарок для именинницы Любы Бойко и именинника Александра Мартынович. А следующее поздравление – это особое семейное поздравление. Прекрасный юбилей. 50 лет совместной жизни отмечают Михаил и Ольга Список. С золотой свадьбой вас поздравляют дети, внуки, друзья и соседи. Поздравление передает Галина. От всего сердца поздравляем вас с золотым юбилеем вашей семейной жизни. Полвека вместе – это целая история, в которой были и радости, и испытания. Но через все эти годы Господь провел вас своей милостью. Благодарим Бога за вашу семью. Желаем вам крепкого здоровья, мира и еще многих благословенных дней рядом друг с другом. Пусть любовь, которая соединила вас все эти годы и сегодня согревает ваши сердца, а дети и внуки всегда будут для вас радостью и утешением. И самое главное, пусть впереди вас объединяет не только дорогая память о прожитых годах, но и прекрасная надежда на вечную встречу с Господом в небесном Иерусалиме. Пусть слова из 22-го Псалма будут вашим утешением. «Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Золотой свадьбой пусть Господь благословит вас и всю вашу большую семью. И здесь просьба, чтобы для вас в подарок прозвучала песня «То ли падают с неба жемчужные ливни». Песня «Иерусалим» в исполнении группы «Трио Левит». Мы также присоединяемся к этим сердечным пожеланиям. Поздравляем вас, Михаил и Ольга, с золотой свадьбой, с юбилеем совместной жизни, со дня свадьбы. Пусть Господь благословит вашу семью, исполнит желание вашего сердца и дарует ответ на ваши молитвы. Многих еще вам благословенных лет жизни вместе. Следующая песня прозвучит для вас.

дорогие радиослушатели, вот и подошло к завершению время прямого эфира программы «Встреча друзей». Спасибо всем, кто был с нами в течение этого часа. И в завершение нашей передачи прозвучит песня «Осень, осень, листья пожелтели», которую попросили поставить наши радиослушатели из города Сакраменто, штат Калифорния. Осень уже вступила в свои права, раскрашивая природу золотыми красками и напоминая нам о красоте Божьего творения. Пусть эта песня подарит каждому из вас немного осеннего тепла и добрых размышлений. А я на этом прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. Желаю каждому из вас прекрасных выходных, обильных Божьих благословений, благословенных богослужений, Божьей охраны и мира вашим семьям. Оставайтесь с Господом и на волнах радио МВИМ.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Страдания Иова. В стране Уц жил благочестивый и очень богатый человек по имени Иов. Он был человеком непорочным, справедливым, богобоязненным и удаляющимся от зла. У него было 7 сыновей и 3 дочери. Иов любил Господа и постоянно славил его в молитвах. Но сатана, помышляя погубить его, желал, чтобы он перестал славить имя Бога и начал злословить его. Однажды пришел сатана к Богу. Господь спросил его: «Откуда ты пришел?» Сатана ответил: «Я ходил по земле и обошел ее». Господь сказал ему: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Тогда ответил сатана Господу: «Разве

Он погубил всех его детей и разорил все имущество. Но вместо того, чтобы похулить Бога, Иов сказал: «Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». А жене он сказал: «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Во всех своих словах Иов не согрешил перед Господом. Тогда сатана поразил его ужасной болезнью, проказой. Страдание его было велико, и он отчаялся. Когда трое из его друзей услышали о постигшем его несчастье, то пришли утешить его. Но вместо проявления участия они стали обличать его, говоря, что Бог не наказывает праведников. Иов же надеялся на всемогущего Создателя и ожидал помощи от него.

Иов после вынесенных испытаний. Никто не пожалел Иова, кроме Господа, который с любовью следил за ним. Иов надеялся на Господа и сказал: «Я знаю, что Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога». Когда к нему пришли трое друзей и разговаривали с ним, вдруг послышался шум сильной бури, и из бури раздался голос самого Господа. Бог стал задавать вопросы, на которые было трудно подыскать подходящий ответ, и Иов яснее понял всемогущество и величие Творца. Когда Господь кончил говорить, Иов сказал ему: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Бог, испытав Иова, полностью возвратил ему его потерю и послал ему вдвое больше того, что он имел прежде. А друзьям, оказавшимся жалкими утешителями, Господь сказал, что гнев его горит на них за то, что они говорили о нем не так верно, как Иов. Поэтому Бог повелел им принести за себя жертву и попросить Иова помолиться за них, так как только его молитву он примет. Друзья поступили по указанию Господа и после молитвы Иова получили прощение от Бога. После вынесенных испытаний к Иову пришли братья, сестры и все прежние знакомые и принесли ему подарки. И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. Долго еще жил Иов после постигших его бедствий, и родилось у него 7 сыновей и 3 дочери. На всей земле не было таких прекрасных женщин, как дочери Иова.

0: Майя все утро играла во дворе. Когда мама позвала ее, то руки ее были в земле, а на лице грязь, и выглядела она заморашкой. Мама улыбнулась. «Тебе весело было играть, Майя?» – спросила она. На стул она поставила тазик с теплой водой и мыло, так, чтобы Майя могла достать. «А теперь, моя дорогая, хорошо вымой свои ручки и личико. Скоро папа придет на обед». Майя надулась.
1: «Я не хочу мыть!» – возразила она. «Я не грязная!»
0: Мама немного подождала, но когда увидела, что Майя не начала умываться, она серьезно сказала.
2: «В таком виде ты не должна садиться за стол, дорогая моя. Если ты не умоешься, то должна будешь остаться без обеда».
0: Майя с минуту постояла, но затем, видя, что мама настроена серьезно, опустила ручки в тазик и стала мыть их и умывать личико. Люси была постарше Майи. Она все это время наблюдала за тем, что будет делать Майя. Когда она увидела, что Майя решила быть послушной и начала мыться, она спросила.
1: «Мама, почему вы с папой можете делать все, что вам нравится, а дети постоянно должны делать то, что вы им говорите? Я думаю, что это несправедливо. Я бы хотела, чтобы мы поступали тоже, как нам нравится».
0: Мама вначале ничего не ответила. В сердце она взмолилась. «Господи, помоги мне объяснить просто, чтобы мои девочки поняли».
3: «Должна ли была Майя умыться?» – спросила мама.
1: «Да», – ответила Люси. «Если нет, то она должна была...»
2: «Понести наказание», – продолжила мама.
0: «Люси, ты говоришь, что папа и я все делаем, как нам нравится. И это правда. Но если мы решим поступить неправильно... тогда мы тоже должны понести наказание. Это наказание будет намного строже, чем я или папа наказываем вас. Наказание это будет от Бога. Маленькие дети не всегда могут отличить правильное от неправильного. Чтобы помочь им, Бог подарил им родителей и учителей, похвалить их, когда они поступают правильно». В этот момент мама положила свою руку на головку Майи.
2: «Или наказать, когда они непослушные».
0: Мои маленькие девочки могут поступать, как им вздумается, если их выбор правильный. А затем, когда они вырастут и рядом не будет мамы, чтобы сказать им, что делать, я надеюсь, что они сами поймут, что правильно.

другая церковь. Брат Меннард объявил, что первым будет урок по изучению Библии. Колин взяла учебник и быстро нашла нужную страницу. Когда наступила тишина, учитель начал задавать вопросы по теме предыдущего урока. «Колин, когда Амасия пошел войной против эдомитян?» Не ожидая услышать свое имя, она резко поднялась и уверенно сказала, чтобы расширить территорию своего царства. В тот же момент раздался смех Сьюзи, и Колин увидела, что другие ученики тоже улыбаются. Смутившись, она вопросительно посмотрела на брата Мейнарда. «Я спросил не почему, а куда пошел Амасия для войны с эдомитянами», спокойно пояснил учитель. От смущения Колин не могла вспомнить ответ. Ее щеки пылали. «Кеннет, пожалуйста», — брат Мейнард посмотрел на другого ученика. «В соляную долину». Колин села и склонилась над учебником, радуясь, что внимание учеников переключилось на Кеннета. Только Сьюзи продолжала хихикать. На перемене Колин заметила, что Сьюзи никуда не пошла. Красные щеки выдавали ее волнение. «Интересно, что с ней случилось?» – подумала Колин. И вышла во двор, залитый ярким солнечным светом. Сев на скамейку, она принялась наблюдать за веселой игрой школьников. В конце перемены неожиданно подошла Сьюзи и что-то невнятно пробормотала. «Что ты сказала?» – озадаченно переспросила Колин. «Прости меня за то, что я смеялась над тобой на уроке», — повторила Сьюзи громче. «Прощаю», — любезно кивнула Колин. Сьюзи улыбнулась и побежала в здание школы. Колин медленно пошла следом. Вот почему она осталась в классе. Наверное, с ней поговорил брат Мейнард. Хорошо, что она извинилась. Если бы мы снова стали друзьями, было бы просто чудесно. И вдруг ее осенило. «А может, мне надо меньше читать и больше общаться с девочками?» Эта мысль была настолько неожиданной, что у нее перехватило дыхание. Она вошла в класс, сняла куртку и села за парту. После школы Колин, как всегда, приступила к выполнению домашних обязанностей. Наполнив мойку водой, она услышала, что зазвонил телефон. Мама была в подвале, поэтому трубку взяла Дорис. «Я никогда не смогу отвечать на звонки», – подумала Колин, готовая погрузиться в горькие мысли. Но тут Дорис коснулась ее плеча и сказала: «Тетя Ханна хочет поговорить с тобой». Колин от удивления открыла рот. «Со мной?» Дорис пожала плечами. «Да, она просит позвать именно тебя». Чувствуя, как задрожали ее руки, Колин взяла телефонную трубку. «Алло? Добрый день!» Послышался четкий голос. «Как дела у тебя в школе? Все хорошо?» «Да», — ответила она, все еще находясь в оцепенении. «Неужели она разговаривает по телефону?» Несмотря на волнение, она ясно слышала мягкий голос тети. «Помнишь, я говорила тебе про Руф Бэйерс?» «Да. Вы уже узнали ее адрес?» «Узнала. Возьми ручку и запиши». К этому времени Колин почти успокоилась и аккуратно записала адрес. Тетя Ханна передала всем привет и положила трубку. Возвращаясь к мойке, Колин что-то весело напевала. За ужином мама сообщила, что днем звонила тетя Бетти. «Что она хотела?» – спросил папа, разрезая кусок курицы на маленькие кусочки для Люси. «Она пригласила нас на воскресный ужин. Мы сможем поехать?» Колин замерла, желая услышать, что скажет отец. «Интересное предложение», – проговорил он. «Почему бы не поехать? Что ты ей ответила?» В глазах мамы появился огонек. «Я сказала, что, скорее всего, мы приедем. У тебя ведь нет в этом месяце уроков в воскресной школе, так что нас ничто не держит. Я пообещала перезвонить, если не получится. Думаю, что надо поехать. Мы уже давно не виделись». «Отлично!» – воскликнула Дорис. «Значит, в воскресенье мы побудем у них на собрании?» – спросил Брэндон, приглаживая свои темные волосы. «Конечно», – ответил папа, подавая Люси ложку картофельного пюре. Колин вытерла рот салфеткой. «Ужасно! Это просто ужасно!» – забеспокоилась она. И восторг от разговора с тетей Ханной мгновенно испарился. «Конечно, дядя Арон и тетя Бетти мне нравятся. У них будет интересно. Но я не люблю ходить на собрания в других городах. Как я буду разговаривать с девочками? У меня и дома хватает проблем». Она услышала, как Арнольд спросил, есть ли у дяди Арона дети. «Конечно», – засмеялся Брэндон, – «только они почти все женаты. Дома осталось двое, одному 19, а другой всего лишь на год старше меня, ему 15».
Арнольд помрачнел. «Мне не очень нравится посещать чужие церкви, если там нет ровесников». «Зато есть отличная возможность приобрести новых друзей», — улыбнулся папа. «Знакомиться интересно», — заметила Дорис. «Сначала немного волнуешься, а потом это проходит». «Не у всех», — тихо проговорила Колин. «Ты запросто можешь заговорить с кем угодно, а я не могу». Последнюю фразу она произнесла шепотом. «Улыбка совершает чудеса», — мягко сказал отец. «Тебе не нужно много говорить. Ты же знаешь, что пустая телега тарахтит очень громко». Он многозначительно посмотрел на Дорис. «А тихие воды глубокие», — добавила мама. «Как это понять?» — поинтересовался Арнольд, отправляя в рот ложку с пюре. «Это значит, что мудрые люди обычно не говорят много», — объяснил отец. «Есть молчаливые люди, а есть разговорчивые, и это неплохо. Нам нужны и те, и другие». Он посмотрел на старшую дочь. «Самое главное — быть дружелюбным, и тогда все будет хорошо». Колин верила этому с трудом, но возражать или протестовать не стала. Неделя незаметно подошла к концу. Колин еще не успела привыкнуть к мысли о чужой церкви, как уже была в ней. Вешая куртку на вешалку, она увидела девочек в углу вестибюля и тут же почувствовала привычное напряжение. Она не стала подходить к ним, а села на скамейку рядом с мамой. Еще до начала собрания начали петь. Колин взяла сборник и рассеянно оглянулась. Она не расслышала номер песни. Беззвучно шевеля губами, Дорис сказала «122». Страницы песенника оказались склеенными, когда Колин торопливо искала нужную страницу. Но петь она не смогла, потому что не знала песню. Вторая песня была знакома, и Колин тихонько запела вместе со всеми. Брат, который отпускал детей на библейские уроки, говорил ясно, и Колин хорошо слышала, в какую комнату должны идти подростки 12 и 13 лет. Она зашла последней и села на край скамейки. Учитель стоял далеко, и Колин плохо понимала, что он говорил. В конце занятий учитель предложил всем по очереди прочитать по одному стиху библейский текст по теме урока. Когда начали читать девочки, сидящие на ее скамейке, она постаралась понять по губам, в каком месте они читают. «Если передо мной три человека, значит, я должна читать 28 стих», – взволнованно определила она. Все закончилось благополучно. И перед последней проповедью Колин с радостью присела возле матери. После богослужения девочки снова собрались в углу вестибюля. Колин видела, как они оживленно что-то обсуждали. «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным», промелькнуло у нее в голове. Она заставила себя подойти к девочкам и улыбнуться. Они как-то сразу смущенно замолчали. Девочка, стоящая рядом, уставилась на ее слуховой аппарат. А другая спросила, словно маленького ребенка, «Как тебя зовут?» «Она думает, что я умственно отсталая», — возмутилась Колин, но постаралась снова улыбнуться. «Меня зовут Колин. Мы приехали к дяде Арону и тете Бетти. Дядя Арон — старший брат моего отца». Она почувствовала, как закружилась голова. Ей редко приходилось говорить так много незнакомым людям. «Понятно», — мило сказала высокая, стройная девочка. Они переглянулись, не зная, что еще можно спросить у ущербной гости. Вдруг кто-то из девочек громко чихнул. Все засмеялись. Смех снял напряжение, и девочки снова весело заговорили. Колин пыталась следить за разговором, но у нее это уже не получалось. «Если я не понимаю, что говорят знакомые девочки, то как я могу понять тех, кого совсем не знаю?» – подумала она и, не говоря ни слова, направилась к выходу. Стараясь выглядеть спокойной и невозмутимой, она надела куртку и пошла к машине. Закрыв за собой дверь, Колин взяла в руки книгу, но перед тем, как открыть ее, она выглянула в окно. Теплое солнце напоминало о приходе весны. Трава возле дома молитвы была уже ярко-зеленой. «Интересно, у нас уже появились нарциссы?» – подумала она. «Как хорошо, что пришла весна. Потом наступит лето. Эти девочки уже забыли обо мне, и мне надо постараться не думать о них». Она открыла книгу, но неприятное напряжение не скоро оставило ее. Колин увлеклась чтением и читала до тех пор, пока отец не припарковался у большого дома из белого кирпича. «Заходи, Колин!» —
пригласила ее тетя Бетти, когда она остановилась у крыльца. «Прости, что не подошла к тебе после собрания. Мы, пожилые женщины, слишком долго разговариваем друг с другом». Она улыбнулась и пожала руку Арнольду. «Хорошо, что она не стала искать меня в молитвенном доме. Я ведь сидела в машине», — вздохнула Колин. В доме тети Бетти стоял приятный запах жаркого, картошки и булочек. Колин втянула в себя этот живительный аромат и почувствовала, что утренняя боль стала затихать. Разговор за столом Колин слышала хорошо. Ее младшие братья и сестры стеснялись в гостях и не шумели так, как дома. Голос дяди был звучным и ясным, и Колин слышала его рассказ о том, как жили на этой ферме несколько десятилетий назад. Она наслаждалась уютной обстановкой и с затаенной грустью думала, почему жизнь не бывает такой приятной и интересной всегда? Не надо стараться быть дружелюбной с девочками, которые считают, что ты недалекого ума. Не надо пытаться поддерживать беседу. Придет ли такое время, что мне всегда будет хорошо и уютно, как сейчас? Не прячься за книгой. «Мама, я отнесу в почтовый ящик письмо Руфине», сказала Колин, заглянув на кухню. Она вышла на улицу и невольно зажмурилась от яркого солнечного света. «Сегодня необычно тепло. Наверное, можно пойти в школу без свитера». Она сняла слуховой аппарат с левого уха и вытерла его салфеткой. «Из-за жары даже слуховой аппарат нагревается», – пожаловалась она кошке, бежавшей следом. Колин сняла аппарат с правого уха и проделала с ним то же самое. С двумя аппаратами в одной руке и с письмом в другой она остановилась у обочины. Соседские дети в ожидании автобуса, отвозившего их в государственную школу, весело играли в догонялки. Колин посмотрела направо, потом налево и перешла дорогу. Бросив конверт в ящик, она закрыла крышку, и тут же ее лицо озарила приятная улыбка. «О, уже появились нарциссы!» Она наклонилась, рассматривая зеленые росточки вокруг столба, на котором висел почтовый ящик. Колин медленно пошла назад, любуясь голубым небом, по которому плыли белоснежные кучевые облака. Она совсем забыла, что переходит дорогу и должна посмотреть по сторонам. Вдруг что-то заставило ее оглянуться. Словно два чудовищных глаза на нее смотрели фары старого автомобиля. Подобно испуганному кролику, Колин отскочила на обочину. Пожилой водитель покачал головой и медленно проехал мимо, приветливо помахав ей рукой. Колин перевела дыхание и побежала домой. «Почему я не услышала, что едет машина?» – удивилась она. «Ведь могла произойти авария». «Ой!» – вскрикнула она, почувствовав в руке слуховой аппарат. «Вот разиня!» Она быстро надела аппарат, взяла на кухне контейнер с бутербродом и вышла на остановку. После школы Колин столкнулась в дверях с Далласом. «А мы сразу после ужина едем к дедушке с бабушкой», – объявил он, радостно сверкая темными глазами. «Отлично!» – обрадовалась Колин и побежала в свою комнату. Она быстро переоделась и пришла на кухню. Ей не хотелось, чтобы мама напоминала о ее обязанностях. «Быстрее!» – торопила она Дорис. «Чем быстрее мы справимся, тем быстрее выедем». «И чем быстрее выедем, тем дольше сможем погостить», – засмеялась Дорис. Захватив со стола тарелку с отходами, она с грохотом закрыла за собой дверь и выскочила на улицу. Вскоре вся семья была готова к поездке. «Мне нравится ездить дедушке и бабушке Хорстом», – сказала Дорис, ерзая на сиденье. «И мне тоже», – дружески отозвался Арнольд. «Что ты сказала?» – переспросила Колин. «Я люблю ездить дедушке и бабушке Хорстом», – повторила Дорис. «Они намного моложе папиных родителей и не такие старые, как дедушки и бабушки, о которых пишут в книгах». «Ясно, что ты имеешь в виду», – улыбнулась Колин. В это время Брэндон что-то сказал. Девочка повернулась к нему и переспросила. «Что?» «Я сказал, что сегодня дядя Калвин, наверное, тоже приедет», – повторил Брэндон и повернулся к Арнольду. Мальчики начали что-то оживленно обсуждать, но что именно, Колин так и не поняла. Дорис и Даллас над чем-то смеялись. Папа с мамой тоже о чем-то разговаривали. Колин съежилась и стала похожа на мокрую тряпичную куклу. «Вот и все. До меня снова никому нет дела», – подумала она, угрюмо глядя на проплывающие за окном поля и небольшие поселения.
Газоны уже зазеленели, тут и там расцвели крокусы. Но у Колин было далеко не весеннее настроение. «Почему я не такая, как все?» – спрашивала она себя уже в который раз. «Почему я не могу разговаривать, как все? Мне тоже хочется знать, что происходит вокруг. Все хорошо слышат, и им не надо постоянно переспрашивать. Пока я пойму, что говорят, другим становится уже неинтересно. Жаль, что я не взяла с собой книгу». Встреча с дедушкой и бабушкой была шумной и радостной. Колин поздоровалась с ними, как полагается, и направилась в гостиную, где стоял большой книжный шкаф. Она внимательно просмотрела названия книг и остановилась на толстом томе. Прижав к себе находку, она забралась в мягкое кресло и обо всем забыла. «Колин, хочешь поиграть в прятки?» – услышала она знакомый голос и подняла глаза. «О, привет! Я не знала, что ты приехала!» Колин обняла свою двоюродную сестру Джинни, дочь дяди Калвина. Они были ровесниками, но Джинни больше общалась с Дорис, а не с Колин. «Мы хотим поиграть в прятки», — повторила Джинни. «Тетя Ханна будет с нами. Ты пойдешь?» Колин внимательно посмотрела на свою высокую светловолосую сестру. «С тетей будет очень весело», — подумала она и посмотрела на книгу, лежащую на коленях. «Но мне трудно прятаться, меня всегда быстро находят». Она вздохнула и пожала плечами. «Может, в другой раз?» «Хорошо», — кивнула Джинни и побежала на улицу. «Ей вообще-то все равно, буду я играть или не буду», — обиженно подумала Колин. Читать ей больше не хотелось. Она уже готова была выйти во двор, но подумала, что вряд ли что-то услышит, и остановилась. Заставив себя забыть об игре, Колин вновь сосредоточилась на чтении. Она прочитала несколько глав и вдруг, подняв глаза, увидела, что перед ней на стуле сидит тетя Ханна. «Что нового в школе?» – спросила тетя Ханна. Но Колин не расслышала вопроса. «Что вы сказали? Что нового в школе?» «В общем, все по-старому», – ответила Колин. С одной стороны, ей было приятно, что тетя Ханна пришла поговорить с ней. Но с другой – досадно, что не успеет дочитать хорошую историю. Она неохотно отвела взгляд от книги и тихо вздохнула. «Ты уже написала Руфине?» Тетя Ханна сделала вид, что не заметила недовольства Колин. «Да, сегодня утром бросила конверт в почтовый ящик. Мне очень хочется, чтобы она тоже что-нибудь написала. Надеюсь, мы с ней подружимся». «Я тоже надеюсь», – задумчиво сказала тетя Ханна. Некоторое время они сидели молча. «Знаешь, Колин, у тебя могут быть и другие друзья». «Вы имеете в виду тех, кто хорошо слышит?» Тетя кивнула. «Я так уже не думаю», — с горечью сказала Колин. «Много раз я пыталась подружиться с кем-нибудь, но ничего не получилось. Незнакомые девочки думают, что я умственно отсталая, а в школе все устали мне без конца повторять. Когда они что-то повторяют, им становится неинтересно. Вы просто не знаете, как это плохо отличаться от других». Колин не хотела, чтобы тетя Ханна видела ее слезы и, открыв книгу, изо всех сил попыталась их сдержать. «Да, я не знаю, что значит отличаться от остальных людей, но ведь и ты этого не знаешь», — спокойно сказала тетя. «Посмотри вокруг и увидишь тех, кто тоже плохо слышит». «Я еще не встретила ни одной глухой девочки. Руф Бейерс будет первая. Мне стыдно, что я не такая, как все. Вы не знаете, как это тяжело отличаться от ровесниц». Тетя Ханна засмеялась. «Девочки, с которыми я дружила в юности, давно вышли замуж и стали мамами. Сейчас у меня другие подруги, за которых я благодарю Бога. Но знаешь, было время, когда и ко мне приходило искушение думать, что я не такая, как все, потому что мои подруги заводили семьи, а я оставалась одна». Колин робко улыбнулась. «И все же я думаю, что мне тяжелее всех». «Не жалей себя», — повторяла Колин, глядя в книгу. «Вы считаете, что я жалею себя?» Наконец подняла она глаза. «Да, я никогда об этом не думала». Колин посмотрела в окно ничего не видящим взглядом. «Мне понятно твое смущение», — с любовью проговорила тетя. «Ты плохо слышишь и из-за этого чувствуешь себя неловко. Но вместо того, чтобы прятаться за книгой, постарайся кому-то помочь. Даже если у тебя что-то не получится, не сдавайся и не жалей себя. Ищи того, кто будет рад твоей помощи». Колин сидела молча и неподвижно. Она знала, что тетя желает ей только добра, и потому хотела запомнить каждое слово.
«Ох, я же хотела приготовить какао!» – спохватилась вдруг тетя. Она встала и, положив руку на плечо племянницы, напомнила. «Не забывай об этом молиться. Только с Божьей помощью мы можем исправляться». Тетя Ханна улыбнулась своей подбадривающей улыбкой и поспешила на кухню. Колин сидела неподвижно и в мыслях твердила. «Не жалей себя, не прячься за книгой, не сдавайся, помоги кому-нибудь». Она тяжело вздохнула и вытерла навернувшиеся слезы. «Мне все равно тяжелее, чем другим». «Ну вот, снова начинаю жалеть себя. Может, то, что сказала тетя Ханна, правда? Может, надо сделать так, как она советует? Но изменится ли что-нибудь? О, как мне хочется, чтобы моя жизнь изменилась!» И вдруг ее осенило. «Не прячься за книгой, помоги кому-нибудь». Колин вскочила и побежала на кухню. «Вам помочь?» Тетя Ханна многозначительно улыбнулась. «Разложи, пожалуйста, вот этот зефир и позови всех к столу. На улице резко похолодало». Колин быстро разложила зефир и вышла на крыльцо. Позвать всех было для нее нелегким делом. Она всегда вела себя тихо и старалась быть незаметной. И вдруг ей надо позвать всех на какао. К счастью, на ступеньках сидел отец и читал книгу. На его вопросительный взгляд она тихо сказала: «Тетя приглашает всех к столу». «На какао?» – догадался он и глубоко втянул в себя приятный запах. «Чудесно! Мальчики!» Его голос было слышно не только во дворе, но и в сарае. «Всех приглашают на какао!» Колин вернулась на кухню. «А где мама?» – спросила она у тети, которая раскладывала на большом блюде фигурное печенье. «Не знаю, зачем вообще я так стараюсь?» – рассмеялась она. «Ведь как только придут едоки, от моего старания не останется и следа». Она весело посмотрела на Колин. «Мама наверху. Бабушка хотела показать ей новое одеяло, которое недавно сшила». Перепрыгивая через ступеньку, Колин побежала наверх. «Всех приглашают на какао», – отчетливо сообщила она и побежала обратно. Дети уже сидели за столом. Колин подала малышам печенье и с наслаждением стала пить какао. Она уже почти все выпила, когда пришли бабушка и мама. Колин быстро допила свою порцию, надеясь до отъезда прочитать еще хотя бы несколько страниц. Но, выходя из кухни, она заметила, как Люси ухватилась за мамину руку, мешая ей пить какао. Колин в нерешительности остановилась. Она боролась с желанием дочитать интересный рассказ и новым решением помогать окружающим. «Иди ко мне, Люси!» – несмело позвала она сестренку. «Иди, я дам тебе печенье!» Она взяла девочку на руки. «Спасибо!» – искренне сказала мама. Колин радостно улыбнулась, почувствовав себя полезной.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Николая Куркаева. В 6 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Еще раз начнем сегодняшнее наше служение, разбор слова, с этих прекрасных слов благодарения, слава Господу. Сколько бы мы ни прожили на земле, то всегда нам есть за что благодарить Бога. Даже за то, что сегодня же ходим своими ногами. Сегодня есть такие люди, которые хотели бы быть здесь, но уже не могут. Не по халатности своей, не потому, что отступили от Господа, но болезнь. Все. И, наверное, многие очень жалеют, что в прошлые времена, когда было возможно быть, не были. Обычно мы всегда жалеем тогда, что что-то, когда уже оценку можем дать, потирали. Вот тогда уже начинаем дорожить. А покуда не потирали что-то, и, ну это естественно все. Ходим, проедем, деньги есть на билет и так далее. Нет, кто-то привезет еще в придачу. Хорошо, но эти времена, они не всегда так будут. Это в реп-центре, наверное, в нашем реп-центре. Сегодня у меня на холодильнике есть такая маленькая трафаретик такой в виде листка. Там написано, не всегда так будет. И правда, пусто в холодильнике. Не всегда так будет. Полный холодильник тоже не всегда так будет. Тоже не всегда так будет. Вот видите, как оно все интересно получается, потому что времена меняются. И мы сегодня должны благодарить Господа, что и наше время поменялось по сравнению с тем, в котором мы жили лет 30 назад. Поменялось и сильно поменялось. Но, к сожалению, мы тоже иногда меняемся, но не в лучшую сторону. Я когда-то помню, когда было такое слово сказано, было гонение репрессиями, а будет гонение роскошью. Гонение роскошью. Когда ничего не надо, особенно трудиться, никто не гоняет нас, есть хлеб, есть до хлеба. Ну, правда. И в сегодняшнее время, наверное, не все имеют достаток. Не все. Но, тем не менее, в общей массе мы сегодня, как верующие люди, ну, благодарим Бога за все то, что имеем. Но иногда это и во вред нам. И во вред нам бывает. Я приведу один пример. Я не буду называть этого брата. Я его нисколько не унижаю. Сидит кто-то из его дома. Очень ревностный был, хороший брат. Собирались в его доме, штрафовали, наверное, не один раз. А потом пришло время свободы, получил участок земли, начал пахать, его обрабатывать. Ну, а там все было то, что надо, и то, что не надо. Ну, и умер брат. Мы с ним были хорошие друзья. Однажды ночью во сне он приснился мне, таким приходит ко мне и говорит, вот, брат Николай, ты, говорит, счастливый. Ты вошел в церковь, а я не вошел. Иисус сказал мне, говорит, и отдам тебе свое, но пойдешь до суда. Говорит, об этом не написано, но это есть на самом деле. Но это есть на самом деле. И опять вот раз, Иисус сказал мне, я отдам тебе спасение, но в церковь ты не войдешь. Вот как все непросто и нелегко. Спасение спасением, но разные категории и спасенных будут. И он мне рассказывает, ну что ж, у вас, говорит, одежды белые, блистающие, а у нас каким-то зеленоватым оттенком, мы тоже, говорит, спасены, но у нас и пища у нас разная. Он на нашем языке объясняет. Там хорошее, а у нас не сухое. Ну, тоже вкусное, лучше, чем на земле. Но все равно не то. Все равно не то, понимаете? Вот, ну, это можете посчитать бредом больной головы, но я знаю, что это так. Я и до этого знал, что да, будут люди, которые во спасение войдут, а в церковь не войдут по разным причинам. Но это уже другой вопрос, это уже вопрос, может быть, второстепенный. Нам же мне самое главное – войти во спасение, потому что мы не можем оценить то, что потеряли пока что. Не с чем нам сравнивать на земле, где что мы там потеряли. Но, тем не менее, Господь и сегодня учит нас, наставляет нас, вразумляет нас. Но, наверное, будут и такие люди, которые вообще не войдут туда. Только до дверей. Я опять не повторяю эти примеры, которые у меня их масса таких примеров. Я их не один раз говорил, не хочу с ними повторяться. Я хотел бы, чтобы мы сегодня обратили внимание на это благословенное время, которое Бог дал нам. Чтобы мы могли его использовать, ну, так, как надо, с большей пользой для себя, я имею в виду в духовном смысле слова, не в материальном. В материальном мы все умеем так кое-что делать и так далее, но, а с духовной стороны все-таки вот нужно каждый день питаться этим Словом Божьим. Нужно понимать, что, правда, я еще добавлю сегодня, мы не все, еще что-то и потираем здесь, то, что могли бы иметь, нам сегодня оценить трудно. Но, наверное, когда придем на небо, мы тоже, наверное, пожалеем. Пожалеем, что жили вроде, и все было нормально, но, тем не менее, вот что-то и упустили. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы в сегодняшний день наше сердце опять-таки обогатилось этим словом. И я просто не буду очень длительно рассуждать над прошлым, но все-таки напомню, что мы начали 63 главу. Это очень важное начало. Кто-то идет от Едома, помните, я говорил, и в червленых рызах от Васора. Кто это идет от Едома, в червленых рызах от Васора, столько величествен в одежде своей, выступающий в полноте силы своей, я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Помните, я говорил в прошлый раз, Едом – это Исав, это пробовал закона. И Христос вышел из закона. Он закон сам выполнял. Но выполнял его не только для себя, из-за нас. И от Васора. Васор – холод, холод. Знаете, холодно было во время закона жить. Да, в самом деле. Почему он не мог возродить сердце? Он под страхом держал. Он держал людей под страхом. И вы понимаете, я проводил пример в прошлый раз. Господь дал нам, вывел нас из-под ремня закона, из-под проклятия закона и ввел под благодать. И уже у нас сегодня тепло. Вы помните, я в прошлый раз говорил, что значит одно дело – дело доброе снаружи, а внутри – негатив иметь. Никакой пользы нет. Холодно. Холодно. Вот вы, наверное, не однажды встречались с какими-то людьми, разговаривали, допустим, на определенные темы, и то же самое было, и тема та же самая, но с одним тепло, а с другим на эту тему холодно становится, холодно. Вроде и правильно говорит, и все, и делает правильно, а когда сердце раскрывается, а там холод, оно невозрожденное сердце. Вот Господь нас вывел из этого холода, из-под закона. Потому что исполнил его за нас. Помните, я в прошлый раз говорил о том же, кто идет в червленых рызах от Васора. В рызах никогда не топтали точило. Топтали рабы, слуги, священники носили рызы. Как у тебя рызы, и они себе кровью забрызганы. Как топтавшего точили. Что-то, ну, не совпадение какое-то. Да, вот, я топтал точило. И топтал его один. Никого не было со мною, и кровь их брызгала на рызы мои. Что имеется в виду? Имеется в виду кровь Христа, но и кровь пролитую он взял на себя и занес на Голгофу. Написано, он грехи наши телом своим вознес куда? На крест. И его кровь стекала, омывала кровь пролитую. Но для этого надо, чтобы кровь пролитую взял на себя, кто-то кровь проливал. И рысы были забрызганы. И люди не понимали, как это так. Ты священник высокопоставленный, ты топтал, точила. Да, топтал, не удивляйтесь. Священники никогда не топтали, точила. Им десятину давали. От плода, от винограда им все было. А ему приходилось топтать, точила. Толь величествен в одежде своей. Одежда продает величие, как и нам сегодня. И в какой одежде мы одеты, можно судить и по нашему внутреннему человеку. Хотим мы или не хотим, мы часто говорим, Бог не смотрит на лицо, Он смотрит на сердце. Ну, если в сердце родилась такая одежда, такое же сердце. Это же не просто с потолка падает. Такое и сердце, потому здесь просто надо обращать внимание, в какой одежде одеты. Ну, какая одежда? Мы же не берем только эту одежду. Наша одежда прадется из наших добрых дел. Сколько этих добрых дел, какие недобрые. Кто за ними стоял, за этими делами, это уже другой вопрос. Ну и никого не было. Стояли, помните, я говорил вам, стояли и матерь, и брат, и сочувствующие, которые получили исцеление. Все стояли, плакали, провожали в последний путь. Но никто не говорил, Иисус, держись, ты воскресишь, ты же говорил, что воскресишь. Никто не поддержал. Все были в смущении, говорили, а мы было думали, помните, эти из Эммауса шли двое, потом третий подошел Иисус, а мы, говорит, было думали, что он восстановит царство Израилю, порядок, а теперь, говорит, уже третий день во гробе, факт остается факт. Поэтому трудно, конечно, когда ты что-то делаешь, и тебя никто не поддерживает. И все мы это испытывали в нашей жизни. Иногда да и трудно нас поддержать, потому что люди не знают, что поддерживать. Правильно ты, неправильно делаешь. Как ты говоришь, кто тебе знает? Уже позже разберутся. А в самом-то начале нелегко это делается. Поэтому я бы очень хотел, ну, не напоминаю тот прошлый пример, но просто еще раз подчеркнуть, то сердце должно быть свободно для принятия Слова Божия. И Дух Святой, если не угашен, он сразу же отреагирует правильно на то, правильно говорил или неправильно говорил. Уже тут не надо исследования. Вот мгновенно реагирует на то, чужое и все. Ну, правильно говорит, ну, чужое. Почему? Ну, не знаю, но чужое. Поэтому пусть Господь благословит нас. Дальше написано, во всякой скорби не оставлял их во всякой скорби. Не оставлял. Конечно, скорби может быть и от тех, кто противится истине Божией. Не оставлял. Если даже где-то и не то сделано, стали каяться, тоже ж не оставлял. Не оставлял, сопровождал постоянно. Ангел лица его был. Вы помните, я уже, может, в прошлый раз не говорил. Говорит, когда Евангелие от Матфея, где-то в 18 главе написано, смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Небесного. Ну, а в этого народа был свой ангел. Помните, шел Господь, сказал, я сам не пойду перед вами, потому что вы жестокий народ, я вас истреблю всех, не выдержу вашего, я ангела пошлю перед вами. Помните, Моисей говорит, ты не пойдешь, говорит, ангел пойдет, я не пойду перед вами, потому что я не выдержу ваших капризов, ваших, так сказать, обид ваших, так далее, не пойду. Ну, и не пошел лично, сам ангел лица его шел. Ангел лица его. И поэтому, если мы сегодня читаем Откровение Иоанна, ангелу Ефесской церкви напиши, ангелу Сардийской церкви напиши, это ж пастыра, они ж лицо Божие. Вот на земле они отражают благодать Божию. А уж какую благодать мы отражаем, это уже другой вопрос. Вот на наше лицо смотрят люди и дают оценку и Богу. Иногда говорят, о, какие они, такой их и Бог. Если мы не так делаем, как надо, естественно, даем повод, но это же уж не то лицо. Поэтому я обращаю тут самое серьезное внимание. Потом возмутились, и воевал, и по множеству щедрот своих, Ну, не буду уже на этом останавливаться очень долго. Но я начну, мы до 90 стиха дошли вроде бы, если я хорошо помню. Хотя можно было еще много пройти, поэтому мне охота повторяться. Всего всегда не скажешь. Обязательно что-то есть то, что может быть упущено, может быть и не надо этого. Тогда народ его, вот он воевал против них, помните, я говорил. Оказывается, Бог и болезнями наказывает. Сегодня есть такое учение, что Бог болезни не сотворил. Не сотворил, то не сотворил. Но Ирода поразил какой ангел? Ангел дьявола или ангел Божий? Червями был изъеден, помните? Ангел Господень поразил его. И он был изъеден червями, умер. И когда будет суд Господень, когда семь чаш гнева будет изливаться, там ангелы чистые выливали чаши гнева. Золотые пояса, все нормально. Гневом Бога живущего во веки веков. Поэтому, но я вот что имею в виду. Когда дьявол поражает болезнью, то Бог поможет. А когда Бог поразит, то и дьявол не поможет. Он, наоборот, будет доволен, что скорее бы земли убрать. И люди не помогут тогда. Не помогут люди. Поэтому я просто хочу обратить внимание еще на один текст Писания.

поможет. Вот о чем надо помнить хорошо. Всякое даяние доброе, всякое, не от людей исходит. Он ими пользуется, их, так сказать, способность, которую сам и заложил. Но, тем не менее, если он скажет, хватит тебе жить на земле, все. Его слово – это закон. Его слово твердое, оно не меняется. Все, отправляйся домой в вечность, и все. И тогда уже никто, и никакая вера тогда не спасет. Вера, вера, и будешь жить. Эй, вера, вера. Вера основана на Слове Божьем, на обетованиях Божьих, а не на наших желаниях. Я помню, когда-то в Минске был такой случай, когда одна сестра заболела, и пришли братья молиться за нее. Ты веришь, что Бог исцелит? Веру. Помолились, она умерла через 2 дня. Что это за вера? Просто была надежда, может быть, еще что-то, но даже не вера. А второй раз, вы помните, я еще раз напомню, из Маринешты приезжали 2 брата, 2 Ивана были. Один высокий был, второй маленький. Может быть, молодежь и не помнит его, кто показался, но я помню очень хорошо их. Один из них свидетельствовал. Не помню, какой заболел Иван. Они жили, наверное, километров 50-60 друг от друга. Заболел, кажется, рак был у него. Не помню точно что. И Господь говорит второму Ивану, не помню какой, высокий или маленький был, не помню, но 2 Ивана были. И едет, говорит, к Ивану, он заболел, я его исцелю. Он приезжает, спрашивает, чего приехал? Приехал помолиться. А ты веришь, что Бог исцелит? Он спрашивает, а кому верить, тебе или Бог? Он говорит, Бог сказал. О, раз Бог сказал, получил сразу же. Ну, кому верить? Тебе? Или Бог тебе сказал, что исцелит? Он же понимал, получал откровение от него. Чего ты приехал? Помню второй случай тоже. Вы, наверное, знаете Володю Балкуновича, пастор в Вилуче был в свое время. Это честь Саши Боякова из Лунинца. Заболел. Перед этим, значит, сестра видит видение. За короткое время умер. Может, не помню, месяц или сколько поболел и умер. Приезжают братья, а он перед этим, сестра видит видение. Пришел ангел, окропил его, и он понял, что готов к вечности. Приезжают братья с ней, уже, о, давай молиться, брат, вер, эту сам помолись. Ну, брат, вер, ты устал, он плачет, братья, не хотел их огорчать. Кому верить? Когда уже Бог открылся, у меня в вечность переходить, они мне вер, кому верить? Такая вера, значит, она ничего не даст. Если эту веру действительно, и что жить надо, то возьмешь. А если эта вера просто вот хочется, и за веру выдается, вы знаете, что, ну, ничего ж не будет все равно. Это не вера уже. Это уже не вера. Поэтому я буду читать 11 стих. Дальше уже. Он сам воевал против них. Пьянь апостолов, потом на гумном орне и вышиянина, помните, ангел был. Это 2 книга Царств, 24 главе, там написано об этом. Можете почитать дома. А тогда народ его вспомнил древние дни Моисеевы. Вот, сам стал воевать, никто помочь не может, давай тогда думать уже. А где это было? Где что-то? Где народ? Тогда народ вспомнил древние дни Моисеевы. Где тот, который вывел их из моря с пастырем овец своих, то есть с Моисеем. Моисей здесь назван пастырем. Где тот, который вложил в сердце его Святого Духа своего? Оказывается, на нем и в нем одно и то же. Дух Святой на спине жить не будет. Кажется, вот спорят. Вот, на нем и в нем это не одно и то же. Как не одно? Как не одно? Ну что, Дух Святой на спине будет ездить у нас, что ли? В сердце живет. Как было в то время, так и теперь. Правда, крещение немножко, ну, немножко по-другому сегодня смотрится. Но вложил в сердце его Духа Своего Святого. В сердце его. Конкретно, четко написано. Где тот, который вложил в сердце

Его, Святого Духа Своего, который вел Моисея за правую руку. Ну, до этого времени, до этого места читаю. За правую руку вел Моисея. Когда мы правы, Бог ведет нас тогда. Стоило Моисею один раз не выдержать, и что? И наказание. Потому что мы... Это же величина Моисея. И где-то Господь говорил, возьми, Господь Бог, порока, как тебя. О Христе шла речь. Но смотрите, не выдержал где-то, вывели из равновесия его. Ну, я могу напомнить этот текст Писания. Когда опять воды не было, опять ропот, опять восстание против Моисея. Ну и Моисей уже сам не знает, что делать. Господь говорит ему, что вы так переживаете, что вы не знаете, что я всемогущий и сильный. Скажи это из колена, даст вам воду. Я уже повторю то, что я не раз говорил. Как надо бы сказать? Скала, дай воду! И все. А он сказал как? Помните, как он сказал? Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извещь вам воду? И взял еще дважды, что ударил в скалу. И потекла вода. Вера была у Моисея. Вера же есть. О осуществлении ожидаемого. И уверенность видим. Сказал, вода потекла. Но говорит, но это уже не святейшая вера. Святости-то не было. За то, что вы не явили святости своей, не войдете в землю обетованную. То есть речь о чем? Не сможете пользоваться благами, которые на земле Бог дал нам право пользоваться. Вечность он вошел, естественно. Вы помните, на горе Преображения он был с Ильей вместе. Но, а на земле уже все, говорит. Трудно было Моисею согласиться с этим. Но шел, вел. Но когда дошел, стал на границе уже, увидел землю обетованную, ты сказал, да, Господи, вот земля обетованная. Дай вступить сюда. Господь, помнишь, что Господь ему сказал? Даже не говори мне об этом. Не заикайся, как бы еще не говорю об этом. Даже не заикайся. Вы не явили святости, и все. Вот одна из проблем в нашей жизни, почему мы иногда не можем пользоваться всеми этими благами, которым дает Евангелие, которым можно пользоваться, но нет. Вера, но она не та вера. Ее и у кого не было этой веры настоящей, святейшей. Павла тоже не было святейшей веры. Молился, молился, Господи, исцели, Господь сказал, помните что? Он сказал, почему? Гордость. И чтобы я не превозносился, то звучание откровений дано мне жало уплоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Вот вам ответы на некоторые наши вопросы. Почему? Почему? Почему? Ну, есть причина. Есть причина на все. Не всегда Бог их открывает, не всегда мы их можем понять, но, тем не менее, без причины ничего не бывает, абсолютно ничего. И вот стал вопрос, где тот, который вывел их из моря? С пастырем овец своих, где тот, который вложил в сердце его Святого Духа своего, который вел Моисея за правую руку, величественной мышцей своей разделил пред ними воды, чтобы сделать себе вечное имя. Для чего Богу нужно вечное имя? Конечно же, не из-за гордости. Но чтобы видели его могущество и силу. Чтобы знали, к кому обращаться надо. Чтобы верили в его обетование. А когда где-то, допустим, мы где-то, если не имеем авторитета, то к нам же никто не пойдет. Но Бог его дает. Бог дает. Если сам себе не набьешь авторитета, он никому не нужен. Бог его дает. И мы прекрасно это понимаем на сегодняшний день. Который вел его за правую руку, величественной мышцей своей разделил пред ними воды.
Ну, вы помните, что заводы, Черное море разделил. Но знаете, что очень глубокий смысл здесь заложен, в этом месте Писания. Я прочитаю еще 13 стих, чтобы немножко, так сказать, более полная картина была, который вел их через бездны, как коня по степи. Воды бездны. Что такое бездна? Это нечто такое, в чем нет дна. Вел их через бездны. Но он им дно приготовил сам. Через бездны вел, но как коня по степи. А по степи у коня твердая дорога. А как по бездным идти, как коня по степи, как вести? Он сам был для них путем. Вы помните, я есть путь, опора, надежда. Вот в чем заключается вся эта истина. Я, правда, немножко повторю, я когда в Лунице был в воскресенье, немножко говорил на эту тему, вот эти бездны. Вы знаете, что? Очень интересная тема. Я вам скажу один такое выражение, скажу, вы скажете, что он говорит, какую-то ересь. Мы ж идем в бездну. В вечность идем все. А в вечности не будет никакого дна. Но когда в Боге, нам не будет страшно эта бездна. Он будет со своей нашей радостью, благословением, будет нам давать то, что нам надо. А когда без Бога, это бездна страданий. Никогда они не кончатся. Вот о чем нам сегодня надо думать. Он нас ведет через бездны по морю. По стихийным бедствиям на сегодняшний день. Горы, целое море горы, мы часто говорим. Поем псалом. Страшно бушует житейское море. Сильные волны качают ладью. Вы знаете что? Для меня лично, а если вот 2 метра глубина, для меня уже погибель. Я уже дна не достану. Не достану дна. 2 метра. Я 1,72 метра ростом. Я немножко шутя говорю. Может, я уже стоптался на пару сантиметров. Раньше был 1,70 метра, может, теперь меньше. Но 2 метра и все. Я просто приведу один из примеров, который я приводил. Там... Я помню, когда я тонул, когда мне было 14 лет. Заплыл и тонул, в полном смысле слова тонул. Я рассказывал об этом. Не очень-то была там глубина большая. Там чарот вот такой стоял. И знаете, он же растет на дне. Все, начал захлебываться. Думаю, все. Я как-то набрал воздуха и стану на дно. Я же думал, что дно близко. Стал, а там грязь. И пошел в грязь тут. Все, начал захлебываться, и слышу четко мышь, четкий голос. А что ты тонешь? Ты ж умеешь отдыхать на воде. Вот кто дно поставил. Это была правда. Я где-то недели за 2 до того, мне очень захотелось сильно научиться отдыхать на воде. Плавал я вроде неплохо, но однажды увидел, как мужчина устал и отдыхает на воде, решил сам научиться. Ну, где-то 3-4 часа научился. Знаете, вы сами все знаете, как отдыхать на воде. Ногами не шевелишь ничем. Иногда ногами немножко. Лежишь вот так вот, посюда уши, вот, дышишь нормально все. Правда? Вот где опора в Боге. И вот эти волны бушующие, и бездны эти, бездна слез, бездна гора, мы бы потонули бы в них, если Бог не дал свой совет, как опору. А вода очень, очень интересное вещество. Я так вот смотрю, написано «бездны». Какие бездны? Океан соединен один с другим полностью. Одна бездна. Оказывается, нет, не одна. Вы помните место Писания? «Бездна бездну призывает голосом вода падает». Оказывается, речь бездна воды. И правда, океан 11 километров, самая большая глубина. Это что, не бездна для человека? Бездна. Ни один корабль, который затонул, не достиг 11 километров. Это, наверное, 3 километра. И все. Та же сильная плотность воды, они там так и зависают.
Добраться до них туда трудно. На мелководье, да. А кто затонул на высокой, на большой глубине, это бездна. И я обратил внимание вот на что. Значит, очень много есть течений в этой бездне. Вот разделил воды. Вот первый случай разделил воды, просто Черное море разделилось. Но я смотрю, и в море-то разделены воды. Течение Гольфстрим, да? Следующее, какое радо, вы помните? Я уже не помню, какое. Вот надо было мне записать. Надо же было записать, но не записал. Там есть рядышком течение Гольфстрим, другое. Ну, уже давно географию изучал. Оно идет рядышком, но Гольфстрим поворачивает налево круто, а это... О, правильно, громче скажи. Гумбольдта. Ну, там другое, что все-таки не Гумбольдта. Но там еще есть, бразильское течение есть, канарское течение. Вы понимаете, как Бог разделил? Вот течет рядышком, одно холон, другое, одно туда направляет, другое туда. Но вместе не соединяются. Вот разделил эти течения. Вот эти бездны тоже нас часто могут подхватывать. Могут подхватывать эти бездны. Лабрадорское течение. Лабрадорское рядом течет. Потом еще есть там рядышком канарское течение, бразильское. Я вот нашел сегодня здесь. Оказывается, я подметил, но не совсем сразу обнаружил его. Бразильское, Лабрадорское, Гольфстрим, холодное течение. Рядышком, вот как понять? Вот кажется, вода. Ну как можно разделить воду от воды? Но у Бога все возможно. За что мы должны благодарить Бога? И для нас часто Бог приготовляет и теплое течение, и холодное, чтобы горячие головы остудить. А что вы думаете, не бывает такое? Бывает. Я этот пример тоже привел у Лунинца, когда был. Однажды, значит, кто-то из братьев звонит мне, говорит, вот пастор решили снять и все, снять и все. Говорю, в третий раз вот еду. Что делать? Говорю, едь. И скажи, сегодня будем переизбирать не только пастора, но и все декану, весь церковный совет. А что ж вы думаете, одного переизбирать будет? Всех будем... Как только он сказал это, один батюшка говорит, тогда не будем. Тогда не будем. Весь вопрос закрыт. Я через пять уже пришло время, ушел нормально все. Давай снимать и все. Да, говорит, скажи ему так, вот так и так будем. Холодная вода, да? А пучок говорит, тогда не будем. Тогда не будем. Понял, что ему, наверное, не устоять. Тогда не будем. Поэтому вот эти все вот потоки, вот эти бездны, они имеют огромное значение. Вода. Вы помните, что раньше я напоминал об этом, как снег и дождь не сходят на землю, чтобы напаять ее. Снегом напаять надо, тоже надо. Вот. Но время прикрыть что-то, а после уже и вода будет после этого снега. Поэтому... Я хотел бы, чтобы вот эти течения не увлекли нас. Поскольку Бог будет наблюдать за нами и будет давать нам твердое основание, стать на это учение или не стать. Отвергнуть или принять. Вот, потому что будет вести, как коня по степи, который вел Моисея за правую руку, величественной мышцей своей, разделил пред ними воды, чтобы сделать себе вечное имя. Вот воды, я говорю о водах разделенных, о течениях, которые. Скажите, кто может так вот воды разделить? Никто. А он вот сделал. Текут рядышком и не смешиваются. Это удивительное нечто. Вот как это может быть так? Оказывается, может, разделил воды. Ну, я обращаю внимание опять-таки. Я не путаюсь, что разделил воды. Здесь написано, когда Черный мор разделил. Стеной стали воды. Но все воды поделены, оказывается. Каждое свое назначение. Наверное, климат формирует свой. Наверное, что-то производят эти воды.
чтобы сделать себе вечное имя. Люди тоже хотят сегодня вечное имя себе сделать. И об этом в Библии написано. Псалом 48, я для себя отметил. В мыслях у них, 48 псалом, в мыслях у них, что дамы их вечны, и что жилище их в рот и рот, и земли свои они называют своими именами, но человек в чести не пребудет. Он уподобится животным, которые погибают. Ну, дальше уже я немножко оставлю вот это. Ну, нам сегодня надо тоже подумать, что мы сегодня делаем, себе имя или работаем для Господа. Если себе имя, вот есть такое место, раньше мы читали, щедрый Бог, щедроты дает. Знаете, щедрый, это не просто обеспечивает, щедро. Дает то, что надо, даже больше, чем мы думаем, щедрый. Но это когда? Когда мы трудимся для Господа. Когда себе будем делать имя, ничего не получится. Ничего не получится. Дьявол тоже щедрый. Вы помните, они делают зло с ненасытимостью. И он дает, и дает, дает, и дает. Зло с ненасытимостью делают. Ну, а у Бога щедрость своя. У него свои стандарты, свои мерки. И нам сегодня нужны щедроты Божьи, а не щедроты, какие, может быть, мы иногда ищем в жизни. Но мы их так и не найдем. Мы их так и не найдем. Эта щедрость будет нам во вред. Который вел их через бездны, как коня по степи. Но я уже не буду говорить о бездных, я уже немножко сказал, а как коня по степи. Знаете что? Степь. Это простор, это свобода вокруг. Куда хочешь, туда иди. А коль это свободолюбивое животное, а их не так-то просто объездить. И вы знаете, когда коней обучают, надо специалисты, чтобы были. Не специалист не обучит коня. И Бог ведет нас через бездны, как коня по степи. Вот интересная вот совокупность двух мыслей. По бездным, как коня по степи. Сам твердые намерения имеет о нас, очень твердые. И ведет из эти бездны, как коня по степи. А коня, вы знаете, есть же оброть по-белорусски называется, или как она называется еще? Удила есть. Ведет, потому что конь, как только поглядел, кругом свобода. Что ему идти, когда ведет? Он на все четыре стороны ему хочется. А Бог говорит, нет, будешь идти, как конь по степи. Твердой рукой буду тебя вести. Обуздывать надо коня, да? Не будьте как конь, как лошак несмыслен, который чаще нужно обуздывать, чтобы они покарались тебе. Мы прежде всего, чем Господь хочет обуздать? Что самое приемлемое для нас? Что самое первое Господь предлагает? Откровение Слова Божие. Откровение, приходящее в наш дух и в нашу душу, в нашу жизнь приходящее откровение. Потому что написано так. Без откровения свыше народ какой? Не обуздан. Без откровения свыше народ не обуздан. Есть много увлечений на земле, много направлений, и еще хочется иметь и то, и другое, и третье, и четвертое, и пятое. А Бог есть конкретная цель. Вот так вот ведет нас. Твердой рукой. И сам идет впереди. И сам идет впереди. Как коня по степи. И они не спотыкались. Вот еще. Вы знаете, что на пути есть много преткновений. И Бог нас учит, чтобы не спотыкаться на них. Вы знаете, есть такие спортивные соревнования конные. Как там обучают кони, чтобы они не споткнулись на барьерах. Он идет и проходит. Не все ж нам можно обойти в жизни.
Нам хотелось бы обойти что-то. И есть такое выражение: умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Но не всегда надо обходить эти горы. Это будет горе. А Богу надо научить нас проходить эти горы. Я помню, однажды кто-то сказал из пророков, обычно, чтобы получить ответ, лично для себя, надо очень хорошо помолиться. Надо взойти на гору молитвы. А мы как делаем? По тому же принципу. Умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет, и там вот пруд где-то найдется за горою. И они нам могут навыдавать много чего не надо. Надо самим молиться, чтобы Бог им открыл. А не на их все складывать. Вот ты молись. Я когда-то помню, одного из братьев поставил на замечание где-то там тайное. Ну и он хотел, чтобы его приняли. Позже приняли, все нормально было, все хорошо было. Но говорит, ну, надо принимать. Я говорю, нету сигнала еще принимать. Так ты молись. Я говорю, зачем молить? Ты молись, тебе надо, ты молись. Вот я должен молиться. Ты поставил на замечание, ты хочешь, чтобы я принял. Ну ты и молись. Я буду молиться, чтобы быть бодрствующим, когда Бог скажет, чтобы принять. А ты молись. Так вот, у нас вот такая вот прием такой интересный. Ты молись, ты молись. Сегодня таких много молись. Молись, молись и молись, и молись. Езекия так не делал. Он послал Исаии пророку посланцов, а сам что сделал? Взял письмо, раскрыл его и пошел тоже молиться. Тоже молиться пошел. Развернул письмо, уже даже, ну, письмо развернул. Помните, я объяснял, почему развернул письмо? Там только строчки сухие. А вся полнота эмоций, которым писался это письмо, никто ж не знает, сухие строчки. А Бог, когда смотрит, он видит не только строчки, не только то, что я говорю, он знает, что в сердце есть у меня. Мы ж не можем высказать все, что есть о нашем сердце. Просто невозможно это сделать. Наш язык очень бедный, чтобы открыть все, что есть. Ну да, открываем горе, беду, но на каком уровне она там? Какая порция этой беды? Кто ж его знает? А Бог-то знает все. Потому Езекия взял письмо и сказал: Господи, читай. За этими строчками был живой человек, живая личность. А что он думал написать, то написал. Мы часто, когда пишем письма, особенно куда-то к начальству, то мы их шлифуем. Читаем и говорим: нет, это немножко грубовато, давайте подшлифовать. То есть скрыли внутри грубоватость, мы подшлифовали так, чтобы все нормально стало. Называется дипломатия. Сам надумался вред сделать, но пишешь так о культуре, как будто вообще хочешь озолотить человека. А на самом деле там неизвестно, что и что за этими строчками стоит. Вот поэтому и сегодня нам очень важно, ну, пред Господом представить это дело. Кто же знает, что это за нужда, по какой причине она пришла? Откуда ж я знаю? Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы шли за Господом, и тогда не будем спотыкаться. Там, где надо пройти, Господь даст способность пройти. А где надо обойти, обведет. Обведет, потому что у Бога есть то, что Он назначил нам пройти. Это называется судьбой. А есть те моменты жизни, когда мы сами где-то для себя неприятности доставляем. То первое, то есть крест, если мы идем с трудностями, с проблемами. Но проходим то, что назначено Господом, это нормально. А уже когда мы сами куда-то забрели, куда надо, это ненормально. Не Бог виноват, это уже бремя называется. Уже не крест, крест – это судьба. И Господь его так построил, чтобы мы умерли на этом кресте для греха. Павел говорил, помните, я каждый день, что? Усмираю себя. Что ты, как конь, что ли? Нет, ну, да, был богобоязненный человек. Но приходилось усмирать. Порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться каким? Недостойным.
Поэтому вот здесь надо очень внимательным быть. И они не спотыкались. Как стадо сходит в долину, Дух Господень вел их в покою. Стадо всегда с удовольствием идет в долину. Долина – это место отдыха, это пастбище нормальное. Как стадо сходит в долину, так Дух Господень вел их в покою. Почему вот такие трудности пришлось пережить? Чтобы оценить то доброе, что Бог приготовил для нас. Чтобы увидели, что Он знает эти долины покоя. Он знает, как нас накормить. Он знает, где нам остановиться для отдыха. Знает все прекрасно. Идет и ведет, как коня по степи. Ты так вел ты народ твой, чтобы сделать себе славное имя. Ну, я уже говорил о том, для чего славное имя. Когда люди увидели его славу, и другие, даже не израильтяне, то они говорили, помните, филистимляне, вот это тот Бог, который делал перед ними Черное море. Это тот Бог. Филистимляне – беда. А раньше так они не говорили. И фараон тоже держал. Говорю, а кто такой Бог? А кто такой Бог? Я вашего Бога не знаю. А в конце выгнал даже быстрее. И выходите, потому что мы все гибнем. Он наконец дошло. Когда 10 казней перенес, выгнал. Отдал им золото, серебро, которое они заработали. Там было не написано, обобрали. Но вы знаете что, если бы они там не работали, так ну, то не было бы это золота и серебра. Просто Бог им отдал то, что они заработали. Мало ли то, что они говорили, обобрали. Но это было заработано ими. Заработано ими было. И они вышли оттуда с большим богатством. Призрись небес и посмотри и жилище святыни твоей, и славы твоей, где ревность твоя, и могущество твое, благоутробие твое и милости твои ко мне удержаны. Вот призрись небес. Знаете, вот такое вот интересное место писать. Призрись небес и посмотри. Как будто Бог не смотрел на землю, только на небе разбирался там. И не мог знать, что на земле происходит. Господь, знаю, что происходит у вас. Знаю. Но из-за ваших же грехов, из-за вашего непослушания все это. Призрись небес. Вроде бы ты там занимаешься, и за нами не наблюдаешь, и так далее, и так далее. Но они поняли хорошо здесь, по прошлой своей жизни. Милости удержаны. Не то, что их не стало уже, не милостивы стал Бог. Просто удержал их. Потому что если человека миловать, когда он идет в разнос, он не поймет этой милости. Он поймет ее как вседозволенность. И поэтому Бог милует. И вы помните, может, еще мы дойдем до этого места Писания, может, оно уже было, я уже точно не помню, но есть такое место Писания, где говорит, ты милостью встречал, делаешь его правду. Ну, делаешь его правду, почему здесь милость? Справедливость надо, все равно по милости. Ты делаешь правду только потому, что Бог научил тебя. Ты знаешь, что надо делать, вот делать, потому, и милость его встречал. Потому что милость проявляется к кому? Грешнику. Грешнику проявляется милость. И какие бы ни были святые, мы сегодня живем по милости Божией все равно. Правду делаем. А что мы особенного делаем? Мы выполняем то предназначение, которое Бог определил нам еще в вечности. Вот и все. Что мы особенного делаем на сегодняшний день? Что я сегодня особенного делаю? Если Бог не дал этого слова, разве я его знал бы? Знал бы. Я и сейчас его не знаю глубоко так, как может надо было знать. Может, кто-то еще знает. Что мне хвалиться этим? Я делаю то по милости Божией и всего лишь. И всего лишь. Призрись небес и посмотри из жилища святыни твоей.
Посмотри, как у нас все разрушено, Господь. Что ж ты не вмешиваешься? У нас же разрушено. У тебя-то там порядок на небе. Вот погляди. И давай вмешивайся. Где ревность твоя? Вот вопрос стоит. Где ревность твоя? Как будто Бог потерял ревность. И могущество твое, благоутробие твое, именно если ко мне удержаны. Вспоминают прошлое, сравнивают с настоящим и спрашивают, почему так? А что, у нас так не бывает? Вспомнили прошлое. Вот мы проходили этот текст Писания. Сравнили с настоящим. Показали Господу, какой у него порядок на небе. И что у них на земле. И спрашивают, почему твои милости удержаны? И сейчас в 7 главе есть написано так. Не говори, отчего прежние дни были лучше нынешних. Не от мудрости ты спрашиваешь об этом. Не от мудрости ты спрашиваешь об этом. И мы сегодня понимаем в некоторой мере, почему, может быть, кто-то из нас, почему раньше было лучше, а теперь труднее стало. Посмотрим в нашу жизнь и найдем ответ. И найдем ответ. И Бог поможет нам найти его. А первое, конечно, я понимаю, почему. Свобода. Опять повторю пример с финской моей поездки в свое время, когда Хейнала был город-побратим Баранович в свое время, и там я был в той церкви. Они стали спрашивать, как у нас, как у них, я у них спрашиваю. Они говорят, а, говорит, когда было послевоенное время, разруха, голод, то мы, говорит, молились и плакали, и у нас, говорит, очень много каялось. А теперь, говорит, не надо молиться, работа есть, в магазин зайдешь, деньги платят хорошие, зайдешь, говорит, купишь. Зачем молиться? У нас, если один человек в год покатит, у нас радость большая. Пожалуйста. Ну что, получается, нам надо, чтобы Бог допустил какие-то скорби большие? Да не хочется этого. Да давайте же тогда ревностной быть. Не спрашивай, где твоя ревность? Ты спрашивай себе, где моя ревность, а не где твоя ревность? Мы всегда у Бога спрашиваем, где твоя ревность? Она спрашивает, а вот спрашивает, а где ж твоя? А где ж твоя ревность? Вот поищи свою ревность, а у меня она не иссякла. Полнота ревности. Полнота благодати, полнота благословения. Нету недостатка. Просто удержаны. Ну, некому же давать. Некому. Потому что можем получить что-то от Господа, благодать получить. Но вы помните предупреждение одного из текстов Писания. Чтобы благодать Божия не была принята вами как? Напрасно. Как благодать Божия принята напрасно? Да, оказывается, может быть. Все. Пьянствовали. Много что делали не то, что надо. Покаялись. Семья восстановилась. Но не стали служить Богу, а себе. Забыли. Для чего Бог призвал? Для чего Бог предназначил? И все. Благодать Божия принята напрасно. И почему, допустим, погибнут многие? Так же написано, помните, 5 мудрых и 5 неразумных было, 5 на 5. Почему? Приняли благодать они? Приняли, но она их учила, они не хотели учиться. Ленивые ученики были, или какие? Или упрямые. Лучше знали, чем преподаватель. Ну и все. И да, получается, катастрофа житейская. Корабль веры тогда разбивается об эти волны житейского моря.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

Передача «Это интересно». В 1905 году маленький островок Спиналонга, недалеко от курорта Крита, был превращен властями острова в остров прокаженных. Туда свозили всех больных ужасной болезнью, проказой или лепрой, спасти от которой могла только смерть. Лепра постепенно пожирала человеческое тело, извращала человеческий облик, не делая различия между молодым и старым, красивым и безобразным. Сначала медленно умирала душа. От прокаженных отворачивались соседи, друзья, семья. Затем умирало тело. Мучительно и страшно. Не так давно по греческому телевидению показывали фильм, рассказывающий об истории тех, кто жил и умер на Спиналонге. И о тех, кто, несмотря ни на что, любил, рождал детей и мечтал о жизни, которую их потомки проживут вместо них. Механизм передачи инфекции до сих пор точно не установлен. За последние десятилетия во всем мире число больных проказой снизилось от 10-12 миллионов до 1,5 миллиона. В основном лепра распространена в тропических странах, но болезнь по-прежнему широко распространена в некоторых районах Бразилии, Южной Азии, Индии, Непал, Восточной Африки и западной части Тихого океана. Большинство из нас и знать не знает, что такое лепра, но на Крите истории о прокаженных до сих пор в ходу, и матери и по сей день пугают ими своих непоседливых детей. А крохотный островок Спиналонга, куда критяне изгоняли своих прокаженных, давным-давно стал археологической достопримечательностью, ежегодно которое посещают 300 тысяч туристов. Добраться до Спиналонга можно на туристическом катере, который отплывает туда ежечасно. Ведь бывший остров прокаженных лежит в Синем море, всего лишь 800 метров от живописных берегов Крита. Некогда на своей лодке из Плаки туда перевозил прокаженных и продукты питания лодочник, доставляющий умерших в подземное царство смерти по ледяным водам реки Стикс. Статистические данные за 2009 год свидетельствуют о том, что в последние годы остров ежедневно посещают 1200-1500 туристов, и что Спиналонга является вторым по популярности и посещаемости Крита. В 1669 году остров оставался в руках итальянцев и служил убежищем для преследуемых мусульманами христиан. Лишь в 1715 году Спиналонга стала турецкой, а в конце XIX века критяне начали ссылать на остров своих прокаженных. Сначала здесь складировали 250 зараженных страшной лепрой критян. Затем, после присоединения Крита к Греции в 1913 году, прокаженных со всей Греции, а вскоре и со всей Европы. Спиналонга стала местом человеческого стыда, международным домом проказы, как называли остров. Ведь тогда болезнь считалась заразной. Дом проказы закрылся лишь в 1957 году, просуществовав чуть более полувека, и последние прокаженные были перевезены в Афины, в клинику Агия Варвара. Страшные нечеловеческие тени, без рода, без племени, без родных, которые от них давным-давно отказались, похоронив и память о своих нечистых родных на Спиналонге. Эти безобразные тени хансеники, как их называли греки по имени норвежского врача Герхарда Хенсена, открывшего микробактерии лепры, не только существовали на острове, но любили, женились между собой и даже рождали здоровых иногда детей, которые сначала жили на Спиналонге со своими жуткими родителями, а затем государство стало забирать их на большую землю, где они опять же продолжали влачить изолированное существование,
как будто бы никогда и не покидали острова. Детей прокаженных тоже называли хансениками, и речь идет о целом поколении таких детей. На этом острове жило около 1000 больных, и лишь в 1948 году, когда в Америке был открыт препарат для лечения лепры, для жителей земного ада блеснул луч надежды. Именно с 1948-го число жителей острова начало постепенно таять. Хотя это не совсем так. Один критский музыкант критской лиры остался умирать на острове, отказавшись покинуть его. Государство не полностью отреклось от своих изуродованных болезнью Хансена детей. Им полагалось небольшое месячное пособие на пропитание и лекарства, на которое можно было, если не прожить, то хотя бы продлить свой мучительный путь к смерти. Лишь в 1936 году произошел резкий поворот в жизни больных. На спинолонга сослали Эммануила Ремундаксина, студента, учившегося на третьем курсе юридического факультета и заболевшего лепрой. На остров приехал мужчина, возраст которого определить было невозможно. Лепра делает людей не только неузнаваемыми, но и полностью стирает все возрастные границы. Мужчина был слепым. Одну его руку болезнь уже успела сожрать. Эммануил встряхнул своих братьев по несчастью, доказал им, что и в нечеловеческом облике теплится душа, и что человек в любых условиях должен оставаться человеком. Дома на острове, те самые обветшавшие, которые бросили турки, покидая Крит, были чисто выбелены. Больные сами прорыли новые дороги, организовали службу по уборке острова, выстроили театр, открыли парикмахерскую, кофейню. Из мегафонов острова к небесам неслась музыка. Люди словно проснулись. Они стали заботиться друг о друге. На острове открыла двери церковь, где служил мужественный священник, абсолютно здоровый человек, добровольно посвятивший свою жизнь прокаженным. Говорят, что сначала хансеники приняли священника в штыки. Уж слишком разгневаны они были на Бога, чтобы ходить в церковь. Священник пел псалмы, а островитяне затыкали уши или же покрывали пение своими завываниями и проклятиями. Прошло много дней, прежде чем на пороге церкви появился первый прокаженный. С того вечера протекло целых 10 лет, и больные до последнего дня считали своего священника чудом спинолонги. Священник был не единственным живым в царстве мертвых. На остров также тайно приплыла и критянка Элени, последовавшая на спинолонгу за своим больным мужем. Тот попытался отвратить ее от страшного шага, но Элени, вместо того, чтобы прислушаться к голосу разума, наполнила шприц кровью мужа и ввела ее в свою вену. Мужественная и преданная женщина не заболела лепрой, но и острова не покинула, и пока был жив ее муж, оставалась с ним на спинолонге и заботилась о больных.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию свидетельство Мурата Бестаева. «Мой путь к Богу был труден и непрост. Считая себя после окончания Ленинградского станкостроительного техникума достаточно образованным современным молодым человеком, веру в Бога я легкомысленно относил к пережиткам прошлого и предрассудкам отсталых в развитии людей. Этому немало способствовало мое увлечение боксом. Я родился в Южной Осетии, учился в Ленинграде. Принимая участие в спортивных соревнованиях, завоевал титулы чемпиона Ленинграда, России и Грузии. При весе 63 килограмма сила моего удара рукой измерялась в 375 килограмм. От моего удара оставалась большая вмятина на обшивке любого автомобиля. Еще я играл на гармошке, кларнете, барабанах, принимал участие в художественной самодеятельности, играл на свадьбах, пользовался успехом у женщин. Это все плохо повлияло на мой характер. Я был высокомерен, дерзок, тщеславен, самоуверен и так далее. Во время службы в армии я принялся перевоспитывать одного верующего ровесника. Считая его отсталым и ничего не смыслящим в настоящей жизни, я, к нынешнему моему большому сожалению, часто издевался над ним. У меня даже хватило наглости читать всем вслух приходившие ему письма. Помню, когда читал о том, что мать моего сослуживца благодарила Бога за то, что правительство бывшего Советского Союза повысило ей жалкую пенсию, я с нецензурной бранью начал поносить эту добрую женщину и ее сына. Я был уверен, что если верующий не выдержит и набросится на меня, то я уложу его на пол одним ударом. Верующий солдат, скрипясь сердцем, никогда не сказал мне ни одного плохого слова. Только однажды, погрозив мне пальцем, произнес: «Я все прощаю тебе, но придет время, и ты, Мурат, с воплем обратишься к Богу». Конечно же, я не придал никакого значения этим словам и только посмеялся над ровесником, продолжая издеваться над ним и считая его слабее себя не только физически, но и морально. Вспомнил о словах,

в больнице, сказал моей матери: «Не могу не сказать вам, что вашему сыну жить осталось недолго, потому что кожа его окончательно разлагается, и неизвестная нам болезнь переходит в его кровь». Так оно и было на самом деле. Дома я не одевал верхнюю одежду, потому что это причиняло мне неописуемые страдания. Сгорал я от высокой температуры. Меня постоянно сушила жажда, сколько бы ни пил воды. Я не мог лежать в постели больше 15 минут, так как все тело нестерпимо болело. Я стонал и плакал. Я кричал: «Горю, горю, сгораю!» Кроме того, меня донимал нестерпимый зуд, словно от ударов крапивой, когда хочется броситься то ли в огонь, то ли в воду. Все чаще меня посещали мысли о самоубийстве, чтобы прекратить эти мучения. Зачем мне так страдать, если главный врач сказал, что для меня нет малейшей надежды на исцеление? Однажды ночью, когда жена ушла на работу в ночную смену, я дождался, когда мои родители, дети, другие домочадцы крепко уснули. Нашел веревку и сделал петлю. И вдруг все мое тело одеревенело, так что я не мог ступить ни шагу, не мог сделать ни одного движения. «Наверное, это пришел мне такой конец», — с облегчением подумал я. «Сейчас упаду, и все». Неожиданно я услышал убедительный с нотками сочувствия голос: «Не смей совершать роковую ошибку, чтобы не было стыдно за тебя твоей матери и отцу, жене и детям, сестре и брату, другим родственникам, ровесникам и знакомым. Будет тебе помощь». Судорога ушла из моего тела. Я смог сделать несколько шагов и присесть на краешек стула. И тут услышал другой коварный голос: «Что, тебя судьба детей остановила? Они и другие побеспокоятся. Делай быстрее то, что задумал. Зачем тебе страдать и мучиться?» Только я снова взялся за веревку, как меня позвал отец: «Сынок, ты все еще сидишь? Подай мне, пожалуйста, воды». Когда отец испил принесенной мною воды, то, почувствовав мое состояние, начал меня утешать, и мы с ним беседовали до рассвета, пока с работы в больнице не возвратилась моя жена. Справившись по домашнему хозяйству, она вошла ко мне в комнату и осторожно начала мне рассказывать: «Мурат, я узнала в больнице, что в Цхинвали, город рядом с нашим селом, из Магадана приехал верующий брат, имеющий от Бога дар молиться за исцеление больных. У нас там лежал безнадежный парень, раненый в голову во время грузино-осетинской войны, с обширным повреждением оболочки головного мозга. И вот этого верующего брата попросили помолиться за этого раненого. Сначала верующего не пускали в реанимационное отделение, но он сказал: «Я не иду сам от себя. Меня к этому раненому послал сам Сын Божий Иисус Христос. Я буду молиться о раненом, и Господь исцелит его, чтобы вы, увидев чудо Божье, тоже покаялись и спаслись». Брат из Магадана, продолжала с воодушевлением рассказ моя жена, преклонил колени перед постелью умирающего и начал молиться. Через минуту у тяжело раненого прекратилось кровотечение, через вторую он пришел в сознание, через третью попросил воды, через четвертую попросил что-нибудь поесть. «Чего же ты не привела того брата молиться сюда ко мне?» — с обидой упрекнул жену. «Я рассказала этому брату о твоей тяжелой болезни и о том, что с тобой невозможно говорить о Боге, потому что ты раньше такие разговоры обрывал на полуслове», — оправдывалась передо мной жена. Этот брат, к счастью, внимательно выслушал меня и попросил, чтобы я написала на листке твое имя и фамилию, и пообещал, что будет молиться о тебе и сам, и с церковью.
И еще добавил, что они приглашают тебя и меня прийти.

и на собрание верующих, когда ты начнешь выздоравливать и сможешь одеть на свое тело одежду. Так и случилось. 17 января 1991 года, несмотря на холод, я вышел во двор нашего дома в одних трусах. Какая-то неведомая сила побудила меня это сделать. И мне стало приятно чувствовать свое тело, ощущать холод. Через полчаса я одел майку и снова вышел во двор. Потом одел футболку с рукавами. Тело не болело и не зудело. Постепенно я оделся совсем, притом в зимнюю одежду, и мне не хотелось ее сорвать с себя от боли, как раньше, потому что боли не было. Я решил прогуляться по улице, но от калитки возвратился к жене. «Ты знаешь, где верующие собираются?» «Конечно же знаю», — радостно ответила жена. «Знаю, потому что тайком от тебя хожу на собрание и молюсь о тебе вместе с братьями и сестрами. Тогда пошли на собрание». Она встретила эти слова с еще большей радостью. Быстро собралась, и мы вместе пешком отправились в Цхинвали. Хотя это не очень далеко, но этот город расположен на 1000 метров ниже нашего селения. И на полпути нас захватила сильная пурга. «Нужно возвращаться домой», — считала жена. «Нет уж», — возразил я, — «мы должны непременно попасть на собрание». Превозмогая сильный ветер и слепивший глаза снег, мы продолжили свой путь. «Мурат, как ты себя чувствуешь? Тебе неплохо? Что-то у тебя слишком бледное лицо? Или светлое?» «Я чувствую себя с каждым шагом все лучше и лучше. Первое, что я ощутил в клубе, где собирались верующие, — это тепло. В связи с военной разрухой помещение не отапливалось, но я ощутил тепло. Оно проникало в каждую клеточку моего оживающего тела. Я стал ходить по рядам, чтобы отыскать источник тепла, но нигде никакого отопительного прибора не увидел. В собрании я с огромным интересом впервые в своей жизни выслушал проповедь, да еще к тому же вроде бы специально для меня проповедник проповедовал и вкратце изложил библейское жизнеописание Иисуса Христа, Его земное служение от Рождества до Голгофы и Вознесения. Рассказал, как Слово Божье повествует о втором пришествии Сына Божьего. Проповедь подкреплялась соответствующими местами из Библии. Приводились убедительные примеры, как сбываются предначертания Божьи также и в наше последнее время. После собрания я подошел к проповеднику из Магадана и с большой надеждой спросил: «А может ли ваш Бог совершенно меня исцелить? А не хочешь ли ты покаяться в своих грехах?» — спросил меня он. «А что, есть грех?» — спросил я, потому что никакого понятия об этом не имел. Проповедник открыл Библию и стал читать о грехах и о том, какие люди Божьего Царства не наследуют. Со страхом и трепетом я узнал, что только 2 грехов мужелоства и скотоложства не совершал, а все остальные грехи лежали тяжким грузом на мне. Мое сердце осуждало меня. Когда я встал на колени, чтобы покаяться, в моих ушах снова прозвучали слова того солдата, верующего, которого я обижал во время службы в армии: «Ты с воплем придешь к Богу». Я даже оглянулся назад, не стоит ли он за моей спиной. Так явственно слышался мне его голос. Во время покаяния я умолял Господа простить мне все мои грехи, помиловать меня, спасти мою душу и исцелить пораженное болезнью тело. Когда я уже стал изучать Библию, то в книге пророка Исаии нашел такие слова: «Я Господь, который сотворил все, один распростер небеса и своей силою разослал землю,
который утверждает слово раба своего и приводит в исполнение изречения своих посланников. Поэтому врачи не могли меня вылечить. После покаяния, во время которого перед моими глазами мелькало все совершенное мною зло, прибывший из Магадана проповедник Игорь Вальев пригласил нас с женой к себе домой. Там мы еще имели продолжительную беседу, во время которой брат Игорь учил нас молиться с постом. Потом вся церковь взяла молитву с постом за мое исцеление. Во время этого трехдневного поста я оставался в доме Игоря, и вся его семья в посте почти постоянно молилась о моем исцелении. И я тоже молился, не уставая. На третий день гнойные места на моей коже стали подсыхать, а образовавшаяся корка отваливалась и отпадала, как рыбья чешуя. Мое тело очистилось буквально на глазах. Через 5 дней моя кожа совсем очистилась и стала нежной и розовой, как у ребенка. Вместе с семьей Игоря, всей церковью и своей женой я славил Господа и благодарил за великую милость Его. Не передать словами всей моей благодарности также и Игорю, и его семье, и всей церкви, и моей жене, которая по Божьей воле привела меня к исцелению. В белоснежной рубашке, с красивым галстуком и в лучшем своем костюме через 2 недели зашел к главному врачу больницы, чтобы засвидетельствовать и ему об Иисусе Христе. «Это действительно вы?» — вскочил от неожиданности врач, предрекавший мне мучительную смерть. «Куда ездили? Какие врачи и каким способом вас излечили? Какой диагноз поставили?» Когда я ему рассказал о всем произошедшем, главврач растерянно замолчал, а потом сильно задумался. Так я и начал свидетельствовать о Господе и использовал для этого каждую возможность. С молитвами я вникал и в Слово Божье и начал проповедовать его. Война между грузинами и осетинами продолжалась. Грузинские войска сожгли дотла нашей Южной Осетии 55 деревень. Осталась без крова над головой и моя семья. Мы вынуждены были ютиться на небольшой ферме в Северной Осетии, а потом в 1995 году приобрели себе в дом в городе Беслане. Я продолжал свидетельствовать и проповедовать Слово Божье и на новом месте. Однажды к нам во время собрания привели задыхающуюся от астматического припадка женщину с просьбой помолиться о ее исцелении. Во время молитвы Бог через меня Святым Духом сказал той больной: «По молитве народа моего запрещаю недугам властвовать над тобою. Ты освобождена. Иди и проверься». Женщина со своими документами, подтверждающими инвалидность для получения пенсии, повторно прошла медицинскую комиссию. Врачи были удивлены, не обнаружив у нее никаких признаков астмы. «Кто это вам такую длинную историю болезни сочинил?» Женщина засвидетельствовала им о своем чудесном исцелении по молитве верующих и о живом Боге, который никогда не оставляет своих детей. По нашим молитвам было исцелено еще несколько человек. Образовавшаяся в Беслане таким образом церковь постоянно возрастала. Когда меня в 1997 году рукоположили на диаконское служение, в нашей церкви уже было 50 братьев и сестер. Через 3 года в 2000 году меня рукоположили на пресвитерское служение и утвердили пастором этой церкви. У нас уже 3 года было больше 100 членов церкви. Вскоре мы построили себе просторный отапливаемый зал для собраний. Сейчас мы в Беслане создаем христианский центр, так как в нашем городе пересекаются автомобильные, железнодорожные и воздушные пути. Есть аэропорт, большая железнодорожная станция, и к нам легко добраться. При центре будет создана библейская школа.
После известного всему миру кровавого террористического акта жители Беслана потянулись к Богу, охотно прислушиваются к свидетельствам верующих, каются и начинают христианскую жизнь. В связи с этим у священнослужителей много труда, и мы служим Господу доброй совестью. Я благодарен Господу за то, что Он вразумил и спас меня, и теперь я тружусь для Него и для людей с благодарностью за все, что Он сделал для меня».

Был однажды тот час, когда славное небо в наш мир отпустило драгоценного сына, чтоб землю он спас. И забилось на ней сердце Божьего сына. И из этого сердца, как из родника, заструилась любовь чистым, светлым потоком. И могучей рекой потекла через века, чтобы землю омыть от грехов и пороков. Гибли мы, я и ты, и все люди вокруг были смерти достойны, нуждались в спасении, чтоб спасти мир погибший от смерти и мук. Бог отдал сына в умилостивление, и в горячей предсмертной молитве в саду плачет сердце великое Божьего сына. Так смертельно томилась, готовясь к кресту, Божьей воли ища, только силы просила. Его сердце струила любовь изнутри, светом неба сияло оно, неземное, но отверг мир любовь, и в ответ посмотри, пригвоздил ко кресту его сердце живое. Посмотри в этот кроткий, прощающий взор. Под терновой короной, что лик увенчала, оскорбление терпя, клевету и позор, сердце Божьего сына всю боль испытала. Я сквозь слезы ищу этот крест, где любовь встретится взглядом, я жажду с этой любовью.

кровью льются слезы мои. В каждой капельке слез отражается ужас Голгофы стократно. В каждой капельке крест и распятый Христос, своим сердцем мое заслонившее от ада. Это было давно, это было когда-то, но до нашего времени кто-то донес. И об этом всю жизнь буду помнить я свято. Своим сердцем мое заслонил мой Христос.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого.

4 книга Моисея, числа, глава 33. «Вот станы сынов Израилевых, которые вышли из земли египетской по ополчениям своим под начальством Моисея и Аарона. Моисей по повелению Господню описал путешествие их по станам их, и вот станы путешествия их». Из Рамсеса отправились они в первый месяц, в 15-й день первого месяца. На другой день Пасхи вышли сыны Израилевы под рукою высокою в глазах всего Египта. Между тем египтяне хоронили всех первенцев, которых поразил у них Господь, и над богами их Господь совершил суд. Так отправились сыны Израилевы из Рамсеса, и расположились станом в Сокхофе. И отправились из Сокхофа, и расположились станом в Ефаме, что на краю пустыни. И отправились из Ефама, и обратились к Пигахирофу, что пред Ваал-Цефоном, и расположились станом пред Мигдолом. Отправившись из Гахирофа, прошли среди моря в пустыню, и шли 3 дня пути пустыню Ефам, и расположились станом в Мерре. И отправились из Мерры, и пришли в Елим. В Елиме же было 12 источников воды и 70 финиковых дерев, и расположились там станом. И отправились из Елима, и расположились станом у Черного моря. И отправились от Черного моря и расположились станом в пустыне Син. И отправились из пустыни Син и расположились станом в Довке. И отправились из Довки и расположились станом в Алуше. И отправились из Алуша и расположились станом в Рефидиме, и не было там воды, чтобы пить народу. И отправились из Рефидима и расположились станом в пустыне Синайской. И отправились из пустыни Синайской и расположились станом в Киброт-Гаттаве. И отправились из Киброт-Гаттавы и расположились станом в Асерофе. И отправились из Асерофа и расположились станом в Рифме. И отправились из Рифмы и расположились станом в Римнон-Фарецце. И отправились из Римнон-Фарецца и расположились станом в Ливне. И отправились из Ливны и расположились станом в Риссе. И отправились из Риссы и расположились станом в Кегелафе. И отправились из Кегелафы и расположились станом на горе Шафер. И отправились от горы Шафер и расположились станом в Хараде. И отправились из Харады и расположились станом в Макелофе. И отправились из Макелофа и расположились станом в Тахафе. И отправились из Тахафа и расположились станом в Тарахе. И отправились из Тараха и расположились станом в Мифке. И отправились из Мифки и расположились станом в Хашмоне. И отправились из Хашмоны и расположились станом в Мосерофе. И отправились из Мосерофа и расположились станом в Бене-Яакане. И отправились из Бене-Яакана и расположились станом в Хор-Агидгаде. И отправились из Хор-Агидгада и расположились станом в Иотвафе. И отправились от Иотвафы и расположились станом в Авроне. И отправились из Аврона и расположились станом в Ецион-Гавере. И отправились из Ецион-Гавера и расположились станом в пустыне Син, она же Кадес. И отправились из Кадеса и расположились станом на горе Ор у пределов земли Едомской. И взошел Аарон, священник, на гору Ор по повелению Господню,
и умер там в 40-й год по исшествии сынов Израилевых из земли египетской в 5-й месяц, в 1-й день месяца. Аарон был 123 лет, когда умер на горе Ор. Ханаанский царь Арада, который жил к югу земли Ханаанской, услышал тогда, что идут сыны Израилевы. И отправились они от горы Ор и расположились станом в Салмоне. И отправились из Салмона и расположились станом в Пуноне. И отправились из Пунона и расположились станом в Овофе. И отправились из Овофа и расположились станом в Иим-Авариме, на пределах Муава. И отправились из Иима и расположились станом в Дивон-Гаде. И отправились из Дивон-Гада и расположились станом в Алмон-Дивлафаиме. И отправились из Алмон-Дивлафаима и расположились станом на горах Аваримских пред Нево. И отправились от гор Аваримских и расположились станом на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона. Они расположились станом у Иордана, отбив Иешимофа до Авеситима на равнинах Моавитских. И сказал Господь Моисею на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда перейдете через Иордан в землю Хананскую, то прогоните от себя всех жителей земли, и истребите все изображения их, и всех литых идолов их истребите, и все высоты их разорите. И возьмите во владение землю и поселитесь на ней, ибо я вам даю землю сию во владение. И разделите землю по жребию на уделы племенам вашим. Многочисленному дайте удел более, а малочисленному дай удел менее. Кому где выйдет жребий, там ему и будет удел. По коленам отцов ваших возьмите себе уделы. Если же вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут тернами для глаз ваших и иглами для боков ваших, и будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить. И тогда, что я вознамерился сделать им, сделаю вам». Четвертая книга Моисея, числа, глава 34. «И сказал Господь Моисею, говоря: дай повеление сынам Израилевым и скажи им: когда войдете в землю Ханаанскую, то вот земля, которая достанется вам в удел, земля Ханаанская с ее границами. Южная сторона будет у вас от пустыни Син подле Едома, и пойдет у вас южная граница от конца Соленого моря с востока, и направится граница на юг к возвышенности Акравима, и пойдет через Син, и будут выступы ее на юг, к Кадес-Варне, оттуда пойдет Гацар-Аддару и пройдет через Ацмон. От Ацмона направится граница к потоку египетскому, и будут выступы ее к морю. А границей западной будет у вас Великое море. Это будет у вас граница к западу. К северу же будет у вас граница от Великого моря, проведите ее к горе Ор. От горы Ор проведите к Емафу, и будут выступы границы к Цедаду. Оттуда пойдет граница к Цифрону, и выступы ее будут к Гацар-Енану. Это будет у вас граница северная. Границу восточную проведите себе от Гацар-Енана к Шефаму. От Шефама пойдет граница к Рибле, с восточной стороны Аина, потом пойдет граница и коснется берегов моря Киннерев с восточной стороны. И пойдет граница к Иордану,
и будут выступы ее к соленому морю. Это будет земля ваша по границам ее со всех сторон». И дал повеление Моисей сынам Израилевым и сказал: «Вот земля, которую вы разделите на уделы по жребию, которую повелел Господь дать девяти коленам и половине колена. Ибо колено сынов Рувимовых по семействам их, и колено сынов Гадовых по семействам их, и половина колена Манассиина получили удел свой. Два колена и половина колена получили удел свой за Иорданом против Иерихона к востоку». И сказал Господь Моисею, говоря: «Вот имена мужей, которые будут делить вам землю: Елиазар, священник, и Иисус, сын Навин. И по одному князю от колена возьмите для раздела земли. И вот имена сих мужей: для колена Иудина — Халев, сын Иефониин; для колена сынов Симеоновых — Самуил, сын Аммиуда; для колена Вениаминова — Елидаад, сын Кислона; для колена сынов Дановых — князь Буккий, сын Иоглии; для сынов Иосифовых — для колена сынов Манассиных — князь Ханниил, сын Ефода; для колена сынов Ефремовых — князь Кемуил, сын Шифтана; для колена сынов Завулоновых — князь Елицафан, сын Фарнака; для колена сынов Иссахаровых — князь Фалтиил, сын Аззана; для колена сынов Асировых — князь Ахиуд, сын Шаламия; для колена сынов Нефалимовых — князь Педаил, сын Аммиуда. Вот те, которым повелел Господь разделить уделы сынам Израилевым в земле Хананской. Четвертая книга Моисея, числа, глава 35. «И сказал Господь Моисею на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона, говоря: повели сынам Израилевым, чтобы они из уделов владения своего дали левитам города для жительства, и поля при городах со всех сторон дайте левитам. Города будут им для жительства, а поля будут для скота их, и для имения их, и для всех житейских потребностей их. Поля при городах, которые вы должны дать левитам, от стены города должны простираться на 2000 локтей во все стороны. И отмерьте за городом к восточной стороне 2000 локтей, и к южной стороне 2000 локтей, и к западу 2000 локтей, и к северной стороне 2000 локтей, а посредине — город. Таковы будут у них поля при городах. Из городов, которые вы дадите левитам, будут 6 городов для убежища, в которые вы позволите убегать убийцы, и сверх их дайте 42 города. Всех городов, которые вы должны дать левитам, будет 48 городов с полями при них. И когда будете давать города из владения сынов Израилевых, тогда из большего дайте более, из меньшего — менее. Каждое колено, смотря по уделу, какой получит, должно дать из городов своих левитам. И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им: когда вы перейдете через Иордан в землю Хананскую, выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежища, куда мог бы убежать убийца, убивший человека неумышленно. И будут у вас города сии убежищем от мстителя, чтобы не был умерщвлен убивший, прежде нежели он предстанет пред общество на суд. Городов же, которые должны вы дать, городов для убежища, должно быть у вас 6. 3 города дайте по эту сторону Иордана, и 3 города дайте в земле Хананской. Городами убежища должны быть они.
для сынов Израилевых, и для пришельца, и для поселенца между вами будут сии шесть городов убежищем, чтобы убегать туда всякому, убившему человека неумышленно. Если кто ударит кого железным орудием, так что тот умрет, то он убийца. Убийцу должно предать смерти. Если кто ударит кого из руки камнем, от которого можно умереть, так что тот умрет, то он убийца. Убийцу должно предать смерти. Или если деревянным орудием, от которого можно умереть, ударит из руки так, что тот умрет, то он убийца. Убийцу должно предать смерти. Мститель за кровь сам может умертвить убийцу. Лишь только встретит его, сам может умертвить его. Если кто толкнет кого по ненависти или с умыслом бросит на него что-нибудь, так что тот умрет, или по вражде ударит его рукою, так что тот умрет, то ударившего должно предать смерти. Он убийца. Мститель за кровь может умертвить убийцу, лишь только встретит его. Если же он толкнет его нечаянно, без вражды, или бросит на него что-нибудь без умысла, или какой-нибудь камень, от которого можно умереть, не видя, уронит на него, так что тот умрет, то он не был врагом его и не желал ему зла, то общество должно рассудить между убийцей и мстителем за кровь по сим постановлениям. И должно общество спасти убийцу от руки мстителя за кровь, и должно возвратить его общество в город-убежище его, куда он убежал, чтобы он жил там до смерти великого священника, который помазан священным елеем. Если же убийца выйдет за предел города-убежища, в который он убежал, и найдет его мститель за кровь вне пределов города-убежища его, и убьет убийцу сего мститель за кровь, то не будет на нем вины кровопролития. Ибо тот должен был жить в городе убежище своего до смерти великого священника. А по смерти великого священника должен был возвратиться убийца в землю владения своего. Да будет это у вас постановлением законным в роды ваши во всех жилищах ваших. Если кто убьет человека, то убийцу должно убить по словам свидетелей, но одного свидетеля недостаточно, чтобы осудить на смерть. И не берите выкупа за душу убийцы, который повинен смерти, но его должно предать смерти. И не берите выкупа за убежавшего в город убежище, чтобы ему позволить жить в земле своей прежде смерти великого священника». Не оскверняйте земли, на которой вы будете жить, ибо кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается от пролитой на ней крови, как кровью пролившего ее. Не должно осквернять землю, на которой вы живете, среди которой обитаю я, ибо я, Господь, обитаю среди сынов Израилевых. Четвертая книга Моисея. Числа, глава 36. Пришли главы семей.

отцов наших и прибавится к уделу того колена, в котором они будут, и отнимется от доставшегося по жребию удела нашего. И даже когда будет у сынов Израилевых юбилей, тогда удел их прибавится к уделу того колена, в котором они будут, и от удела колена отцов наших отнимется удел их. И дал Моисей повеление сынам Израилевых по слову Господню, и сказал: «Правду говорит колено сынов Иосифовых. Вот что заповедует Господь о дочерях Салпаадовых. Они могут быть женами тех, кто понравится глазам их, только должны быть женами в племени колена отца своего, чтобы удел сынов Израилевых не переходил из колена в колено. Ибо каждый из сынов Израилевых должен быть привязан к уделу колена отцов своих. И всякая дочь, наследующая удел в коленах сынов Израилевых, должна быть женой кого-нибудь из племени колена отца своего, чтобы сыны Израилевы наследовали каждый удел отцов своих, и чтобы не переходил удел из колена в другое колено, ибо каждое из колен сынов Израилевых должно быть привязано к своему уделу». Как повелел Господь Моисею, так и сделали дочери Салпаадовы. И вышли дочери Салпаадовы Махла, Фирца, Хогла, Милка и Ноа в замужество за сыновей дядей своих. В племени сынов Манассии, сына Иосифова, они были женами, и остался удел их в колено племени отца их. Сии суть заповеди и постановления, которые дал Господь сынам Израилевым через Моисея на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона.

более 7 миллиардов людей каждый новый день встают утром, что-то делают, к чему-то стремятся, в чем-то разочаровываются, а чему-то радуются. И почти все куда-то спешат, суетятся, как будто в этой суете и спешке заложена какая-то тайна жизни и ее смысл и назначение. Если посмотреть на этот мир со стороны, то складывается впечатление, что люди бегут за чем-то очень важным, не находят его и задыхаются от этой жизненной гонки, потому что душа остается пустой, нуждаясь в чем-то другом. Мы задыхаемся от гонки, от жесткой совести войны. Ну а душа, как стебель тонкий, все ищет мира, тишины. И в то же время каждый человек понимает, что дни жизни летят очень быстро, и в жизни надо успеть многое сделать, чтобы она не была напрасной. Мгновением каждым дорожи. Дни, как снега от солнца, тают. Пока готовишься ты жить, жизнь бесполезно пролетает. Мало кто из людей задумывается сегодня над смыслом жизни, над сутью происходящего. Для чего я живу? Что будет со мной потом? Есть ли смысл во всем происходящем? Являюсь ли я драгоценностью на этой земле и во Вселенной? Или я только мелкая приходящая песчинка? Что происходит с человеком после смерти? Существует ли жизнь после смерти и какова она? Гармонична ли вся Вселенная? Управляется ли она кем-то или развивается хаотично? Каково назначение каждого человека на этой земле? Эти и многие другие вопросы ускользают из-под поля зрения людей, которые озабочены только сегодняшним днем и не задумываются о сути бытия. К чему биться о землю, когда-то от вас ускользнет суть? Писал Мартен Жак. А может, смысл жизни где-то рядом? Может быть, мы просто проходим мимо самого драгоценного для нас, не обращая на это никакого внимания? Французский писатель Франсуа Ле-Рошфука так сказал об этом. «Лишены прозорливости не те люди, которые не достигают цели, а те, которые проходят мимо». Чем определяется значимость человека? Может, суммой имеющихся денег или богатств? Может, физической силой? Может, положением в обществе? Может быть, тем, чего он достиг? А может, тем, чего он желает достичь? И какой системой ценностей он пользуется в своей жизни? Я уважаю людей, которые знают, чего хотят. Большая часть бед во всем мире происходит от того, что люди недостаточно точно понимают свои цели. Начиная возводить здания, они тратят на фундамент слишком мало усилий, чтобы могла выстоять башня, отмечал немецкий мыслитель и поэт Гёте. Трудно найти удовлетворение в любом действии, если нет цели. Римский мыслитель Сенека говорил: «Важно не то, долго ли, а правильно ли ты прожил». Некоторые из людей, как, например, Роценда Пазана, могут определить, что лучше и что хуже, но далеко не многие определяют суть и смысл жизни. Цель всякого хорошего действия — любить достойной любви, ненавидеть достойное ненависти, наслаждаться достойным наслаждения и пользоваться приносящим пользу. Дурного же — пользоваться тем, чем нужно наслаждаться, наслаждаться тем, чем следует пользоваться, и ненавидеть любимое и любить ненавистное. Во все времена люди задумывались над целью и смыслом жизни, и их глубина мысли не сводилась только к тому привычному и ничего не раскрывающему минимуму, содержащемуся в словах: построить дом, посадить дерево, убить змею и родить ребенка. Интуитивно каждый человек понимает, что нужно стремиться к тому высокому, что имеет ценность во все времена. Люди подспудно осознают, что образ их жизни определяет все. Еще древнегреческий мыслитель Демокрит говорил: «Подобно тому, как бывает болезнь тела, бывает также болезнь образа жизни».
При этом развитие науки и техники не решает всех важнейших нужд человека. И люди, которые достигают высоту науки и техники, не зная цели и смысла жизни, истребляют этой же техникой друг друга. Людям не становится жить легче и проще от накопленных знаний, если нет истинной цели, если нет любви к человеку. Так трудно сегодня найти спокойного и незахваченного суетой человека. Нам трудно остановиться, нам нет времени поговорить с друг другом. Поэтому мы большинство вопросов решаем по телефону или с помощью электронной почты, или же посредством коротких сообщений, называемых СМС. Человек сегодня с жаждой ищет другого человека, чтобы понять друг друга и понять смысл всего мироздания. Люди сегодня намного серьезнее относятся к временному, изменяющемуся и сиюминутному, чем к тому, что имеет значимость во все времена. Человек сегодня более занят материальным, чем духовным, увлечен больше временным, чем вечным, более занят самим процессом и средствами, чем целью. Не случайно великий немецкий ученый-физик Альберт Эйнштейн сказал: «Наш век характеризуется совершенством методов и запутанностью целей». Он также отметил, что человек, считающий свою жизнь бессмысленной, не только несчастлив, он вообще едва ли пригоден к жизни. Спешка — коварный враг всего прекрасного, серьезный вирус для души, незаметный и привычный вор истинных ценностей. Современный человек так привык к суете, что даже гордится тем, что он постоянно занят, что ему некогда думать о серьезных вещах. И при этом большинство людей считают себя удачными и состоявшимися в жизни только потому, что они постоянно заняты. У них нет времени ни на размышления, ни на поиск истины, ни на потребности души, ни на семью, ни на ближних, ни на что другое, кроме работы и стремления добиться все более и более значительных результатов, добиться более высокого положения в обществе, более высокой людской оценки, несмотря на то, что эти результаты часто совершенно никому не нужны. Им приятно говорить людям, что они страшно заняты. Они даже гордятся этим и как бы ожидают похвалы от ближних. Какой занятый человек, какой молодец! Он так удачно нашел себе применение и нашел себя в жизни, что ему даже некогда поговорить с женой и с детьми. Наш век — это век сверхзагруженности. Люди строят большие города, в которых живут сотни тысяч и миллионы человек, но при этом ощущают себя одинокими. Вся жизнь сегодня кипит в транспорте, на дорогах, в придорожных кафе, в учреждениях развлечения и снятия стресса. Человек сегодня живет под гнетом срочных дел. Если честно взглянуть на сегодняшнюю жизнь, то можно воскликнуть вместе с Диогеном: «Ищу человека». Одним из видов духовной и душевной наркомании стала привязанность к компьютеру и зависимость от него. Человек часто живет в виртуальном мире, привыкает общаться с техническими средствами или через них и попадает в зависимость, от которой трудно уйти. Жизнь человека постепенно превращается в бессмысленную гонку, суету и хаос, потому что у него уже не хватает сил, чтобы сказать твердое «нет» тому, что не имеет ценности для души. Люди на ходу читают, на ходу едят, по телефону воспитывают детей, по электронной почте общаются друг с другом, с самолета управляют компаниями. И о такой жизни мудрый Соломон сказал: «Все суета и томление духа». Люди даже уже и не замечают опасности бесцельной жизни, потому что вся их душа и все устремления пронизаны идеями комфорта, успеха, осознания величия своего «я». Избавление от спешки не означает только отдых, пребывание в безделье и праздности, не означает только правильное распределение времени и верную расстановку приоритетов, но это означает правильную систему ценностей, правильное положение и состояние сердца и разума человека, стремление к истинному и вечному.
Ничего великого и значимого не делалось в спешке. Все ценное имело смысл и назначение. Избавиться от спешки — это не значит, что не нужно заниматься обучением или постижением знаний. Христианин должен стремиться к знаниям, чтобы лучше понимать Бога и человека, и лучше служить Богу и людям. Библия никогда не осуждала силу ума и знаний. Она осуждает интеллектуальную гордыню. Григорий Великий отмечал: «Образование — преимущество христиан, а те, кто относится к учению с пренебрежением, вероломны и опасны, так как препятствуют истинному познанию Бога». А блаженный Августин писал: «Всякий добрый и истинный христианин должен осознавать, что истина, где бы они ни искали ее, это истина от Господа». Бог сотворил разум и мир, чтобы они пребывали в согласии друг с другом. Верно заметил Кларк. Можем ли мы через одни знания познать Бога? Конечно же, нет. А могут ли знания приблизить к Богу? Конечно же, да. Английский философ Бэкон, подчеркивая то, что знание приближает к Богу, писал: «Только неполное знание удаляет человека от Бога. Знание более полное приближает к Нему». А Библия подчеркивает то, что Бог дает знание любящим Его. Но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, так как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Итак, знания необходимы, и стремления к познанию важны, но не менее важна и любовь к истине и к Богу, которого стремишься познать. О чем Блэс Паскаль метко заметил, что земную науку надо понимать, чтобы любить, а божественную надо любить, чтобы понимать. Попытки человека найти замену Богу были и будут в течение всей истории развития. Заменителями Бога пытаются выступать психологи, философия, различные религиозные и человеческие учения, искажающие природу Бога. Многие люди идут этими ложными путями, ищут и не находят, потому что ищут там, где царствует ограниченный человек, а не совершенный Бог, где царствует мудрость мира сего, а не премудрость Божия.

Дорогие друзья, на этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь! С вами в эфире была Лариса Давидюк.

некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему.

вспомнит. Паду к ногам и попрошу, а может примет, хотя бы быть в числе прислуг,

покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Деяния 2:38.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.

0: Мир вам, дорогие друзья!
1: Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели!
0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь ко спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
2: Книга Иеремии, 20 глава, 7 стих, 7 по 9. «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня, и ты превозмог. В сердце моем как бы горящий огонь был, заключенный в костях моих. Я истомился, удерживая его, и не мог». Влечение бывает желание, как общаться друг с другом. Мы иногда нас влечет на общение святых, в собрание святых нас влечет и может не влечь. Мы можем идти на работу без увлечения, без особой жажды и желания, также и в собрание, и в церковь. Мы можем прийти по влечению Духа. Мы можем прийти только потому, что так надо. Но что скажут другие? Меня нет. И что скажет сегодня брат или сестра? «Ты влек меня, Господи, и я увлечен». В переводе это место звучит, что «Ты меня уговаривал, и я уговорен». То есть Богу тоже нужно нас уговорить по пути, в дороге, в служении, в жизни. Но мы не видим, может быть, не замечаем, что Бог нас уговаривает. Но этот Он увлекает. Он уговаривает, как бы убеждая нас, что тебе нужно идти туда. И мы сопротивляемся. И мы не желаем иногда идти, но Бог нас убеждает. Как учеников, шедших в Эммаус из Иерусалима, Христос после воскресения их тоже убеждал. Им Он говорил что-то важное. Сердце их горело впоследствии, но то, что Господь нас убеждает в собрании, в церкви, то, что мы слышим, что Господь нас убеждает, но мы не видим, не замечаем, если бы Господь сел сегодня возле тебя, и ты бы сразу сказал: «О, да, я сразу внимаю». А вот Он делает так, чтобы мы подумали, что этот человек, ну что человек, мы же знаем, что он может нас научить, мы уже слушаем, слышали его проповеди или слово. Говорю сегодня о увлечении, когда Бог нас увлекает. Нас увлекают различные вещи на земле, и грехи увлекают людей. Написано 4 глава, книга Бытия. Господь говорит Каину: грех лежит, у двери сердца грех лежит. Он влечет тебя к себе. 7 стих, 4 глава Бытия. Он влечет, то есть грех влечет тебя, но Господь дает нам силу господствовать над грехом нам. Иногда люди не сопротивляются греху, потому что в Слове Божьем не пребывают. Я хотел бы взять сегодня пример апостола Павла. Это персонаж Нового Завета, человек, который написал 14 посланий из 27 книг Нового Завета. Больше половины книг написал апостол Павел. 27 книг, а из них 14 написано апостолом Павлом. Апостол Павел сегодня в наших устах. Его имя очень часто повторяется. В 20 главе он говорит: «И вот я ныне по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною». Вы знаете, когда Господь влечет нас, наперед показывает: «Вот там тебя ждет вот это». Но представьте себе, когда Господь вас влечет, и вы не знаете, куда. Бывает, не со всеми. Но с апостолом Павлом было такое. Вера не поддается логике в плане объяснений, что вы не можете объяснить даже близкому человеку. Вы не можете рассказать ему, что происходит с вами, когда вы принимаете то или другое решение, если вы водимы Духом Божьим. Такое явление в жизни христианина. «Господь влечет меня». Только Дух Святой по всем городам, 23 стих, свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Какие скорби? Тюрьма. Может быть, смерть. Он говорит: я не знаю, но меня туда влечет Дух Святой. Меня влечет Господь. Когда Господь влечет тебя, а Бог влечет нас, принимаем иногда за свои мысли, потому что мысли Божьи не близко принимаем или впускаем в свое сердце. Когда Господь говорит с нами, Он управляет нами. Бог доведет, потому что Господь рядом, потому что Бог кормчий. Учеников это встревожило, что он спит на возглаве в лодке. На учеников это было ненормально. Ну как можно спать, когда машина без водителя навстречу опасностям? Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. Он идет туда проповедовать Евангелие. Мне кажется, сегодня так мало охотников проповедовать Евангелие, где побивают камнями, где убивают, где арестовывают. Апостол шел туда, куда направлял его Господь. Приняли решение направиться в Асию. Асия – это Азия. Это 16 глава, 6 стих. «Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать Слово в Асии». Вот как вы представляете себе, что они не были допущены Духом Святым? Чтобы нас не допустили туда, куда мы идем, билеты уже взяли, может быть, что-то еще другое, что нас может остановить? Как Бог может нас остановить? Конечно, вы бы сказали, может быть, и я тоже, что любым способом, вот нету погоды летной, самолеты перестали летать, поезд не едет, ну что-то другое, ну заболел в пути. Можно взять любой момент из того, что в жизни случается, что нас останавливает обстоятельства, денег нету, что-то другое. Не еду туда и не направляюсь. Но именно здесь я прочитал с самого начала, что мы говорим о влечении. Если мы сегодня имеем полный багаж книг Нового Завета, мы имеем опыт многих братьев и сестер, которые прошли этим путем, мы имеем их авторитетное слово и свидетельство, люди каются, Дух Святой сходил. Но были такие моменты, о которых апостол Павел со слезами говорит. Были моменты отступления, когда люди были разочарованы, искали своего, а не того, что угодно Господу Христу Иисусу. Стечение народа, моя забота об этих людях. Но а сегодня, сейчас, все оставили меня. Осийские оставили меня. Он говорит, один Лука со мною, там Тимофей остался с ним, там еще кто-то, и все. Часто христиане тоже работают по настроению. Желание есть, пойду, а вот желание пропало. Мне нужно пребыть в этом слове, жить этим, хвалиться, радоваться, проповедовать Евангелие, жить по вере, находиться в нем, пребывать в нем. Для многих это понятно, для многих непонятно. Так вот, апостол Павел, когда был недопущен Духом Святым, либо это было пророческое слово, либо это было что-то другое, но была остановка, остановка на пути. Иногда вы по дороге едете, и вдруг вас встречает надпись «Объезд», нужно обойти. И также Дух Святой показал, что им нужно обойти этой дорогой, не идти туда, не направляться. Миновав уже миссию, сошли они в Траду, и было ночью видение Павлу. Бог не допустил дважды уже их. Они направлялись не туда. Вот почему бы Господь так бы не объяснил, конкретно дал бы GPS, карту и показал, вот туда идите, туда не идите. Почему нужно каждый день тебе и мне объяснять Богу, что нам делать сегодня? Почему каждый день нужно искать водительство Господа? Почему нужно каждый день просить или вопрошать Его? Если мы надеемся на опыт вчерашнего дня, вчера Он говорил «да, иди». А сегодня он говорит, тоже иди, но пароль поменялся. Ты не зайдешь в эту дверь. Теперь иди со стороны тутовых деревьев. Если мы надеемся на свою логику, что мы сделали добро этим жителям Кииля, которых мы спасли от филистимлян, их скот спасли, помогли этим людям, то сейчас Господь говорит, эти жители не поймут твою добродетель. Для них это не важно сейчас. Они пустят сюда Саула. Беда будет для тебя, Давид. И он вопрошает Бога. Взял и пошел в пустыню, написано. Он не оставался в этом городе. Друзья мои, как важно не опираться нам на опыт вчерашнего дня. Потому что Бог творит все новое. У него много сюрпризов для тебя и для меня. У него много новых путей, и он учит нас не в том, чтобы нам идти по замысловатому пути, и чтобы знали, а это включается здесь, и мы автоматически бы изучили, каким путем или какой дорогой идти. Но каждый раз водительство Духом Святым подразумевает, чтобы мы доверялись Ему. Вчера я шел этим путем, и сегодня уже молиться не надо, потому что я уже путь знаю, дорогу знаю. Нет, друзья мои, и сегодня надо молиться. Вчера эти люди приняли тебя, сегодня они тебя не принимают. Вчера у тебя была успешная дорога, а сегодня неуспешная, потому что ты понадеялся на себя, потому что ты подумал, что пойду, как и прежде, но филистимляне пришли и связали его. Друзья мои, когда мы идем за Господом, это интереснейший путь, дорога и область, в которой мы можем быть вовлечены. Но когда мы вовлечены частично, только половинчато, так между прочим, беда, будем молиться. Стало темно в Орегоне, все начали искать Бога, пожары. Когда Бог закрывает одну дверь, Он обязательно откроет другую дверь. Так не бывает, чтобы Бог закрыл все двери, и нигде, никогда и никаким образом невозможно пройти к той цели, куда Он тебя направил. Я не знаю, каким путем Бог ведет сегодня тебя и меня, но я знаю точно, друзья мои, что Бог доведет до конца. И здесь важно, чтобы нам не понадеяться на свой разум, на свою логику, на свой опыт жизни, на свои способности, на свой талант не надеяться, а только на Господа надеяться. И Бог смиренным дает благодать и направляет. Вчера шел третьего дня, а сегодня совсем будет по-другому. И они стали ожидать. Написано, они сошли в Троаду, и было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря, «Приди в Македонию и помоги нам». Что интересно, что когда Бог открывает вам какие-то сновидения, Он не всегда и редко, когда говорит ясно, но тускло и гадательно. Но люди, которые настроены на этой волне, направлены с сердца для достижения цели, они всегда понимают, что это Дух Святой. Они понимают, что это путь, по которому Господь их ведет. Улавливают любое движение, и они слышат голос Божий. Этим заняты, они посвящены, они в посте, в молитве, быть может, они слышат голос Божий, потому что не отвлечены на другие вещи, на другое занятие, на другие дела, не ищут своего. Явился муж-македонянин. Если бы сегодняшние толкователи снов, ну, сказали бы, что вот так, но они то понимали. И есть такие сновидения, есть такие сны, которые Бог вам дает, и для вас понятно 100%. Но вам и его, этот сон, нельзя рассказывать другим. Потому что это для вас сон. Вы должны идти. Вы можете потерять и влияние, и действие, и путь, и благословение. Если для тебя слово, будь как Мария. Она сохраняла в сердце своем. Друзья мои, если слово для вас, сохраните его. Вы увидите славу Божью. Бог выйдет навстречу непременно. Бог поможет. Но сейчас не раскрывайте, не делитесь с теми, которые не понимают этого. И для них стало ясно. Они поняли, что Господь влечет в Македонию. Говоря о логике, это абсолютно нарушен путь или маршрут, который они туда направлялись. Это то же самое, что направляться сегодня в Калифорнию через Сиэтл, Сейлема. Где Сиэтл, а где Сакраменто? Нелогично. Бог всегда делает нелогичным человеческие пути и планы, и логику человеческую. Бог делает так, чтобы мы могли Бога прославлять, чтобы мы не себе приписывали успех, чтобы мы не говорили, что вот смотри, какой я разумный, как я мудро поступил, как я вышел с этой ситуации. Надеялись на Господа. Забегая наперед, скажу, тот путь, который Бог направил их и влек их в Аси, он был правильный путь, но он должен был задержаться на 3 года, чтобы они совершили ту работу. Там женщина уверовала, там они попали в темницу, темничный страж обратился к Богу со всем домом своим. Во сне говорил: «Помоги мне». Его душа говорила. Его дух обращался как бы к ним, условно говоря. И они говорят: «Иди, помоги нам». Они заключили, они поняли. О духовном нельзя рассуждать недуховным людям. Они не пребывают сегодня в духовной сфере. Мудрость от Бога. Здесь смирение от Бога. Здесь Господь влечет и направляет. И действительно, через 3 года они попали в Асию. Там было сильнейшее пробуждение, покаяние. Там было действие благодати Божьей. Но почему они раньше времени туда не попали? Потому что не была подготовлена почва. Люди не были готовы. Друзья мои, точно так же в Советском Союзе. Когда-то мы говорили: «О, Боже, дай нам пробуждение, чтобы театры, кинотеатры, собрания были свободны на улице». Когда люди бегали, веселились в застойные брежневские времена, и тогда не до Бога было, друзья мои. Но когда Господь обработал артиллерией своей почву, когда не стало хлеба, когда не стало идеалов коммунистических в народе, когда были потеряны отношения друг с другом, люди оказались голодны по Слову Божьему, и вдруг Библия появилась. То есть Бог все делает для того, чтобы создать абсолютную атмосферу голода и влечения человека, чтобы он направился в ту сторону. Точно так же с блудным сыном. Он до определенного времени даже и не думал идти к отцу. Но здесь настал момент ностальгии, вспомнил. Да еще и свиньи помогли, и, по крайней мере, рожки, которыми он питался. Отчужденность, потеря друзей. Тут все работает для того, чтобы спасти человека. Апостол Павел, говоря о своей жизни, говорит, что влечет меня и небо, и земля. Но, по крайней мере, если бы сказать сегодня человеку: «Тебя что влечет больше, земля или небо?» Ну, конечно, земля пока. А небо один пишем, два в уме. То есть мы думаем об этом. Ну, когда придет время, тоже правильно и логично. Но здесь апостол Павел говорит, что если нужен на земле, то только в том, в чем ты меня призвал. Служить тебе, благословлять тебя, проповедовать Евангелие. Только ради вас. А влечет меня будущее. Потому что он был уверен, он жил этим. Апостол Павел говорит, что Бог открыл ему двери для благовествования. Дорожите теми братьями и сестрами, которые имеют отношение к Богу и к вашей цели, на волне, в которой вы находитесь. Любите всех, но в труде, в служении поддерживайте руки тех, кто трудится и служит Богу. Какое влечение? Душевное, по плоти, а может быть, духом. А духовное влечение может быть только в духе, когда мы пребываем в нем, когда мы с Богом общаемся постоянно. Пусть сердца наши будут открыты для того, чтобы слышать Его голос, чтобы нам находить здесь, как рыба в воде, свою стихию, чтобы мы чувствовали себя, как дерево, посаженное при потоках вод. Но проходить нужно время от времени через эти испытания, через это отчуждение, через эти трудности, через эти скорби, которые всем присущи на земле. Ты не один в подобной ситуации, но Бог хочет, чтобы ты был верен до конца. И Бог будет вести нас, и эти навыки, они будут более и более обострены, они будут развиваться, и Бог нас благословит, потому что мы будем понимать голос Духа Святого, влечение сердца. Иногда влечет сердце читать Библию, а желания плотские превозмогают. Написано: «Царство Божие усилие берется от дней Иоанна, употребляющие усилия восхищает».

Благодарю Тебя, Господь, за то, что любишь, за то, что слышишь каждый сердце стук, дыхание даешь, могу я видеть, ходить могу и слышу звук. Благодарю Тебя, что говорить могу, могу Тебя прославить в песнопениях. Благодарю за хлеб, за воду, жизнь мою. Благодарю за все Твои благословения. В скорбях меня Ты на руках несешь, больному сердцу даришь исцеление. От бед и зла меня хранишь. За все, мой Бог, прими благодарение. Благодарю, что понимаешь, коль ропчу, и нежно, словно мать, ты утешаешь, и рану, нанесенную врагом, отцовской любовью исцеляешь. Когда без сил я падаю в пути, и ты меня с любовью поднимаешь, благодарю за милость я твою, меня ведь, как никто, то ты понимаешь. Благодарю за кровь, пролитую тобой, за муки и тяжелые страдания, за то, что даришь мне прощение грехов и за руку ведешь через испытания. Достоин ты, мой Бог, и славы, и хвалы, достоин ты от сердца прославления. И пусть же не смолкает никогда тебе, мой Бог, величие и честь и поклонение.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

«Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Деяния 2:38.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

А сейчас я хочу вам рассказать о моей первой поездке в Англию. Получив несколько настоятельных приглашений потрудиться в деле распространения пробуждения в Англии, осенью 1849 года мы с женой сели на корабль и в начале ноября после нелегкого плавания прибыли в Саутгемптон. Там мы встретили пастора церкви из Хаутона. Мистер Пота Браун, великодушный человек, о котором я буду часто упоминать, отправил своего пастора Джеймса встретить нас. Мистер Пота Браун был квакером. Он и его партнер занимались мукомольным бизнесом и принадлежали к независимой конгрегации Сент-Айвзе. Их очень волновало духовное состояние региона. Англиканская церковь, как им казалось, очень мало прилагала труда для спасения душ. После долгих молитв и обсуждений они договорились предпринять все меры, чтобы дать образование детям, которые проживали в их деревне и в соседних селах, а затем распространить это начинание как можно дальше. Они также решили применять эти методы, обустраивая места поклонения, воздвигая церкви, независимые от государственной. Вскоре после того, как они начали эту деятельность, партнер мистера Брауна умер. Его жена, полагаю, умерла до этого. Перед смертью партнер мистера Брауна умолял не оставлять начатое дело, но заниматься им целеустремленно и с энтузиазмом. Мистер Браун увлекся этим трудом. Его друг оставил большое наследство своим детям. Мистер Браун был простым человеком и тратил на себя и свою семью немного денег. Он нанял школьного учителя для детей деревни, где они проживали. Построил там маленькую церковь для общих богослужений. Нести пасторское служение они предложили одному человеку, который придерживался гиперкальвинистских взглядов. Соответственно, он трудился год за годом, но не добился тех результатов, которые бы оправдали ожидания мистера Брауна. Мистер Браун часто разговаривал с этим служителем о том, что необходимо добиваться лучших результатов. Он платил ему зарплату и также жертвовал деньги на различные программы, направленное на то, чтобы способствовать пробуждению. Он вкладывал деньги в открытие воскресных школ, поддерживал материально учителей, а также тех, кто занимались духовным трудом. Но очень малое количество людей присоединялись к церкви. Вскоре пастором там стал преподобный Джеймс, баптист, талантливый человек, вдохновенный проповедник и искренний труженик. После его проповедей стали каяться люди, и их маленькая церковь увеличивалась количественно и возрастала в вере. Они расширили территорию своего влияния вплоть до соседних городов и имели неплохие результаты, но все равно не знали, как более эффективно способствовать пробуждению. Находившиеся под опекой мистера Брауна дети его партнера, три брата и три сестры, выросли и уже стали молодыми юношами и девушками. Это была прекрасная, богатая семья, но они были людьми невозрожденными. Мистер Браун имел много близких и влиятельных друзей, о чьем спасении очень беспокоился. Также он волновался и за детей своего покойного партнера, желая, чтобы и они покаялись. Мистер Джеймс успешно трудился среди бедных людей, принадлежавших к низшим слоям общества. Но у него ничего не получалось среди более образованных и богатых. Братья часто обсуждали этот вопрос, так как им хотелось, чтобы Евангелие распространялось и среди высшего сословия. Когда мистер Джеймс прочитал мои лекции о пробуждении, он предложил мистеру Брауну написать мне и узнать, смогу ли я приехать к ним, чтобы потрудиться в их стране. Я получил от них настоятельную просьбу посетить Англию. В то же самое время ко мне пришли подобные письма и от других служителей из Англии. Таким образом, осенью 1849 года мы с женой отправились в Англию. Прибыв туда, мы несколько дней отдыхали, а затем я начал трудиться в сельской деревушке.
Вскоре я обнаружил, что мистер Браун был поистине замечательным человеком. Хотя он был воспитан в среде квакеров, но он прилагал все силы для того, чтобы привести к спасению окружающих его людей. Он был довольно богатым человеком. История его жизни подтверждала библейскую истину. «Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет». На деле распространения Слова Божьего он тратил свои деньги, будто принц, и чем больше отдавал, тем больше умножалось его состояние. Когда мы были там, двери его дома были открыты с утра до вечера. Он постоянно приглашал к себе людей, многие из которых приезжали издалека, и постоянно у него за обеденным столом было многолюдно. Таким образом, у меня была хорошая возможность беседовать с ними и приглашать на наши собрания. Пробуждение началось сразу же. Детей его партнера вскоре заинтересовали вопросы веры, и они обратились ко Христу. Благая весть распространялась среди тех людей, которые приходили из соседних сел. Они слушали и с радостью принимали слово. Велась обширная работа среди друзей мистера Брауна, за чье покаяние он так ревностно молился. Еще до того, как я уехал, все они пришли к Богу. Таким образом, Господь не оставил ни одного человека, о ком он волновался и за чье обращение долго молился. Дом молитвы был маленьким, но каждое собрание он был заполнен. Преданность и посвящение мистера Брауна и его жены просто меня впечатляли. Их гостеприимности, казалось, нет границ. Школьный учитель был христианином, и почти каждый день на завтрак, обед и ужин приходил в дом к мистеру Брауну и наслаждался общением с нами. Джентльмены из соседних городов вставали рано утром, чтобы успеть до начала рабочего дня попасть к нам на завтрак. Плоды его труда можно было заметить и годы спустя. Мистер Харкарт рассказал мне, что все время, пока он трудился в Хаудане, он проповедовал в прекрасной духовной атмосфере посреди людей, которые много упражнялись в молитве. «Я недолго находился в Хаутоне, полагаю, где-то несколько недель. Среди тех братьев, которые мне написали и пригласили приехать в Англию, был мистер Роу, служитель баптистской церкви из Бирмингема. Как только он узнал, что я в Англии, так сразу же приехал в Хаутон и несколько дней провел с нами, посещая собрания и наблюдая результаты этого пробуждения. В середине декабря мы покинули Хаутон и отправились в Бирмингем трудиться в общине мистера Роу. Вскоре после приезда нас представили преподобному Джону Энджелу, который был ведущим среди церквей, которые отделились от государственной англиканской церкви. Это был уважаемый человек, который имел большое влияние в городе и во всей стране. Когда мои лекции о пробуждении были впервые опубликованы в Англии, мистер Джеймс написал к ним предисловие, в котором давал им высокую оценку. Но когда я приехал в Бирмингем, мне рассказали, что после того, как мистер Джеймс высоко оценил их на заседании служителей, до него дошли слухи, что пробуждение, которое произошло в результате моего труда, имело негативные последствия. Ему так предоставили дело, что он забрал обратно свои слова, которые публично говорил в пользу тех лекций о пробуждении. Однако, узнав, что я в Бирмингеме, он пригласил служителей независимых церквей на завтрак к себе домой и попросил меня тоже быть там. Это был обычный способ решения дел в Англии. Когда мы собрались у него дома и уже закончили завтрак, он сказал своим братьям-служителям, что видит их неспособность достичь поставленных перед ними целей, что они вполне удовлетворены тем, что стабильно получают зарплату и тем, что люди, соблюдая традицию, посещают собрания.
Они, к сожалению, успокаивают себя тем, что воскресная школа работает, и внешне все хорошо. Но покаяние человека в большинстве церквей является редким событием, и потому живущие рядом с ними люди идут в погибель. Мистер Роу, с которым я начинал трудиться, рассказал мне, что в общине мистера Джеймса было не менее 1500 нераскаявшихся грешников. Наконец, служители согласились предоставить мне возможность проводить собрания в разных независимых церквях. Но в течение нескольких недель я ограничил свое служение тем, что трудился только в общине мистера Роу. Там началось такое сильное пробуждение, какого они раньше никогда не видели. Оно охватило весь приход, и большинство нераскаявшихся обратилась ко Христу. Мистер Роу с головой окунулся в этот труд. Я увидел в нем хорошего и верного человека. Его взгляды не были сектантскими или ограниченными. Он открывал свое сердце для Божьего водительства и изливал себя в труде, спасая души людей. День за днем он беседовал с приближенными, направляя их ко Христу. Он посвящал делу Божьему почти все свое время. В Англии я использовал те же методы, что и в Америке. Это были проповедь, молитва, общение и собрания для приближенных. Но вскоре мистер Джеймс от разных людей стал получать письма, в которых его предупреждали остерегаться последствий моей деятельности. У него были знакомые по ту сторону Атлантического океана, и некоторые из них, как я понял, предостерегали его. Он был очень откровенен со мною и рассказал мне об этом. Я ответил: «Брат Джеймс, я понимаю, что на вас лежит большая ответственность, так как вы человек влиятельный. От вашего решения зависит многое. Вот вас и хотят убедить, что я еретик. Но вы слышите мои проповеди всякий раз, когда я выступаю в служениях. И можете сами сделать вывод, проповедую я Евангелие или нет. У меня с собою был двухтомник моего систематического богословия. Я спросил его: «Вы слышали, чтобы я когда-либо проповедовал что-то, кроме Евангелия?» Он ответил: «Нет, ничего такого». «Хорошо», — ответил я. «У меня с собою систематическое богословие, которое я проповедую у себя дома и везде, куда приглашают. Я хочу, чтобы вы его прочитали». Он к этому отнесся очень серьезно. Вскоре я увидел, что каждый вечер с ним на собрание приходит один весьма почтенный джентльмен. Всякий раз, когда приглашали приближенных собраться в отдельной комнате, мистер Джеймс и его спутник шли туда и внимательно слушали все, что там говорилось. Кем был этот почтенный джентльмен, я не знал. Так продолжалось несколько вечеров подряд. Но мистер Джеймс не представлял меня человеку, с которым он приходил, и после служения также не подходил ко мне, чтобы побеседовать. Только через несколько недель мистер Джеймс пришел с этим почтенным джентльменом ко мне. Он представил меня доктору Редфорду, сообщив, что это один из самых известных богословов. Мистер Джеймс попросил его приехать в Бирмингем с тем, чтобы посетить собрание и дать оценку моему богословскому труду. Он сказал, что они несколько дней подряд читали его, и доктору Редфорду захотелось со мной побеседовать относительно некоторых вопросов. После нашей беседы мистер Редфорд искренне сказал: «Брат Джеймс, у меня нет причин считать мистера Финея нездравомыслящим. У него свой метод утверждения богословских истин, но я не вижу, чтобы его утверждения существенно отличались от наших». Доктор Редфорд задержался в Бирмингеме еще на некоторое время. Затем он вернулся домой и с моего согласия взял с собой мое систематическое богословие. Он сказал, что внимательно его прочитает, а потом выскажет мне свое мнение относительно прочитанного.
я заметил, что он действительно очень хорошо разбирался в богословии, был ученым и настоящим христианином. Поэтому мне на самом деле хотелось, чтобы он высказал свои замечания относительно моего богословия. Я всегда стремился к тому, чтобы глубже вникать в вопросы теологии, поэтому прямо попросил его это сделать. Он взял двухтомник с собою и начал тщательно исследовать, терпеливо и критически прочитывая каждую главу. Затем я получил от него письмо, в котором он выражал одобрение моим взглядам и просил, чтобы я приехал к ним в город проповедовать, как только смогу уехать из Бирмингема. Я находился в Бирмингеме около 3 недель. Тогда в городе произошло очень много интересных случаев покаяния. Хочу рассказать лишь об одном из них. Полагаю, всем известно, что в Англии идеи унитаризма впервые были разработаны и публично провозглашены в Бирмингеме. Доктор Присли был одним из ведущих, если не основным унитарианским служителем в Англии. Как я обнаружил, в Бирмингеме до сих пор собирается его конгрегация. Однажды вечером, перед тем, как уехать из этого города, я проповедовал, взяв в основу следующий стих. «Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому». Сначала я подробно остановился на божественной личности Святого Духа, а затем показал, каким образом люди противостоят божественному учению. Даже когда их обличает Святой Дух, они упорно следуют прежнему курсу, несмотря на то, что в этом случае они противятся Святому Духу. В тот вечер Господь положил мне на сердце сказать обличительную проповедь. Моей целью было показать, что, признавая свою зависимость от Святого Духа, люди в то же время постоянно ему противятся. Когда я вернулся из церкви, леди, которая присутствовала на собрании, пришла в гости в тот дом, где мы остановились, и сообщила, что на служении видела унитарианского служителя. Я заметил, что наверняка проповедь звучала странно для него. Она ответила, что надеется на то, что проповедь пойдет ему на пользу. Вскоре после этого, когда я трудился в Лондоне, мне пришло письмо от того унитарианского служителя, в котором он рассказывал о великой перемене, которая произошла в его христианской жизни благодаря услышанной проповеди. Вот это письмо. 16 августа 1850 года. Преподобный и дорогой сэр, узнав о том, что вы покидаете Англию, полагаю, я окажусь неблагодарным, если позволю вам уехать, не выразив чувства признательности за то, какую пользу принесла мне ваша проповедь, которую вы говорили в Бирмингеме. Думаю, это была последняя проповедь, которую вы произнесли в нашем городе, и она была о противлении Святому Духу. Для того, чтобы вы поняли, какую пользу мне принесла ваша проповедь, необходимо кратко рассказать о себе. Я получил образование в одном из колледжей и готовился к служению в независимых церквях. Я начал свое служение и занимался этим около 7 лет. В это время мои богословские взгляды начали постепенно изменяться. Эта перемена стала происходить отчасти из-за различных философских размышлений, а отчасти из-за ухудшения моего духовного состояния. С глубокой скорбью скажу, что я потерял то благочестие, которое у меня было во время обучения в колледже. Главным образом это и повлияло на мое дальнейшее отступление. Я даже не прочитав все труды доктора Уильямса о суверенитете Бога и его справедливости, безоговорочно принял его взгляды. Я стал придерживаться принципов универсального спасения и убедил себя в том, что грех — это просто несчастье, которое временно допускается, или, скорее, это необходимое зло, которое лечится бесконечной мудростью и добротой. Вечное наказание, согласно таким взглядам,
было бы немыслимой жестокостью со стороны Бога по отношению к хорошему человеку. Таким образом, искупление стало восприниматься мною как совершенный абсурд, основанный на нефилософском понимании греха. Я стал закоренелым унитарианцем и в начале 1848 года публично исповедал свои взгляды, принял служение в унитарианской церкви. Спустя некоторое время я начал интересоваться деизмом, но обнаружил, что совершенно запутался в своих убеждениях. Я содрогнулся от ужаса и стал пересматривать свои принципы. Мои философские взгляды в корне изменились. Учение об ответственности грешника возродилось в моем сознании в самом строгом и буквальном смысле. Мне нет необходимости вдаваться в мелкие подробности, чтобы показать тяжесть моей внутренней борьбы и глубину душевных страданий. Приблизительно за 2 недели до того, как услышал вашу проповедь, я четко понял, что Евангелие — это истина, и что нужно принять Библию, а иначе я погибну во тьме. Вы можете представить ту внутреннюю боль, которую я перенес. С одной стороны, осознание греховности становилось сильнее изо дня в день, и я чувствовала необходимость во Христе. Я находился в ужасном состоянии из-за того, что утаивал истину от людей, которые ждали от меня наставления. С другой стороны, я понимал, если открыто признаю, что ошибся, приняв унитарианство, эта новость мгновенно облетит всю окрестность,

раньше я не находил такого удовольствия в деле служения. Я полностью ощутил на себе то, что сказал Павел. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Не могу передать, с какой благодарностью произношу ваше имя. Благодарю Бога за то, что по Его милости попал на то служение, где услышал вас. Если бы я не услышал вашу проповедь, то, думаю, у меня не хватило бы мужества преодолеть гордость и раскаяться в своем заблуждении. Моя душа снова бы ожесточилась, и я бы умер в своих грехах. По благодати Божьей все те достижения, которыми увенчались мои труды, я приписываю вам, потому что, думаю, будет несправедливо скрыть от вас плод ваших трудов. Пусть Бог по Своей бесконечной милости и благодати подарит вам долгую жизнь и еще большую плодотворность, нежели та, которой до этого Он вас благословлял. Постоянно о вас молюсь. В то время, когда пришло это письмо, я трудился с преподобным Джоном Кэмпбеллом в старом храме Уайтфилда в Лондоне. Я передал это письмо ему, чтобы он прочитал. Он читал с глубоким волнением, а затем воскликнул: «Но только ради этого вам стоило приехать в Англию!» Полагаю, где-то в середине марта я уехал из Бирмингема в Уорчестер, чтобы трудиться с доктором Редфордом. Он предложил, чтобы моя работа по богословию немедленно была опубликована в Англии, так как был уверен, что эта книга принесет много пользы. В Англии его мнение относительно богословских вопросов имело большой вес. Я помню, что доктор Кэмпбелл в одной из статей, опубликованных в его газете, утверждал, что доктор Редфорд является самым великим богословом в Европе. В Уорчестере я находился несколько недель, проповедуя в церкви доктора Редфорда, а также в баптистской конгрегации этого города. Там произошло множество удивительных случаев покаяния, и работа на самом деле была интересной. Некоторые состоятельные джентльмены этого города сделали мне интересное предложение. Они хотели заказать разработанное сооружение для проведения богослужений, которое можно было бы по железной дороге перевозить из одного места в другое и при незначительных затратах устанавливать там, где нужно. В комплект входили бы сиденья и вся необходимая мебель для проведения служений. Планировалось, что это сооружение будет площадью 150 квадратных футов и сможет вмещать 5 или 6 тысяч человек. И если я соглашусь использовать его и в течение 6 месяцев проповедовать в нем в разных местах, как того потребуют обстоятельства, тогда они оплатят всю его стоимость. Но я решил посоветоваться со служителями ближайших церквей. Они сказали, что лучше этого не делать, потому что считали, что более полезно будет проповедовать из-за кафедры в уже имеющихся в общинах в разных регионах Англии, нежели проводить независимые служения, как мне посоветовали те джентльмены. Поскольку у меня были причины полагать, что служители не одобрят такое новшество, я отклонил это предложение. Однако сейчас думаю, что, вероятно, совершил ошибку. Посещение общин независимых церквей показало, что они, как правило, оказывались малочисленными и настолько отчужденными от официальной государственной церкви, что с тех пор я начал сомневаться в своем решении. Я считаю, что мог бы достигнуть большего в Англии, путешествуя со своим собственным передвижным зданием, отправляясь туда, куда желал бы, и проповедуя всем людям, независимо от конфессий. Если бы сейчас вернуть прежние силы, то я обязательно посетил бы Англию снова и провел бы такой эксперимент. Мой духовный труд в Уорчестере очень повлиял на доктора Редфорда. Во время майского юбилея в Лондоне он обратился к Союзу Англии

Уэльса и предоставил им очень интересный отчет обо всем происходившем. Я тоже посетил те майские собрания и собирался начинать труд с доктором Джоном Кэмпбеллом в Лондоне. Хотя доктор Кэмпбелл был пастором, но он сам не проповедовал. Он жил в доме приходского священника и получал зарплату. А на кафедре каждые несколько недель его замещали самые популярные служители, которых он мог нанять, чтобы они проповедовали. Те, кто знакомы с духовной работой, понимают, что церковь не достигнет высокого духовного состояния, когда кафедра постоянно находится в распоряжении приезжих проповедников. Здание церкви доктора Кэмпбелла было огромным. Сиденья располагались очень компактно, и там вмещалось 3000 человек. Дорогие друзья, продолжение автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Благослови вас всех Господь!

Теплые капли падают. Слышите, плачет небо. Звезды, срываясь, падают и разбиваются вдребезги. Взор поднимаю выше, дрожь пробегает по телу. Там, под небесной крышей, смерть творит жуткое дело. Вот где нужна ему помощь, злых палачей сила. В ту гефсиманскую полночь смерть свою жертву купила. Люди, о, кто же люди, стал торговать любовью? Кто свои мерзкие руки залил пречистою кровью? Нам ли искать ответа, правда ли лжи ниже? Все мы повинны в этом, все мы кричали распни же. И, ожидая расплаты, истин его не знали. Злом он за зло не платит, кающихся принимает. Плачет, рыдает небо, слезы сливаются с кровью. Кто на Голгофе не был, тот не встречался с любовью. Аминь.

Когда хвойное дерево подвергается сильному воздействию солнечных лучей, хвоя начинает выделять ценный хвойный аромат. Когда виноградные косточки подвергаются давлению, они выделяют полезное виноградное масло. Когда человек находится в стесненных обстоятельствах и проходит их, доверяя Богу, плодом становится мягкий и кроткий характер. Не бывает напрасных испытаний. Все, что посылается нам свыше, имеет причину и цель. Нелегко идти в пустыне, но лучше достойно ее пройти и вынести из нее доброе семя, чем снова возвращаться туда же и проходить те же испытания уже в другой форме. Ведь смысл всякого испытания — результат, измененные ценности, мягкий характер, восстановленное отношение, чистое сердце, мудрое отношение ко всему. Каждый проходит свою пустыню, и не так страшно попасть в нее, как выйти из нее, ничему не научившись.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио, радио МВ.

покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Деяния 2:38.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В 16 главе книги «Деяния апостолов» в 6 стихе мы читаем такие слова. «Прошедшие через Фригию и Галатскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии». Если сегодня нам дверь закрыта, то это не значит, что мы никогда через нее не войдем. Когда Господь закрыл дверь Павлу и Силе в провинции Асии, Он не хотел этим сказать, что они там никогда не будут проповедовать Евангелие. Дело в том, что Божье время еще не созрело, когда они туда пытались войти. Однако несколько лет позже Павел провел полных 2 года в Эфесе, в столице той же провинции, с блестящими результатами, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как сказано в 19 главе книги Деяния. Может быть, ты, мой дорогой друг, переживаешь подобное. Перед тобою закрытая дверь. Ты уже долго мечтал войти в твою Асию, но каждый раз, когда ты пробовал, дверь перед тобою заперлась. Мой друг, напрасно ты в нее стучишь. И не думай в нее врываться, как некоторые это делали к большому своему ущербу. По доброй причине, ведомой только Богу, Он закрыл тебе эту дверь. Не настаивай на своего, это будет тебе только во вред. Прими эту закрытую дверь от руки твоего Господа, предай Господу путь твой и уповай на Него». И все может быть, что следующий план, который представится тебе, и который тоже может показаться тебе привлекательным, но и это не значит, что он от Господа. Павел и Сила предприняли идти в Эфинию, но и тут мы читаем, что Дух не допустил их. Они не могли повернуть ни направо, ни налево, и обратно они тоже не могли вернуться. Они могли идти только вперед. Является ли твое положение таким, мой друг? Миновавши миссию, эти миссионеры отправились в Троаду, не имея еще ясного указания от Господа. И вот, возлюбленные, когда мы попадаем в такой духовный тупик, мы пришли к концу дороги. Дальше некуда идти, потому что перед нами море. Троада – это портовой город. Когда мы в таких обстоятельствах, то для нас пророк Исаия имеет добрый совет. Послушайте, что он говорит. «Кто из вас боится Господа, слушается гласа раба его? Кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем?» Но не забудьте и предостережение, данное пророком в следующем стихе. Он предупреждает, чтобы в такое время не возжигать свои огни, когда нет огня от Господа, но ожидать терпеливо Божьего указания. Вот это и делал Павел и Сила в Троаде. Они ожидали, что скажет им Господь. И тот, кто ожидает на Господа своего, тот постыжен не будет. В 9 стихе мы читаем, «И было ночью видение Павлу, предстал некий муж-македонянин, прося и говоря, приди в Македонию и помоги нам». И в 10 стихе сказано, «После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благовествовать там». Тут одно важное слово, на которое следует обратить внимание. Слово это «заключая». В подлиннике оно имеет такое значение. Сопоставить одни факты с другими и из всех вместе взятых сделать определенный вывод. Оно обозначает конечный результат процесса. Павел начал свое путешествие с желанием вновь навестить церкви им основанные. Это путешествие, как мы видели, прервалось и кончилось в Троаде видением, сюрпризом, с новым призванием, с открытой дверью и с большими потенциалами для Царствия Божия. Заметьте, что только после того, как было это видение, сказано, что заключили они, что призвал их Господь благовествовать там. Иначе говоря, видение мужа-македонянина было заключительным фактором после целого ряда событий. Проследим хотя бы вкратце эти предшествующие события. Ведь они приготовили дорогу для Павла в город Филиппы, в Македонию, где им была положена основа первой христианской церкви в Европе. Как мы уже указали, первым звеном в этой цепи событий было желание апостола Павла вновь посетить основанные им общины и узнать, как здравствуют его духовные дети. И вот он говорит Варнаве, с которым он совершил это первое миссионерское путешествие: «Пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут». Варнава, однако, был иного взгляда, и между Павлом и Варнавой произошло острое расхождение мнений. Это не значит, что они поссорились. Нет, вернее, у них оказалась несогласованность в образе действия, в методе произведения работы. И в этом нет ничего худого. Бог эту неслаженность допустил, ибо результатом этого несогласия между двумя братьями было то, что совершены были два миссионерских путешествия вместо одного. И из последующих посланий апостола Павла мы видим, что это расхождение между им и Варнавой не сделало их врагами, наоборот. Несколько раз Павел упоминает о Варнаве как о своем сотруднике и друге. И даже Марк, который был яблоком раздора, в позднейшие годы тоже сделался не только годным и полезным сотрудником, но и близким другом Павла, когда он был в узах. Они разошлись во мнениях, но остались, как полагается братьям во Христе, друзьями. Оба, как Павел, так и Варнава, имели право на свои взгляды, и, как ни странно, оба они были правы. Павел, сказано, полагал не брать Марка, оставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы, а Варнава хотел взять его. От этого несогласия выиграл Марк. Для его блага Бог употребил твердость и решительность Павла, но и в то же время мягкость и снисходительность Варнавы. Несомненно, характер Марка требовал дисциплинированную меру Павла, не поддававшегося человеку, который отступил в трудный момент от дела Божия. Так что строгость Павла закалила в характере Марка стойкость, смелость и верность, а чувствительность и снисхождение Варнавы его ободрили и утешили. Поэтому и то, и другое было необходимо для Марка. Несколько лет спустя мы видим, что Павел не стыдится называть Марка своим сотрудником, но, будучи в заключении, он пишет Тимофею, что Марк даже нужен ему для служения. Самым убедительным доказательством, однако, что происшедшее послужило Марку в пользу, было то, что Дух Святой именно его избрал быть автором второго Евангелия, который и носит его имя. Интересно отметить, что как раз в этом Евангелии от Марка Иисус Христос изображен совершенным слугой Божьим, в совершенстве исполнившим всю волю Отца Своего Небесного. Этот случай расхождения между братьями оказался толчком и поворотным пунктом в служении апостола Павла. Павел, начертав маршрут своего второго миссионерского путешествия, не ожидал, что Господь совсем перевернет его планы и направит его как раз в противоположную сторону. Да, возлюбленный человек может располагать, а в конечном итоге Бог определяет благодарение ему за это. Мы можем планировать, и в этом нет ничего плохого. Наоборот, следует проектировать наши действия. Но никогда не забудем, что все наши планы, проекты и намерения должны пройти цензуру Божьей воли. Инвазия Европы и Евангелием вовсе не входила в план Павла, но она включена была в Божий план. И хотя Павел совсем не имел в виду Европу, тем не менее Дух Святой странными событиями и обстоятельствами, как и задержками, и препятствиями в виде болезни и резкими отказами, водил все время апостола кратчайшим путем в Европу, в Македонию. Итак, несогласие с Варнавой о Марке оказалось первым вмешательством Духа Святого в план Павла, и Павел оказался с новым сотрудником силой. Дальше мы видим, что планы его изменились в том, что ему не пришлось посетить тех церквей, которых он основал, что было его желанием, но Господь его посылает утверждать общины, не им посаженные, но которые, тем не менее, нуждались в его служении. 16 глава книги Деяний начинается вторым событием в серии происшествий, которые провели апостола Павла и Силу Филиппы. Я читаю первый стих. «Дошел он до Дерви и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец эллин, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять собою». Это второе событие, встреча апостола Павла с Тимофеем, результировало в нерушимую дружбу между старым опытным ветераном-фронтовиком и молодым, еще не закаленным новобранцем. Как вы думаете, была ли эта встреча случайной? О, нет! Проследите хотя бы бегло послание апостола Павла, и вы убедитесь, насколько глубока и близка была эта дружба между Павлом и Тимофеем. Тимофей стал духовным сыном Павла, его сотрудником и товарищем в битве за веру. А попал ведь Павел в Листру окольным путем, не по его оригинальному плану. Не случайно это все произошло, дорогие мои, но было это результатом провидения всеведущего Бога. Тут уместно сделать заметку. Где нашел Павел Тимофея? В Листре, на месте, где Павла оставили мертвым после зверского побоя камнями. Вы помните этот случай, как после исцеления хромого Павла и Варнаву чуть не сделали богами, и потом те же люди побили Павла камнями. И теперь, некоторое время спустя, Павел возвращается в Листру, обратно к месту камней, и на месте камней он находит Тимофея. Да, из груды камней гонения, страдания и ран взошел прекрасный цветок, плод страдания и поношения за Христа. Тимофей. Может быть, тебе теперь кажется, что все твои страдания, тяжелые переживания, быть может, даже гонения и поношения бесполезны, да, и притом вредны, и ты никак не видишь, как может все это содействовать ко благу. Какое благо может выйти из этих камней? К чему все это? Нет в них ничего доброго. Чадо Божие, ободрись, мужайся и не падай духом. Вспомни слова Спасителя, которые Он произнес накануне своих страданий и смерти. «Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одним, а если умрет, то принесет много плода». Таков закон природы и таков закон Божий. Твои страдания, мой дорогой друг, вовсе не зря. Поэтому не унывай, мой брат и моя сестра, и из твоих камней Господь воздвигнет тебе, твоего Тимофея, плод твоих страданий. В 6 стихе 16 главы говорится еще об одном событии, происшедшем до видения мужа Македонянского, способствовавшим им заключить, что призывал их Господь благовествовать в Македонии. Тут мы читаем такие слова. «Прошедшие через Фригию и Галатскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово Васии». Кажется странно, что Дух Святой запрещает слуге своему проповедовать Евангелие. Притом, этим запрещением вновь изменяются планы и намерения Павла, и он принужден идти в обратную сторону, через Фригию и Галатскую страну. Однако этот непредвиденный объезд оказался началом дела Божия в Галатии. Вы спросите, каким образом явил Дух Святой свою волю Павлу? Об этих деталях тут не сказано, но в своем послании Галатам, которое он написал им позже, Павел дает намек на то, каким образом Дух Святой запретил ему ехать в Асию и как он очутился в Галатии. Напоминая им о своем первоначальном пребывании у них, Павел пишет Галатам: «Вы знаете, что я в немощи плоти благовествовал вам первый раз? Иначе говоря, его постигла какая-то болезнь, что не дало ему ехать в Асию, и он был вынужден остановиться в Галатии». Выходит, как будто две версии одного и того же события. Павел говорит, что по причине немощи плоти он был принужден остановиться в Галатии и миновать Асию. А Лука в книге Деяний говорит, что он не был допущен Духом Святым проповедовать слово в Асии. Который из них прав? Оба. И тот, и другой. Обстоятельством болезни Дух Святой преградил Павлу дорогу в Асию. Способны ли мы, дорогие друзья, во всех путях наших видеть Бога? Христос сказал: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Да, тот, чье сердце всецело предано Богу во всех обстоятельствах своей жизни, он видит Бога. Закончив свое служение в Галатии, Павел пытается войти в Вифинию. Но и тут сказано, что Дух не допустил их, и они сходят в Троаду. А Троада – конец дороги, дальше уже не пойти, ибо дальше море. И тут Павел принужден остановиться и ожидать. Ожидать чего? Дальнейшего указания от Бога. Быть может, и ты находишься в какой-нибудь Троаде. Ты очутился в тупике, в глухом конце. Все твои планы и мечты лежат в развалинах. Желая идти в Вифинию, ты очутился в Троаде. Разве не приходилось нам переживать подобное? Намеревались в одну сторону, а какая-то невидимая рука, сильнее нашей воли и наших намерений, устраивала обстоятельства так, что мы по неволе очутились в глухом конце, в тупике, в Троаде. И что же нам теперь делать? Остается одно – ожидать дальнейшего указания от Господа. А как трудно ожидать, правда? Но Павел терпеливо ждет. Приходит ночь, кругом темно, нет света, нет выхода. Но зато настал идеальный момент Господу явить свою волю своему слуге. Все это время Дух Святой приготовлял Павла для совершенной новой нивы, не вошедшей в план апостола Павла. Бог открывает дверь в новый континент, в Европу. Возлюбленные, Бог никогда не опаздывает. Иногда кажется, что нет конца нашим ожиданиям, как будто нас Господь забыл. Но нет, дорогие мои, в темнейший час Он пошлет к нам мужа македонянина, и мы ясно услышим Его голос: «Приди и помоги нам». Какой чудный урок для каждого из нас. Служим, дорогие друзья, у ног Господа все наши планы, наши амбиции и желания, и пусть Он нам укажет свою волю. Ведь Он лучше нас знает, пусть Он изберет для нас место. Предай Господу путь твой, уповай на Него, и Он будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Но среди моих слушателей есть и те, которые еще Господа не познали. И вы странными для вас обстоятельствами оказались в глухом конце. Мой друг, ты искал счастье, имел грандиозные мечты для будущего, думая, что в них ты найдешь удовлетворение, но вместо чувства удовлетворения у тебя пустота в сердце. Мой друг, Господь привел тебя к этому месту, и Он теперь стоит у двери сердца твоего и стучит, ожидая, когда ты Ему откроешь. Только Он может дать тебе истинное счастье, и только в нем ты найдешь смысл жизни. О, дал бы Господь, чтобы сегодня ты раскрыл двери сердца твоего Ему. Пусть Дух Божий поможет тебе это сделать сейчас.
2: Мне

Сегодня есть много книг о самосовершенствовании, а также личном успехе. В них говорится: «Ты можешь сделать это! Ты можешь сделать это!» Если бы философия «Ты можешь сделать это» была бы правдой, мы бы не нуждались в Боге, не так ли? Такое мышление должно быть заменено на другое, которое по существу говорит: «Я не могу сделать это сам по себе, но я могу сделать все через Христа. С Его помощью и благословением все возможно». Поиск воли Божьей всегда требует веры в невозможное и детской зависимости от Него. Библия наполнена историями людей, которые нашли свою судьбу в совершенной воле Бога, делая вещи, которые им было невозможно сделать самостоятельно. Подумайте о следующем. Ной и его невозможный проект. Ной был призван построить вручную корабль размером с авианосец. Тем не менее, он это сделал с Божьей помощью. Авраам. И казалось невыполнимое обетование ему в преклонном возрасте. Бог сказал Аврааму, что он будет иметь столько потомков, сколько звезд на небе и песку на морском берегу. Он стал отцом множества народов, как Господь и сказал. Хотя с чисто биологической точки зрения это было невозможно. Моисей и его невозможная миссия. Моисей был в возрасте 80 лет, когда Бог повелел ему вывести около 2 миллионов человек из Египта и привести их в землю, которую он несколько столетий назад обещал Аврааму. У Моисея было много причин, почему он не подходил для этой работы. Однако, несмотря на эти огромные препятствия, Моисей предоставил свою судьбу Богу, подчинился ей, и Бог совершил великое. Бог всегда выбирает простых людей, чтобы сделать удивительные вещи. Он использовал мужчин и женщин, молодых и старых, образованных и неграмотных. Но все они имеют нечто общее. Каждый из них призван быть частью чего-то гораздо большего, чем они сами. Из-за своей готовности отдать себя тому, кто их создал, и позволить, чтобы его цели были выполнены через них, Бог использовал их феноменальными способами. Кто-то однажды сказал: «Бог не смотрит на золотые и серебряные сосуды. Он ищет сдавшийся сосуд». Каким сосудом являетесь вы? Вручили ли вы себя всецело в руки?

Божьей. Когда мы отдаем свою жизнь Ему, приносим себя на Его алтарь, Божий замысел становится реальностью. Бог с большим удовольствием делает вещи через нас таким образом, что только Он в конце концов получает всю славу, честь и хвалу. Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь. Господь, благодарю, что через веру во Христа Ты освободил меня от мертвой хватки греха, от Его власти надо мной, и я больше не принадлежу Ему как беспомощный раб. Хочу жить для Тебя, поэтому отдаю себя Тебе в рабы праведности на дела святые. Твоя благая и удивительная воля да совершится в моей жизни, и Ты да будешь прославлен. Укрепляй меня Твоей благодатью на это. Во имя Иисуса Христа.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

В избушке на краю села, одни сельчанами забыта, вдали от всех жила вдова, терпя нужду и скудость быта. Стараясь на ноги поднять, она единственного сына готова была все отдать. Им предана была, любима. Мальчишка рос в утеху ей, уж по хозяйству помогая, целыми днями пас гусей, а засыпал, изнемогая. Шли годы, мальчик подрастал, все больше силы набирался, для матери опорой стал. Во всем помочь он ей пытался. Но вот однажды мать слегла, болезнь какая-то скосила, вдова лежала и ждала. Когда совсем не станет силы, когда придет ее черед лежать на кладбище убогом, когда за ней Господь придет, душа рвалась навстречу с Богом. А мальчик, стоя на коленях, и день, и ночь молил Творца, чтоб поднялась она с постели, чтобы она жила, жила, чтоб хворь навеки отступила, чтоб мама рядом с ним была. Познал малыш Господню милость, и женщина не умерла. И годы шли, как день мелькая, мать с сыном жили, как могли, рассветом радуясь, не зная, какое горе ждет вдали. Мелькнула осень незаметно, прошла зима, прошла весна, и ярко засияло лето, свои диктую всем права. Вот по тропинке незаметной, среди могущих стройных трав, высокий юноша приметный к избушке старенько бежал. А там, в тревоге ожидая, когда вернется ее сын, стояла женщина седая. А там, в селе, клубился дым. И сына мать поторопились туда, где слышен плач и стон, где люди у села столпились, где был огнем охвачен дом. А женщина одна пыталась ворваться в дом, но не могла. Она от горя убивалась, но перед ней огня стена. «Там дочь! Там доченька!» — кричала. «Но помогите! Что же вы?» И обессиленно упала на груду высохшей травы. «Воды! Воды!» — промолвил кто-то. И юноша, схватив ведро, все вылил на себя и бодро вошел в огнем объятый дом. Он не вернется, не вернется, была уверена толпа. Вот скоро крыша вниз сорвется, и дом сгорит, увы, дотла. Но вот стоит в дверном проеме, весь почерневший от огня, тот, кто нашел девчушку в доме, и матери ее отдав, упал на землю пред толпою, вздохнул, а выдохнуть не смог. Он девочку накрыл собою и перенес через огонь, и ни единого ожога на детском теле не нашли. Она напугана немного, но то не страшно, ведь спасли. А о спасителе забыли, лежал он мертвым в стороне, лишь слезы матери застыли в морщинках на ее щеке. Не так ли, люди, согласитесь, Христос спасает нас от бед, ну а потом стоит Спаситель, забытый нами, в стороне. Он любит нас, а мы забыли, что ради нас Он шел на крест. Его на гибель осудили, а Он не умер, Он воскрес. Приди Христу, пока не поздно, Его прощения попроси, и Он простит, не жди. Ведь может дня завтрашнего и не быть. Аминь.

покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Деяния 2:38.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. 12 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В час проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа проповедь. В 4 часа детский час. В 5 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов повторение передачи «Это интересно» и свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Виктора Бейни. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пести.

0: Евангелие от Матфея, глава 13. Вышед же в день тот из дома, и Иисус сел у моря. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря: «Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит». И приступившие ученики сказали ему: «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им ответ: «Для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, который говорит: слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали бы видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царствии и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тот час соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатством заглушают слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы, и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Пришедшие же рабы и домовладыки сказали ему: «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг-человек сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли мы пойдем выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы, свяжите их в связки, чтобы сжечь их. а пшеницу уберите в житницу мою». Иную притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Иную притчу сказал он им: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взявши, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все». Все это Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется сказанное через пророка, который говорит: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И приступивши к нему ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир. Доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. Поэтому, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Еще подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашед человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашел одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, севши, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус: «Поняли ли вы все это?» Они говорят ему: «Так, Господи». Он же сказал им: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». И когда окончил Иисус притчи эти, пошел оттуда. И, пришед в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: «Откуда у него такая премудрость и сила? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков и Иосий, и Симон и Иуда? И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем». И не совершил там многих чудес по неверию их.
1: Евангелие от Матфея, глава 14. В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем: «Это Иоанн Креститель. Он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему, не должно тебе иметь ее. И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала, «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». И опечалился царь, но ради клятвы возлежавших с ним повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице, и она отнесла своей матери. Ученики же его, пришедшие, взяли тело его и погребли его, и пошли возвестили Иисусу. И, услышав Иисус, удалился оттуда на лодке в пустынное место один. А народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И вышед Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали, «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им, «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему, «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал, «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных. А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И, отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В 4-ю же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидевши его, идущего по морю, встревожились и говорили, «Это призрак!» и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, «Ободритесь, это я, не бойтесь!» Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде!» Он же сказал, «Иди!» И, вышед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал, «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали, «Истинно ты, Сын Божий!» И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнавши его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных, и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись. Евангелие от Матфея, глава 15. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят, «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб». Он же сказал им в ответ, «Зачем и вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего? Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать». И злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери «дар Богу», то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию вашим преданием. Лицемеры! Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: «Приближаются ко мне люди эти устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». И, призвав народ, сказал им: «Слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Тогда ученики его, приступивши, сказали ему: «Знаешь ли, что фарисеи, услышавши слово твое, соблазнились?» Он же сказал в ответ: «Всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых. А если слепой поведет слепого, то оба упадут в яму». Петр же, отвечая, сказал ему: «Изъясни нам притчу сию». И Иисус сказал: «Неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст из сердца исходит? Это оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека, а кушать неумытыми руками не оскверняет человека». И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина-хананеенка, вышедшая из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступивши, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подошедши, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне!» Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Перешед оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и он исцелил их. Так что народ удивлялся, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находится при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят ему ученики его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: 7 и немного рыбок». Тогда велел народу возлечь на землю и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 полных корзин. А евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские. Евангелие от Матфея, глава 16. «И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: „Вечером вы говорите, будет ведро, потому что небо красно. И поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамени времен не можете? Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка“. И, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. И Иисус сказал им: „Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской“. Они же помышляли в себе и говорили: „Это значит, что хлебов мы не взяли“. Уразумев то, Иисус сказал им: „Что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5000 человек, и сколько коробов вы набрали? Не о 7 хлебах на 4000, и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам: „Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской“? Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Пришед же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих: „За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?“ Они сказали: „Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков“. Он говорит им: „А вы за кого почитаете меня?“ Симон же Петр, отвечая, сказал: „Ты Христос, Сын Бога Живого“. Тогда Иисус сказал ему в ответ: „Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах“. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав его, Петр начал прекословить ему: „Будь милостив к себе, Господь, да не будет этого с тобою“. Он же, обратившись, сказал Петру: „Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое“. Тогда Иисус сказал ученикам своим: „Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем“.

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio-mv.com.

Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать. Псалом 5:4. В этом тексте повествуется о начале служения Иисуса, неустанно творившего добро. Однажды, после напряженного дня, Он пошел на гору и всю ночь молился. Если Он, будучи Сыном Божьим, нуждался в уединенном общении со Своим Отцом, то насколько больше это необходимо нам? Семейные молитвы, богослужение в церкви и духовное общение с другими верующими – все это должно занимать надлежащее место в нашей жизни. Однако, ничто не может заменить нам личного общения с Богом. Возможно, у нас загруженный график дня, и часто возникают непредвиденные обстоятельства, препятствующие такому общению. Однако, каждый день для нас должен начинаться с молитвы. Это твердое основание для наших последующих действий в течение дня. Мы получим силу для плодотворного служения Господу и преодоления любых испытаний. Мы не приткнемся из-за трудных жизненных обстоятельств и нападок лукавого, поскольку утренние молитвы будут для нас источником необходимых сил, а также мужества на весь текущий день. Попросите Господа поддержать вас, и Он обязательно восполнит любую вашу нужду. В этот тихий утренний час надели меня, Господи, силой. Своим духом исполни сейчас, благодать посылая обильно. На востоке аллеи царя, как священный огонь, что не гаснет. На коленях молю я Тебя, жизнь моя пусть не будет напрасной. И как утренний яркий свет темной ночи скрывает тени, преисполни духом в ответ, когда я преклоняю колени. Коль израненная душа в этот день повстречается мне, помоги, Господь, чтобы я благовествовал о Тебе. Если это мой день последний и закончится жизненный путь, дай прожить его так, чтобы в небе я в глаза Тебе мог взглянуть».

гневом на брата своим воспылал, Каин на Авеля тут же восстал. Бог его вовремя предупредил, все же он брата на поле убил. Гнев так жестокий и неумолим, очень опасно заигрывать с ним. Всюду приносит он горе, беду. С ним оказались так много в аду. Гнев разрушение собой несет всем, кто по жизни с ним вместе идет. Нет в нем покоя не только тому, кто с ним в союзе, вокруг никому. Знаем об этом, не новость для нас. В семьях раздор от него всякий час. Близких друзей во врагов превратил. Многие души навек погубил. Гнев человека не в силах творить правды святой. Он готов обвинить, ищет возможности, как отомстить, чтобы гордыню свою защитить. Даже в церковной среде христиан смело он души берет на таран. За непрощением скрывается он, спрятался, все же нам слышится стон. Страшно томится от гнева душа, силы не стало, и еле дыша. Вот неприятель идет впереди, гнев говорит, ты его обойди. Брат или сестра, словно вол на убой, тут же уходят дорогой другой. Взор опустив так, как Каин тогда. Слово ж Господне звучит им всегда. Должен ты голову к небу поднять, Бога на помощь в молитве призвать. Может Господь все в тебе изменить. Силу он даст, чтобы брату простить. Страшно убийцей пред Богом предстать. Разве должны мы о том забывать? Не убивал, но убийцею стал. Так Дух Святой в Божьем Слове сказал. Есть все оружие гнев победить. Нужно смириться и брата простить. Только от сердца прости, как Христос, и разрешится твой трудный вопрос. В сердце придет полный мир и покой. Взор просветлеет, и станешь другой. Можешь за ближнего жертвой стать, в жизни Иисусу Христу подражать. Всякий раз милуй и тут же прощай. Именем Господа гнев отвергай. В духе живущий сильней вражьих сил. Бог в Иисусе нам много простил. Только всегда справедлив Божий гнев. Знай, преисподней откроется зев. Слово не станет тогда обличать. Гнев отложи и начни всем прощать.

вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу. К Ефесянам 5:8-10.

дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию свидетельство брата Игоря из поселка Мельничное Приморского края России. Я работаю лесником и живу в поселке Мельничное, расположенном в центральной части Сихотэ-Алинского горного хребта Приморского края России. Слава Богу, что и в нашем далеком таежном поселке есть церковь. По свидетельству братьев и сестер по вере, я покаялся и принял Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Бог вышел мне навстречу и крестил меня Духом Святым. Хотя в христианстве я еще не все понимал. Например, мне не было еще понятно необходимость страданий Иисуса Христа. Мне казалось, что всемогущий Бог мог бы и так по безграничной милости своей любви простить грешное человечество и дать шанс получить вечную жизнь. В связи с этим я тогда также недооценивал опасность врага человеческого, дьявола, ищущего очередную жертву. В своих молитвах я просил Бога открыть мне истинный смысл голгофских страданий Сына Божьего Иисуса Христа. В сновидении или наяву вразумить меня относительно связи Христовых страданий с моим личным спасением. Бог услышал мою молитву. И вот однажды в сновидении мне было показано усталого человека на больничной койке в очень тяжелом состоянии, всего в бинтах, так что трудно было его узнать. Видел я своего опечаленного и встревоженного отца, взволнованно ходившего больничным коридором нашего пастора Михаила и его жену Людмилу, которая пела духом. Пробудившись, я понял, что это сновидение было дано мне от Господа. Размышляя над тем, что мне Господь хотел сказать этим сновидением, я решил молиться за того лежащего в бинтах человека, чтобы Бог его исцелил и поставил на ноги. Я не мог даже предположить, что тем приснившимся усталым, лежащим на больничной койке, был никто иной, как я сам. Я не мог узнать себя еще и потому, что у показанного мне страдальца не было бороды, а я в то время носил и усы, и бороду. В тот майский день 2004 года, когда со мной произошел ужасный случай, я с утра ощущал в своем сердце большое беспокойство. Побуждение Святого Духа молиться на иных языках за показанного мне каким-то непонятным для меня образом пострадавшего человека. И я время от времени совершал такую молитву во время обычного обхода доверенных под мою охрану обширных таежных угодий. Постепенно мое настроение улучшилось, и вечером я возвращался домой с мыслью о теплой встрече с родными. Неожиданно справа от таежной тропы я услышал грозный звериный рык, а в следующее мгновение большая тигрица сбила меня с ног и начала терзать мое тело зубами и когтями. Все произошло так быстро, и бросок полосатой хищницы был настолько стремительным, что я не успел ничего предпринять для своей обороны. От невыносимой боли и ужаса я кричал и стонал, инстинктивно заслоняясь от острых клыков и когтей могучего зверя. Руки мои были искусаны до плечей, нижняя губа разорвана. Истекая кровью, мне удалось несколько раз вырваться из острых звериных лап. Я пытался убежать от тигрицы, чтобы спастись, но оба раза она легко меня догоняла и снова сбивала с ног, как кошка-мышонка. Каждый раз она тяжело дышала мне в лицо. Когда я совершенно ослаб в ее когтях и уже не пытался убежать, начал истово молиться. Можете себе представить, какая это была мольба? Кроме всего другого, я умолял: «Господи, позволь мне ощутить Тебя в своем сердце. Спаси мою жизнь от этой ужасной смерти. Господи, оставь меня в живых». Ко мне возвращались силы, и я снова вырывался из острых огромных клыков и когтей, пытаясь спастись бегством,
но хищница меня опять сбивала с ног. Потом врачи говорили, что терзавшие меня звериные клыки и когти на 1 сантиметр не достали до сонной артерии. Если бы тигрица разорвала артерию, все было бы кончено. И тут она принялась терзать мои ноги. Ее глаза горели кровожадным огнем. Сопротивляться мне становилось все труднее. Чувствуя, что мне уже не вырваться из хищных когтей, я всем сердцем, как в последний раз, снова воззвал к Богу. «Господи, если мне уже не суждено жить, то пусть эта тигрица скорее покончит со мной и оборвет мои нестерпимые муки». Вдруг тигрица разжала свои острые, впившиеся в мое тело зубы, испуганно отпрянула от меня и бросилась, словно оранжевое пламя, в чащу, только хвост мелькнул. В первую минуту я не мог прийти в себя, не мог поверить, что безжалостная тигрица убежала совсем, что я спасен. В следующую минуту я поднялся на ноги, чтобы попытаться убежать, боясь, что тигрица может вернуться. На ногах я мог стоять, а вот ободранных рук не чувствовал. Тигрица разодрала в клочья всю мою одежду и обувь, считая их, наверное, несъедобной шкурой. Я оставался в одной футболке. Кое-как, прикрывшись связанными лоскутами, я горячо поблагодарил Бога за спасение и попросил, чтобы Он дал мне сил добраться домой, потому что до нашего поселка мне оставалось еще 2 часа пешего пути. Дойдя до речушки, я, охая от боли, омыл свои раны, напился воды и с усилием продолжил свой путь. На подходе к поселку меня догнала легковая машина, но сидящие в ней ужаснулись моего страшного вида, посчитали пьяным, так как от потери крови и пережитого меня сильно шатало. Они пообещали, что скажут обо мне в поселке, и укатили. Бог дал мне силы добраться домой своим ходом. В больнице мне сбрили бороду, чтобы зашить кровоточащие раны на лице и шее. Мне наложили 150 швов по всему телу. Страдая, думал я о страданиях Сына Божьего Иисуса Христа. И, наконец-то, глубоко осознал, какую огромную цену Он заплатил за каждого из нас, как Он омыл нас Своей драгоценной кровью и под какой могущественной защитой мы пребываем, избрав Иисуса нашим Господом. Я благодарил Бога за мои страдания, принесшие мне познание высшей мудрости. В те дни Бог был ко мне ближе, чем когда-либо раньше. Я каждую секунду чувствовал Его присутствие всем своим израненным телом. Господь пребывал со мной. Это был драгоценный опыт познания Божьей любви. Сам по себе случай нападения полосатого хищника, царя тайги на человека, в нашем Приморском крае не редкость. Известие о случившемся со мной облетело все газеты. Охотоведы, хорошо знающие повадки занесенных в Красную книгу дальневосточных тигров, до сих пор не могут понять, почему тигрица сразу не убила свою жертву, почему истязала меня и почему убежала. А вот верующие люди сразу все понимают, когда узнают о том, как я молился в звериных когтях. Раньше я не понимал и недооценивал абсолютную власть нашего Спасителя над силами зла, Его беспредельное могущество, способность видеть и слышать все происходящее на земле и на небе, внимать искренним молитвам и вовремя приходить на помощь верным Ему. Я убежден, что произошедшее со мной — урок не только мне. Мы должны крепко держаться своего Спасителя и Господа, никогда не отступать от Его мудрых повелений, всегда помнить, что Иисус Христос, будучи безгрешным, сошел на землю,
чтобы взять на Себя все наши грехи, искупить нашу вину и защитить нас от льва рыкающего. Через полтора месяца после поведанного вам ужасного, но и поучительного события я вступил в завет с Богом, засвидетельствовав о великой милости Божьей и дал слово служить Господу с доброй совестью.

сравнивает праведника с пальмой, а праведник цветет словно пальма, возвышается, как кедр на Ливане. Посаженные в доме Господнем, они зацветут во дворах храма нашего Бога. Они и в старости будут плодовиты, сочны и свежи. Псалом 91:13-15. А что же такого в пальме особенного? Самая высокая пальма достигает 60 метров в высоту. Это самое устойчивое дерево в мире. Пальма после урагана остается такой же, как и до урагана. Когда Давид говорил это о праведнике, он думал: праведник может устоять во время урагана. Это пальма, которую ветер не сдует. Это пальма, которая не упадет от урагана. Я хочу, чтобы ты был таким же сильным и никогда не падал, чтобы в твоей жизни была сила противостать любому урагану. И даже если тебя ветер наклонит, ты всегда выпрямишься и будешь стоять ровно. А пальме сказали: чем больше ее топчут, тем быстрее она растет. Пальма служит нам прекрасным примером стойкости против житейских невзгод. Пальма — это царица пустыни. Ей не страшен ураган, буря. Она прилегает к самой земле и снова выпрямляется. Ветер ее ломает, а она стоит. И еще деревья, на которых растут лишь листья, не имеют никакой ценности, но эти плодовиты, сочны и свежи. Пальмовые деревья росли в Ханаане и сейчас растут в тропических странах. Арабский фитолог как-то сказал: «Пальма — царица оазиса. Она погружает ноги в воду, а голову — в зное небес. Она как будто тянется к небу, чего не скажешь о людях». Самым большим чудом в пальме являются ее листья. Они имеют ширину в среднем 70 сантиметров. Длина достигает более 3 метров. Особенно прекрасны цветы длиной 14 и шириной 12 сантиметров. Количество цветов в одном соцветии около 100 тысяч. 100 тысяч маленьких фабрик аромата, которые издают приятное, чудное благоухание для человека. Таковыми Бог желает видеть нас. Павел во 2 Коринфянам 2 главе пишет: «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, в благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». С пальмовыми ветвями встречали царей. Вспомните торжественный въезд Иисуса в Иерусалим. Спасенные души держат в руках пальмовые ветви, как символ победы добра над злом. Семейство пальмовых насчитывает 1200 видов. Они разные, как люди. Пальма изумляет своим плодоношением. Это мать, кормилица и убежище для всех путников в ненастную погоду. Своими листьями она создает природный шалаш. Она дает древесину. С листьев делают крышу. С ее волокон скручивают веревки, маты, матрасы, мешки, сумки, шляпы и многое другое. Этим пальма служит примером полезности нашей жизни. Иисус сказал: «Тем прославится Отец ваш Небесный, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Пальма — это еще природная пищевая кладовая. Зеленые листья и бутоны используются для салата. Сушеные финики едят и делают из них муку и крупу. Из финик делают пальмовое молоко, пекут хлеб, а из сушеных косточек готовят кофе. Одна пальма может дать 270 литров молока и 250 килограммов фиников. Кроме того, если брать историю Востока, то пальма — это еще и кормилица. Семья, у которой во дворе росла пальма, могла кормиться с нее круглый год, собирая несколько урожаев плодов. Пальма — это царица пустыни. Ей не страшен ураган. Она прилегает к самой земле и снова встает. Ветер ее ломает, а она стоит.
Не заметили ли вы, что она служит нам прекрасным примером стойкости против житейских невзгод? Похож ли я на пальму? Какие плоды я приношу Богу? Как я переношу испытания и искушения? Тянусь ли я к небу в тяжелые минуты жизни? Могут ли в моем доме найти приют, утешение и убежище нуждающиеся? Задумайтесь над этим, друзья мои.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

Великий всемогущий Бог, я малое твое творенье, но слышишь ты мой каждый вздох и проявляешь снисхождение. Ты видел пагубный итог непослушания в Эдеме, был ко греху тогда ты строг, но не отвергнул нас во гневе. С позором изгнан был Адам из сада райского Эдема, по справедливости воздал и проклял созданную землю. Работать с потом на лице теперь обязаны Адамы, и муки сильные терпеть в рождении деток должны мамы. Но не покинул нас совсем, и, сострадая к людям с болью, уже тогда определил родного сына для позора. Ему уже тогда открыл ты тайну искупления мира, и он, покорность проявив, с любовью предложение принял. На землю с радостью пришел, чтобы исполнить волю Бога, и здесь себе приют нашел среди овец, в яслях убогих. Так начат был земной твой путь, путь простоты и скромной жизни, чтобы открыть спасение суть в любви к нам грешным и корыстным. Учил любить, учил прощать, быть постоянно нищим духом, учил смирение проявлять к обидам злобным и недугам. Ты говорил, блаженны те, кто сердце чистое имеет, ибо такие люди все Создателя Великого узреют. Блаженны, кто творит всем мир, кто дружелюбен.

и участлив, к скорбям других не молчалив, тот будет, несомненно, счастлив, и если кто изгонит вас, несправедливо оклевещет, на небесах Господь воздаст, награда там прибудет вечно. Вы соль земли, вы мира свет, свечи негаснущее пламя, светите ярче вы во тьме, служите добрыми делами. Служил ты людям во все дни своей короткой земной жизни, всегда с участием спешил к заблудшим овцам и погибшим. Ты врачевал и воскрешал, прощал грехи больным душою, убогим, нищим помогал, поил людей водой живою. Но мир жестоким был к Христу, и крест страдания уготовал тому, кто сеял доброту и нес живительное слово. Не знали люди, что, распяв любовь великую на древе, что, пригвоздив к кресту Христа, открылись двери искупления, и каждый падший человек, любой, какой бы ни был грешный, в святой крови омоет грех и снова станет белоснежным. Для всех открыта эта дверь, друзья, для всех без исключения. Лишь призыву его поверь, признай свой грех, и ключ спасения ты обретешь тогда навек.

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

«Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу». К Ефесянам 5:8-10.

0: Спаситель, прости.
1: Лишь несколько слов прошепчу поскорей. Исполнен мой долг, за работу скорей.

дрожа на колени, склоняюсь в мольбе, и вдруг просыпаюсь, все было во сне. Но

Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы продолжаем нашу волнующую и важную тему «Духовные дары». Мы уже сказали, что эти дары могут быть логически разделенными на три группы, каждая из которых состоит из трех даров. Вот эти три группы. Три дара откровения, три дара силы и три голосовые дара. Вчера мы беседовали о первом из трех даров откровения, о даре слова мудрости. Сегодня мы будем беседовать о втором даре откровения, о слове знания. Вчера мы указали на факт близкой взаимосвязи между мудростью и знанием, и все же они различны. И мы предложили вчера определение разницы между ними в простых терминах. Мы сказали, что мудрость дает направление, тогда как знание – информацию. Знание дает нам факт, мудрость же говорит, что нам делать с ними. Как один, так и другой дар – это слово. Слово мудрости и слово знания. Только у Бога имеется вся мудрость и все знание. Слава Господу за то, что Он не сваливает всей своей мудрости и всего своего знания на нас, потому что мы бы рушились под их общей тяжестью. Но когда мы находимся в ситуации, в которой мы имеем нужду что-либо узнать, или нам нужно правильное направление, которого нам не могут дать ни наши естественные способности, ни образование, ни наши органы чувств, тогда Бог в своей суверенности дает нам слово мудрости или слово знания. Это маленькая часть Его тотальной мудрости или всего знания. А теперь я желаю прочесть один пример операции слова знания в служении апостола Петра, записанной в книге Деяний апостолов. Я желаю прочесть из книги Деяний апостолов 4 главы 34 и 35 стихи, после чего мы перейдем к 5 главе той же книги. Речь идет об истории Анании и Сапфиры. Я желаю, чтобы вы обратили внимание на то, как Бог, Дух Святой, через Петра решил ситуацию. Это описание жизни в церкви апостольских времен в Иерусалиме. Читаю, книга Деяний апостолов, 4 глава, 34 стих. «Не было между ними никакого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду». Глава 5, 1 стих и дальше. «Некоторый же муж именем Анания с женою своей Сапфирою, продав имение, утаил из цены сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав сии слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех слышавших это. И вставши юноши приготовили его к погребению, и вынесши похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала: «Да, за столько». Но Петр сказал ей: «Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и испустила дух.
и юноши, вошедшие, нашли ее мертвою, и вынесшие похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Это замечательный пример того, как Бог дал знание одному из своих слуг. Эта супружеская пара, то есть Анания и Сапфира, пытались обмануть Бога. Апостол Петр указал им, что они солгали не людям, не человеку, но Святому Духу. Смысл их вины состоял в следующем. Они заявили, что сказали Богу полную цену, проданную ими их собственности, тогда как на самом деле часть ее они утаили. Петр сказал им, что они имели право не принести ничего из вырученной суммы, так как это была их собственность, но они не имели права пытаться обмануть Бога. И апостол Петр ясно им указал на то, что они имели дело не с человеком, а с Богом. Через это сверхъестественное слово знания апостол Петр ясно доказал Анании и затем Сапфире, что он знает, что они лгут, что они не говорят правды о подлинной цене. Этот толчок откровения всезнающего Бога, его всеобъемлющего знания, совершил ужасный суд над Ананией и Сапфирой, лишивший их жизни. А теперь я желаю указать на некоторые пункты, иллюстрирующие действие слова «знания». Прежде всего, Петр получил свое знание непосредственно от Святого Духа. Всякий людской источник исключается. У апостола Петра не было детективной службы, он не производил специального расследования, он получил знание прямо от Святого Духа. Во-вторых, как я уже сказал, результаты были могущественны и драматичны. Здесь проявили себя два главных эффекта. Прежде всего, действие этого дара в данном контексте защитило церковь от инфильтрации лицемерия. Оно удерживало церковь в чистоте, искренности и в истине перед Богом. Во-вторых, оно вызвало великую убежденность среди неверующих. Оно показало им, что Бог действительно находится в среде своих людей. В книге «Песни песней» 6 главе 10 стихе церковь пророчески представлена в таких словах: «Грозная, как полки со знаменами». Иногда мы забываем, что одним из аспектов церкви есть армия. Армия, которая повергает в страх и ужас врагов Бога. И одной из вещей, которые являются страшными и ужасающими в пределах этой армии, есть ее знамена. И некоторыми из этих знамен, которые делают церковь такой страшной для врагов Божьих, есть эти сверхъестественные дары Святого Духа. Это слово знания, через которое апостол Петр навел такой великий страх не только на церковь, но на все окружавшее ее население. Это и есть одна из функций даров Святого Духа, которая помогает нам занять прямостоящую позицию по отношению к Божьим врагам, а также делает церковь страшной, как армия со знаменами. Я желаю привести несколько примеров из своего личного опыта, как слово «знание» оперировало в моем опыте. Много лет тому назад я был представлен одной женщине-христианке. Я ничего о ней не знал. Не было ничего странного или специального в ее внешнем виде. Эта женщина имела глубокую проблему. Ей поставили диагноз шизофрении. Но я ничего об этом не знал. В норме мне следовало бы ее приветствовать. Но перед тем, как я уже осознавал, что я говорю, перед тем, как я проронил к ней мое второе слово, из моих уст сорвалась фраза: «Твоей проблемой является твоя мать». В норме я никого не приветствовал бы этой фразой. После этого я чувствовал, что сделал ошибку. Я думал, увидеть первый раз женщину и сказать ей такие слова, это было странным для меня. Но фактически, как оказалось, это был ключ к ее полному освобождению и исцелению. Позже оказалось, что ее проблемой было неправильное отношение к ее матери, открывшее дверь всем ее личным эмоциональным проблемам. Таким образом, Духом Божьим, даже без понимания того,
что я делал и говорил, я правильно указал своим перстом на проблему. И когда она увидела природу своей проблемы, она была открыта для беседы и молитвы, которая принесла ей полное восстановление. Я встретил эту женщину много раз после этого, и она была совершенно нормальной и здоровой женщиной. Никаких следов шизофрении нельзя было больше обнаружить. Но нужно было, чтобы сам Святой Дух поставил ей свой диагноз. В Евангелиях Дух Святой назван Божьим перстом. Это один из его титулов. Еще один пример. Не так давно я проводил конференцию в Иерусалиме. Я закончил изложение своей речи и призвал людей выйти вперед, если кто-либо имеет нужду в исцелении или в чем-либо другом. Когда мы ожидали на людей, одна хорошая верующая сестра, которую я уважаю, вдруг сказала: «Здесь есть человек с болезнью правого глаза. Это хроническая болезнь, и он принимает от нее лекарство. Если он выйдет, то получит исцеление через молитву». Дальше последовала пауза. «Кто же этот человек?» Я смотрел кругом на людей, но никто не приходил. Внезапно я получил мысль, ведь это, вероятно, я сам. Я имею хроническое воспаление в углу моего правого глаза и принимаю лекарство. Тогда я сказал этой сестре и другим служителям, что этот человек – я. Они молились за меня, и на следующий день я получил исцеление. В данном случае слово «знание» было дано самому мне, а также этой сестре. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принц интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Если же он не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, а другого во всесожжение. И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, и прощено будет ему. Левит 5 глава, 7 и 10 стих. Птицы для жертвоприношения. Жертва за грех. Прощение. Какое замечательное слово! Жертва за грех служила по меньшей мере двум целям. Во-первых, давала земному народу Бога надежду на прощение, указывая на пришествие Христа и Его дело креста. Во-вторых, и это, наверное, самое главное, показывала, какой ценой можно обрести прощение. Вместо виновного человека должна была умереть невинная жертва. Требовалось, чтобы была пролита кровь, так как именно кровь очищает душу. В Евреям 10 главе 4 стихом сказано, что кровь тельцов и козлов, и, конечно, птиц, не могла удалить грех. Жертвы за грех, которые приносились вперед Ветхого Завета, лишь указывали на Господа Иисуса и Его великое дело, истинную основу прощения. Интересно, что в жертву приносили двух птиц, одну в жертву за грех, а другую во всесожжение. Число 2 говорит о свидетельстве. Две птицы были свидетельством славы Бога, это всесожжение, и удовлетворение нужды грешника, жертва за грех. Как чудесно, что одним делом Христос смог удовлетворить нужду как Бога, так и человека. Обратите внимание, что птиц нельзя было разделять. Это говорит о том, что Христос, как Тот, Кто пришел с неба на землю, не может быть разделен. Это Бог и человек в одной благословенной личности. Мы можем различать, но не разделять Его личность. Мы должны поклоняться Ему, ибо Он достоин.

уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Псалом 36:3. Размышляя о Псалме 36:3, я вспоминаю недавно прочитанную статью. В ней говорилось, как одна всегда унывающая верующая женщина встретила другую, которая никогда не унывала, которая очень нуждалась и зарабатывала на свою жизнь тяжелым трудом. «Ох, Нэнси», — сказала унывающая женщина своей бедной соседке, — «пусть ты счастлива сейчас, но разве тебя не пугают мысли о будущем? Что, если ты заболеешь и не сможешь работать? Что, если ты потеряешь работу и нигде не сможешь найти другую? Что, если...» «Ах, перестань», — перебила ее Нэнси, — «я не строю догадок о будущем. Господь, пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Все твои предположения делают тебя только несчастной. Лучше предай себя в руки Господа. Просто доверься Ему». Как это верно? В жизни мы зачастую склонны предполагать всевозможные несчастья, забывая о том, что все находимся в руках Божьих. Он заботится о нашем будущем, которое для нас весьма туманно. Давайте же встретим новый день с полным доверием к Богу, который может разрешить все наши проблемы. Парящий орел не думает, как ему переправиться через реку. Иисус, добрый пастырь, утешит в страданиях. Не оставит тебя Он на узком пути. Поступай же достойно Творца в испытаниях, чтоб в обители неба свободно войти.

«Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу». К Ефесянам 5:8-10.

Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои. Потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа предлагаем вашему вниманию послушать проповедь.

уважаемые наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вам продолжение чтения истории о жизни Чарльза Финея. Я принял сердечное приглашение доктора Кэмпбелла, чтобы какое-то время замещать его за кафедрой, и, соответственно, после майских собраний усиленно потрудился для дела пробуждения. Я специально подбирал темы проповедей так, чтобы привести людей к осознанию своей греховности настолько глубоко и всеобъемлюще, насколько это было возможно. Каждое воскресенье и в вечерних собраниях я видел, насколько эффективно слово действует на слушателей. Я проповедовал воскресенье утром и вечером, а также по вечерам во вторник, среду, четверг и пятницу. В понедельник у нас было общее молитвенное собрание. Во время всех этих собраний я говорил людям о важности молитвы. Наши приходы были огромны. В воскресенье утром и вечером здание всегда было заполнено до предела. Духовное состояние людей в Лондоне было настолько низким, что в будни проводилось очень мало служений. Однажды доктор Кэмпбелл сказал, что в рабочие дни, чтобы послушать мои проповеди, собирается большее количество людей, нежели у всех остальных проповедников Лондона вместе взятых. Я говорил уже, что доктор Кэмпбелл получал зарплату пастора в своей конгрегации, но эту зарплату он не тратил на себя. По крайней мере, большую ее часть. Он оплачивал труд приезжих проповедников, в то время как сам исполнял некоторые приходские обязанности. Через несколько недель после того, как я начал проповедовать, мне показалось, что пришло время собрать приближенных. Но доктор Кэмпбелл, как я понял, вообще об этом не думал. В той церкви служение причастия проводили каждый второй воскресный вечер. В такие дни там была короткая проповедь, а затем приход распускали, и оставались только те, кто мог участвовать в церковном таинстве. Однажды, в воскресенье утром, я сказал доктору Кэмпбеллу: «У вас сегодня вечером причастие, а мне в это же время нужно проводить собрание для приближенных. Есть ли у вас какое-либо помещение, куда я мог бы пригласить людей после проповеди?» Он призадумался и выразил сомнение в том, что придет ли кто-нибудь на это собрание. Тем не менее, я настаивал, и он ответил: «Да, у нас есть детская комната, куда вы можете пригласить тех людей, которые согласятся прийти». Я спросил, сколько человек там поместится. Он ответил: «От 20 до 30, ну, возможно, даже 40». «О», — ответил я, — «это даже половина меньше того, что нам нужно. А если у вас комната побольше?» Услышав это, он удивленно поинтересовался: «Неужели я действительно думаю, что люди настолько заинтересованы, что придет так много народа?» Я ответил, что в его церкви сотни заинтересованных приближенных. Он засмеялся и сказал, что это невозможно. На мой повторный вопрос относительно большой комнаты доктор Кэмпбелл сказал: «Есть британская учебная аудитория, но она вмещает около 1600 человек. Конечно, вы от такого большого помещения откажетесь». «О», — сказал я, — «это как раз то, что нужно». Он ответил: «Все же, думаю, вы не рискнете назначить собрание там». «Я полагаю, что даже половина людей, что могут поместиться в детской комнате, не придет». «Мистер Финей, не забывайте, что вы в Англии, в Лондоне. Вы совсем не знаете наших людей. В Америке вы можете побудить людей прийти на подобное собрание, сделав такой призыв, но этого вы не сможете достичь здесь». Не забывайте же, что собрание заканчивается в это время года до того, как зайдет солнце. Неужели вы полагаете, что жители Лондона, услышав ваше обращение к тем, кто ищет спасения своей души и очень переживают относительно этого, в середине дня выкроют время для того, чтобы посетить такое собрание? Я ответил ему: «Доктор Кэмпбелл,
Я лучше вас знаю, в каком состоянии находятся люди. Евангелие написано как для американцев, так и для англичан. Я совсем не боюсь, что гордость этих людей может помешать им больше, нежели американцам, чтобы ответить на призыв. После долгих сомнений доктор наконец согласился, но заметил, что всю ответственность я должен взять на себя, а он в этом участвовать не будет. Я ответил, что рассчитывал на это и согласен. Помещение находилось недалеко от храма. Необходимо было пройти небольшое расстояние по улице Купер в направлении городской дороги, затем повернуть и пойти через узкий проулок к зданию, где и находилась британская учебная аудитория. В то воскресенье я проповедовал утром и в 6 часов вечера. Сказав короткую проповедь, призвал всех, кто беспокоится о своей душе и расположен к тому, чтобы прямо сейчас заключить мир с Богом, посетить собрание, на котором можно получить наставления, отвечающие их духовным потребностям. И конкретно объяснил, кто может прийти на такое собрание. Я сказал: «Богословы не приглашаются на это собрание. Сейчас здесь будет причастие. Пусть они остаются. Беспечные грешники тоже не приглашаются на эту встречу. Я ожидаю увидеть там только тех, кто еще не примирен с Богом, но беспокоится о спасении своей души и желает получить наставление, что ему делать дальше. Я еще раз повторил это, чтобы не было никаких недоразумений». Доктор Кэмпбелл слушал очень внимательно. «Поскольку я ограничил круг приглашенных, полагаю, он ожидал, что очень немного людей придет, а то и вообще никого не будет. Я был полон решимости и не хотел, чтобы аудиторию просто заполняли массы людей. Более того, те, кто решили прийти туда, должны делать это, ясно понимая, что они являются грешниками и сильно переживают о своем состоянии. Я уделил этому вопросу особое внимание». Не только ради результатов собрания, но и для того, чтобы убедить доктора Кэмпбелла, что он ошибается. Я был абсолютно уверен в том, что среди его прихожан очень многие испытывают осознание греховности, и что сотни из них готовы немедленно откликнуться на призыв. В моих действиях не было поспешности, поэтому я четко определил ту категорию людей, которую хотел бы видеть во время предстоящей встречи. Затем я распустил собрание. Доктор Кэмпбелл с беспокойством наблюдал в окно, в каком направлении шли люди. К его большому удивлению, улица Купер заполнилась людьми, которые направлялись к зданию британской учебной аудитории. Я тоже вышел из храма и влился в этот людской поток. А потом я подождал у входа, пока все зайдут в помещение. Когда я вошел, здание уже было заполнено до предела. Доктор Кэмпбелл предположил, что там около 1600 присутствующих. Это было огромное помещение, в котором люди сидели, как в любой другой учебной аудитории. Возле входа находилось возвышение, на которое обычно поднимался оратор, когда там проводились общественные собрания. А это, конечно, случалось там нередко. Вскоре я обнаружил, что присутствующие глубоко осознавали свою греховность, и нужно было действовать осторожно, чтобы предотвратить взрыв эмоций. Увидев, сколько людей направилось к аудитории, доктор Кэмпбелл сам захотел присутствовать там. Поэтому он быстро провел служение причастия и поспешил на собрание для приближенных. Он был просто изумлен количеством собравшихся. И особенно его удивило то, что они не скрывали своих чувств. В коротком обращении я объяснил их личные обязанности, дал понять, что Господь требует от них полностью покориться Его воле, оставить гордость, осознать Его суверенность и принять Иисуса как единственного Искупителя. Достаточно долго пробыв в Англии, я понимал, что необходимо дать людям конкретное наставление, чтобы отбросить всякую мысль относительно того,
что им следует ожидать, когда придет Богом назначенное для них время. С давних времен Лондон был подвержен гиперкальвинистскому учению, поэтому моей целью было убедить их отказаться от того, чему многие из них были научены. Лишь только некоторые из присутствующих принадлежали к конгрегации доктора Кэмпбелла. Он мне говорил, что изо дня в день видел новые лица. Люди в его церкви постоянно менялись. Поэтому присутствующие на этом собрании были так же незнакомы ему, как и мне. В своем наставлении я пытался предостеречь их, с одной стороны, от гиперкальвинизма, а с другой — от крайностей арминианства, которое тоже было широко распространено. Когда я собирался попросить их преклонить колени и полностью посвятить себя Христу, из толпы с отчаянием в голосе какой-то мужчина закричал, что благоприятное для него время уже прошло. И я почувствовал, что существует угроза неконтролируемого появления эмоций, поэтому успокоил кричащего и призвал людей склониться перед Богом, попросив их соблюдать тишину, чтобы можно было слышать каждое слово, которое я скажу. Они явно старались исполнить мою просьбу и соблюдали тишину, хотя по всей аудитории были слышны рыдания и всхлипывания. Затем я распустил собрание. После этого подобные встречи, имевшие такой же результат, проводились почти каждый воскресный вечер на протяжении 9 месяцев. Интерес к ним возрастал так быстро, что вскоре все желающие не помещались в той огромной учебной аудитории. Всякий раз, когда я видел, что наставление произвело глубокое впечатление, тут же, не теряя времени, предлагал всем безоговорочно подчиниться Христу. Я призывал тех, кто готовы были сделать такой шаг, подняться, а мы в это время за них молились. Проходы в том здании были узкими и постоянно заполненными людьми. Поэтому невозможно было использовать так называемое «место обеспокоенного грешника». Очень часто, когда я призывал людей подняться и посвятить себя Богу, в то время как мы за них молились, вставали сотни верующих, а иногда вставало около 2000 человек. Во время моего духовного труда здесь произошло одно обстоятельство, которое проиллюстрирует степень интереса к вере, который тогда был в этой общине. Диссентеры в Англии долгое время пытались убедить правительство проявлять большое уважение к их деятельности, но им всегда давали такой ответ, из которого следовало, что интерес к ихней церкви намного меньше, чем интерес к официальной церкви. Эта тема так широко обсуждалась, что правительство решило выяснить и сравнить численность сторонников диссентеров и англиканской церкви. В один из субботних вечеров в каждую христианскую общину по всему королевству тайно было отправлено предписание избрать людей, которые должны были утром в воскресенье стоять у дверей всех церквей, а также часовень и других мест поклонения, и фиксировать, сколько человек посетили собрание во всех деноминациях. Это было сделано без предупреждения, и люди ничего об этом не знали. Такое же предписание пришло и к доктору Кэмпбеллу, но я узнал об этом позже. Исполняя его, он поставил людей у дверей храма, и они записывали каждого человека, который приходил на утреннее служение. Насколько я понял, так было по всей Великобритании. Доктор Кэмпбелл сказал мне, что переписчики, находившиеся у дверей храма, зафиксировали на несколько тысяч человек больше, чем мог вместить зал. Это произошло потому, что очень много людей в тот день пришло в храм. И так как не хватало места, пришедшие раньше уступали места тем, кто пришел в первый раз, чтобы и они послушали проповедь Евангелия. Интерес был таким большим, что здание, вмещавшее тысячи людей, было переполнено. Откуда они все пришли, доктор Кэмпбелл не знал, и никто не мог этого сказать. Но в том, что сотни и тысячи из них были обращены, нет причин сомневаться.
Я встречался и беседовал со многими из них и трудился ради их спасения изо всех сил. Каждую неделю приходило большое количество людей, и случаи покаяния участились. Как я узнал, люди приезжали из разных районов города. Многие проходили пешком несколько миль, чтобы побывать на воскресном служении. Вскоре меня стали останавливать на улицах города те люди, которые меня знали и которые получили огромное благословение, посетив наши собрания. В то время Слово Божье несло благословение жителям Лондона. Однажды доктор Кэмпбелл попросил меня пойти в британское образовательное учреждение и поговорить со студентами. Придя на встречу, я начал свою речь с вопроса о том, чего они хотят достичь, получив образование, и подчеркнул, что они несут ответственность за то, как его используют. Я пытался им показать, как много добра они могли бы принести и каким великим благословением их образование было бы для них и для мира, если бы они его правильно использовали. Также я указал, каким проклятием оно обернется для них и для мира, если они используют его в эгоистических целях. Мое обращение было коротким. Позже доктор Кэмпбелл отметил, что немалое число присутствующих там присоединилось к церкви. Он упомянул об этом как о выдающемся факте, потому что, оказывается, не ожидал такого результата. Дело в том, что служители в Англии, так же как и в Америке, в большей степени забыли о том, что должны говорить людям об их обязанностях. Они говорили о грешниках, но не обращали особого внимания на то, что Бог повелевает им сейчас же покаяться. На самом деле, я не часто слышал проповедь, целью которой было призвать грешников покаяться в своих грехах перед Богом. Как в Англии, так и в Америке проповедники редко обращались к сидящим в зале, призывая их к конкретным действиям покаяния. Я был просто поражен, увидев, насколько низок моральный уровень жителей Лондона. Как я узнал, лишь малая часть их посещала собрания. Но меня сильно заинтересовало то движение, которое возникло в епископальных церквях. Многие из их служителей приходили на наши богослужения. Один из ректоров, мистер Эллен, проявил большой интерес и решил приложить все усилия, чтобы способствовать пробуждению в своем приходе. Как выяснилось позже, он учредил 20 молитвенных собраний в своем приходе в разных частях города и стал проповедовать, стараясь донести людям истину Божью. Господь чудным образом благословил его труд. Еще до моего отъезда он сообщил мне, что не менее 1500 человек из его прихода уже обратились к Богу. Были и другие епископальные служители, которые также взялись за духовный труд. Когда я уехал из Лондона, там было 4 или 5 епископальных церквей, которые проводили богослужение ежедневно и прилагали все усилия для того, чтобы способствовать пробуждению. Это происходило за 10 лет до моего второго приезда в Лондон. Я никогда не чувствовал такого большого побуждения молиться за какой-то другой город. Особенно это проявлялось тогда, когда молился в присутствии большого количества людей. Тогда мне казалось, что я не мог остановиться. Молитвенный дух как будто заставлял меня ходатайствовать за всех жителей этого города. Сразу же по приезде в Англию я стал получать множество приглашений проповедовать с целью сбора денежных средств на разные нужды. На зарплату пастыря, на помощь церкви, на воскресную школу и на многое другое. Если бы я откликнулся на эти просьбы, то у меня не осталось бы времени для чего-либо другого. Но я отвечал, что приехал в Англию не для того, чтобы собирать деньги для себя или для них. Моя цель — приобрести души для Христа. После 4,5 месяцев проповеди в церкви мистера Кэмпбелла я охрип. Климат, а также наш интенсивный труд отразились также на здоровье моей жены.
Сейчас я должен более детально рассказать, что Бог сделал через мою жену. Когда мы были у мистера Кэмпбелла, ее пригласили принять участие во встрече за чашкой чая с бедными неверующими женщинами. В Англии так называемые встречи за чашкой чая проводятся для того, чтобы собрать людей для определенной цели. Группа благородных леди и джентльменов устраивали такое собрание, и они настоятельно приглашали мою жену. Она согласилась, считая само собой разумеющимся, что джентльмены не будут присутствовать на этой встрече. Однако, когда она пришла туда, то увидела, что помещение было заполнено людьми. Кроме женщин, там было много мужчин, которых интересовали результаты предстоящего общения. Она немного подождала, полагая, что они уйдут. Но они остались, явно ожидая, что она возьмет на себя инициативу по проведению этой встречи. Тогда моя жена встала и сказала, что обычно она никогда не выступает перед публикой. На тот момент прошло чуть больше года с того дня, как мы поженились, и она никогда не путешествовала со мною до этой поездки в Англию. Это было ее первое выступление. Как она мне позже рассказала, ее речь в целом длилась около 45 минут и явно удалась. Женщины из бедных слоев общества, которые там присутствовали, выглядели растроганными и заинтересованными. Когда она закончила говорить, один джентльмен встал и выразил большое удовлетворение услышанным. Люди сказали, что у них было предвзятое отношение к женщинам, которые выступали публично. Но в данном случае они против этого не возражают. Все собравшиеся согласились с тем, что такие выступления принесут пользу, поэтому попросили ее посетить другие похожие собрания. Поначалу мы переживали, что это может пробудить предрассудки англичан и скорее принесет вред, нежели добро. Тем не менее, я полагал, что ей не стоит уклоняться от таких встреч и предложил продолжать принимать в них участие. С этой встречи и на протяжении всего нашего пребывания в Англии она все больше и больше начала принимать участие в этом труде. После того, как мы вернулись домой, она продолжила трудиться с женщинами везде, куда мы ездили. Об этом у меня будет возможность рассказать более подробно, когда речь пойдет о тех пробуждениях, в которых она сыграла заметную роль. В то время в Лондоне очень много людей, принадлежавших к различным классам общества, пришло к Богу. Я много проповедовал на тему признания и возмещения убытков, и результаты поистине были чудесными. Почти все случаи преступлений были раскрыты, так как люди сознавались в их совершении. Тысячи фунтов стерлингов были заплачены, чтобы возместить убытки. Каждый, кто побывал в Лондоне, знает, что с начала ноября и до марта город выглядит очень мрачно, а воздух настолько загрязнен, что невозможно говорить или дышать. Мы приехали туда в начале мая, а в сентябре мой друг Браун из Хаутона навестил нас. Увидев, в каком состоянии находится наше здоровье, он сказал: «Это никогда не закончится. Вам нужно поехать во Францию или в какую-то другую страну на континенте, где люди вас не будут понимать, потому что они говорят по-английски. Здесь, в Англии, у вас не будет отдыха, пока вы вообще не потеряете голос». Немного обсудив этот вопрос, мы приняли решение последовать его совету и поехать на короткое время во Францию. Он вручил мне 50 фунтов стерлингов, что должно было покрыть наши расходы. Мы побывали в Париже, а также в некоторых других городах Франции. Мы избегали каких-либо знакомств и очень старались оставаться незаметными. Перемена климата положительно отразилась на здоровье моей жены, и она быстро восстановила силы. Моя хрипота также постепенно начала исчезать. После 6-недельного отсутствия мы снова стали трудиться в храме, где продолжили служить до начала апреля, а потом отправились домой.
Уезжал я из Англии с большой неохотой. Но положение дел в нашем колледже требовало моего возвращения. Нам очень понравился английский народ, и мы хотели вернуться, чтобы продолжить наш труд. Из Лондона мы плыли на большом почтовом корабле. В день отплытия многие, кого заинтересовал наш труд, собрались у пристани. Подавляющее большинство из них были новообращенные. Капитан корабля ждал прилива, и в течение нескольких часов огромное количество людей стояло возле пристани. Расставание с таким множеством любящих сердец было слишком большой эмоциональной нагрузкой для моей жены. Как только корабль отчалил, она удалилась в нашу каюту. Я оставался на палубе и наблюдал за тем, как сотни людей махали нам вслед платками. Я стоял до тех пор, пока все они не скрылись из виду. Дорогие наши радиослушатели, продолжение автобиографии Чарльза Финея вы услышите завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

За окном сияет солнце, все блестит, кругом светло. Небо, небо голубое, как влечет меня оно. На земле печаль, страдания, скорбь, болезни и рыдания. В небе голубом, прекрасном, радость, мир, покой и счастье. На земле, где холод, зной, не найти душе покой. В небе, голубом, далеком, будет встреча. Встреча с Богом. Только в нем покой и счастье. Только в нем от бурь ненастья успокоится душа. Ведь жизнь с Богом хороша. За окном сияет солнце. Все блестит. Кругом светло. Небо, небо голубое, как влечет меня оно. Аминь.

Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. Псалом 18:2. Случалось ли вам когда-нибудь быть мрачным и подавленным? Когда подобное происходит со мной, я отправляюсь гулять на природу, любуюсь прекрасными восходами или закатами, слушаю чудесное пение птиц. И, видя во всем этом руку Божью, невольно начинаю размышлять о небесах. Как мы можем себе представить весну и лето без птиц? И есть ли что-либо более ободряющее, чем пение птиц, распевающих по утрам хвалу Господу? Мы спрашиваем себя, почему они поют? Считается, что это естественное для них состояние. Но мне иногда кажется, что в их песнях сокрыто нечто большее. Одной из причин, по которой Бог сотворил певчих птиц, является Его желание направить наши мысли к Нему. Есть птицы, которые поют во время дождя. А мы? Радуемся ли мы в трудные минуты? Своей радостью мы поддерживаем людей, упавших в уныние. И есть ли у нас время поразмышлять о Боге и служить Ему? Или мы слишком заняты своими делами? Друг дорогой, слышишь ли ты Бога, который обращается к тебе через свое творение? Болеешь ли? Христа благодари. Возрадуйся и всем доволен будь. Хвали Творца от утренней зари до времени, когда пора уснуть. Страдания ли Бог тебе пошлет? Он благ тебе, об этом не забудь. Он видит нас за облачных высот, поможет нам пройти нелегкий путь.

«Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу». К Ефесянам 5:8-10.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь. А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Слава нашему Господу! Я прочитаю слова апостола Павла, который сказал, и это записано в послании филиппийцам в 3 главе, 13 и 14 стихи. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Моя тема – «Стремлюсь к цели». Апостол Павел стремился к цели. Дорогие, у кого из вас нет цели? У каждого есть какая-то цель. И я понимаю, что если у человека нет цели, он никуда в своей жизни не придет и ничего не достигнет. Почему? Цели нет. Жизнь неинтересная. И вот верующие, братья и сестры, тоже имеют цель. Для примера, для иллюстрации приведу несколько примеров, какие бывают цели у верующих. Ну, сначала возьмем библейских верующих. Один из них – патриарх Иаков. Какая у него была цель? Земное благословение. Ну, давайте мы прочитаем в Бытие, в 27 главе. Так, найдем 26 и 29 стихи. Вот чего он хотел, и он получил. Читаю с 27 стиха. «Он подошел и поцеловал его, и ощутил Исаак, это отец Якова, запах от одежды его, и благословил его, и сказал, вот запах от сына моего, как запах от поля, которое благословил Господь. Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество хлеба и вина». Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей. Проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенны. Чего хотел, то и получил. Знаете, братья и сестры, иногда можно иметь цель и стремиться к ней, но не всегда правильно. Как Иаков. Цель была вроде неплохая, по земным мерзким, по плотским, очень хорошая. Кто не хочет иметь от тука земли и от росы небесной? Да, все хотят. Но если это на первом месте... И если ты идешь к этой цели правдами и неправдами, как шел Иаков, то ты будешь несчастный в этой жизни человек. Знаешь почему? Потому что не это у Бога в сердце для нас каждого. Иаков к этой цели шел, достиг, но потерял много. Ему пришлось бороться с Богом. И Бог изменил Иакова, но за это заплатил цену. Повреждено было бедро. Дорогие мои христиане, давайте мы посмотрим на окружающую жизнь. Ну, если хватит мужества на свою, если не хватит мужества на тех, кого знаем, кто стремился к цели, и этой целью было роса небесная и тук земли. Вот иметь... Вот такое благословение для плоти. Чем кончилось? Ну, не всегда хорошо кончилось. Шли-шли, и бедные потерпели кораблекрушение. Вот так бывает со всеми, у кого неправильная, нехорошая цель. Земное благословение. Неплохо иметь земное благословение. Но если это вытесняет из жизни все остальное, Господа, родившегося, служение Ему, все, Проблемы будут, и проблемы есть. Давайте второго человека возьмем. Этим человеком был пророк Елисей. Если можно, давайте откроем четвертую царство. И во второй главе... Так, тяжело с большой Библией справляться. Четвертую царство во второй главе прочитаем мы стихи 9 по 15. Здесь написано следующее. «Когда они перешли, Илия сказал Елисею, проси, что сделать тебе, прежде, нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей, дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. И сказал он, трудного ты просишь? Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет». Когда они шли и дорогой разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих. И понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул, отец мой, колесница Израиля и конница его, и не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части, и поднял милотелей, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана, и взял милотелей, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал, где Господь, Бог Илии, Он самый? И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне издали, и сказали, опочил дух Илии на Елисея, и пошли навстречу ему, и поклонились ему до земли. Интересный человек. У него были и валы, и он занимался земледелием. Елисей, вспомните, все было. И можно было умножать свое богатство и закрома, и как этот человек собрать урожай, богатый человек собрал урожай и говорит, душа, ешь, пей, веселись, много у тебя добра на многие годы. Но он так не поступил. Он пригляделся к Божьему человеку, Илии, видел, что на нем помазание Божие, Дух Божий присутствует, и ему так этого захотелось, что он сопровождал его везде и всюду. Знаете что, братья и сестры, когда ты встречаешь помазанника, трись об него, пускай помазание сходит. С кем общаешься, от того духа возьмешь. Знай, плохие сообщества развращают добрые нравы. Общаться с хорошими людьми – благословение, сильное благословение. Это точно. И если ты поставишь в своей жизни на первое место Господь, твое царство, слава тебе, пусть будет моей жизнью, ты переживешь великое благословение и дальше услышишь на библейских примерах. Но он ходил молча, никому не говорил. И даже Илии не говорил. Илия-то почувствовал это. Когда пришли они в Вифиль, говорит, слушай, мне надо идти дальше, ты останься здесь. Нет, я пойду с тобой. Пришли в Иерихон. Илия ему говорит, ты останься здесь, я пойду дальше. Нет, я пойду с тобою. Перешли Иордан. Он ходил, знаете, он знал, что будет с Илией. И пророки ему предсказали, знаешь, что господина твоего Господь восхитит? Молчите, тише, знаю. Но я другое имею. Я хочу от него благословение получить. Я хочу, чтобы эта сила, которая на нем, дух, был на мне вдвойне. Знаете что? И он получил. И он в два раза больше совершил чудес, и об этом написано в Библии, чем Илия. Трудного ты просишь, но если увидишь, знаете, Божье помазание и сила Духа Святого всегда обусловлена. Надо цену заплатить. Вот пристал к Илии и ходил за ним. Вы думаете, это просто было? Сегодня на машинах на собрание духовное не хотят ехать. А он пешком. Он пешком ходил. Сегодня хотят, чтобы дезодорантом пахло от тебя. А когда ты жарой пройдешь пешком километров 15, какие ароматы от тебя будут? Но ему было не важно. Мне важно помазание. Вот был настрой у человека. Вот цель. И вот сравните Яков и Елисей. У одного цель хорошая, закончилась, ходил потом, руб 20, бедро повреждено. А Елисей хоть плешивый был, но Бог в нем был. Ты, может, и считаешь себя с комплексом неполноценности, но другие как-то лучше, преимущественные для тебя, кажется, выглядят. Не бойся. Если Дух Божий в тебе, если ты его любишь, молодец, будешь благословенным, будешь радоваться и увидишь потомство долговечное. Вот что будет. Знаете что, братья и сестры, вот у верующих бывают цели, да? Я уже немножко обозначил на библейских примерах, какие. Бывают плотские цели и духовные, но... Интересно, как Бог смотрит на наши цели? Мы то смотрим и стремимся к этим целям, которые понравились нам, а как же Бог смотрит на наши цели? Самое первое скажу, Бог смотрит на мотивацию. Ради чего мы домогаемся этого? Что ты хочешь с этого иметь? Ой, интересно. Это правда, Бог смотрит на то, как ты объясняешь свою цель, к которой стремишься, зачем она тебе нужна. Давайте посмотрим несколько библейских примеров. Ну, откроем хотя бы в книге «Бытие» и прочитаем в 11 главе, с самого начала. На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар равнину и поселились там. И сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес. И сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие, и сказал Господь, вот один народ и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали. Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого, и рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Дорогие братья и сестры, вот цель интересная. Построим город. Для чего? Жить негде было? Было. Но построим себе имя вместе с этим городом. И знаете что? Построим башню в этом городе. А на этой башне предание говорит, они жертвенник устроили не поклоняться Господу, а демонам. Они хотели себе устроить имя. Башню до небес. Дорогие христиане, сколько людей строят себе имя? Подумайте. Даже в церквях. Я начинаю с больших. Некоторые не успел стать пастором. Дом молитвы надо строить. И построили себе памятники, здания. А в здании 5, 10, 15 человек. Цель-то хорошая, а мотив какой? Памятник себе построить. Нет бы собрать людей, чтобы много было, живую церковь строить, а потом с этой живой церковью уже устроить дом молитвы. Не осуждаю, поймите меня правильно, сколько этих памятников пустых осталось. Я не говорю о том, чтобы не строить дома молитвы. Многие упустили время. Можно было построить дома молитвы. У них другая крайность была. Господь нам все даст. Мы будем церковь строить живую. Строили живую. А потом без зданий. Их просто попросили из арендованных зданий. Почему? Мотивация не тая. И там можно строить себе имя. А вот если бы мотив цели был «Господь прославься», чтобы чудеса и знамения были, Господи, Твои, чтобы проповедь была не в слове, а в силе, вот это была бы цель, вот это была бы мотивация. Я встречался с одним американским пастором. Он проводил конференцию такую по служению освобождения. Ну, и когда мы с ним общались, я задал ему вопрос. «Слушай, говорю, а сколько у тебя членов церкви?» Он посмотрел на меня. Говорит, «У меня немного. У меня 16 человек в Нью-Йорке. Но, говорит, это такие члены церкви, что, говорит, если бы надо было строить, Господь сказал строить дом молитвы, они бы отдали все, говорит, что имеют, и мы бы построили дом молитвы. Но не наша цель. Наша цель – делать людей свободными». Я смотрел на него и думаю, ну, не по-американски живешь, брат. Дорогие братья и сестры, можно строить себя, себе имя. В истории человечества было много людей, верующих и неверующих, которые строили себе имя и остались у разбитого корыта. Сохрани нас, Господь, от того, чтобы у нас, верующих, были в Новом году неправильные мотивы. Правильный мотив, родившийся в праздник Рождества, живет в моем сердце. Я живу по его заповедям. Я и дом мой будем служить живому Богу. Я приложу все усилия. Неважно, буду я ездить на джипе, будет ли у меня авторитет большой, но мне важно, чтобы они знали моего Господа. И я сам, когда приду к вратам небесного Иерусалима и дверям, открыли и сказали: «Войди, благословенный, и наследуй царство, уготованное от создания мира». Почему? Да ты ж в малом был верен. Над многим тебя поставлю. Еще приведу один пример мотивации. Однажды к Иисусу приходит мамочка с двумя сынами. И так мнется: «Что ж ты хочешь?» «Да вот, Господи, хочу, чтобы мои два сына, один сел у тебя справа, а другой слева». Дорогие родители, вы бы тоже хотели, наверное, чтобы у Иисуса ваши чада занимали место хорошенькое? Ну, как не хотеть? Да мы ж им все. И часть здоровья отдали, и не досыпали. И теперь молимся и плачем. Ну, хочется, чтобы они, ну, хоть не в царстве, а в церкви где-нибудь, у хору посередине сидели. Что хоть стихотворение рассказали когда-нибудь. Ай-яй-яй-яй. Хорошая цель, да? Но знаете что? Места раздает Господь. И почитает богопоклонников. Он. Они, люди, раздают места и почитают людей. Если люди раздают места другим, великие такие, ну, важные места, и почитают других людей, Вы знаете, что беда потом приходит. Беда приходит с людьми. Им потом тяжело умереть, перейти в вечность. Каяться надо. Они не хотят каяться. Простить надо. А у них сердце гордыни полное. Как это я смирюсь? Я помню, рассказывали такое свидетельство. Один служитель умирал, никак не может помереть. Призвали сосудов к нему. Молится, Господь открывает. Исповедовать грех надо. А он уперся, нет. И так в мучениях ушел. А куда ушел? Царствие Божие. А может, не туда? Второй пример. Одна лежит больная. Опухоль серьезная. Серьезное заболевание у нее. Но и Господь открывает, что если она простит своего мужа, останется жива. Если не простит, умрет от этой же болезни. Но и ей рассказали, и муж сидит рядом. Она глянула на его. Ни за что! Прошло более 20 лет. И так и умерла. Дорогие братья и сестры, мотивация какая? Цель какая? Имя себе построить. Я большой, я большая. Дорогие христиане, просил бы великих людей опуститься с небес, немножко ниже, перед Господом склониться. Больше благословения будем иметь. В простых вещах так тяжело этому Адаму смириться. Так не хочется по Божьим правилам жить. О, иногда мы хотим по-коммунистически, по правде жить. А по Божьей истине разница большая. По правде это что мне, то и тебе. По заслугам, то есть. А по Божьей истине, а простим, как и мы прощаем. Какое тут подарки делать людям надо, прощая их. А тут научены как мне, так и тебе по закону. Послушайте, когда у нас есть цели, Бог не только смотрит на мотивы, но Бог смотрит и на окружение, кто рядом с тобой, когда ты идешь к этой цели. Давайте библейский пример. Еврейское государство было целостным, достигло своего расцвета максимального во время Соломона, а во время Роваама разделилось на две части и стало израильское северное, иудейское южное. Ну и там цари пошли, кто какие. И вот иудейское более ближе было к Господу, и цари там были более богобоязненные, а израильское было нечестивым государством, потому что цари были такие. Ну и вот в иудейском царстве был однажды царь Иосафат. Ну такой богобоязненный, нормальный, верующий. Хорошие реформы сделал, Бога боялся. Ну что интересно произошло в его жизни? Вступил в союз с израильским царем Ахавом, а тот нечестивый был. Мало того, что вступил в союз, так еще ж породнили, дети поженили, сватами стали. И что? Ну, надо ж иногда угождать свату. И два свата становятся как два сапога, пара. И что происходит с этими сватами? Ой, один раз случилось так, что этот Иосафат, хороший верующий, чуть не погиб из-за своего свата, из этого Ахава. Пощадил Господь, потому что закричал, сильно закричал. Братья и сестры, когда ты свяжешься с нечестивыми людьми, может постигнуть тебе беда. Но если вовремя закричишь: «Господи, спаси меня, помилуй», помилует Господь. Но если ты не научишься, проблемы будут и дальше. Ну, Ахав умер, ладно, жизнь же продолжается. И вот он связался с его сыном Ахозией. А этот нечестивый. Знаете, есть такая пословица, что яблоко далеко не падает от яблони. Ну, это по общим таким наблюдениям. Ну, отец Ахав передал же дух такой своему сыну Ахозии. И вот они дружат. Иосафат немножко разбогател, корабли построил. Ну, общаются, узнали. В этом Фарсисе, это в Испании, золото есть дешевенькое. Ну, кто золото не любит? Слушайте, да этот металл желтый любили и сегодня любят. И тогда любили. И вот они решают ехать за золотом. Решают ехать за золотом. И что происходит, братья и сестры? Вторая книга Паралипоменон. Мы сейчас прочитаем. В 20 главе. С 35 по 37 стихи. Но после того вступил Иосафат, царь иудейский, в общение с Ахозией, царем израильским, который поступал беззаконно, и соединился с ним, чтобы построить корабли для отправления в Фарсис. И построили они корабли в Эцион-Гавере. И изрек тогда Ельезер, сын Дадавы из Мареши, пророчество на Иосафата, говоря: «Так как ты вступил в общение с Ахозией, то разрушил Господь дело твое, и разбились корабли, и не могли идти в Фарсис». Вот что произошло. Цель хорошая. Золото дешевое, можно было бы доехать. И если бы он не соединился с этим нечестивым Ахозией, точно бы он привез золото. Точно. И это не было бы грехом. Но соединился с этим человеком. И все, корабли разбились, но, слава Богу, сам живой остался.

проповедовать. Церковь новая. Собирались они тогда в Дворце культуры. Я приехал на богослужение. Все как надо, по-современному. Музыка играет. Светомузыка на потолке. Ну, пожалуйста, Иосиф Степанович, проповедуйте. Я вышел там, сказал. Тяжело было, правда, говорить. Ну, кое-как сказал. Вроде неплохо. После собрания молодой пастор подходит. Ну, как у нас, Иосиф Степанович, богослужение? Вам понравилось? Я говорю, слушай, я не понял, что я был на богослужении. А почему? Я говорю, слушай, ну, во-первых, меня на этой сцене ослепили этими вот прожекторами, где тут вон у нас висят, такие там были. В зале темно, я люблю проповедовать, смотреть в глаза. Воспринимает, я даю пищу. Нет, мне надо заканчивать скорее. Ну, во всяком случае, я такого правила держусь. А тут, говорю, ничего не вижу, даже в очках какая реакция. Мало того, я говорю, а что это у вас за сполохи света и тени на потолок? Иосиф Степанович, так у нас же это светомузыка. Я говорю, да? Да не поймешь, говорю, это что, пользу приносит, что ли? Наоборот, раздражает человека. Ты не можешь сосредоточиться. А потом говорю, а что это у тебя, говорю, за музыканты играли в прославлении? Гитаристы эти. О, говорит, это у меня мои школьные товарищи. Они узнали, что я создаю церковь, они пообещали ее помочь создавать. Они окончили консерваторию, они классные музыканты, они пишут стихи, на стихи ложат музыку, и потом сами исполняют. И сказали, мы тебе год будем бесплатно помогать. Я говорю, слушай, да отправь их, заплати, чтобы они ушли от тебя. Он опять не понимает. Я говорю, какой православный поверит, что твой этот гитарист, который делал на гитаре вот такие непонятные движения такого сексуального характера, скажет, что он верующий, и твоя церковь нормальная. Никогда не скажет. Посмотрел он на меня сверху, я был такой маленький. Ну, чем кончилось? Я не знаю, чем кончилось. Как они разошлись? Ну, разошлись. А потом в группе прославления, я уже был еще раз несколько, вот, появились студентки, они пришли из мира, у них одежка, ну, не совсем такая, как у верующих со стажем принято смотреть, ну, какая она должна быть. Ну, не успели поменять гардероб свой, денежек нету у студентов, для них не важно как. Они выглядят, они хотели прославить Господа, я стоял во время прославления и слезы бобом, потому что сила Святого Духа действовала через этих студенток, девочек, которые простенько выглядели, но они передавали вот свое содержание Духа, своего наполненного Духом Святым. Дорогие мои братья и сестры, Бог смотрит на наше окружение. Кто рядом с тобой? Я читал Тору, у меня есть в русском переводе с комментариями. И еще есть несколько еврейских книг, и вот там Псалом 90. И в этом псалме объясняется, говорится, что если праведник отправляется в путь, и тебе по пути, то постарайся с ним идти. Тебе будет сопутствовать успех. Но если человек нечестивый, и тебе по пути с ним, не иди с ним, потому что будет терпеть. Будешь терпеть. Я это знал с детства. Мне родители как-то рассказывали. Говорят, если еврей живет по Божьим правилам, праведник, то дружи с ним, будет тебе хорошо. Ему будет хорошо и тебе. Но если еврей не живет по Божьим правилам, уходи от него подальше. Потому что ему будет плохо и тебе будет плохо. Это точно, дорогие христиане, братья и сестры, которые любим родившегося, празднуем Рождество два раза в году. Очень интересно, какие у нас цели. И кто рядом с нами.

в достижении этих целей. Иногда мы женимся, бестолково бывает. Ой, приходится выслушивать многие вещи, ужас. Дети верующих родителей уходят, связываются с другими. Вроде хорошие цели. В оркестры начинают играть. Еще какие-то общественные, ну, светские мероприятия. Вроде неплохие. Но потом дети становятся верующих плохими по отношению к Господу и по отношению к родителям. Начинаются споры, разборки, несогласия, раздражение. Вот оно что. Не понимать будут друг друга люди, как эти строители Вавилонской башни. Не понимали друг друга. Вот так, если цели не соответствуют Божьим целям, и если рядом с тобой не те люди, понимать не будете друг друга. Поэтому посмотрите, кто рядом идет с вами по жизни, в бизнесе, скажем, еще как-то. Какие они? Помоги нам, Господь. Ну, давайте еще посмотрим интересный библейский пример. Опять же, вторая Паралипоменон. И во второй главе, в первой главе, прошу прощения, прочитаем с 10 по 12 стихи. Это Соломон просил Господу, когда Господь явился ему и проси, чего хочешь, сказал. «Но ныне дай мне премудрость и знание, чтобы я умел выходить пред народом сим и входить. Ибо кто может управлять сим народом твоим великим?» И сказал Бог Соломону, «За то, что это было на сердце твоем, и ты не просил богатства, имения и славы, и души неприятелей твоих, и также не просил ты многих дней, а просил себе премудрости и знания, чтобы управлять народом моим, над которым я воцарил тебя. Премудрость и знание дается тебе, а богатство и имение и славу я дам тебе такие, подобных которым не бывало у царей прежде тебя и не будет после тебя». И так было. Вот цель. И когда появилась возможность просить у Господа, он говорит, дай мне премудрость, это ж твой народ, чтобы тебе были угодны все, чтобы тебе это приятно было. И Господь ответил ему, дал ему премудрость. Мудрей царей не было, чем Соломон. И вы знаете, что дал ему и золота, и серебра, и жемчуга, и драгоценных камней много. И был богатым человеком, и был в славе у людей. Дорогие братья и сестры, я дальше не рассказываю его историю, я хочу перевести вот это слово «стремлюсь к цели» на современное время для нас с вами. Братья и сестры, вот начался Новый год. Мы, правда, праздничные времена переживаем, это ж радостно, это ж торжественно. Но мы пришли с нерешенными проблемами в новом году, да? Мы пришли со своими недостатками. Мы пришли с тем, что не достигли многого в 2015 году. А так хочется, так хотелось. Что делать? Как выбрать цель, наконец? Чего держаться? Чего держаться? Знаете что, я вам посоветую. Я как-то проповедовал на эту тему, но повторюсь еще. Очень интересно и благословенно, если вы потрудитесь узнать, Господи, какая цель у Тебя для меня? Какой план Твой для моей жизни? Мне нравилась музыка, и я стремился туда всеми силами. Неплохое дело. Но я ж не спрашивал, Господи, а что тебе нравится? Все поломалось. Так вот, если вы спросите, Господи, какая цель? Он вам ответит, я могу помочь. Давайте мы откроем Слово Божие и прочитаем в послании к Ефесянам в первой главе
19 и 20 стих. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадил одесную Себя на небесах». Смотрите, Божий план для нас, уверовавших, чтобы мы Его прославили на земле, чтобы распространить Царство Божие. Царство Божие в силе здесь, чтобы Его сила действовала. И люди после своей жизни в конце попали в Царство Божие на небесах. Добавляю немножко. И вот для этого Он дал силу. Силу Святого Духа. Николай Антонович об этом говорил. И как жить, говорил. Но я прочитаю. Написано, Павел сказал, как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. У нас могущество Духа Святого. И задача наша, живя свято, прославить Господа этой силой. Здесь на земле, силой Святого Духа. Послушайте, а как же это сделать? Что, мы не хотим разве? Я вам скажу один путь интересный, простой такой. Работа Духа Святого по Писанию начинается с крещения Духом Святым. Полноценное может начаться. С покаянием тоже начинается работа Духа Святого внутри человека, в его внутреннем человеке. Но если человек крещен Духом Святым и исполнен небесным наречием, это преимущественнее, эта сила, она может действовать. И многие, крещенные Духом Святым, остановились. Почему? Для того, чтобы сила начала действовать, надо почаще молиться на иных языках. А кто молится на незнакомом языке, тот назидает себя. Так написано. Что значит назидает? Строит себя духовно. Он становится сильнее. Есть 4 разновидности говорения на иных языках. 4. Баптисты этого не знают. Да и пятидесятники не все. И одна возможность говорения на иных языках – это назидать себя, это молиться на незнакомом языке, на небесном наречии для личного назидания. Сколько хочешь и когда хочешь. И это первая ступень вводная в действие даров последующих и остальных 3 проявлений говорения на иных языках. Апостол Павел, вот этот, который много совершал чудес, который сказал, стремлюсь к цели, он что, вы думаете, хуже был современных богословов, отвергающих крещение Духом Святым? Он сказал, я более всех вас говорю языками. Зачем тебе, Павел, надо более всех? В собрании он запрещает говорить, а там другая разновидность говорения на иных языках. А вот лично ты можешь сколько хочешь. И я представляю, когда он 3 года шел в Аравию, там был и обратно шел, что он делал по пути? У него были диски, у него были кассеты с записями Слова Божия и современных коллективов, у него кондиционер был, нет, и шел, и молился. Вот так, похоже, молился, и молился, и молился. И Господь дал ему большое благословение. Я вам советую, начните молиться, но запомните одну вещь. Иногда нам кажется, что все гораздо просто. Нет, не просто. Вы начнете молиться, и вы без души можете молиться. Вы можете остановиться, это все бывает, разочароваться в этом. Почему? Когда ты начнешь молиться Духом на небесном наречии, вдруг ты начнешь понимать и видеть в себе, ай-яй-яй, тут у меня плохо, надо выбросить, тут плохо, надо выбросить, надо попросить прощения, надо покаяться, надо отрегулировать вещи.
И когда ты это сделаешь и не ослабеешь, продолжишь дальше, сила Святого Духа явит тебе свое могущество. Ты будешь различать добро от зла или зло от добра. Ты будешь видеть хорошее и плохое. Ты будешь получать откровения. Вот что будет. А кто ж не хочет этого, хотим? Ну так давайте с Нового года, вот еще неделька прошла, и начнем. Будем молиться Духом. Но если Господь начнет показывать лично нам, надо будет потом еще прилагать старание, терпение, настойчивость, чтобы когда Господь очищает нашего внутреннего человека, вот тут не ослабеть, тут не захромать, не сойти с дистанции. Хорошо? Хорошо. Ну, а дальше, а что ж делать, а у нас же нужды, а квартиры нету, а замуж надо выйти, а что делать? Я вам тоже прочитаю Святое Божье Слово, оно говорит следующее. Ефесянам 3 глава, с 20 по 21 стихи. «А тому, кто действующий в нас силой может сделать несравненно больше всего, чего мы просим», или о чем помышляем? Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь! Скажем аминь на это? А за что ж мы будем говорить? А потому что Он может, действующей в нас силою, сделать для нас несравненно больше всего, чего мы просим, о чем помышляем. Ищите прежде Царствие Божие и силы Его, и это все приложится вам. Дорогая Церковь Христова, прошу прощения, я всегда долго говорю, но я думаю, это неплохо, мы кое-что запомним. Пусть Бог благословит вас пережить благословение, стремясь к хорошим целям. Аминь.

Ты счастлив был, ты был богат безменно, благословил тебя обильно Бог. Ты все имел, любовь, надежду, веру, и сам Господь повсюду шел с тобой. Душа твоя ни в чем нужды не знала, ты даром брал из Божьих кладовых сокровища, и было их немало. Сегодня ни гроша в руках пустых. Удастся вспомнить или не удастся, когда и где так обнищать ты смог, как расточил несметные богатства, как счастья своего ты не сберег. Ты должен вспомнить, может быть, не сразу, где растерять сумел, на что сменял и золото, и жемчуг, и алмазы. Ты был богат, теперь ты нищим стал. Изорвана твоя одежда в колчья, стыдишься сам себя, свиней пасешь. Ты очень голоден, ты хлеба хочешь. Ах, если бы найти хоть медный грош. А был отцовский дом, покой, достаток. Теперь разбитым сердцем вспоминай, как в неразумии своем когда-то сказал в глаза отцу: «Мое отдай». В грехах своих так трудно признаваться, но жить со свиньями трудней в 100 крат. Вставай, в дом очень нужно возвращаться, отец тебя увидеть будет рад. Не встретить сына он упреком строгим, когда от сердца скажешь ты «прости». И как бы ни была трудна дорога, не останавливайся на пути. Иди такой, как есть, голодный, нищий и грязный, и оборванный. Иди, отец давно тебе навстречу вышел, в отцовские объятия упади. Пусть небо над тобою в тучах серых, пусть вера, что простит отец, слаба. Пусть виновато бьется твое сердце, вставай, вставай, отвергни жизнь раба. Иди, спеши, лети на крыльях к дому, где есть одежда чистая и хлеб. Когда перешагнешь порог знакомый, ты снова счастлив будешь на земле. И не страшись того, что скажут люди, хотя ты будешь осужден толпой. Но знай, отцовский дом тебя не судит. Иди, там встречи ждут с тобой.

«Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу». К Ефесянам 5:8-10.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Блаженный род, у которого Господь есть Бог. Псалом 143, 156 стих. Господь, Ты мой Бог, велика Твоя сила, Ты сильнее земных вулканов, Ты больше, чем океан. Ты одновременно везде, и также Ты со мной. Я люблю Тебя. Все мое упование на Тебя. Когда я уповаю на Тебя, я счастлив.

Псалтирь. Псалтирь – одна из наиболее читаемых книг Библии. Она состоит из 150 псалмов, то есть поэм или песнопений, положенных на музыку. Псалмы выражают все, что волнует сердце верных Богу. Скорбь по поводу беззакония на земле, надежду на победу света над тьмою, раскаяние в личных грехах и жажду спасения свыше. Наиболее вдохновенные псалмы возвышаются до пророческого лицезрения Мессии, Христа. Те стихи, в которых душа угнетенного Израиля взывает к Богу о мщении врагам, не могут, конечно, иметь отзвука в душе христиан. Обычно говорится о псалмах Давида, так как он написал большинство из них, но есть среди них и боговдохновенные псалмы, написанные другими авторами. Здесь приводятся в качестве примера два псалма. По ним можно представить, как псалмы звучали. Псалмы были так хорошо написаны, что многие христианские молитвы потом составлялись по ним. Псалом 120. Песнь восхождения. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь — хранитель твой, Господь — сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». Псалом 150. «Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его, хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его, хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтире и гуслях, хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе, хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных. Все дышащее дохвалит Господа. Аллилуйя.

Запомним стихи из Псалтири. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей» из первого псалма. «И будут уповать на тебя, знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи» из девятого псалма. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь» из 18 псалма. «Да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все живущие во вселенной» из 32 псалма. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него» из 33 псалма. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит» из 36 псалма. «И призови меня в день скорби, и избавлю тебя, и ты прославишь меня» из 49 псалма. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня» из 50 псалма. «Дабы познали на земле путь Твой во всех народах спасение Твое» из 66 псалма. «Прежде, нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты — Бог» из 89 псалма. «Но Господь — защита моя, и Бог мой — твердыня убежища моего» из 93 псалма. «Благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его» из 102 псалма. «Как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его» из 102 псалма. «Начало мудрости — страх Господень» из 110 псалма. «Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек» из 117 псалма. «Твой я, спаси меня» из 118 псалма. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью» из 125 псалма. «Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине» из 144 псалма. «Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище» из 61 псалма. «Как юноши содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову Твоему» из 118 псалма. «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей» из 118 псалма.

Книга притчей. Одна из книг Библии называется «Книга притчей Соломоновых». Большая часть притч написана мудрым царем Соломоном. Они состоят из коротких, сжатых поучений, предназначенных главным образом для молодежи. Темы притч — мудрость, праведность, страх Божий, знание, мораль, воздержание, усердие, самообладание, упование на Бога, сочувствие к бедным, милосердие к врагам, воспитание детей, честность, справедливость, здравый рассудок и так далее. Вот некоторые из них. Начало мудрости — страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей». «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Наказание Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением Его. Ибо кого любит Господь, того наказывает, и благоволит к тому, как отец к сыну своему». «Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня. Кто теснит бедного, тот хулит Творца его, чтущий же его благотворит нуждающемуся. Праведность возвышает народ, а беззаконие — бесчестие народов». Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Разоряющий отца и выгоняющий мать — сын срамный и бесчестный. Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет. Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои. Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напой его водою.

Книга проповедника. Сразу за книгой притчи Соломоновых в Библии следует книга Екклесиаста или книга проповедника. Она состоит из 12 глав и содержит прекрасные, мудрые изречения, похожие на наставления в книге притчи Соломоновых. Вот несколько стихов. «Суета, сует», — сказал Екклесиаст. «Суета, сует, все суета». Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Мудрость лучше воинских орудий, но один погрешивший погубит много доброго. Кто копает яму, тот упадет в нее, и кто разрушает ограду, того ужалит змей. Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей. И ходи по путям сердца твоего и по ведению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них». Доколе не померкли солнце, и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем. В тот день, когда задрожат стерегущий дом, и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут череп пения, и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы. И зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы. Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем, и возвратится прах в землю, чем он был, а дух возвратится к Богу, который дал его».

0: Девятилетний негритенок, продавая по поручению отца овец на рынке, часто имел возможность слышать миссионера, который говорил о Христе. Мальчик отдал свое сердце Спасителю и научился молиться. Дома он рассказывал своим про Иисуса и просил их также принять его, но они об этом и слышать не хотели.
1: «Если ты меня любишь, — сказал ему однажды отец, — то ты прогонишь чужого Бога из твоего сердца, иначе я тебя накажу».
0: «Папа, — ответил на это мальчик, — я все готов перенести, но останусь христианином». Тогда отец отвел его в сарай и запер там вместе с собаками. Так сарай стал его темницей. Ему часто приходилось голодать. Но мальчик продолжал молиться и был счастлив служить таким образом своему Господу.
1: «Если ты не перестанешь молиться, — угрожал ему отец, — я так тебя побью, что ты умрешь!»
0: «Я могу умереть, — отвечал храбрый мальчик, — но не могу перестать молиться Христу». Тогда отец избил его до крови. Но когда и это не помогло, он продал сына, обменяв его на козу. Купивший мальчика солдат оказался очень набожным человеком. Он привел негритенка в миссионерскую школу. Впоследствии наш маленький герой стал миссионером и проповедовал Евангелие своему.

Другой учитель. Четверг утром Колин, войдя в класс, удивленно прошептала в ухо Сьюзи. «Что он здесь делает?» За столом вместо брата Мейнарда сидел брат Гарри. «Не знаю», – пожала плечами Сьюзи. «Давай спросим у кого-нибудь». «У брата Мейнарда в субботу умерла бабушка», – сказала Каролина. Колин внимательно слушала. Он поехал рано утром на похороны вместе с женой. Колин напряженно следила за речью Каролины. Мама сказала, что бабушка умерла неожиданно. Ночью у нее случился инсульт. «Печально», — вздохнула Дельфайн. «Я что-то не помню, чтобы брат Гарри когда-нибудь преподавал», — сказала Сьюзи. Девочки переглянулись. «Я тоже не могу такого вспомнить», — пожала плечами Дельфайн. Прозвенел звонок. «Возможно, все будет не так уж плохо», — думала Колин, садясь за парту. «Хотя в церкви я почти ничего не понимала из речи брата Гарри. Он произносит слова очень тихо и невнятно». Опасения Колин подтвердились. Брат Гарри волновался и говорил тихо. Колин почти ничего не поняла. После того, как учитель объяснил задание по математике, она склонилась над учебником. «Может, внимательно прочитав задание, я смогу понять, как его решить?» — подумала Колин. «Жаль, что так плохо разбираюсь в математике. Для меня она темный лес». Перечитав задание,

внимательным был брат Мейнард. Он всегда спрашивал, поняла ли я то, что он объяснил. Она подавила вздох, готовый вырваться из груди. «Как же мне решить эти задачи? Может, взять их домой и попросить помощи у Брэндона? Но он сейчас помогает дедушке и поздно возвращается домой. Притом ему самому надо делать домашнее задание. Все это просто ужасно. Ну почему я не такая, как все? Почему я не такая, как Сьюзи? Я бы услышала объяснение учителя и знала, как решить эти противные задачи». Почувствовав вопросительный взгляд Сьюзи, Колин гневно захлопнула учебник. «Нет, я не закончила, мисс Вопросительный знак», — кипела она. «Я не могу понять это задание, поэтому не буду его делать». Она достала из портфеля книгу и в четвертый раз начала читать «Человека в медвежьей шкуре». Но наслаждения от чтения она не испытывала. «Не жалей себя, не прячься за книгой», — вспомнила она слова тети Ханны. «Она просто не понимает, с чем мне приходится сталкиваться», — начала оправдываться Колин. «Она не знает, как это трудно. Она поступила бы так же». Во время обеда Колин специально села на заднюю парту, не обращая внимания на разговоры вокруг. «Задачи такие сложные», — громко сказала Дельфайн, присаживаясь напротив Колин. Та что-то пробурчала в ответ. «Мне нравится, когда урок математики заканчивается до обеда», — продолжала Дельфайн, разворачивая бутерброд. «Я сделала только первые два ряда задач и думаю, что наконец поняла, как их решать». Колин открыла коробочку с персиками. «А как твои успехи?» — спросила Дельфайн, запихивая пустой пакет в контейнер. Колин покачала головой. «Я прочитала задание три раза, но ничего не поняла и сдалась». Дельфайн добродушно рассмеялась. «Я бы столько не продержалась!» Она резко встала и воодушевленно предложила. «Давай я помогу тебе. Неси свой учебник, а я пока отнесу контейнеры на полку». Не давая Колин возможности возразить, она забрала пустые контейнеры и ушла. Колин принесла учебник, и Дельфайн терпеливо, шаг за шагом, стала объяснять ей решение задач. «У вас продолжается математика?» — остановилась возле них Каролина. Колин почувствовала, как горят ее уши. С одной стороны сидела Дельфайн, с другой стояла Каролина. Впереди виднелось платье Сьюзи. «Все наблюдают за мной», — возмущенно думала она, — «а я ничего не соображаю». Она с трудом отогнала от себя эти мысли и стала внимательно слушать, что говорила ей Дельфайн. К концу перерыва Колин, наконец, поняла суть новой темы и смогла сделать все задания. И все же она чувствовала себя ущербной. «Если бы я могла слышать, как другие, то мне не понадобилась бы помощь. Это несправедливо. Ну почему? Почему я не такая, как все?» Недовольство преследовало Колин до самого дома. «Что с тобой сегодня?» — спросила ее мама после того, как она нагрубила Люси. «Сегодня учителя заменял брат Гарри, и я ничего не понимала из его объяснений. Мне так это надоело!» — горячилась Колин. «Девочкам пришлось несколько раз объяснять мне задание по математике. Мама, это несправедливо, что я так сильно отличаюсь от них. Я почти не слышу, что они говорят, не слышу веселых историй и вообще всего, что происходит вокруг. Никто другой не страдает так, как я. Все должны помогать мне и догадываться, поняла я их или не поняла». Колин трудно было остановиться. Она говорила о наболевшем, стараясь выплеснуть скопившуюся внутри обиду. «Не следует смущаться из-за того, что нуждаешься в помощи», — сказала мама, когда Колин замолчала. «Все люди в какой-то мере нуждаются в поддержке. Я понимаю, что из-за проблем со слухом тебе приходится переносить трудности. Однако на все это есть Божья воля. Он допустил эти страдания. Мы с папой благодарим Господа и радуемся, что ты осталась жива. Ведь ты могла умереть». Колин молча складывала в стопку полотенца. «С Божьей помощью ты тоже можешь быть полезной и жить радостно. Есть люди, которые научились рисовать без рук, держа карандаш или кисточку в зубах. Когда я была маленькой, по соседству с нами жил человек, у которого были очень короткие ноги. Он передвигался с помощью рук. Людям было неловко смотреть на него, все его жалели. А он всегда улыбался и даже работал, обеспечивая свою семью». «Ох, мама!» — воскликнула Колин. —
Ты рассказываешь ужасное.

0: Я, по крайней мере, внешне ничем не отличаюсь от других, если не считать слухового аппарата. Запомни, дочь, что жалеть себя и обижаться на все и на всех намного ужаснее физического недостатка. Колин взяла стопку выстиранного белья и пошла в свою комнату. «Неужели я думаю только о себе и становлюсь обиженной?» — подумала она. «Раньше я так не переживала из-за того, что отличаюсь от других. Обиженная эгоистка. О нет, я не хочу быть такой. Может, именно об этом пыталась сказать мне тетя Ханна?» Колин бережно положила вещи в шкаф. Вернувшись на кухню, она спросила: «Мама, как можно не жалеть себя, если не понимаешь, о чем говорят вокруг?» «Молись и еще раз молись», — ответила мать. «Только благодаря общению с Богом я смирилась с тем, что мой ребенок стал плохо слышать». «Но ведь это не ты потеряла слух». «Да, не я, но это случилось с моей маленькой девочкой. Мне было бы легче, если бы это случилось со мной. Видеть, как страдает дочь, совсем нелегко. Только с Божьей помощью мы можем справиться со своим горем». «Ты думаешь, что со временем я не буду так сильно переживать?» — недоверчиво спросила Колин. «Да, обстоятельства не всегда будут причинять тебе боль, поскольку ты научишься отметать второстепенное. Но будут ситуации, когда ты не сможешь этого сделать, и тогда надо особенно доверять Богу и просить у Него помощи, чтобы не ожесточиться». Мама взяла стопку полотенец и вышла. Колин задумчиво разнесла по местам остальные вещи. Вечером, вымыв посуду и расставив ее, Колин надела свитер и вышла на улицу. Ей хотелось побыть одной. Она зашла в сарай и взяла из клетки морскую свинку. «Не жалей себя, помогай другим. Проси помощи у Бога», — шептала она, поглаживая животное и прижимая его к своей щеке. «Мне действительно надо просить помощи у Бога. Я не хочу стать обиженной, как миссис Бейли, угрюмая и неприступная из-за своей аллергии. С ней тягостно находиться рядом. А приятные люди, как тетя Ханна и бабушка, мне нравятся». Она вернула морскую свинку в клетку и встала на колени возле окна. «Дорогой Господь», — стала молиться она, — «мне очень тяжело. Помоги мне не завидовать девочкам. Научи меня принимать себя такой, какая я есть. Аминь». На следующее утро Колин снова попросила Бога помочь ей не обижаться на окружающих из-за того, что плохо их слышит. Поднявшись с колен, она почувствовала легкость в сердце и радость, какую уже давно не ощущала. Она вышла из комнаты, полная решимости преодолевать все трудности. Уроки снова проводил брат Гарри. Решение Колин не сделало никакого чуда. Она, как и прежде, не понимала учителя. Но ей не было от этого так горько, как раньше. Она решила, что на перемене попросит Дельфайн объяснить тему урока. Дельфайн и даже Сьюзи с радостью помогли ей выполнить все задания. После уроков они вместе пошли к автобусу и всю дорогу весело разговаривали и смеялись. «Даже не думала, что эти девочки могут быть такими хорошими», — удивлялась Колин, выходя возле дома из школьного автобуса. «Неужели я действительно все это время пряталась от них за книгой? Может быть, они хотели подружиться со мной, а я этого не замечала? Если я сама буду дружелюбной, то, возможно, у меня будет очень много друзей». «Колин, тебе пришло письмо», — услышала девочка голос матери, как только зашла на кухню. Она буквально выхватила письмо из маминых рук. «Оно от Руфи Бейерс!» Радостно воскликнула Колин и, поставив контейнер на стол, распечатала конверт. Закончив читать, она радостно вздохнула. «Письмо на целых 3 страницы!» — восхищенно сказал Арнольд. «О чем это она пишет?» «Мама, она так интересно пишет!» Колин подала ей письмо. «Когда же мы встретимся? Может, поехать в воскресенье к дедушке с бабушкой? Она, наверное, будет на собрании в их церкви». «Так о чем она пишет?» — не унимался Арнольд. «О себе», — улыбнулась ему Колин. «Представляешь, она совсем глухая». Колин весело побежала наверх. «Благодарю тебя, Господь, за новую подругу», — с трепетом шептала она, надевая домашнюю одежду. «Ох, когда же мы, наконец, встретимся?» Однажды в конце марта, вернувшись из школы, дети застали дома тетю Ханну. Она о чем-то разговаривала с мамой на кухне. «Тетя Ханна!» — радостно завизжала Дорис. «А я и не знала, что вы приедете!» «А где ваша машина?» — спросил Брендон и, вытянув шею, посмотрел в окно, к которому уже подбежали Арнольд и Дорис. «За домом!» — засмеялась тетя Ханна. «Почему вы поставили машину там?» «Я везла маме кактус, а он упал, и из горшка высыпалась земля. Я припарковалась так, чтобы можно было почистить коврики пылесосом без удлинителя», объяснила тетя Ханна, доставая продукты из бумажного пакета. «Что вы сказали?» – переспросила Колин. Из-за шуршания пакета она ничего не расслышала. Тетя улыбнулась и повторила все, что сказала. Потом она открыла пакет с вялеными яблоками. «О, мои любимые!» – причмокнул Брендон, набирая горсть яблок. «Спасибо, тетя! Вы долго будете у нас? Я иду помогать дедушке Абраму. Ты ведь поужинаешь с нами?» «Да, я буду до вечера», – пообещала тетя. «Но после ужина сразу уеду, так что скорее возвращайся». «Хорошо!» – крикнул Брендон и выбежал во двор. Он вскочил на велосипед и помчался к дедушке на ферму. Во время ужина тетя Ханна вдруг сказала: «Знаете, мне пришла хорошая мысль». Обычный шум, сопровождающий семейный ужин, стих, и все вопросительно посмотрели на тетю. «Почему бы, Колин, не поехать ко мне в гости? Завтра у меня выходной. В воскресенье мы пригласим Руф к себе, и девочки познакомятся поближе. А вечером в воскресенье я привезу Колин домой. Или...» Тетя немного помолчала. «Или прямо в школу в понедельник. Что вы скажете на это?» Глаза Колин радостно вспыхнули. Затаив дыхание, она ждала, что скажут родители. По лицу Колин видно, что ей нравится это предложение, улыбнулся отец. «Мама, что ты скажешь?» «Думаю, это было бы неплохо». «Вот здорово!» — воскликнула Колин. «Это несправедливо!» — возразила Дорис. «Я тоже хочу в гости к тете». «Когда-нибудь я и тебя возьму», — пообещала она. «Только сначала тебе надо подрасти», — пошутил Брендон. «Мне можно собираться?» — спросила Колин. «Да, тебе надо поторопиться», — ответила мама, убирая со стола грязную посуду. «А школьное платье брать?» — мама посмотрела на тетю Ханну. «Решай сама. Мы можем забрать тебя в воскресенье после обеда». «Нет, в понедельник утром я отвезу ее в школу», — улыбнулась тетя. «Пусть она погостит у меня как можно дольше». «Отлично!» — Колин, словно маленькая девочка, в припрыжку побежала по коридору. Забежав в спальню, она быстро сложила в сумку необходимые вещи. Через несколько минут она стояла перед матерью с сумкой в руках. «Ничего не забыла?» – спросила мама. «Школьное платье, зубную щетку, запасные батарейки для слухового аппарата». «Да, я все взяла». «Когда мы уедем», – весело сказала тетя племянникам, стоящим в коридоре с вытянутыми лицами, «загляните в коричневый пакет, который стоит возле холодильника. В нем есть то, что вам очень понравится. Ведите себя хорошо. До свидания». «Пока», – помахала рукой Колин и выскочила следом за тетей. На следующий день Колин помогла тете убрать в доме, и они вместе пошли через дорогу к бабушке. За обедом дедушка сказал: «Мне хотелось бы съездить в музей древностей, недавно открывшийся в Ратклиффе. Что вы скажете?» «Это интересно», — ответила тетя Ханна. «Я тоже хочу поехать», — кивнула бабушка. «С уборкой мы уже справились. Давайте поедем». Колин вскочила и стала убирать со стола. Дедушка закатал рукава, налил в миску горячей воды и стал мыть посуду. Когда все было готово, они отправились в Ратклифф. В музее Колин заметила, с каким волнением дедушка рассматривал старинные предметы, знакомые ему с детства. Он охотно рассказывал Колин, как всем этим пользовались его родители, дедушки и бабушки. «А это что такое?» – спросила Колин. «Это пресс для яблок. У моего дедушки был почти такой же. Раньше на многих фермах росли прекрасные сады. Люди делали яблочный сок из собственных яблок. И сами делали уксус», — добавила бабушка. «Тогда многое делали сами». «Выпить бы сейчас стаканчик холодного сока», — засмеялась Колин. «Я тоже об этом подумала», — улыбнулась тетя. «После бабушкиной копченой колбасы так хочется пить». «По-моему, в углу, где стоит большая молотилка, есть фонтанчик», — сказала Колин. «Можно я пойду попью?» «Конечно», — кивнула тетя Ханна. «Я тоже сейчас подойду». Колин быстро нашла фонтанчик и с удовольствием напилась воды. Не успела она отойти, как к ней подошли двое незнакомцев, мужчина и женщина. «Добрый день», — поздоровался мужчина. «Можно спросить, почему ты одета не так, как обычно одеваются девочки твоего возраста?» Колин растерялась. Во-первых, она никогда не задумывалась, почему так одевается. А во-вторых, она знала, что говорит в нос, и ее трудно понять. Колин незаметно оглянулась. «Где же тетя Ханна? Почему она так долго не идет?» Муж и жена ждали ответа. «Она должна что-то сказать». «Я верующая, поэтому одеваюсь скромно». «Спасибо», — кивнула женщина. «Нам просто стало интересно, и мы решили спросить». Она говорила с акцентом. «Ты живешь в этом городе?» — спросил мужчина. «Нет, я в гостях у дедушки с бабушкой. Они живут недалеко от Радклиффа». Колин облегченно вздохнула, увидев тетю Ханну. «Значит, здесь есть церковь? И там все девочки такие красивые, скромные?» — удивилась женщина. «Да», — улыбнулась Колин. «Дом молитвы находится за городом, на 12-м шоссе». В это время подошла тетя Ханна. «Здравствуйте. Колин правильно сказала адрес. Приходите завтра на богослужение. Мы будем рады». «Спасибо», — поблагодарила женщина. «Мы подумаем об этом». «Спасибо за внимание», — слегка поклонился мужчина, и они, взявшись за руки, ушли. «Я еще никогда не была так рада видеть тебя, как сейчас», — призналась Колин. «Мне трудно разговаривать со знакомыми людьми, а с незнакомыми тем более». «У тебя все хорошо получилось», — радостно сказала тетя Ханна. Несмотря на волнение от неожиданного разговора, Колин была в приподнятом настроении. «Наверное, я не так уж сильно отличаюсь от ровесников, и с людьми могу общаться лучше, чем думала. А мои скромные платья кому-то даже нравятся». Приятные мысли согревали сердце Колин, словно теплые солнечные лучи. Знакомство с Руфью. «Я так давно хотела познакомиться с Руфью, а теперь, когда это желание почти исполнилось, начинаю волноваться», — призналась Колин тете по пути в молитвенный дом. «Я тебя понимаю, Колин», — успокаивающе улыбнулась тетя. «Ничего, все будет хорошо». Тетя Ханна умело припарковала свой маленький автомобиль, и они вместе зашли в дом молитвы. Колин села рядом с тетей и стала рассматривать сидящих впереди девочек. Многие из них были ей знакомы, так как она часто бывала в этой церкви. Наконец Колин увидела Руфь. Она узнала ее по слуховому аппарату. Очень странный слуховой аппарат. От каждого наушника отходила небольшая антенна. «Бедняжка», — подумала Колин, — «я никогда не смогла бы носить такой. Мои наушники, по крайней мере, почти незаметны. Интересно, зачем эти антенны? Если она ничего не слышит, то какая от них польза?» Колин старалась не смотреть на Руф. Вместе со всеми она спела две песни. Но во время проповеди ее мысли вернулись к девочке с антеннами возле ушей. «Что я ей скажу?» — волновалась Колин. «Она выглядит как-то странно. А если мы не поймем друг друга? Если она узнает, что я думаю про ее слуховой аппарат и обидится? Мне так давно хотелось иметь подругу, такую же, как я. Что, если я все испорчу?» Колин вместе со всеми опустилась на колени для молитвы. Закрыв глаза, она вспомнила слова матери. «Молись и еще раз молись». «Дорогой Господь, мне так не хочется испортить начало нашей дружбы с Руфью. Помоги мне стать хорошей подругой. Помоги нам понять друг друга». В ответ на молитву Господь помог Колин успокоиться, и после собрания она тепло поздоровалась с Руфью. «Мне так жаль, что сегодня я не смогу пойти к вам в гости», — извинилась Руфь. Девочка говорила громко, и ее гортанный голос смущал Колин, которая всеми силами старалась скрыть свое смущение. «Мне хотелось бы пообщаться с тобой подольше», — продолжала Руфь. «Мне тоже», — кивнула Колин. «Мы могли бы много чего рассказать друг другу, правда? Насколько хорошо ты слышишь?» «Почти ничего не слышу», — громко ответила Руфь. «Слуховой аппарат очень мало помогает». Одна из девочек тронула Руфь за плечо и приложила палец к губам. Руфь добродушно улыбнулась и повернулась к Колин. «Девочки останавливают меня, когда я говорю слишком громко. Я же не слышу свой голос». Руф заразительно рассмеялась. «Моя мама тоже так делает. Когда мы только приехали, девочки стеснялись меня. Но теперь это прошло, и они хорошо помогают мне. Она снова засмеялась и, указав на слуховой аппарат, продолжила. «Эти антенны выглядят странновато, и я порой думаю, стоит ли их носить. Но они улавливают гораздо больше звуков, поэтому я смиряюсь». Она добродушно пожала плечами. «А что с тобой?» «У меня так называемая сильная потеря слуха». Руф подалась вперед, чтобы лучше слышать. Колин старалась говорить медленно и отчетливо. «Значит, ты можешь что-то слышать?» — уточнила Руф, сопровождая слова жестами. Колин кивнула. «Я хорошо слышу, когда разговариваю с одним человеком. А когда людей много, почти ничего не слышу. Вот сейчас все вокруг разговаривают, и в моем аппарате стоит сплошной шум». Руф оглянулась. «Пойдем в подвал», — предложила она, и, спускаясь по ступенькам, спросила. «Тебе знаком язык жестов?» «Да, только я им не пользуюсь». «Ты учишься в школе по особой программе?» — спросила Руф жестами. «Нет, по обычной. Учитель мне много помогает. Он очень внимателен ко мне и заботится о том, чтобы я поняла урок. Я ему за это очень благодарна». «Это замечательно», — сказала Руф одновременно жестами и словами. «Я тоже учусь в обычном классе и кое-что понимаю. Но мне хочется заниматься индивидуально». «Как же ты можешь разговаривать, если не слышишь звуки?» — жестами спросила Колин. Руф тихо рассмеялась. «Меня этому учили. Когда мне было 2 годика, папа с мамой возили меня на занятия к логопеду. И чем вы там занимались?» «Меня учили слушать, чтобы не утратился тот слабый слух, что у меня был. Дома папа с мамой во время разговора прикрывали рот рукой, чтобы я не училась читать по губам. Им хотелось, чтобы я хорошо чувствовала себя среди слышащих и не прибегала к языку жестов». «Но ты все-таки научилась этому языку?» «Да, после того, как научилась говорить. Я рада, что независимо от языка жестов и могу общаться со слышащими людьми». Руф снова засмеялась. «Моя речь, конечно, не из лучших, но все же я могу говорить». «Я тоже плохо говорю, хотя слышу лучше, чем ты». В это время к ним подошла тетя Ханна. «Уже познакомились?» — улыбнулась она, пожимая руку Руфи. «Да-да», — энергично закивала головой Руф. «Мне нравится знакомиться с людьми, которые хоть немного похожи на меня». Она снова засмеялась. «Ну что, поедем домой?» — тетя повернулась к Колин. Они попрощались с Руфью и вышли на улицу. «Ну и как, тебе понравилось, Руф?» — спросила тетя Ханна, когда они сели обедать. «Она добрая, с ней приятно находиться рядом. Но вначале она показалась мне странной». Тетя Ханна вопросительно посмотрела на Колин. Девочка молчала. Ей было неприятно говорить о своем первом впечатлении, которое произвела на нее новая подруга. Но зная, что тетя Ханна ее поймет, она снова заговорила. «Руф разговаривала со мной резким, гортанным голосом. К тому же она постоянно размахивала руками». Колин отпила немного чаю. «Мне было от этого как-то неловко». «А слуховой аппарат?» «Наверное, я не смогла бы носить такой и при этом радостно смеяться». Тетя Ханна, понимающе кивнула. «Вначале мне даже не хотелось общаться с ней», — продолжала Колин. «Но я молилась, и неприятное чувство прошло. Мы прекрасно провели время. Руф относится к своему недостатку совсем не так, как я. Она дружит со всеми девочками и не унывает. Мне стало даже как-то легче от ее смеха». Какое-то время они ели молча. Тетя Ханна подвинула Колин тарелку с консервированными персиками. Девочка взяла себе один и задумчиво разрезала его на кусочки. «Наверное, и обо мне думают так же, как я сначала думала о Руфи», — спросила она, глубоко вздохнув. «Скорее всего, да», — откровенно сказала тетя. «Это так неприятно», — прошептала Колин, едва сдерживая слезы. «Конечно, всем нам хочется притягивать к себе людей, а не отталкивать», — мягко сказала тетя Ханна. «Зная, что тебя отделяет от других некий барьер, ты должна постараться убрать его». «Но как?» — беспомощно спросила Колин, вспомнив поездку к дяде Арону и тете Бетти, когда она потерпела неудачу, пытаясь поговорить с девочками. «Не всегда это делается одинаково. Главное — захотеть, чтобы этот барьер исчез, и не отчаиваться, если избавиться от него и не получается сразу. Надо помнить хорошее и забывать плохое». «Ой, я же испекла для тебя шоколадное печенье!» Тетя Ханна вскочила и взяла на полке поднос с печеньем. «Вот, угощайся!» — «Спасибо! Какое красивое! Но ты не сказала, как убрать преграду?» «Недавно я заметила у нас в церкви незнакомую сестру. Что-то меня привлекло к ней, и я решила познакомиться. Но это оказалось непросто. Я долго ждала, пока она разговаривала с маленьким мальчиком. Она поняла, что я ее жду, но продолжала общаться с ребенком. Понимая, что дети тоже нуждаются во внимании, я не уходила. Наконец мальчика позвал отец, и сестре ничего не оставалось делать, как повернуться ко мне. Как только мы поприветствовались, она почему-то стала сильно нервничать, заламывать пальцы на руках. Она вообще не смотрела мне в глаза. Ее волнение передалось и мне. Я даже не знала, что ей сказать. «Не представляю себя такой растерянной», — засмеялась Колин. Тетя тоже рассмеялась. А буквально на днях в наш магазин зашла женщина с большими коричневыми пятнами на лице. У нас произошел обычный короткий разговор. Она что-то купила и ушла. В моей памяти осталось приятное впечатление от общения с жизнерадостным покупателем. А о пятнах на ее лице я и думать забыла. Теперь ты поняла, как можно разрушить барьер? «Быть жизнерадостной, несмотря на свои недостатки», — улыбнулась Колин. «Правильно. Именно это тебе и понравилось в Руфи». Она так задорно смеялась. Слыша ее смех, ты стала чувствовать себя лучше. Но это нелегко. Даже тем, у кого нет физических недостатков. Однако Господь заботится о формировании нашего христианского характера и помогает нам, сказала тетя Ханна, поднимаясь со стула. Давай поблагодарим Бога за обед и уберем со стола. Колин мыла посуду в глубокой задумчивости. Вытирая тарелки, тетя Ханна нарушила молчание. Наша жизнь находится в Божьих руках. Это Он сделал нас такими, какие мы есть, и поставил каждого на свое место. Человек, который верит этому, принимает свою судьбу с радостью. Мне было очень трудно смириться с тем, что плохо слышу. Из-за этого я даже не хотела учиться в школе. Но в последнее время я многое поняла. Мне нужно научиться принимать себя такой, какая я есть. «Пусть Бог поможет тебе в этом», — сердечно пожелала тетя Ханна. Неожиданно позвонила мама и сообщила, что вечером к ним в гости хочет приехать семья Дельфайн. «Давайте поедем домой», — загорелась Колин. «Дельфайн очень хорошо относится ко мне. Я хочу с ней пообщаться». «И еще», — тихо добавила она, — «мне хочется попробовать, получится ли у меня сломать барьер». Тетя Ханна с радостью согласилась. Вечер с гостями прошел хорошо. Уже перед отъездом Дельфайн сообщила новость. «Завтра в наш класс придет новичок». «И кто же это?» — спросил Брэндон. «Ирвин Джордан. Он будет жить в семье Даниэля Маста. Он должен приехать сегодня после обеда, а завтра уже пойдет в школу». «Так быстро? Только приехал и сразу в школу?» — удивилась Колин. «Да», — согласилась Дельфайн. «Папа говорит, что Ирвин приехал раньше, чем должен был».
1: Пришло время заканчивать. Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство», в 7 часов «Чтение Библии», затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов «Проповедь Виктора Бейни», в 9 часов «Чтение книги» и в 10 часов «Проповедь Ярла Николаевича Пести».